0: из сказанного поймем, что означает возвращение. То есть, что человек должен вернуть? Возвращение означает, что он что-то получил, и он должен вернуть то, что получил. А дело тут, как сказано выше, в том, что поскольку человек рождается с природой желания получать для себя, поэтому человек хочет работать только ради выгоды для человека. То есть он хочет, чтобы Творец наполнял его получающий келим. И на это человек должен совершить возвращение. То есть все делать ради небес. То есть то, что он получает, он не хочет получать ради собственной выгоды, но все, что он получает, это лишь для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Ведь Творец хочет, чтобы человек получал, как сказано, что его желание насладить свои создания. Получается, что все то, что он получает, это только ради того, чтобы вернуть, а иначе он не хочет получать. И это называется возвращение. То есть он возвращает все, что он получает.
1: И это так, как написано в книге Зоар. И каждый, совершающий возвращение, словно возвращает букву «гей» — «малхут» к букве «вав» — «зеранпину». Сыну Юд-Кей, и восполняется благодаря ему имя Авая. И это, безусловно, возвращение Чува, состоящее из слов «вернется Ташув Гей Квав». И в книге Зоар говорится, и это возвращение, то есть Малхут и Гей имени Авая, называется жизнью, как сказано, ибо из него источники жизни, то есть души Израиля, являющиеся следствиями Малхут, называемой жизнью. Это дыхание, которое выходит и входит в уста человека без труда и усилия. И в этом смысл буквы «гей» в слове «сотворение их» — «гибарам». Ибо буква «гей» произносится из уст с большей легкостью, чем все остальные буквы. И о ней сказано «образ Творца видит он». А также только в подобии «малхут» будет только в подобии будет ходить человек. И поскольку она пребывает над головой человека, ему запрещено проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой. Ведь если она уйдет от головы человека, жизнь сразу же уйдет от него. И следует объяснить сказанное в Зоар, что возвращением называется возвращение Гей, Вав. А дело тут в том, что вся наша работа — это принять на себя бремя высшей власти, высшей Малхут, несмотря на то, что она находится в скрытии и не проявлена. То есть, несмотря на то, что замысел творения заключается в том, чтобы насладить свои создания, в любом случае было произведено сокращение и скрытие на высшую Малхут для того, чтобы было место выбора. То есть, чтобы у человека была способность сказать, что то, что он принимает бремя высшей власти, это не из-за любви к себе, а из-за того, что он хочет доставить наслаждение Творцу. А если бы царь был раскрыт, то, конечно, человек бы принял раскрытие Творца по причине любви к себе, потому что мы должны верить, что нет большего наслаждения в мире, чем видеть лик царя. Получается, что во время принятия высшей Малхут человек должен быть отделен от Творца по причине отличия по форме. Ведь известно, что отличие производит разделение в духовном.
0: Получается, что это скрытие приводит к тому, что нам трудно принять бремя высшей Малхут и верить, что управление Творца доброе и творящее добро. И только тогда, когда человек идет путем, ведущим к тому, чтобы прийти к совпадению по форме, то есть чтобы все его действия были ради небес, то в мере его намерения ради отдачи, в этой мере пропадает для него скрытие и сокращение. И тогда человек может постичь благо и наслаждение, потому что он получает тогда все это в отраженном свете. То есть он наслаждается всем только потому, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. И поэтому получение наслаждения не производит разделения. Человек получает высшее благо в соответствии с правилом, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его накормить. Следовательно, у человека уже нет работы, чтобы обрести что-либо, потому что Высший уже может дать, потому что у него уже есть келем, совпадение по форме. Получается, что главная работа человека заключается в обретении отдающих келим. Из сказанного следует объяснить, что такое возвращение, как договориться, что вернется Хей, то есть Малхут, которая отделена от имени Авая. Малхут, которая включает в себя все души и должна питать души. Если творения работают в соответствии с тем, что возложено на них, то есть делают все ради отдачи, тогда они, каждый в корне своей души, приводят к обретению свойства желания отдавать. И тогда Малхут получает совпадение по форме с Творцом, с дающим. Получается, что высшее благо передается нижним без всяких трудов и усилий, как было сказано в цитате из книги Зор, поскольку дарование высшего блага относится к Творцу. Он его дает, и не нужна человеку никакая работа, чтобы достичь этого. А вся работа человека только со стороны келим, чтобы у них было подобие по форме. И это называется работа на земле. То есть работа в том, чтобы их небесная Малхут была ради отдачи.
1: И об этом сказано: все во власти небес, кроме трепета перед небесами. И здесь под словом «все» следует понимать то наполнение, которое дает Творец. И есть много разных наполнений в высшем благе, и в общем они называются наранхай, или хохма, или хасадим. И все это Творец дает без всякого труда со стороны человека, кроме трепета перед небесами, где суть трепета заключается в том, что человек должен работать над тем, чтобы он боялся, что может статься, он не сможет действовать ради отдачи. И это относится к работе человека. То есть человек трепещет и боится получать, может быть, он не сможет быть в намерении ради отдачи. И способность не получать — это мы относим к человеку, а дарование мы относим к Творцу. Получается, что трепет перед небесами заключается в том, что он боится получить, ведь, может быть, это приведет его к отделению от Творца. И эту работу мы относим к человеку. Иными словами, в этом заключается вся работа человека, как обрести отдающие келим. Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо. Ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Потому что Малхут называется жизнью, От нее исходит жизнь. И

0: Тогда к человеку распространяется высшее благо без труда и усилий, так как он исправил
1: ее. И это то, о чем говорит Зоар. О ней сказано: образ Творца видит он, ибо Малхут называется образом Творца. Следует объяснить, что он хочет сказать этим, что вся работа только в свойстве трепета, то есть чтобы не получать высшее благо, поскольку может статься, что у него не будет достаточно сил направить ради отдачи. И это то, как написано о Муше. «И скрыл Муше лицо свое, ибо страшился взглянуть», сказали мудрецы, «в награду за «и скрыл Муше лицо свое, ибо страшился взглянуть». Он удостоился, и образ Творца видит он. То есть, как было сказано выше, усилие, оно только в свойстве трепета, как сказано, потому что боялся посмотреть. А потом приходит награда, без всяких усилий и труда, когда удостоился увидеть образ Творца, то есть свойство Малхут, как сказано, что Малхут называется образ Творца. Получается, что вся жизнь исходит от Малхут, как сказано, что «Хей» в «Авая» называется жизнью, и это приходит без всякого труда и усилий. В изречении «только в подобии целем будет ходить человек». Слово «целем», как сказал мой отец и учитель Валя Сулам, происходит от слова «тень», «цель». То есть тень — это там, где солнце не светит, где скрытие. То есть после того, как человек принимает небесную Малхут в виде скрытия вышезнания, тогда он удостаивается знания святости. И именно об этом сказано: «Только в подобии будет ходить человек». То есть именно когда человек принимает на себя небесную Малхут в виде целем, тени, с помощью этого человек может продвигаться по пути, по ступеням святости. И это означает: «Будет ходить человек».
0: И также надо объяснить то, что написано. Запрещено человеку проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя, с непокрытой головой, где рожь, голова, означает знание и разум. Покрытие головы — это когда он покрывает свой разум и не смотрит на него, а идет выше знания. 4 ама — так называется человек, то есть это ступень человека. То есть имеется в виду, что человеку запрещено идти без веры выше знания. А если он идет внутри знания, то есть открывая голову, сразу же жизнь уходит от него. Но именно благодаря тому, что покрывает голову, он удостаивается святого знания. Однако эта работа в вере выше знания должна находиться, производиться в рассудке, так как только тогда человек может понять, что такое выше знание. А иначе человек ошибается в этом понятии выше знания. И это, как сказали мудрецы, не пытайся умиротворить своего товарища, когда он в гневе. Поэтому, когда человек злится, то есть он недоволен своим состоянием, в котором находится, и начинает проверять себя, тогда он вообще ошибается и не в состоянии произвести правильный расчет, как сказали мудрецы, поскольку он, Муше, впал в гнев, он впал в ошибку. А главное в злости человека на себя, в работе, выражается в горести от того состояния, в котором он находится. Поэтому все расчеты, которые он делает, они неправильные из-за того, что сам он находится в состоянии, когда у него отсутствует рассудительность. И в этом состоянии он не должен делать никаких расчетов,

0: а принять на себя высшую Малхут без всяких расчетов. И только после того, как он принял на себя бремя высшей Малхут принудительно и успокоился, тогда он может производить расчеты и знать, что такое выше знание, что такое ниже знание и что такое внутри знание.
1: Потому что следует знать, что когда человек раздражен чем-то, он чувствует тогда, что он находится в дискомфортном состоянии. И невозможно в это время верить в личное управление, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. Поэтому в этом состоянии он злословит на управление Творца, и сразу же человек отделяется от веры. Потому что есть исправление свыше, о котором сказали мудрецы, человек не согрешит, если в него не вселится дух глупости. Это означает, что дух святости, который был у него, уходит у него. И это делается для блага человека, потому что тогда, когда у человека нет духа святости, он не может причинить вред тому, чего у него нет. Поэтому, когда человек падает в состояние печали, то есть когда неоткуда ему получить радость, он отделяется от святости. И для человека тогда есть только один совет, чтобы он принял на себя принудительно бремя высшей Малхут и вознес молитву к Творцу, чтобы помог ему, чтобы это принуждение, которое он принял на себя, Творец помог ему, чтобы оно стало радостью. Как сказано, служите Творцу в радости. А поскольку служение это сейчас у него по принуждению, то откуда он возьмет радость? Поэтому человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы он смог выполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». А также человек должен сделать преодоление, которое называется преодолением снизу, и верить, что он удостоился большой чести, что у него была сила преодолеть свое состояние и сделать что-то против разума. И это называется выше разума, выше знания. А также верить после того, как он преодолел выше знания, что это означает, что он работник Творца. То есть это преодоление, которое он совершил сейчас, называется работой Творца, поскольку он работает сейчас в свойстве веры выше знания. То есть только сейчас он называется совершающим работу, ибо тело не согласно с этой работой.
0: Из сказанного получается, что тогда, когда человек приходит к состоянию, в котором тело не хочет выполнять работу святости, и человек тогда находится в состоянии, когда у него нет духа жизни, в такое время человек называется тем, у кого нет веры в Творца, потому что вера в Творца несет радость. Поэтому тогда, когда он раздражен и сердится на себя настолько, что не способен терпеть ничего, что находится вокруг него, тогда он находится в свойстве идолопоклонник. И об этом сказали мудрецы. Гневающийся как будто поклоняется идолам. И это, как было сказано выше, потому что нет у него веры. Поэтому человек должен стараться за каждое прикосновение к духовному благодарить Творца. И тогда он устанавливает связь с Творцом. Иными словами, даже если он находится в состоянии, когда тело отталкивает все, что есть в святости, то и этим он тоже может осуществлять связь с Творцом. То есть человек должен сказать тогда, то, что я чувствую, что у меня нет никакого желания к работе, это тоже называется контактом с Творцом. То есть человек видит, что он не всегда думает о работе. То есть хочет ли он работать или нет. А ему дают думать и заботиться о разных других вещах, которые не относятся к духовному. Поэтому сейчас, когда есть у него контакт, за это он благодарит. И тогда, благодаря этому, человек может снова войти в работу и начать жить жизнью святости.
1: Хотя есть много аспектов в связи человека, когда человек связывает себя с Творцом. Но любой контакт — это великая вещь. И об этом сказано: «Как имя Твое всесильное, такова и слава Твоя». То есть насколько человек может оценить важность и величие Творца, в этой мере он может благодарить и восхвалять Творца. И, конечно, если человек может представить себе большую важность и величие Творца, разумеется, он будет способен воздавать еще большую хвалу Творцу. И с помощью того, что человек преодолевает и воздает хвалу Творцу за то, за что-то, и неважно, за что он благодарит Творца, это действие уже создает связь с Творцом. Так как с помощью этого он может войти в работу святости истинным образом. Поэтому во всех состояниях помогает только молитва.
0: Перейдем к уроку от 8 июля 2002 года. Мы прочитали статью в третьем томе «Славей Сулам», глава «Насо». Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Есть вопросы?
1: Тут индивидуально говорится. То есть я учусь с Творцом. Мы, по сути, все, что делаем, это групповая работа. Все, о чем мы говорили, нужно прийти к любви к ближнему. Как можно связать эти понятия правильно, что и то, что мы делаем правильную работу?
0: Написано: и слиться с ним. Что это цель? То, что Творец требует от нас. Что это конец действия в начальном замысле. Сначала, то есть, был замысел, чтобы было творение, как он. И из этого замысла создано творение с теми же свойствами и в тех же условиях, чтобы могло прийти к состоянию быть как он, как Творец. Точно одно напротив другого. То есть природа творения и условия окружения, то есть воздействие Творца на него, устроены в такой форме, чтобы дать творению возможность самому в свободном выборе, в ощущении своей свободы в выборе, прийти к слиянию с Творцом, чтобы оно действительно пришло к слиянию с Творцом. Эта вещь происходит только между Творцом и Творением, и кроме них нет вообще никакой вещи в реальности. Нет, и не было, и не будет, и не существует. Дело в том, что все потому, что исходит из замысла творения насладить творение и привести это единственное творение к слиянию, к подобию по форме с Творцом. Поэтому все время, когда мы обсуждаем какие-то вопросы природы, характера, пути, этапов, которые проходит творение, как Творец воздействует на него, на каждом этапе и на каждом шагу. Если мы не знаем, почему это происходит, мы должны вернуться к замыслу творения, что это конец действия, то есть конец состояния, конечное состояние, которое будет с творением. И из этого, из конца, Творец как бы обращается к началу, и тогда он начал творение. Из конечной картины. Конечная картина определяет все, что он начал. И как дал творению, как он воздействовал на творение, чтобы оно прошло от начала к концу. Это определяет конец. Так если мы задаем какой-то вопрос, скажем, вопрос, мы знаем, что во всех состояниях, во всем говорится о просьбе, говорится о связи с Творцом, говорится о личной работе человека, что я чувствую себя единственным. И также мы учим во всех местах. И даже если мы изучаем птиху, введение в ногу каббала, учение 10 сферот, где там написано, что клей объединяется с еще какими-то кли, и какие-то души еще с какими-то душами, нет такого. Каждая кли, каждая душа работает напротив Творца. Зачем Творец сделал все эти души и этот закон, чтобы они объединились вместе? И так далее снова. Из того же высказывания «Конец действия» в начальном замысле, что там объединяются, где был начальный замысел, туда должен прийти конец действия. Оттуда, по сути, мы должны черпать все ответы. То есть, по-видимому, это необходимая вещь, что творение разделилось на много-много частей, что в объединении между всеми его частями оно сделает какое-то упражнение, которое поможет ему объединиться с Творцом, что из этого в работе, в объединении со всеми своими частями оно поймет, что значит объединиться с Творцом, как объединиться с ним. Как найти силы? Может быть, нужно просить их извне, от Творца и так далее. Будет ему чему учиться. Будет откуда начать. Будет где проверить себя. То есть разделение творения — это необходимая вещь. Как оно само изначально было создано в природе противоположной Творцу и должно прийти к подобию природы, к подобию по форме, так как узнать подобнее, подобие, неподобие, отдаление, сближение, все эти вещи, оно не может изучить с Творцом, потому что тот находится в отключении. Противоположность и по форме, это называется отключением. Это приводит к отсутствию ощущения. Так как он может все-таки начать путь и все время идти этим путем до конца, чтобы там, где он отключен от Творца, в той мере, в которой он отключен, было у него что-то внутри, какой-то механизм, который восполнит ему это отключение. Я отключен от Творца на 100%. Как я могу видеть, что я отключен? Так мне сказали, что рядом с тобой есть несколько товарищей. Проверь, насколько ты отключен от них. И знай, что в той мере, в которой ты становишься подобен им, в той же мере ты идешь к подобию с Творцом. Тогда, хотя я нахожусь в скрытии, у меня есть какое-то место, состояние, возможность увидеть себя, проверить себя, контролировать себя. Поэтому творение не осталось одним творением, а разделилось на много-много частей. На сколько частей разделилось? Сколько в нем есть всевозможных различений, на столько развлечений оно и разделилось. Вот и все. Скажем, внутри нас есть 620 частей, 620 желаний. Тогда каждое желание Адам Ришона, у Адам Ришона есть Рош Тох Сов, его тох – это его келим, и сов – в итоге весь его гуф разделилось на 620 частей органов, то, что называется, желаний. И каждое желание само по себе. И каждое желание, если оно само по себе, как оно может объединиться с другими? Не способно объединиться с другими. Оно должно знать что-то, что есть в другом, должно быть включено в какой-то форме, в каком-то свойстве с другим. Тогда говоря так, то, что произошло разбиение, и в результате разбиения каждое желание из 620 желаний разделилось, впитала в себя включение всех остальных желаний. И тогда также разделилась, и еще разделилась, и еще разделилась до такой степени было разделение, что в каждом частном желании теперь есть там всевозможные другие желания. Это, как я всегда говорю, что каждая клетка, которая есть в теле, обязана быть включена и чувствовать все остальные клетки в теле. Это так, действительно. Мы раскрываем это в биологии. И это не может быть иначе в каждой замкнутой системе. Если она действительно работает в совершенной форме, обязан быть такой закон. Каждая вещь состоит из всех. И отсюда нам понятно, как человек может прийти к слиянию с Творцом. Если он работает внутри себя и объединяет все свои части, хотя они сейчас разбросаны, если он объединяет их вместе в отдаче, в подобие формы тому, что есть относительно Творца, чего он должен достичь. Но он не думает относительно Творца, что должен достичь. Он думает, как он делает это между всеми своими желаниями. Если он объединяет каждое желание с другим желанием, из этого он приобретает свойство отдачи. Свойство отдачи внутри своего тела, внутри общей души, которая называется Адам. Но это свойство отдачи работает также относительно Творца. Почему оно работает относительно Творца? Какое мне дело до Творца? Если я работаю в объединении с остальными душами, тогда мы объединяемся, и все. Дело в том, что должна быть цель изначально, цель творения, моя цель, что то же самое объединиться с Творцом. И тогда, ради объединения с Творцом, я иду присоединять к себе остальные души, остальные желания, исправить мое отношение к ним. То есть в той мере, в которой я приобретаю экран объединения с остальными желаниями, с остальными душами, в той же мере, если так, если я думаю об этом заранее, я иду объединяться с Творцом. Почему? Какая связь? Так я думал, что да, с помощью этого будет у меня объединение с ним. Нет. Связь строится не из того, что я думаю заранее, этого недостаточно. Это должно быть, но этого недостаточно. Ты знаешь, есть необходимые условия, но недостаточные. Так, внуки, такое есть понятие.
2: Условия необходимые, но недостаточные.
0: Условия необходимые, но недостаточные. Это в математике есть такие условия. Так, необходимые условия – это то, что изначально я думаю о Творце. Я хочу объединиться с Ним. Ради этого это обязывает меня исправить свои отношения и объединиться с остальными душами, с остальными желаниями, которые в общем творении называются Адам. Когда я иду с этим намерением, что я хочу прилепиться к Творцу, объединиться с ними, у меня есть трудность объединиться с ними. Эта трудность, когда я связываю два этих направления вместе. Я делаю условия. Я объединяюсь с ними, чтобы объединиться с Творцом. Я делаю это условие. Это условие делает мне, создает мне очень большую трудность. Это условие должно действительно привести меня к состоянию, когда я пойму, что не способен объединиться с ними. Что силу объединиться с ними я должен получить от Него. И с помощью этого я достигаю объединения с Ним. То есть тогда моя тенденция объединиться с остальными душами превращается в средство прийти к необходимости связи с Ним. Требовать от Него силы. То есть на самом деле как будто бы у меня есть работа, я и товарищи, и я хочу объединиться с ними, чтобы прийти к какой-то духовной цели, верно. Но я вижу, что я не способен это сделать. Эта работа, которую я не способен выполнить, обязывает меня снова обратиться к Творцу. И тогда я действительно нахожусь в двух процессах, как в одном. Насколько я хочу объединиться с товарищами, в этой мере я чувствую необходимость обратиться к Нему, попросить силы. Тогда в этой мере я связываюсь с Ним и возвращаюсь для объединения с ними. И все это становится одним и тем же. А потом, в конце пути, или даже посередине, когда я понимаю, что я делаю, я вижу, что мое объединение с остальными душами и мое объединение с Творцом становится не двумя направлениями, которые я обязан связать одно через другое, а прямо единым целым. Они прямо одно, они находятся в одном предмете. Да?
1: И это тоже все, как мы говорили, что группа должна построиться одно общее кли. То есть все еще это то состояние, когда я работаю сам с собой. Неважно, что есть рядом со мной кто-то или никого нет. Я объединяюсь с ним, объединяюсь с Творцом. Мы связываем все только относительно того, как говоришь, должно быть нечто общее для всех.
0: Теперь, чтобы начать путь, так прежде всего, как Рабаш пишет, что мы собрались здесь, чтобы прийти к тому, чтобы быть человеком. Человек – Адам. Это Эдамэлэ Ильон, подобен Высшему, быть подобным. Так, прежде всего, это цель. Ради этого мы должны объединиться между собой.
2: Да?
0: Как человек, блуждающий в поле. Он объясняет это так. Мы идем объединиться между собой. Только по причине необходимости прийти к слиянию с Творцом. Не ради какой-то иной цели. Это должно быть абсолютной обязанностью. Тогда мы преуспеем в пути и не ошибемся. А затем, когда я, скажем, уже снабжен этим намерением, что я хочу объединиться с Творцом, и тогда я обращаюсь к людям, которые, как я, которые тоже хотят объединиться с Ним, тогда нам понятно, что мы в этом находимся как то тело, которое разделили на 620, скажем, или на все еще большее и большее количество частей, где есть несколько частей в этом теле, которые понимают, что должны прийти к слиянию с Творцом. И тогда мы должны объединиться между собой, сделать эту работу. Почему именно с ними я должен объединиться? Я просто объединюсь, возьму каких-то чужих людей во всем мире, во всевозможных странах или что-то там, или членов моей семьи, не знаю. Просто. Нет. Говорят, что объединение относительно остальных людей. Конечно, что начнешь отдавать им, это, конечно, должно привести тебя, довести тебя до цели, но это очень тяжелая работа. Это работа, где ты не найдешь топливо горючее. Ты не найдешь поддержку. А нам нужно желательно найти таких людей, которые тоже такие души, которые тоже в том же направлении, как и ты. И тогда есть взаимная работа. Мы пытаемся объединиться во взаимной форме, этим укрепить друг друга, потому что каждый из нас хочет объединиться с Творцом. А затем мы раскроем, что объединение между нами и объединение с Творцом — это то же самое. А что значит, что это то же самое? Что между мной и тобой, если будет точка объединения, точка связи, прямо вот такая спайка между нами, где мы будем в этой капле клея между нами, которая склеивает нас, там, только в этой капле, будет пребывать Творец. Не внутри тебя и не внутри меня, а между нами. Если мы построим связь, там, в этой связи он раскроется. Тогда, конечно, желательно, если так, найти людей, которые в том же направлении идут, к той же цели. Теперь, почему? Потому что в итоге я нахожу в нем поддержку, и он находит во мне поддержку. Отсюда мы приходим к еще к вопросу. А если у меня, скажем, 100 человек. Ну, хорошо, я иду объединяться со всеми, и закончили. Ломаем все перегородки. Говорят, нет, это очень трудно. Я не могу сосредоточиться на 100 людях, уделить всем внимание и объединиться. Так что предпочтительнее такие, что я почувствую их реакцию, что они почувствуют мое усилие, что они поймут меня, и я пойму их. Тогда желательно, чтобы они были по характеру, по ментальности, по восприятию, как-то близки мне, животным, внешним образом, так как мы сейчас способны понять друг друга. Потому что в итоге я ищу кого-то, братьев моих я ищу. Да? Что это значит? Что он в какой-то форме близок ко мне, что я пойму его лучше, что его воздействие на меня будет более понятным, а мое на него, я пойму его, как, может быть, вообще у него есть такое восприятие, что то, что я делаю ему, он истолкует это в другой форме, кто знает. Поэтому мы хотим объединиться в таком виде, чтобы было более правильное понимание между людьми. Теперь это правильное понимание может быть по исходному характеру, и оно может быть тоже по исходному характеру, но по каким-то более внешним признакам, да, когда люди чем-то интересуются вместе, работают вместе, занимаются вместе, в какой-то форме близки, скажем, в человеческой форме. Тогда не точно характер, вот прямо характер, что я иду измерять, насколько ты такой, сякой, там, расточительный, властный, нет. А может быть, как чувствуют. Это прямо согласно чувству. Но чувство означает, насколько мы поймем друг друга, один друг другого лучше в помощи, в отдаче, в помехе, неважно, друг друга, но чтобы мы правильно толковали друг друга, и все. Есть люди здесь, которые прямо не понимают друг друга. Я признаю, что и у меня, и мне этого не достает.
2: Кенгерш.
0: Да.
1: Вопрос. Есть различие или связь между двумя вещами? Одно — это объединение с Творцом, а второе это быть подобным Творцу. Есть отличие между ними.
0: Объединение с Творцом, подобие Творцу — это то же самое. Это не материальное, где может быть подобие, но не объединение, или объединение, но не подобие. В материальном, скажем, две машины похожи друг на друга, но это не одна, и они не объединены. В духовном нет такого. В духовном, насколько есть общность, то есть те же свойства, это становится единым целым. Это закон подобия формы, закон духовного пространства.
1: Состоянное состояние — это как неживое. Как сделать, чтобы постоянное состояние было новым объединением всяких раз?
0: Постоянное состояние — это неживое. Как сделать, чтобы это состояние было все время в изменении, не быть неживым?
1: Чтобы новым объединением это стало постоянным.
0: И не быть неживым, тогда будет каждый раз новое объединение. Я не понимаю, что ты говоришь. И что такое новое объединение? Новое объединение, что двум людям не нужно, чтобы я все время объединился еще с такими, а ты еще с другими. Если мы оба меняемся, то тогда все время объединение новое. Тогда если оба мы не одинаковые, не неживые, тогда все время находимся в обновлении объединения.
1: С одной стороны, человек стремится к объединению с Творцом. С другой, служить и Творцу в радости — это две противоположности.
0: Творец дал нам работать, и кроме этого сказал: будьте в радости, когда вы работаете. Ну и что? Он прямо смеется над нами. Он прямо хочет, чтобы мы страдали, да? Это похоже на то, что кто-то дает тебе удар, а я говорю ему спасибо. В духовном каждая вещь, о которой говорят так-то и так-то и так-то, это знак того, что есть такое состояние, что, может быть, ты еще не пришел к какому-то состоянию, что вот это так или иначе, но оно существует, и ты должен прийти к нему. Если написано «служите Творцу в радости», тогда есть такое состояние, что, начиная с него и далее, работа прямо дает тебе радость и счастье, и тебе больше не нужно ничего, кроме самой работы. Само действие наполняет тебя, и оно само вознаграждение. Ты еще не пришел к этому, ну, я понимаю тебя. Да. На странице 63 в абзаце «То есть» строчка «Что это?» он пишет: «Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи». А какой может быть более хитроумный совет?
1: Что человек создан с желанием получать, и он хочет наслаждаться. Чем наслаждаться? Творец ведь создал желание получать. Невозможно сказать «я хочу». «Я хочу» означает, что есть нечто, чего мне не достает. И если я это получу, то я почувствую, что мне не будет недоставать. Поскольку существует только Творец, а затем Он создал творение, то понятно, что творение — это хиссарон почувствовать Творца. Там, где Творца нет, там находится творение. Скажем так, с чего началось творение? С того, что Малхут бесконечности сократила свет. Свет удалился, и осталось желание. Мы говорим, распространение света и его удаление делает кли пригодным к использованию. Там, где свет удалился, раскрылся хиссарон, то, что его нет, там, где нет Творца. Свет и Творец — это одно и то же. Там у нас есть творение.
2: Машаль Табидюк.
1: О чем был вопрос?
0: Я спросил, почему он пишет это в такой форме, а не напишет, скажем, ты хочешь достичь бесконечного изобилия, так давай достигни желания давать.
1: Секунду, ты уже говоришь по-другому. Спроси первый вопрос.
0: Он пишет здесь, ну не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо. Все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Ты какой совет может быть?
1: Так вот, человек создан для того, чтобы искать наслаждение. Он хочет найти наслаждение. На самом деле хочет найти Творца. Все наши желания, сейчас мы этого не знаем, но в общем мы хотим его почувствовать. Любыми наслаждениями. Все, что ты видишь, все, в общем-то, приходит от него в разных облачениях. Он стоит за всем этим, и он нас наполняет. Нет другого источника наслаждения. Отсюда проблема в том, что мы должны прийти к состоянию, когда мы не бежим за ним. То, что называется, вплоть до того, что не дает мне уснуть или болен любовью я, это называется адолишма. Но человек в конечном итоге приходит к состоянию, когда он жаждет не наслаждения, а связи с дающим наслаждением. И для него начинается важность и симпатия, и отношение к Творцу становится важнее, чем воспользоваться им как наслаждением, чтобы наполнить себя. Изначально важность Творца для нас нулевая. Желание использовать его, эксплуатировать его, насладиться им на 100%. А я должен прийти к состоянию, чтобы эти 100% желания насладиться им были бы у меня как ноль. А желание познать его важность, соединиться с ним, быть в нем — стали бы 100%. То есть увеличить важность до 100% относительно моего желания насладиться им и все. Как я могу это сделать? Говорят, что такое желание к важности я обязан получить. Сам по себе получить не могу. И получить его могу только из окружения. Если окружение мне не даст такое желание, у меня нет никаких шансов его самому отыскать.
0: Я иду к связи с ним, отказываюсь от наслаждения, чтобы идти к связи с ним ради большего наслаждения. Нет, тут как будто бы...
1: Ты говоришь о состоянии долишма, когда мы идем и все время увеличиваем наше желание насладиться духовным, вместо того, чтобы наслаждаться материальным. У меня в нашем мире, слава Богу, тоже есть чем наслаждаться. Верно? Еда, секс, семья, дом, животные наслаждения. Ну, телесные, то, что мы называем. А затем человеческие наслаждения, деньги, почести, знания. Относительно этого я хочу развивать сейчас свое отношение к другому, дополнительному наслаждению, духовному. Почему? Потому что оно чуть более отдаленным, не очень чувствуется. Так вот, я сейчас с помощью группы, учебы, развивая желание к духовному наслаждению, чтобы оно было больше, чем мои желания к материальным наслаждениям, ко всему, что есть передо мной. Если у меня получится прийти к состоянию, что я буду просто как бы болен этими духовными наслаждениями. Просто умираю по Творцу по отношению ко всем наслаждениям в материальном, и это будет постоянным. Бывают у нас иногда подъемы и падения, он говорит о постоянном состоянии. Если я его достигну, это означает, что я пришел к максимуму, к максимуму желанию ради получить духовное. Большего от нас не требуется. Большего и не требуется. Если я к этому приду, затем мне дают войти в духовное, но дается мне это с помощью экрана, и дальше обо мне уже заботятся. Не я сам перевожу себя из лоришма максимального к самому маленькому лишма. Это не делаю я сам. Моя проблема сейчас в том, чтобы только увеличить важность духовного, то, как я это понимаю, чтобы то, что это нечто, что относительно этого жизнь ничего не стоит. Просто наступить ее и перейти в духовное. Как я это сделаю, что я чувствую духовное, я его понимаю, я вижу хоть что-то, как-то. Нет. Что мне сидеть и ждать ударов, чтобы я хотел убежать от этого мира в духовное, потому что деваться некуда. Это не будет называться путем Торы. Это очень долгий путь, тысяч лет развития. И поэтому только группа может мне предоставить все необходимое, чтобы я попал в какую-то группу, где бы меня полностью промыли, где говорилось бы только о духовном. Что по сравнению с этим вся эта жизнь? Ничто, а духовное — это все. Более чего того, человек должен видеть, что жизнь хорошая, мы наслаждаемся, нам все время дает понять, что есть еще чем насладиться в этой жизни. Но духовное — это просто выше всего этого. Это что-то потрясающее. Вот это я должен слышать от товарищей.
2: Нет.
1: Не очень. Ну, с тобой согласен. Лучше бы, если бы было все просто. Нажал на кнопку и произошло.
2: Это что, Миша?
1: Да, Миша.
0: Если ты слышишь эти вещи, если ты слышишь эти вещи высокие от товарищей, то выходит немножко противно, так немножко искусственно.
1: Не нужно говорить обо всем этом. Ребята, Творец велик, вы только взгляните, какой у меня есть товар, я вам хочу его продать, какой он красивый, блестящий. Не то, что это как бы не сработает, не купят его. Я не впечатлюсь, если ты будешь так со мной разговаривать. Тем более, что мы здесь не такие уж и все утонченные. Да, это так, но что сюда приходят люди с сильным, хорошим, грубым желанием получать, относительно большим. Поэтому мы должны подобрать такой язык и такие средства и такие облачения, чтобы каждый максимально мог впечатлиться от того, что происходит вокруг него в нашей группе. На самом деле, мы же только убегаем от этой картины, но у меня нет никакой другой возможности соединиться с Творцом, если я не буду брать топливо и силу из окружения. Во мне самом изначально нет ничего, с чем бы я мог подняться хотя бы на один шаг, на одну ступень. Нет. Я должен получить необходимость к этой ступени из окружения. Во мне нет хисарона к следующей ступени. Необходимость к ней получаю от окружения. Осознание величия Творца, осознание этой ступени я получаю от окружения. И тогда у меня появляется возможность и побуждение стремиться к нему. Я получаю силу перейти к следующей ступени. Все возможности только от окружения. Изначально у меня нет кли. И все это потому, что если у меня будет это кли, то я не буду нуждаться ни в ком, и в Творце в том числе.

0: мне не нужен. Кроме клей нет недостатка ни в чем. Все есть. И только я должен раскрыть это кли. Если бы я раскрыл это кли в себе, то тогда в этом кли было бы раскрытие. Творец бы раскрылся. Но если я раскрываюсь, как наполняющий кли, тогда бы я не нуждался в нем. А так я получаю хиссарон от группы, хиссарон не мой. Величие от группы тоже не мое. Обращаюсь к нему тем, что разбиваю себя относительно группы, то я уже становлюсь достойным получить от него силу ради отдачи, и все.
1: Что такое вложение в общество?
2: Твой вклад в группу — это купи себе товарища, сделай себе рава.
1: А что, если все, что я смотрю, это взять хиссарон?
2: Ну, правильно, я объединяюсь с другими, чтобы получить от них то, чего у меня нет. Только таким вот здоровым образом, а иначе как?
1: А что вкладывать? Это понятно, надо вкладывать что-то.
2: Что я вкладываю? Если я должен от него что-то получить, я должен за это что-то ему дать, так я ищу, что он хочет. Так ведь? И в обмен на что я могу получить? Есть тут очень простая работа, не надо от этого убегать, надо ее как бы просто отнестись к этому, не искать что-то такого высоко.
1: Как я с помощью объединения с товарищами могу изучить их желания?
2: То, что ты будешь объединяться с товарищами, чтобы прийти к слиянию с Творцом, это вызывает на тебя окружающий свет. И он открывает тебе твою душу. Ты начинаешь видеть, насколько ты противоположен этому свету, и начинаешь раскрывать зло. Если ты раскрываешь свой эгоизм в соединении с другими, ну, просто как будто бы твой эгоизм там. Это ты раскрываешь его только лишь как ты перед товарищем. Это не тот самый эгоизм, который ты должен раскрыть относительно окружающего света, относительно Творца, относительно отдачи. Это совершенно другое. Это животный эгоизм. Как это психологи пытаются решить это в армии, там, в других группах. Да, в коллективах, да, вот разрушают, стараются разрушить этот эгоизм, чтобы люди могли соединиться, могли выживать. Это что-то совсем другое, если ты будешь соединяться с другим. И исходя из желания соединиться с Творцом, это несет тебе окружающий свет. Там уже Творец внутри, между вами. И он уже раскрывает твой эгоизм, злое начало, все осознание зла в соответствии с ним. Не просто как относительно еще какого-то животного, с кем ты должен соединиться. Приходит ко мне пара, муж и жена, а у них там конфликт, война, там друг на друга набрасываются, обвиняют. Сейчас, как каждый сломает себя, начнут объединяться, и тогда что между ними будет? Написано же, между ними шхина. Но тут же речь не идет, тут речь идет о животном состоянии. То если изначально мы не берем в расчет, что конец действия в изначальном замысле, что нам надо соединиться с ним, и я сейчас буду совершать действия, чтобы соединиться с товарищами, тогда все получится.
1: В каком состоянии объединения и восхваления Творца в обществе это человеку дает какую-то иллюзию наполнения и какое-то ощущение, что это оставляет его все время без того, чтобы он действительно почувствовал Творца?
2: Написано, что служащий на Творца, он должен быть жесткий, твердый, как железо. Что это значит? Я должен быть все время заведен, заряжен и измерять, с какой мыслью я сейчас шел, услышать какую-то информацию, совет, какое-то что-то от товарищей. Услышать — это значит впитать в себя, что это сделано во мне в сравнении с тем, что я хотел прежде, к чему я сейчас пришел, после того, когда я получил от них, скажем, воодушевление. Вот это вот воодушевление дает ли мне не просто удовлетворение, ну, слава Богу, я в верных руках, группа тут вокруг. Я могу закрыть глазки, как младенец, и они меня куда-то там поведут. Или же я беру от них впечатление, не свое, но сейчас я это превращаю в свое. Понимаешь? Я сейчас действительно начинаю перерабатывать в себе то, что я беру от другого. Что значит «моё»? Я начинаю читать статью какую-то, книгу открываю, да, как из Шамати, там еще откуда-то. Я иду там на учебу, да, какая-то часть из учения десяти сферот. И посредством их воодушевления я вызываю на себя окружающий свет. Если придет этот окружающий свет, он соединит мне это впечатление, он дает мне ощущение больше в моих килим, плохих, еще больше осознания зла. Но когда я использовал это осознание зла, потому что получил от них впечатление, вызвал окружающий свет, то есть есть у меня тут возможности работать, а не то, что я сижу тут, ну, слава Богу, получил хорошее ощущение от ребят, а мы все на пути, и все на этом. Зависит от того, как ты используешь то, что ты получил.
1: Но теоретически это может случиться. Есть люди, которые сидят здесь, и они входят в эту нишу.
2: Да, есть много людей, которые так занимают такую нишу, и все на этом. Поэтому я говорю, что у каждого должно быть каждый день, да, часть в учебе, часть в его работе, там, где он работает. Да, потому что это тоже становится трудно. И ему тоже нужно какое-то влияние и поддержку от группы. И дома себя держать, и в семье. И тоже совершать действия по распространению. Так если ты не получишь поддержку от группы, ты будешь работать во всех этих вещах, да, весь в раздражении, на нервах, да, когда все станет только чисто формальным.
3: А хешбон им бенадам,
2: а расчет с человеком, когда хорошее состояние, не в плохих состояниях, в хороших состояниях, когда тебе дают или свыше через товарищей, ну, это, скажем, это называется через товарищей, какое-то воодушевление, какую-то энергию, ты используешь это для хороших вещей. Или ты уселся так, да, взял так бутылочку пива, кресло-качалочка такая, и ты в порядке, у тебя все нормально. Или же ты берешь это воодушевление для того, чтобы открыть книгу и посмотреть, где раньше ты не мог понять там ничего. Скажем, предисловие к ТЭС. У меня было много таких мест, я не мог даже их никак раскусить. И ждал до таких моментов, когда я в большем воодушевлении, с большей ясности, более четких ощущениях, тогда открывал я эти места. Может быть, я что-то все-таки увижу в них. Он также и пишет, что так и надо делать. В Шамате есть такая статья. Будем учиться.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
2: Да, было много всего. Снова мы вернулись к теме объединение с Творцом.

0: соединиться с такими товарищами, где есть и взаимная поддержка, где помогают друг другу в общей цели. Это то, что приведет нас к Творцу.
1: Да, и по сути дела мы нашли таких людей, и Творец нам помог, и мы благодарны Ему. Большое спасибо, это начало работы.
0: Как вот товарищи сказали, есть у нас все уже. И товарищи есть, и книги есть, и рав у нас есть, и наши каббалисты. Вся эта цепочка. И все, что нам надо сделать, и в статье тоже, все нам дано, кроме трепета перед небесами. Да, кроме того, чтобы выйти на эту цель. Это то, что мы можем и укреплять между нами, и напоминать товарищам. Обретем это вместе.
1: Да, было много хороших вещей на уроке. Было очень хорошее выяснение о впечатлениях, которые я собираю от группы. То, что я впитываю от группы, я должен сделать своим впечатлением. И благодаря тому, что я открываю книги, первоисточники, начинаю читать, я могу вызвать свет, возвращающий к источнику. То есть, получая впечатление от товарища, я могу впитать этот свет, возвращающий к источнику.
0: Может быть, общий такой итог. Мне кажется, что весь урок был вокруг этой точки, то есть объединение в группе с товарищами. Там можно раскрыть потребность в соединении с Творцом. Вокруг этого, собственно, весь урок. Ну, можно так сказать. Есть исключительные такие моменты. Это то, что если это у нас, скажем, вопрос, что даже соединение с группой должно быть, в первую очередь, как бы даже на животном уровне. То есть человек не может соединиться. Он дал пример 100 человек, но тут у нас еще больше. Человек не может соединиться со 100 человеком. Ему надо люди, которые немножко похожи на него, да? Даже в каком-то животном таком характере. И из этого он должен потом стремиться уже к более духовному соединению. Изначально духовное соединение происходит в том, что Творец разделил душу, и с помощью вот этих попыток объединяться человек раскрывает потребность в Творце.
1: Ну хорошо, как написано в статье Рабаша, мы собрались здесь, чтобы стать человеком. А для того, чтобы стать человеком, человек Адам от слова «подобный», думая, в духовном быть подобным Творцу, и объединение с Творцом — это то же самое. И для этого я... Каждый должен прийти к объединению с Творцом через соединение с товарищами. И силу соединиться с товарищами он может получить только от Творца. Для этого он должен пытаться и просить.
0: Да, дали нам это место. Объединение с товарищами, как сказали здесь уже, что надо искать группу людей, которые похожи на тебя. Это та сила, которую мы можем получить друг от друга, помогать друг другу, а иначе мы не сможем продвигаться и не сможем достичь цели. И тут мы, собственно, дополняем друг друга. Исправляем разбиение. Может быть, можем действительно прийти к состоянию, когда будем подобны Творцу.
1: Да, у человека есть также разные желания, телесные, животные, человеческие. Он должен развить новое желание к духовному и войти в окружение, которое говорит ему, что это желание, от которого можно получить самое большое наслаждение.
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Сиха или Хохмата Каббала. Введение в науку Каббала.
1: Приветствуем, товарищи. Мы сейчас переходим к изучению введения в науке Каббала из уроков, которые Рав записал в 2001 году. И мы удостоились войти в привлечение света, возвращающего к источнику. И вчера на уроке Рав сказал, что когда мы изучаем Тору, важно находиться в совершенстве, в чистоте, приближаться к свету, а с другой стороны быть во внутреннем очень сильном требовании, что мы хотим исправить. Давайте так вот сейчас, после мощнейшего урока, который был у нас, где мы уже подготовили келим, выстроим внутреннюю структуру, привлечем свет, возвращающий к источнику, и войдем в молитву из глубины сердца.
0: Так, у нас 9-й урок во всей этой серии. Там 10 уроков. Так это первая часть 9-го урока. Сегодня мы где-то 25 минут будем смотреть урока, где Рав продолжает объяснять разбиение. То есть он возвращается к разбиению келим, а потом уже объясняет то, как мир Ацилут начинает исправлять разбитые келим мира Нехут. И немножко проходит по парцуфам мира Ацилут, Атик, Ариханпин, ну и так далее. То, что я хотел сказать, что в конце этого урока Рав говорит, что окружающий свет, сколько мы хотим привлечь окружающего света, так он будет на нас воздействовать. И ТЭС, или там введение в науку Каббала, это время молитвы. Статья — это время подготовки, а ТЭС, птиха — это время молитвы. Как вместе можно и думать, и молиться, и держать намерение, и все это одновременно. Человек все-таки может это делать, может одномоментно. Давайте посмотрим урок.
1: Гальгальта. Далит Гимель. П. Аб. Гимель Бет. Папа, извиняюсь. Гальгальта далит далит. Аб далит гимель. Здесь у нас Т. Хазе Табур Сиюм. Хазе Сак Гимель Бет. Никудо Десак.
2: Никудо Десак. Сак Никудот.
1: Сак Никудот. Бет Бет. Кетер Хохма Бина Хесед Гура Тиферет Нецахот Исуд Малхут. Середина Тиферет делает второе сокращение. Произошло второе сокращение. Цимцум Бет. То, что непонятно, сразу спрашивайте. Хорошо? Цимцум Бет. И поднимаются в рожде Саак, и зивук происходит кетер хохмазе рампин малхут в никвейнаем де рожде Саак на решимот бет алиф плюс цимцум бет. Это не сходит сюда. Кетер гальгаль тайнаем. Аба выима гальгаль тайнаем. Зон гальгаль тайнаем. Это мир никудим, лама никудим. Да? Это понятно. Да-да.
0: Вот этот расчет бет алиф плюс второе сокращение. Так, секундочку. Откуда это?
1: Может, найдете там места. Да, извиняюсь, еще раз.
0: Бет алиф, решимо.
1: Решимо дейт лапшут бет, авиют алиф сокращенно. Имеется, зевис произошел звук только на отдающей килим. Авиют всегда это нынешняя ступень, а айт лапшут это предыдущая ступень.
0: Почему это мы называем миром никудим, а не парцуфом никудим?
1: Это называется миром сейчас на имя того, что будет в гадлуте. Ты прав. Но так он и называется по имени Гадлута, а сейчас есть на звук на другие решимот, далит гимель, который они взяли от Ниида Гальгальта, и тогда на далит гимель выходит зевук на П, не вникви, на это спускается на свое место. Это не как ступень катнута. Ступень гадлута не сходит до конца. И здесь кетер становится десятью сферот, и абавейма становится десятью сферот. И зон. Это его гальгальта инаем, а это его ахаб, который он присоединяет к себе. Десять сферот зон. 10 сферот, и тогда здесь произошло разбиение. Отсюда и до сюда все это разбиение, швира.
0: Почему также Гальгальтой нам было швира, разбиение?
1: Зон, гуф, кетер, рош и тлапшут, рабовы има, рош да виют, зон, гуф. То, что есть в рошим, распространяется в гуф. В гуф, поскольку Гальгальтой нам и Ахаб вместе соединились в одно, в один гуф, он разбился.
0: Но почему же гуф рабовы има?
1: Гуф Абаваева не перекрывает зон во время гадлута. Я здесь поэтому написал 10 сферот. В гадлут Ахаб Абаваева находится в Гальгальтейнаем зон. В гадлуте они поднимаются на свой уровень. Это хороший вопрос. Ладно, что у нас дальше происходит? Разбиение. Что происходит дальше в разбиении? В разбиении выходит у нас швера, разбиение произошло на далит гимель. Я сначала нарисую, а потом у нас будет место объяснить здесь. Есть у нас в разбиении один гуф, который распространился до конца на далит гимель, и это называется мелех даат. И он начинает чищаться, как и все парцуфы. Чищается, и на пути обратно есть у него мелех хесед, мелех гвура и мелех высшая треть тиферет. Четыре мелеха. Даат, хесед, гвура, тиферет. То есть четыре мелеха здесь вышло, Это зивук на Далит Гимель. Очистился масах, вышел экран на Гимель Бет, и на этот зивук снова вышло распространение. Это вышло распространение сверху вниз Таамим. Вышел Мелех, две нижних трети Тиферет, а затем на пути обратно вышел Мелах Нецахот вместе и Сот и Малхут. Еще раз четыре Мелеха. Это на Решимо Гимельбет. Затем на Решимо Бет Валев вышел только Рош, который называется Рош Даат. А Гуф не вышел, потому что на Алиф Давид нет получающих Килим. И если они только в Бет Гимель дали, так вышло у нас в первом распространении четыре Мелаха, и во втором четыре Мелаха, и в каждом есть, в каждом из них есть четыре свойства Ют-Хей Ваф-Хей, всего 32 свойства, и 10 сферот в каждом, это получается 320, или шах. Шах — свойства или развлечения. И если мы делаем расчет, что нельзя работать со свойствами Малхут, и если мы возьмем 320 — это 10 сферот, так одна сфера — это 32. Так 9 первых, 9 сферот — это 288, а 10 — это 32. То есть получается у нас так, что в целом эти мелахи мы можем уподобить одному парцуфу, 9 сферот и 1 малхут, так с 32 свойствами нельзя работать, 288 мы должны исправить, и тогда исправить это возможно. И если мы не будем исправлять 32 свойства Малхут, мы сможем исправить 288, 9 первых сферот, и тогда этим исправим то, что мы способны, все. Это то, что у нас произошло во время разбиения Килим. Килим разбились, масах очистился, и вышло вместо них затем мир Ацилут.
0: А что значит исправлять?
1: И исправлять — это снова приобрести экран, как разбиение — это потеря экрана, а исправление — это обретение экрана. Экран — это намерение ради отдачи. Так я уже стираю то, что нам не очень-то нужно.
0: Это ведь мы тоже стерли.
1: Первое осталось, и я сделал копию на второе. Я оставил первое, а сейчас я со второго уже рисунка стираю, да? Ладно. Так, разбиение. Вместо того, что было у нас здесь, мы здесь нарисовали, что было разбиение. Разбилось все. Мне нужно срочно наполнитель сюда. Нет, если там нет... Там есть у меня коробка со всеми этими наполнителями. Ладно. После разбиения, когда очищается, как обычно, парцуф поднимается в Рош Десак, и решимот вместо бет алиф плюс цинцум бет, выходит у нас алиф шореш плюс цинцум бет, еще далит гимель также. Тоже решимо. Так, на решимо бет алиф плюс цинцум бет выходит у нас зивук. Алиф шореш плюс цинцум бет выходит у нас зивук уже не в Никвейнаим, а в Мецах. Мецах — это бина Кетера. Не только Авиуда Шореш, а еще половина Авиуда Шореш. Выходит Зивук и нисходит нам сюда эта ступень, которая называется Парцуфом Атик.
2: Атик.
1: И затем выходит у нас Парцуф. Атик выходит у нас напрямую до конца, потому что это первое сокращение Цимцум Алиф. Затем выходит Арихампин от П Атика до Парсы. От П Арихампина до Табура Арихампина. Табур. Выходит у нас Парцуф Аба Ваима от Табура и до Сиюма. Выходит у нас Парцуф Зон.
0: Можно вопрос об Атике? Какая связь с большим состоянием?
1: Я здесь изображаю Парцуфа, как мне удобно. Не как они на самом деле выходили, и не рисую здесь все развитие мира Ацилут. Это занятие, когда мне не хватит в 100 раз больше досок, чем есть у меня. Там есть Цимцум Алиф, Цимцум Бет, все парцуфы выходят на решемот, которые поднимаются сверху вниз, один в другой. Если мы хотите это узнать детальнее, мы начали 9-ю часть учения 10 сферот изучать. Приходите в 3 ночи и будете учить с нами. Это 9-я часть Талмуда 10 сферот, которая называется Зивуги сферот. Там он объясняет 8-я часть в учении 10 сферот. Он объясняет, как выходит мир Ацилут, а в 9-й части начинает нам точно объяснять, как вышли у нас парцуфы Ацилута и какие соотношения есть между ними. Затем в 10-й, 12-й части уже рассказывает о зоне Ацилуте. Это главное, что мы должны исправлять. Атихари Хамбин, Аба Ваима, это согласно Кетеру и Хохмабине не Никудим. Кетера и Аба Ваима Никудим. Они были в Катнут, затем во время разбиения были в Гадлуте и снова вернулись Катнуту, то есть их исправлять не нужно пока. И поэтому Гар Ацилута, Атик Арихамбин Аба Ваима существует, тогда как Зон Никудим нужно исправлять, тени нужно исправлять, а Зон Никудим исправляется в Зон Ацилуте. Ацилута. И зона Ацилута — это главное. Там все души, их разбиение, Адам решен, и весь процесс, который происходит. И поэтому на зоне Ацилута есть у нас больше, чем половина всего Талмуда 10 сферот. Еще вопросы? Так, короче, то, что мы учили, что вышел у нас мир Ацилут в парцуфах Атик, Арихампин, Аба Ваима и Зон, да?
0: Есть связь, есть прямая связь между миром в большом состоянии, большого состояния Никудим.
1: Нет, с Гадлутом Никудим нет никакой связи, есть только связь между парцуфами Атик. Как они исправляют мир Никудим? Все парцуфы Ацилута. Атик. Исправляет Гальгальта Инаим Кетера и Гальгальта Инаим Аба Ваим. То есть то, что не относится к разбиению. Арихампин исправляет то, что относится к состоянию Гадлут, он исправляет Ахаб Кетера Никудим, Аба Ваима Ацилута исправляют Ахаб Аба Ваима Никудим, а Зон Ацилута исправляют зон никудим, которые разбились. Это ацилут. Это никудим. Так мы видим отсюда, что все Атихари Хампина, Абавыима Ацилута буквально не относятся к разбиению, они берут келим, которые не разбились.
0: А что исправлять в неразбитых келим?
1: Что исправлять в келим, которые не разбились? Хороший вопрос. Нужно их выстроить. Это келим, которые были повреждены. Потому что они в таком виде, как были в Никудим, они привели к разбиению. Скажем, кетер Никудим. Если бы не было у него гадлута, не было бы затем гадлута у Абавыима и гадлута у Зон, то есть уже в кетере Никудим есть какой-то недостаток. Почему он не почувствовал, что ниже него парцуфы разобьются? Теперь уже первый парцуф ацилута. Мы должны сделать какие-то исправления, чтобы от него и ниже не был гадлут, чтобы келим разбились. И эти келим уже заложены в Атике, в Арихампине в особенности. Арихампин, он исправляет Ахаб Кетера Никудим, да? Арихампин. Ахаб Кетера Никудим, он тот, что принес свет Гадлута и дал Абавыима, а Абавыима дали Зон. Если Ахаб Кетера Никудим не был бы, не получил бы Гадлут, не принес бы свыше свет Гадлута, внизу бы не было разбиения. Поэтому с самого начала в Ацилуте Арихампин уже строит себя таким образом, что в нем никогда не будет гадлута. Что это значит? Он устроен таким образом, что у него есть в рож только кетер и хухма, а его бина находится от пэда хазеево, находится бина. И она дает тогда такое свечение тикун исправления Абавыима, что исходя из того, что они получают от бина Арихампина, они находятся в хафец хесед. И Арихампин тогда устроен таким образом, что только от бесконечности и до сих пор только может светить свет хохма, но не ниже Пэдерош Арихампин. Откуда это исходит? Исходит именно из того, что он, Арихампин, смотрит на Ахаб Кетера Никудим и видит, что вся проблема, что разбиение было изначально из-за того, что в Ахабе Кетера Никудим был свет гадлута. Затем каждый парцуф в ацилуте. И Абавыима делится на высшие Абавыима и Ишсут. Есть там разделение. Каждый парцуф в ацилуте затем берет, потому что он берет какую-то часть от мира Никудим, в соответствии с этим он делает ограничение. Что там произошло? Все, и тогда скажем, Абавыима Никудим. То есть ацилут, а поскольку берут Ахаб Абавыима Никудим, поскольку они по-настоящему привели к разбиению, чтобы не привести к разбиению Абавыима, ацилута уже сами делятся на две части. Одна часть называется высшие Абавыима, Абавыима Илаин, а вторая часть вместо вот этих Абавыима, да, называется Ишсут. Исраэль Саба и Твуна. Когда высшие Абавыима, они называются Самых, а Ишсут называется Мем. Что это значит? Что это Гарбины, а это Зад. Бины.
2: Да.
1: Все, то есть откуда это исходит, это исправление, что Абаваим Ацилута настолько делится и делает такие расчеты, потому что они соединяются с Ахапом Абаваим Аникудим и видят, что они привели к разбиению. То есть каждый парцуф в Атике, Арихампине, Абавима, это называется Гар, Ацилута. Когда он выходит, он соединяется с парцуфом, соответствующим нему, ему в мире Никудим, или с частью, соответствующей ему в мире Никудим, и видит, какое исправление, ограничение нужно сделать для того, чтобы здесь не привести к разбиению мира Ацилут. Ну, как они соединяются? Я не хочу в это пока входить. Соединяются. Берет оттуда хисароны, поскольку он вышел из решемот этих парцуфов, он может взять их в расчет, поскольку эти парцуфы им не смогли продержаться. Он может воспользоваться их частями для того, чтобы выстроить себя в более эффективном виде. И тогда Бина, которая выходит из Роша Рихампина и дает вот здесь Аби в имя высшем исправление самых это исправление, которое называется Хафец Хесед, да, чтобы здесь, что здесь никогда не будет света хохмы, всегда это будет только бина хасадим. А мем здесь будет наоборот, желание получать для нижних. Задбины. Мы это видим еще из четырех стадий прямого света. Задбины, как оно устроено. Хочешь получить, что передать нижним. Если здесь поднимется желание, которое называется ман, задбины даст им немножко света. Так все это наше управление, все наше влияние на наше будущее, на все исправления в том, что мы обращаемся в зад. Бины, и просим оттуда силы отдачи, и получаем оттуда свет, который нас исправляет.
0: А этот свет не проходит дальше?
1: Это уже исправление, которых я пока не хочу касаться. Но это немного о структуре мира Ацилут.
3: Давка Маше Рафа Марбасов.
0: Как раз то, что Раф сказал в конце. Ман — это самое интересное, потому что до тех пор, как выходили парцуфы за счет соударения внутреннего и окружающих светов, потом было ослабление, решемот поднимались в рож, и в соответствии с этим решемот рождался следующий парцуф. То есть порождение парцуфов за счет решемот. Но вот здесь все изменилось. Только за счет ман от просьбы нижнего выше начинает действовать. Ну, давайте, есть вопросы? Так, мировой кли здесь, в зале.
4: А, Коля.
3: Коля, о.
1: Есть такая вещь, путаница. Ну, все понятно, все очень красиво, кроме нескольких путаниц. Когда, если у меня Ириф и Илон говорят на западе, на севере, я не очень-то понимаю. Бет-Алеф, Гимель-Далет. Самых тет сокращенные. Можете ли вы дать совет для того, чтобы мне воспринять, что такое бет-алев, гимель-бет, сокращенные, я ничего не понимаю. Гальгальта, далит, далит, А, гимель далит, сага. Гимель, геймель, бет, геймель, я уже путаюсь. И вдруг алиф говорит, бет, алиф, сокращенный. Вы можете дать что-то, чтобы воспринять эту картину, чтобы понять это? Я должен сказать, юг, север, запад, восток. Для того, чтобы понять, мне нужно от корня понять всю картину, и тогда я могу хоть как-то воспринять сад, сак, бет, гимель, что-то и так далее. Как вы это воспринимаете?
3: Но
0: да, но мы говорим, что на каждый зевук есть два вида решимот. Два вида решимот. Решимо облачение, решимо авиюта. Решимо облачение — это то, что было прежде. Я помню, да, было, у меня было 100 шекелей, а сегодня у меня 50. Когда-то я был сильный, высокий, блондин. А это решимот облачение. Решимот авиюта — это то, что есть сейчас. Это та сила, которая есть сейчас в экране, и из каждого решимо облачения и авиюта есть там рош на каждое решимо. Я делаю расчет. Если я делаю расчет, значит, есть рош, голова. В начале птихи Бааль Сулам объясняет, есть рош из решимо и тлапшут. Это мужская часть Захар, которая не распространяется в гуф. От него нет гуф. Там нет у него сил для этого, потому что это не настоящее. Это то, что было. А потом решимо авиют. Это настоящее решимо. Это та сила, которая есть сейчас. Оттуда распространяется всегда гуф. Вот так можно понять, что у каждого парцуфа есть решимо. Облачение решимо авиюта. Если мы будем говорить о мире Никуди конкретно, то мы знаем, что Урош, Бесаг, после второго сокращения, туда поднялись два вида решимот. Правильно? Бет-Алев и Далет-Гимел и Бет-Алев второго сокращения. Что значит второго сокращения? Это значит, что нет зивуга в «п». Невозможно сделать зивуг в «п», потому что часть килим невозможно использовать их. Как вот на чертеже здесь, если посмотреть, вот эту часть под тиферет, этим пользоваться нельзя. Почему? Потому что у нас есть кетер хохма бина, хесед, а это уже кетер гуф, гвура, это уже хохма гуфа, и тиферет называется биной гуфа. И здесь в бине гуф, до этой тиферет, до две верхней трети тиферет, там свет может распространяться, а дальше уже не может. Поэтому здесь происходит, образуется второе сокращение. Поэтому решимот второго сокращения поднимаются в сага. И у нас есть решимо бет алев второго сокращения. Поэтому невозможно сделать зивук в «п». Чтобы сделать зивук в «п», должен быть решимо далит гимел. А тут еще второе сокращение. Даже бет алев, если бы не второе сокращение, можно делать зивук в «п». Но поскольку есть еще второе сокращение, тогда зивук происходит не к «вейнайм», не в «п». Рав сказал несколько уроков тому назад, он сказал, что «П» — это вещи относительные. Он находится там, где есть желание, где там можно получать свет. Если есть 1000 желаний, а у человека 3 из них только ради отдачи, там можно получать, там находится «П». Зивук у нас поднимается в «Никвейнайм» с теми же решимот «Бет-Алев». Если «Бет-Алев» были бы «Зивук» в «П», продолжение, это было бы «Ма» выше, «Бон» выше, а если это второе сокращение, тогда «Зивук» в «Никвейнайм». На это рождается мир Никудим в малом состоянии. И еще, поскольку есть два вида решимот «Бет-Алев», то на каждое решимо рождается «Рош». Мы говорим, на решимо и тлапшут рождается рош. Как называется рош на решимо и тлапшут?
1: Кетер.
0: Кетер.
1: Кетер.
0: вот этот вот кетер, где он тут у нас? Вот Гальгальтинам кетера. Кетер — это рош и тлапшута, не авиюта. На бет и тлапшута — это исправление бет и тлапшута. Потом аба ваима — это уже рош авиюта. И они распространяются уже в гуф, в зон. Кетер не распространяется в гуф. А БВИМа распространяется в гуф. И так в каждом парцуфе есть два вида решимот. И тут нечего путаться. Ну, ты не должен путаться. Ну, прошу прощения. Еще вопросы? А, мировая кли есть.
4: Унгариан Полиш.
1: Венгрия, Польша, пожалуйста.
5: Can you elaborate Samech and Mem for us a little bit more, please?
0: Можете ли вы объяснить? Так просит задать вопрос, повторить вопрос.
5: Samech and Mem for us a little bit more, please.
0: Немножко объяснить для нас буквы Samech и что такое Mem, конечное. Мама вы, баба вы, имя. Самех — это Абаваима, Самем — Ишсут.
1: Да, мы видим, что Ацилут выходит и берет разбитый келим мира Никудим, берет их из разбиения и заботится о всех частях мира Никудим, и все эти части мира Никудим становятся никевой по отношению к миру Ацилут. И конкретно то, что ты спрашиваешь о самых имем, самых — это высшая часть бины, парцуф Ацилут, который называется высшая Аба Ваима, и состоит из 60 сферот. Поэтому это в гематрии самых равняется 60. Это верхние 6 сферот, Хабад Хагат, помноженное на 10, получается 60. И что символизирует самых состояния Хафец Хесед, в котором никогда не будет светить свет Хохмы, то, что именно Раф и объяснил в клипе, а мем как раз то место, которое также называется Ишсут, и здесь говорится о четырех нижних сферот, им нецахот Исот Малхут, помноженное на 10, поэтому 40, мем, и здесь как раз есть потребность в хохме, и входит вся забота о нижних. Это именно то, что сказал Рав, что такое зад бина хочет получить, чтобы передать нижним. И тогда мы уже входим в эту картину, где наша функция как душ, которые поднимают ман. Если здесь возникнет желание, которое называется манг задбине, на задбине даст немного света. И тогда все наше управление, все забота о будущем, чтобы получить исправление, обращенное к задбине, мы получаем оттуда силы отдачи и получаем свет, который нас исправляет. Это уже вся система, которая заботится о нас и зависит от нас, насколько мы поднимем ман и захотим получить эти силы, чтобы отдавать.
6: Woman, Chile.
7: Gracias, amigos. Una pregunta. ¿Por qué solo existe el Simsum Alef y Bet? ¿Y no siguen produciendo más Simsum?
0: Тогда, когда есть только первое сокращение, он не продолжает создавать. Почему есть потом второе сокращение, а нету третьего, четвертого?
8: כן, זה נכון. שאלה תמיד מתבקשת, למה אין צמצום גימל?
0: Да, напрашивается вопрос всегда, почему нет третьего сокращения, четвертого, есть только два сокращения. Первое сокращение не отменяется. Что такое первое сокращение? Это корневое сокращение, и желание получать не может получать. Свет никогда не войдет в желание получать ради себя. Свет может зайти только в намерении ради отдачи. Это исходит, эти вещи всегда исходят из четырех стадий прямого света. То, как кли развивается, оттуда, собственно, там все корни. Поэтому вот это решение, которое было принято в Малхут Бесконечности, которое было наполнено светом, и сказал, все, я не получаю. Потом уже второе сокращение, оно еще больше ограничивает кали от получения. И все. Больше нет сокращений. Потому что второе сокращение нас переводит из большого состояния в малое. Теперь так рождается кли в малом состоянии. Мы будем изучать еще и бурья, ника, мухин. Станет большим, маленьким. То есть есть два сокращения. Больше нету и не будет.
6: Мак 9.
1: Мак 9, пожалуйста.
9: Вопрос. Что такое Мелахим? Откуда они происходят и какую роль играют в общей системе? Спасибо.
1: Мелахим — это раскрытие Малхут, которое происходит в Зад-Никудеин, когда как раз желание получать там раскрывается. И это то, что приводит к разбиению в конечном счете.
0: Я добавлю, разбиение келим — это вещь очень такая стройная. Это не то, что как мы привыкли. Да, что-то там... Чашка разбилась, осколки разлетелись в разные стороны, и все на этом. Тут разбиение келим — это все очень стройное. А сколько там Раф написал? 288, 32 ламет бет. В общем, 320 малахим — это 7 малахим царей, погибших, умерших, да? Вы верхняя треть тиферет, две трети тиферет там спускаются тоже. Это как один мелех. А последний мелех, вы видели, как Раф написал, мелех дат, он не разбился, у него нет гуф. Но все эти мелахим — это распространение как бы света и разбиение, распространение света и разбиение. И так разбиваются четыре мелеха на Авиют Далет, потом на Авиют Гимел, то есть Малхей Даргат, Малхей Тангим, на весь Авиют, и Авиют Алиф уже не разбился. Их называют Малахим, дословно цари. То есть Килим, которые как бы распространились на Зивуге, которые, собственно, нельзя было делать. Но мы знаем, что все управляется свыше, поэтому это все и произошло.
8: Вот. Ну, я...
1: Мир Ацилут, который исправил мир Никудим. При создании мира Ацилут начинают создаваться аотиот, буквы. Там начинают соединяться все буквы алиф-бет.
0: Но Раф не говорит об этом.
1: Но я вижу, что он исправил гарбины, и пришла буква самы, когда исправил гзадбины, буква мэм. Поэтому я спрашиваю.
0: Нет, правильно, в мире Ацилут там буквы. Мы говорили, в мире Ацилут есть буквы. Мир Ацилут, Бааль Сулам пишет об этом, это как на белом листе, есть недостатки, есть буквы.
1: Спасибо. Здесь, в мире Ацилут, Раф там нарисовал, что есть табур между Абавима и Ишсут. Да? Так что такое табор? Есть табор первого сокращения и табор со второго сокращения? Я не помню, чтобы он говорил о таборе.
0: Нет, он говорил, он нарисовал.
8: Есть табор
0: Арихампина. Распространение идет до табора Арихампина в мире Ацилут. Это особый табор. Вообще Арихампин — это особый парцов. О нем можно много говорить. Потому что он исправляет Арихампин. Что исправляет Арихампин? Он исправляет Ахаб Кетера. Атик исправляет Гальгальта и Найм Кетера, а Арихампин исправляет Ахаб Кетера. Все зависит от него. Ари Хампин — это первый парцов, кстати, если обратить внимание, который родился под табором, потому что Атик произошел от Зивуга, который произошел в Мецах. Мецах и здесь, в Рождесагу. И он спустился на свое место под табором. Он взял келим, который он должен был исправить, как Раф нам начертил. Да, все гальгальтынаем, все кетеры. И тогда из Зивуга Атик с самыми чистыми келима мира Никудим рождается парцуф Арихампин. Именно этот парцуф берет в исправление Ахаб Кетера. И поэтому он делает много работы. У него есть несколько рашим, и свет хохма там, и закрыт там, закупорен там. Если это все закупорено в Роша Арихампин, да? Тогда что же распространяется под Арихампин? Какой свет хохма мы получаем? Может быть, свечение хохмы?
1: Так, понятие табор — это там, где прекращается распространяться свет хохма?
0: Нет-нет, Рав сказал в П Арихампина.
1: Так это тоже можно назвать табор? Так он нарисовал?
0: Он сказал П.
1: Есть здесь деление в самом парцуфе Арихампин, когда мы видим, что до П распространяется свет бесконечности, это то, что Рав сказал в клипе, а от П до Хазе мы видим, что есть Аба Ваима, а от Хазе до Табора есть Ишсут, а от Табора до Сиума Арихампина находится зон такого деления. И также можно видеть, что в самом Арихампине тоже есть парса, докуда светит свет хохма, и это П, а затем есть деление между Абавимой и Сутом, и это внутреннее распределение Арихампина.
0: Правильно, он сказал до зон, до этого табора. Это все еще рашим, это исправление рашим мира Никудем, который разбился. Но зон уже находится на связи с нами. Мы когда чертили такой чертеж, где мы вместе с Ави, много лет тому назад мы это делали, вместе с Нуква и Зарампином, зон, как это воздействует на то, что происходит вообще в нашем мире. Если Нуква поднимается в Зарампин, происходит что-то хорошее, Пурим. А если она спускается, ну, происходит разбиение первого храма, второго, то есть зон мира Ацилут, они управляют тем, что происходит под ними в мирах и душах.
6: Солт-Лейк-Сити.
10: Шалом, Верим. Thank you for taking my question. I heard that Абавиим of Форекс, the Абавиим of Никудим. How does this mechanism work? How does Абавиим of Ацилут relates or interacts with the Абавиим of Никудим? Thank you.
1: Какова интеракция между Абавиим и Ацилута и Абавиим и Никудим? И как Абавиим и Ацилута берут решемот Абавиим и Никудим и исправляют их?
0: Ну, правильно. Абавиим и Ацилута исправляют келим Абавиим и Никудим. Если ты хочешь более точно, то Аба берет Ахаб, Аба Никудим, как бы Гар Абы забрал Атик, мы же помним, да? Все Гальгальтейнаем забирают Кетер, то у Аба
1: Ацилута,
0: у него остается Ахаб, а у Имы тоже остается Ахаб Имы, только у Аба остается 6 сферот, кроме Малхут. У Имы остается 5 сферот, тоже кроме Малхут. Так я вас сейчас запутал, да, без чертежа, а Малхуты, которые остались в мире Никудим, а там у Имы забрали Исраэль Саба и Твуна. Потом они, когда соединяются, делают между собой Зивуг, Аба, мир Ацилут исправляет Аба. Ахаб. Ахаб, Аба, Никудим, а Има, Им, Никудим. Хохма исправляет Хохму, Бина исправляет Бину.
6: От?
0: Еще?
4: Флорида.
1: Флорида, пожалуйста. Спасибо, друзья. Вопросы относительно мира Ацилут, Арихампин, Абавиима и Шсудзон. Они родились сразу же от Атика или есть исхождение каждого, когда он дает возможность выйти другому парцуфу в мире
4: Ацилут?
1: Парцуф Атик порождает парцуф Арихампин. Мы видим, что поскольку каждый парцуф сейчас делится из мира Никудим на Гальгальте Инаем и Ахаб, Ахаб находится в Гальгальте Инаем нижнего парцуфа, и поскольку Атик входит в Ибур, затем Иника и Мохин, в него уже включается решимо следующего парцуфа, это Арихампин. И тогда, когда Атик входит в Гадлут, он уже может породить Арихампин. И так с каждым парцуфом. Это процесс, который объясняется в введении достаточно подробно.
6: Френч.
11: כן, תודה רבה, תודה רבה על השיעור. השאלה שלי היא בדיוק...
0: מוי ופרוס תקוי. כך רס פרדוז'ני ופרוס איס פלורידי. הבישני, ככוב פרדק. Мы видим сначала урока, что есть абсагмабон, а сейчас есть гораздо больше, больше деталей в саг, и кажется, что это поднимается после ма и бон. На черте же это не очень.

0: должен быть Бон, но именно потому, что мир Никудим разбился, то Ацилут берет на себя роль исправления мира Никудим, и он становится Ма, вместо мира Никудим, который становится Бом. Поэтому мир Ацилут называется новый Ма. Ма, который приходит вместо разбитых Никудим. Еще.
1: Москва 3, пожалуйста.
2: Здравствуйте, товарищи. У меня такой же проблема, как у Коля. Очень много терминов. Очень много терминов, и понятно, что путаница, и возникает такой вопрос. Ну, а что я от этого получу? Ведь на самом деле основная работа у нас ведется, групповая работа в десятке между товарищами и так далее. Я понимаю, что это духовная система, это законы, которые над нами и так далее. Так вот, если я приложу усилия, запомню термины, как-то у меня это все вложится в моей коробочке, в голове, может быть, даже в сердце, я начну хоть как-то что-то понимать, и это займет время. А что мне это даст в работе групповой? Кроме света, возвращающего источнику, пункт 155, предисловие к ТЭС, может быть, что-то, что мне это нам даст?
3: Это хороший вопрос. Рав на уроке сегодня как раз говорил о том, что у него были части в ТЭС, которые очень сложные, и он ждал подъема, чтобы у него что-то там раскрылось. И это то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы нам раскрылось, чтобы мы почувствовали, о чем говорится, чтобы мы не оставались в каком-то рисунке, чтобы это играло в наших чувствах. Мы хотим это требование, чтобы войти во внутреннюю суть этой картины. И мы видим, что по мере того, как мы изучаем, скажем, четыре стадии прямого света, нет проблемы. И с парцуфом Адам Кадмон нет проблемы. Но по мере того, как мы все больше и больше приближаемся к нашей роли в системе, ближе к нашей работе, где здесь уже говорится о подъеме ман, говорит о том, что очень сложная система, и все труднее войти в это. Так здесь на самом деле это понятие наших усилий, когда мы хотим, чтобы нам раскрылось. Если не раскрывается, это не место отчаяния, а как раз наоборот, превратить это в молитву. Это наше усилие, наша работа, не только в объединении между нами, но чтобы в объединении между нами это раскрылось, и мы смогли насладиться замыслом творения, которым Творец хотел нас насладить. Это часть процесса.
0: Или второй этап, когда я понимаю как бы все, у меня как бы есть схема, я могу еще изобразить, а внутри этого не чувствую, да, у меня нет контакта. Я готов лопнуть, я хочу так это почувствовать. Это, смотри, какая просьба, это ман, да, Европа, женщины Европы.
4: Amigos, ¿cómo Abba superior le entrega esa jochma son? Porque ahí solo es Hafetz Hesed.
3: Как высшие Аба Ваима отдают хохму зон, потому что после этого есть только Хафетз Хесед.
0: Согласно просьбе, в этом весь механизм, правильно, Аба Ваима Хафетз Хесед. Нет, Ваима, Бина Хафетз Хесед, она не хочет для себя, она по отношению к самой себе Хафетз Хесед, но по отношению к нижним, по отношению не к зон, это ее роль, как у всякой мамы, заботиться о детях. Наши мамы, наши женщины, они как бы... У них это все в качестве инстинкта, но здесь, в духовном, это должна быть просьба. Поэтому так это устроено, это защита, так чтобы разбиение больше.

0: не произошло. Поэтому нижние просят, и тогда только лишь има или бина дает им то, что нижний просит. Потому что он готов получать, если есть там экраны. Има проверяет это все. Помните, мир никудим, и има передал свет в зон. У зон не было экранов. Не были готовы. Они разбились, вот эти Малхей Даргат, Танхим, то, что мы учили. Теперь в мире Ацилут должно быть так, механизм, который не приведет к разбиению в мирах больше. Один раз был разбиение в мирах, потом будет еще разбиение в Нешамот, но в мирах больше не будет разбиения. Еще.
1: Асав.
0: А у нас только минута осталась.
2: Асав, пожалуйста. Не знаю, за минуту ли, но давайте попробуем. Мир Ацилут — это мир исправления, верно? Зон Ацилута, он исправляет или исправляется?
0: Правильно, хороший вопрос. Зона Ацилута исправляются или они исправлены? Мир Ацилут и мир исправленный. Он уже готов исправлять все, что есть под ним. Так вот, мы сегодня еще не говорили о мирах, о душах, то, что есть под миром Ацилут. Но зон — это механизм, который занимается, исправляет то, что есть под ним. Да, тут ты прав.
2: Мы перейдем к Дуде, к сообщениям.
0: Я хотел сообщить на ближайшую неделю, в субботу, 18 и 19 июля, в субботу и в воскресенье мы отмечаем День памяти Арии. Это День памяти. Утренний урок, дневной урок будут посвящены этой теме и на трапезе, на третьей трапезе. Это будет трапеза, посвященная Дню памяти Арии. Третья трапеза — это трапеза Арии. И что у нас будет на самих уроках в субботу утром? Мы будем на первой части изучать особый урок Рава. Потом у нас будет недельная беседа, да, с руководством, с тем, как мы идем выше знания, идем за нашей рожь. Мы как группа берем на себя эту ответственность и держим это направление, которое направил нас Рав. А в воскресенье тоже будет урок в память Арии, и, как мы сказали, третья, это в субботу. Третья трапеза — это будет трапеза Арии. А в воскресенье утром мы продолжим. Еще будет один урок в записи, особый урок с Равом. А вот на второй части Михаил и Авил проведут урок в честь Арии. И так у нас будет весь день так. То есть у нас будет уикенд такой. И подготовьте себя к этим дням. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 8 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1346. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 34 минуты, пожалуйста. Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»? Мудрецы сказали о написанном. «Да обратит Творец свой лик к тебе» следующим образом. В одном месте Писание говорит «обратит Творец свой лик к тебе», а в другом месте говорит «он не обратит свой лик». Каким образом могут сосуществовать эти два изречения? Когда Израиль выполняет желание Творца, обратит Творец свой лик к тебе, а если не выполняет желание Творца, то он не обратит свой лик. Конец цитаты. И следует понять, если Израиль выполняет желание Творца, почему нужно обращение лика? И для того, чтобы понять то, что они объяснили, сначала нужно понять, что такое желание Творца и что такое лик Творца. И согласно тому, что мы учим, это означает, что желание Творца — отдавать. Как сказано, что цель творения — заключается в его желании насладить свои создания, то есть дать им благо и наслаждение. А ликом Творца называется раскрытие лика, то есть когда человек удостаивается постижению открытого управления, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Как написано в предисловии к ТЭС, первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением он удостаивается прозрения в Торе и становится словно усиливающийся источник. И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному выбору усилиям, человек удостаивается увидеть предназначенную для него в будущем награду за заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушении.
1: В свете сказанного следует объяснить то, что мы спросили о написанном здесь. Когда выполняют желание Творца, Творец обращает к ним свой лик. Ведь они же выполняют желание Творца. Так зачем же говорилось здесь, что они нуждаются в написанном «Творец обратит свой лик к тебе»? Дело в том, что лик Творца — это раскрытие управления Творца как доброго и творящего добро. Поскольку было сделано исправление, что прежде чем человек исправляет желание получать, чтобы оно стало ради отдачи, управление Творца будет скрыто и не проявлено. Поэтому, прежде чем человек достигает способности выполнять его желание, так как желание Творца отдавать, также и человек должен тоже обрести желание отдавать. А когда есть подобие по форме, тогда есть место тому, чтобы Творец удостоил его раскрытием своего лика, то есть свойством раскрытия глаз в Торе. И он удостаивается постижения того, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. И это может быть только после того, как человек выполняет желание Творца. То есть человек уже удостоился желания отдавать, и именно тогда исчезает скрытие и сокращение.
0: Тогда, как если Израиль не выполняет желание Творца, но хотят, чтобы Творец дал им все в получающий килим, а это обратно желанию Творца, чье желание отдавать, тогда должно быть управление в свойстве «он не обратит свой лик», то есть в свойстве «ахураим», обратной стороны, которую называют «скрытием лика Творца». И это называется «он не обратит свой лик. И это по причине исправления, чтобы не было стыда. И точно так же следует объяснить приведенное выше высказывание в отношении времени начала работы. То есть прежде, чем человек удостоился быть среди тех людей, которые уже удостоились быть выполняющими желания Творца, и нужно объяснить, что выполняющие желания Творца — это те, кто идут по пути, чтобы стать выполняющими желания Творца. Ибо идущие по этому пути уже называются согласно названию пути, по которому идут. И это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о том, что написано, «дает мудрость мудрым». И Бааль Сулам спросил, «Разве не дает мудрости глупым, следовало сказать?» И он сказал, что имеются в виду те, кто желает мудрости. Они уже называются мудрыми, потому что идут по пути обретения мудрости. И поскольку они дают пробуждение снизу, им дают мудрость свыше. Так же и тут. Когда они хотят прийти к тому, чтобы постичь силу желания отдавать, это уже называется, что выполняют желание Творца. И в соответствии с правилом, пришедшим очиститься помогают, они получают помощь от Творца. Поэтому Писание говорит им, «Обратит Творец свой лик к тебе». То есть Творец светит им своим ликом, что означает, что Творец помогает им. И в чем заключается помощь? Это как написано в книге Зоар. Пришедшему очиститься помогают. И спрашивает, чем? Ответ. Святой душой. И это называется лик Творца. Как сказано, «Ибо в свете лика своего дал ты нам Тору жизни и любовь к милосердию». То есть благодаря свету лика Творца они получают любовь к милосердию, то есть к свойству отдачи. То есть Творец дает им силу любить свойство хесед. То есть любить быть отдающими.
1: И это называется «обратит Творец лик свой к тебе и даст тебе мир». Где мир, это, как написано, «услышу, что скажет Творец Всесильный». Ибо мир обращает он народу своему и благочестивым своим. Лишь бы не возвратились они к глупости. Получается, что мир означает, что Творец говорит «мир», чтобы больше не согрешил, и он удостаивается быть в мире с Творцом. И это означает, что когда выполняют желание Творца, тогда они получают помощь Творца. И это называется, что обратит Творец свой лик к тебе. В случае, когда не выполняют желание Творца, то есть не идут по пути, чтобы достичь желания Творца, то есть желание отдавать, тогда о них говорится, он не обратит свой лик. То есть он не может им помочь, то есть наполнить их желание, потому что их желание противоположно святости. Ибо как же он может дать им то, что против желания Творца? Ведь все, что человеку нужно делать в духовной работе, это только исправить свои действия, чтобы они были ради отдачи. А если Творец обратит к ним свой лик, то есть они получат помощь, чтобы могли работать еще больше ради желания получать для себя, то получается, что Творец как будто бы их подставляет. Поэтому тем, что Творец не обращает свой лик к ним, этим он помогает им, чтобы они не остались в эгоистической любви к себе. И об этом сказано пришедшему: «Оскверниться открывают, но не дают ему помощи, а пришедшему очиститься помогают». И сказанного поймем, что означает возвращение. То есть, что человек должен вернуть? Возвращение означает, что он что-то получил, и он должен вернуть то, что получил. А дело тут, как сказано выше, в том, что поскольку человек рождается с природой желания получать для себя, поэтому человек хочет работать только ради выгоды для человека. То есть он хочет, чтобы Творец наполнял его получающий келим. И на это человек должен совершить возвращение. То есть все делать ради небес. То есть то, что он получает, он не хочет получать ради собственной выгоды, но все, что он получает, это лишь для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Ведь Творец хочет, чтобы человек получал, как сказано, что его желание насладить свои создания. Получается, что все то, что он получает, это только ради того, чтобы вернуть, а иначе он не хочет получать. И это называется возвращение. То есть он возвращает все, что он получает.
0: И это так, как написано в книге Зоар. И каждый совершающий возвращение словно возвращает букву Гей, Малхут, к букве Вав, Зеранпину, сыну Юд-Кей, и восполняется благодаря ему имя Авая. Это, безусловно, возвращение Чува, состоящее из слов «вернется», «ташув», «гей», «квав». И в книге Зоар говорится: и это возвращение, то есть Малхут, и Гей имени Авая, называется жизнью, как сказано, ибо из него источники жизни, то есть души Израиля, являющиеся следствиями Малхут, называемой жизнью. Это дыхание, которое выходит и входит в уста человека без труда и усилия. И в этом смысл буквы «гей» в слове «сотворение их» — «гибарам». Ибо буква «гей» произносится из уст с большей легкостью, чем все остальные буквы. И о ней сказано: «образ Творца видит он». А также только в подобии «малхут» будет «только в подобии будет ходить человек». И поскольку она пребывает над головой человека, ему запрещено проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой. Ведь если она уйдет от головы человека, жизнь сразу же уйдет от него. И следует объяснить сказанное в Зоар, что возвращением называется возвращение «гей», «квав». А дело тут в том, что вся наша работа — это принять на себя бремя высшей власти, высшей Малхут, несмотря на то, что она находится в скрытии и не проявлена. То есть, несмотря на то, что замысел творения заключается в том, чтобы насладить свои создания, в любом случае было произведено сокращение и скрытие на высшую Малхут для того, чтобы было место выбора. То есть, чтобы у человека была способность сказать, что то, что он принимает бремя высшей власти, это не из-за любви к себе, а из-за того, что он хочет доставить наслаждение Творцу. А если бы царь был раскрыт, то, конечно, человек бы принял раскрытие Творца по причине любви к себе, потому что мы должны верить, что нет большего наслаждения в мире, чем видеть лик царя. Получается, что во время принятия Высшей Малхут человек должен быть отделен от Творца по причине отличия по форме. Ведь известно, что отличие производит разделение в духовном.
1: Получается, что это скрытие приводит к тому, что нам трудно принять бремя Высшей Малхут и верить, что управление Творца доброе и творящее добро. И только тогда, когда человек идет путем, ведущим к тому, чтобы прийти к совпадению по форме, то есть чтобы все его действия были ради небес, то в мере его намерения ради отдачи, в этой мере пропадает для него скрытие и сокращение. И тогда человек может постичь благо и наслаждение, потому что он получает тогда все это в отраженном свете. То есть он наслаждается всем только потому, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. И поэтому получение наслаждения не производит разделения. Человек получает высшее благо в соответствии с правилом, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его накормить. Следовательно, у человека уже нет работы, чтобы обрести что-либо, потому что Высший уже может дать, потому что у него уже есть келим, совпадение по форме. Получается, что главная работа человека заключается в обретении отдающих келим. Из сказанного следует объяснить, что такое возвращение, как договориться, что вернется Хей, то есть Малхут, которая отделена от имени Авая. Малхут, которая включает в себя все души и должна питать души. Если творения работают в соответствии с тем, что возложено на них, то есть делают все ради отдачи, тогда они, каждый в корне своей души, приводят к обретению свойства желания отдавать. И тогда Малхут получает совпадение по форме с Творцом, с дающим. Получается, что высшее благо передается нижним без всяких трудов и усилий, как было сказано в цитате из книги Зор. Поскольку дарование высшего блага относится к Творцу, Он его дает, и не нужна человеку никакая работа, чтобы достичь этого. А вся работа человека только со стороны келим, чтобы у них было подобие по форме. И это называется работа на земле. То есть работа в том, чтобы их небесная Малхут была ради отдачи.
0: И об этом сказано: все во власти небес, кроме трепета перед небесами. И здесь под словом «все» следует понимать то наполнение, которое дает Творец. И есть много разных наполнений в высшем благе, и в общем они называются наранхай или хохма, или хасадим. И все это Творец дает без всякого труда со стороны человека, кроме трепета перед небесами, где суть трепета заключается в том, что человек должен работать над тем, чтобы он боялся, что может статься, он не сможет действовать ради отдачи. И это относится к работе человека. То есть человек трепещет и боится получать, может быть, он не сможет быть в намерении ради отдачи. И способность не получать — это мы относим к человеку, а дарование мы относим к Творцу. Получается, что трепет перед небесами заключается в том, что он боится получить, ведь, может быть, это приведет его к отделению от Творца. И эту работу мы относим к человеку. Иными словами, в этом заключается вся работа человека, как обрести отдающие келим. Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо. Ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Потому что Малхут называется жизнью, от нее исходит жизнь. Итак, это после того, как человек уже обрел отдающий килим, тем, что вернул Малхут, которая называется получающим кли, чтобы она сейчас была в состоянии отдающего кли. То есть, чтобы творение исправили в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была ради отдачи, а не ради получения. Тогда Малхут дает им жизнь, как написано, ибо от нее исходит жизнь. И это человек получает без труда и усилий. И в этом значение буквы «гей» в слове сотворения их, «гибарам», как сказано выше. Потому что после того, как человек исправил Малхут, а это последнее «гей» в свойстве подобия по форме с «ют гей вав», тогда к человеку распространяется высшее благо без труда и усилий, так как он исправил его.
1: И это то, о чем говорит Зоар. О ней сказано: образ Творца видит он. Ибо Малхут называется образом Творца. Следует объяснить, что он хочет сказать этим. Что вся работа только в свойстве трепета. То есть, чтобы не получать высшее благо, поскольку может статься, что у него не будет достаточно сил направить ради отдачи. И это то, как написано о Моше. «И скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть», — сказали мудрецы. «В награду за «и скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть», он удостоился, и образ Творца видит он. То есть, как было сказано выше, усилие, оно только в свойстве трепета, как сказано, потому что боялся посмотреть. А потом приходит награда без всяких усилий и труда, когда удостоился увидеть образ Творца, то есть свойство Малхут, как сказано, что Малхут называется образ Творца. Получается, что вся жизнь исходит от Малхут. Как сказано, что «гей» в «авая» называется жизнью. И это приходит без всякого труда и усилий. В изречении «только в подобии целем будет ходить человек». Слово «целем», как сказал мой отец и учитель Валя Сулам, происходит от слова «тень», «цель». То есть тень — это там, где солнце не светит, где скрытие. То есть после того, как человек принимает небесную Малхут в виде скрытия вышезнания, тогда он удостаивается знания святости. И именно об этом сказано: «только в подобии будет ходить человек». То есть именно когда человек принимает на себя небесную Малхут в виде целем, тени, с помощью этого человек может продвигаться по пути, по ступеням святости. И это означает: «будет ходить человек».
0: И также надо объяснить то, что написано. Запрещено человеку проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя, с непокрытой головой, где рожь, голова, означает знание и разум. Покрытие головы — это когда он покрывает свой разум и не смотрит на него, а идет выше знания. 4 ама — так называется человек, то есть это ступень человека. То есть имеется в виду, что человеку запрещено идти без веры выше знания. А если он идет внутри знания, то есть открывая голову, сразу же жизнь уходит от него. Но именно благодаря тому, что покрывает голову, он удостаивается святого знания. Однако эта работа в вере выше знания должна находиться, производиться в рассудке, так как только тогда человек может понять, что такое выше знание. А иначе человек ошибается в этом понятии выше знания. И это, как сказали мудрецы, не пытайся умиротворить своего товарища, когда он в гневе. Поэтому, когда человек злится, то есть он недоволен своим состоянием, в котором находится, и начинает проверять себя, тогда он вообще ошибается и не в состоянии произвести правильный расчет, как сказали мудрецы, поскольку он, Муше, впал в гнев, он впал в ошибку. А главное в злости человека на себя в работе выражается в горести от того состояния, в котором он находится. Поэтому все расчеты, которые он делает, они неправильные. Из-за того, что сам он находится в состоянии, когда у него отсутствует рассудительность. И в этом состоянии он не должен делать никаких расчетов, а принять на себя высшую малхут без всяких расчетов. И только после того, как он принял на себя бремя высшей малхут принудительно и успокоился, тогда он может производить расчеты и знать, что такое выше знание, что такое ниже знание и что такое внутри знания.
1: Потому что следует знать, что когда человек раздражен чем-то, он чувствует тогда, что он находится в дискомфортном состоянии. И невозможно в это время верить в личное управление, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. Поэтому в этом состоянии он злословит на управление Творца, и сразу же человек отделяется от веры. Потому что есть исправление свыше, о котором сказали мудрецы, человек не согрешит, если в него не вселится дух глупости. Это означает, что дух святости, который был у него, уходит у него. И это делается для блага человека. Потому что тогда, когда у человека нет духа святости, он не может причинить вред тому, чего у него нет. Поэтому, когда человек падает в состояние печали, то есть когда неоткуда ему получить радость, он отделяется от святости. И для человека тогда есть только один совет, чтобы он принял на себя принудительно бремя высшей малхут и вознес молитву к Творцу, чтобы помог ему, чтобы это принуждение, которое он принял на себя, Творец помог ему, чтобы оно стало радостью. Как сказано, служите Творцу в радости. А поскольку служение это сейчас у него по принуждению, то откуда он возьмет радость? Поэтому человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы он смог выполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». А также человек должен сделать преодоление, которое называется преодолением снизу, и верить, что он удостоился большой чести, что у него была сила преодолеть свое состояние и сделать что-то против разума. И это называется выше разума, выше знания. А также верить после того, как он преодолел выше знания, что это означает, что он работник Творца. То есть это преодоление, которое он совершил сейчас, называется работой Творца, поскольку он работает сейчас в свойстве веры выше знания. То есть только сейчас он называется совершающим работу, ибо тело не согласно с этой работой.
0: ובאמור יוצא И сказано, получается, что тогда, когда человек приходит к состоянию, в котором тело не хочет выполнять работу святости, и человек тогда находится в состоянии, когда у него нет духа жизни, в такое время человек называется тем, у кого нет веры в Творца, потому что вера в Творца несет радость. Поэтому тогда, когда он раздражен и сердится на себя настолько, что не способен терпеть ничего, что находится вокруг него, тогда он находится в свойстве идолопоклонник. И об этом сказали мудрецы. Гневающийся как будто поклоняется идолам. И это как было сказано выше, потому что нет у него веры. Поэтому человек должен стараться за каждое прикосновение к духовному благодарить Творца. И тогда он устанавливает связь с Творцом. Иными словами, даже если он находится в состоянии, когда тело отталкивает все, что есть в святости, то и этим он тоже может осуществлять связь с Творцом. То есть человек должен сказать тогда, то, что я чувствую, что у меня нет никакого желания к работе, это тоже называется контактом с Творцом. То есть человек видит, что он не всегда думает о работе. То есть хочет ли он работать или нет. А ему дают думать и заботиться о разных других вещах, которые не относятся к духовному. Поэтому сейчас, когда есть у него контакт, за это он благодарит. И тогда, благодаря этому, человек может снова войти в работу и начать жить жизнью святости.
1: Хотя есть много аспектов в связи человека, когда человек связывает себя с Творцом. Но любой контакт — это великая вещь. И об этом сказано, как имя Твое Всесильное, такова и слава Твоя. То есть насколько человек может оценить важность и величие Творца, в этой мере он может благодарить и восхвалять Творца. И, конечно, если человек может представить себе большую важность и величие Творца, разумеется, он будет способен воздавать еще большую хвалу Творцу. И с помощью того, что человек преодолевает и воздает хвалу Творцу за то, за что-то, и неважно, за что он благодарит Творца, это действие уже создает связь с Творцом. Так как с помощью этого он может войти в работу святости истинным образом. Поэтому во всех состояниях помогает только молитва.
0: Перейдем к уроку от 8 июля 2002 года. Мы прочитали статью в третьем томе «Шлавей Сулам», глава «Насо». Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Есть вопросы?
1: Тут индивидуально говорится, то есть я учусь с Творцом. Мы, по сути, все, что делаем, это групповая работа. Все, о чем мы говорили, нужно прийти к любви к ближнему. Как можно связать эти понятия правильно, что и то, что мы делаем правильную работу?
0: Написано, и слиться с ним. Что это цель? То, что Творец требует от нас. Что это конец действия в начальном замысле. Сначала, то есть, был замысел, чтобы было творение, как он. И из этого замысла создано творение с теми же свойствами и в тех же условиях, чтобы могло прийти к состоянию быть как он, как Творец. точно одно напротив другого. То есть природа творения и условия окружения, то есть воздействие Творца на него, устроены в такой форме, чтобы дать творению возможность самому в свободном выборе, в ощущении своей свободы в выборе, прийти к слиянию с Творцом, чтобы оно действительно пришло к слиянию с Творцом. Эта вещь происходит только между Творцом и творением, и кроме них нет вообще никакой вещи в реальности. Нет, и не было, и не будет, и не существует. Дело в том, что все потому, что исходит из замысла творения насладить творение и привести это единственное творение к слиянию, к подобию по форме с Творцом. Поэтому все время, когда мы обсуждаем какие-то вопросы природы, характера, пути, этапов, которые проходит творение, как Творец воздействует на него, на каждом этапе и на каждом шагу. Если мы не знаем, почему это происходит, мы должны вернуться к замыслу творения, что это конец действия, то есть конец состояния, конечное состояние, которое будет с творением. И из этого, из конца, Творец как бы обращается к началу, и тогда он начал творение. Из конечной картины. Конечная картина определяет все, что он начал. И как дал творению, как он воздействовал на творение, чтобы оно прошло от начала к концу. Это определяет конец. Так если мы задаем какой-то вопрос, скажем, вопрос, мы знаем, что во всех состояниях, во всем говорится о просьбе, говорится о связи с Творцом, говорится о личной работе человека, что я чувствую себя единственным. И также мы учим во всех местах. И даже если мы изучаем птиху, введение в науку каббала, учение 10 сферот, где там написано, что кли объединяется с еще какими-то кли, и какие-то души еще с какими-то душами. Нет такого. Каждая кли, каждая душа работает напротив Творца. Зачем Творец сделал все эти души и этот закон, чтобы они объединились вместе? И так далее. Снова из того же высказывания «конец действия» в начальном замысле, что там объединяются, где был начальный замысел, туда должен прийти конец действия. Оттуда, по сути, мы должны черпать все ответы. То есть, по-видимому, это необходимая вещь, что творение разделилось на много-много частей, что в объединении между всеми его частями оно сделает какое-то упражнение, которое поможет ему объединиться с Творцом, что из этого в работе, в объединении со всеми своими частями оно поймет, что значит объединиться с Творцом, как объединиться с ним, как найти силы. Может быть, нужно просить их извне, от Творца и так далее. Будет ему чему учиться. Будет откуда начать. Будет где проверить себя. То есть разделение творения — это необходимая вещь. Как оно само изначально было создано в природе противоположной Творцу и должно прийти к подобию природы, к подобию по форме, так Так как узнать подобнее, подобие, неподобие, отдаление, сближение, все эти вещи? Оно не может изучить с Творцом, потому что тот находится в отключении. Противоположно типа форме, это называется отключением. Это приводит к отсутствию ощущения. Так как он может все-таки начать путь и все время идти этим путем до конца, чтобы там, где он отключен от Творца, в той мере, в которой он отключен, было у него что-то внутри, какой-то механизм, который восполнит ему это отключение? Я отключен от Творца на 100%. Как я могу видеть, что я отключен? Так мне сказали, что рядом с тобой есть несколько товарищей. Проверь, насколько ты отключен от них. И знай, что в той мере, в которой ты становишься подобен им, в той же мере ты идешь к подобию с Творцом. Тогда, хотя я нахожусь в скрытии, у меня есть какое-то место, состояние, возможность увидеть себя, проверить себя, контролировать себя. Поэтому творение не осталось одним творением, а разделилось на много-много частей. На сколько частей разделилось? Сколько в нем есть всевозможных развлечений? На столько развлечений оно и разделилось. Вот и все. Скажем, внутри нас есть 620 частей, 620 желаний. Тогда каждое желание Адам Ришона, у Адам Ришона есть Рош Тох Сов, его Тох — это его Келим, и Сов, в итоге весь его Гуф, разделилось на 620 частей. Органов, то, что называется, желаний. И каждое желание само по себе. И каждое желание, если оно само по себе, как оно может объединиться с другими? Не способно объединиться с другими. Оно должно знать что-то, что есть в другом, должно быть включено в какой-то форме, в каком-то свойстве с другим. Тогда говоря так, то, что произошло разбиение, и в результате разбиения каждое желание 620 желаний разделилось, впитало в себя включение всех остальных желаний. И тогда также разделилось, и еще разделилось, до такой степени было разделение, что в каждом частном желании теперь есть там всевозможные другие желания. Это, как я всегда говорю, что каждая клетка, которая есть в теле, обязана быть включена и чувствовать все остальные клетки в теле. Это так, действительно. Мы раскрываем это в биологии. И это не может быть иначе в каждой замкнутой системе. Если она действительно работает в совершенной форме, обязан быть такой закон. Каждая вещь состоит из всех. И отсюда нам понятно, как человек может прийти к слиянию с Творцом. Если он работает внутри себя и объединяет все свои части, хотя они сейчас разбросаны, если он объединяет их вместе, в отдаче, в подобие формы тому, что есть относительно Творца, чего он должен достичь. Но он не думает относительно Творца, что должен достичь. Он думает, как он делает это между всеми своими желаниями. Если он объединяет каждое желание с другим желанием, из этого он приобретает свойство отдачи. Свойство отдачи внутри своего тела, внутри общей души, которая называется Адам. Но это свойство отдачи работает также относительно Творца. Почему оно работает относительно Творца? Какое мне дело до Творца? Если я работаю в объединении с остальными душами, тогда мы объединяемся, и все. Дело в том, что должна быть цель изначально, цель творения, моя цель, что то же самое объединиться с Творцом. И тогда, ради объединения с Творцом, я иду присоединять к себе остальные души, остальные желания, исправить мое отношение к ним. То есть в той мере, в которой я приобретаю экран объединения с остальными желаниями, с остальными душами, в той же мере, если так, если я думаю об этом заранее, я иду объединяться с Творцом. Почему? Какая связь? Так я думал, что да, с помощью этого будет у меня объединение с ним. Нет. Связь строится не из того, что я думаю заранее, этого недостаточно. Это должно быть, но этого недостаточно. Ты знаешь, есть необходимые условия, но недостаточные. Так в науке такое есть понятие.
2: Условия необходимые, но недостаточные.
0: Условия необходимые, но недостаточные. Это в математике есть такие условия. Так необходимые условия — это то, что изначально я думаю о Творце. Я хочу объединиться с Ним. Ради этого это обязывает меня исправить свое отношение и объединиться с остальными душами, с остальными желаниями, которые в общем творении называются Адам. Когда я иду с этим намерением, что я хочу прилепиться к Творцу, объединиться с ними, у меня есть трудность объединиться с ними. Это трудность, когда я связываю два этих направления вместе. Я делаю условия. Я объединяюсь.

0: снова обратиться к Творцу. И тогда я действительно нахожусь в двух процессах, как в одном. Насколько я хочу объединиться с товарищами, в этой мере я чувствую необходимость обратиться к нему, попросить силы. Тогда в этой мере я связываюсь с ним и возвращаюсь для объединения с ними. И все это становится одним и тем же. А потом, в конце пути, или даже посередине, когда я понимаю, что я делаю, я вижу, что мое объединение с остальными душами и мое объединение с Творцом становится не двумя направлениями, которые я обязан связать одно через другое, а прямо единым целым. Они прямо одно, они находятся в одном предмете. Да?
1: И это тоже все, как мы говорили, что группа должна построиться одно общее кли. То есть все еще это то состояние, когда я работаю сам с собой. Неважно, что есть рядом со мной кто-то или никого нет. Я объединяюсь с ним, объединяюсь с Творцом. Мы связываем все только относительно того, как говоришь, должно быть нечто общее для всех.
0: Теперь, чтобы начать путь, так прежде всего, как Рабаш пишет, что мы собрались здесь, чтобы прийти к тому, чтобы быть человеком. Человек — Адам. Это Эдамэл Эльон, подобен Высшему. Быть подобным. Так, прежде всего, это цель. Ради этого мы должны объединиться между собой.
2: Да?
0: Как человек, блуждающий в поле. Он объясняет это так. Мы идем объединиться между собой. Только по причине необходимости прийти к слиянию с Творцом. Не ради какой-то иной цели. Это должно быть абсолютной обязанностью. Тогда мы преуспеем в пути и не ошибемся. А затем, когда я, скажем, уже снабжен этим намерением, что я хочу объединиться с Творцом, и тогда я обращаюсь к людям, которые, как я, которые тоже хотят объединиться с ним, тогда нам понятно, что мы в этом находимся как то тело, которое разделили на 620, скажем, или на все еще больше и большее количество частей, где есть несколько частей в этом теле, которые понимают, что должны прийти к слиянию с Творцом. И тогда мы должны объединиться между собой, сделать эту работу. Почему именно с ними я должен объединиться? Я просто объединюсь, возьму каких-то чужих людей во всем мире, во всевозможных странах или что-то там, или членов моей семьи, не знаю. Просто. Нет. Говорят, что объединение относительно остальных людей. Конечно, что начнешь отдавать им, это, конечно, должно привести тебя, довести тебя до цели. Но это очень тяжелая работа. Это работа, где ты не найдешь топливо горючее. Ты не найдешь поддержку. А нам нужно желательно найти таких людей, которые тоже такие души, которые тоже в том же направлении, как и ты. И тогда есть взаимная работа. Мы пытаемся объединиться во взаимной форме, этим укрепить друг друга, потому что каждый из нас хочет объединиться с Творцом. А затем мы раскроем, что объединение между нами и объединение с Творцом — это то же самое. А что значит, что это то же самое? Что между мной и тобой, если будет точка объединения, точка связи, прямо вот такая спайка между нами, где мы будем в этой капле клея между нами, которая склеивает нас, там, только в этой капле, будет пребывать Творец. Не внутри тебя и не внутри меня, а между нами. Если мы построим связь, там, в этой связи он раскроется. Тогда, конечно, желательно, если так, найти людей, которые в том же направлении идут, к той же цели.

0: Теперь, почему? Потому что в итоге я нахожу в нем поддержку. И он находит во мне поддержку. Отсюда мы приходим к еще к вопросу. А если у меня, скажем, 100 человек? Ну, хорошо, я иду объединяться со всеми, и закончили. Ломаем все перегородки. Говорят, нет, это очень трудно. Я не могу сосредоточиться на 100 людях, уделить всем внимание и объединиться. Так что предпочтительные? Предпочтительные такие, что я почувствую их реакцию, что они почувствуют мое усилие, что они поймут меня, и я пойму их. Тогда желательно, чтобы они были по характеру, по ментальности, по восприятию, как-то близки мне, животным, внешним образом, так как мы сейчас способны понять друг друга. Потому что в итоге я ищу кого-то, братьев моих я ищу. Да? Что это значит? Что он в какой-то форме близок ко мне, что я пойму его лучше, что его воздействие на меня будет более понятным, а мое на него, я пойму его, как, может быть, вообще у него есть такое восприятие, что то, что я делаю ему, он истолкует это в другой форме, кто знает. Поэтому мы хотим объединиться в таком виде, чтобы было более правильное понимание между людьми. Теперь это правильное понимание может быть по исходному характеру, и оно может быть тоже по исходному характеру, но по каким-то более внешним признакам, да? Когда люди чем-то интересуются вместе, работают вместе, занимаются вместе, в какой-то форме близки, скажем, в человеческой форме. Тогда не точно характер, вот прямо характер, что я иду измерять, насколько ты такой, сякой, там, расточительный и властный, нет. А может быть, как чувствуют. Это прямо согласно чувству. Но чувство означает, насколько мы поймем друг друга, один друг другого лучше в помощи, в отдаче, в помехе, неважно, друг друга, но чтобы мы правильно толковали друг друга, и все. Есть люди здесь, которые прямо не понимают друг друга. Я признаю, что и у меня, и мне этого не достает.
1: Кенгерш.
0: Да.
2: Вопрос. Есть различие или связь между двумя вещами? Одно — это объединение с Творцом, а второе — это быть подобным Творцу. Есть отличие между ними?
0: Объединение с Творцом, подобие Творцу — это то же самое. Это не материально, где может быть подобие, но не объединение, или объединение, но не подобие. В материальном, скажем, две машины похожи друг на друга, но это не одна, и они не объединены. В духовном нет такого. В духовном, насколько есть общность, то есть те же свойства, это становится единым целым. Это закон подобия формы, закон духовного пространства.
2: Постоянное состояние — это как неживое. Как сделать, чтобы постоянное состояние было новым объединением всяких раз?
0: Постоянное состояние — это неживое. Как сделать, чтобы это состояние было все время в изменении, не быть неживым?
2: Чтобы новым объединением это стало постоянным.
0: Не быть неживым, тогда будет каждый раз новое объединение. Я не понимаю, что ты говоришь. И что такое новое объединение? Новое объединение, что двум людям не нужно, чтобы я все время объединился еще с такими, а ты еще с другими. Если мы оба меняемся, то тогда все время объединение новое. Тогда если оба мы не одинаковые, не неживые, тогда все время находимся в обновлении объединения.
2: С одной стороны, человек стремится к объединению с Творцом. С другой — служить и Творцу в радости. Это две противоположности.
1: Боре, Натан, вот,
0: Творец дал нам работать, и кроме этого сказал, будьте в радости, когда вы работаете. Ну и что? Он прямо смеется над нами. Он прямо хочет, чтобы мы страдали, да? Это похоже на то, что кто-то дает тебе удар, а я говорю ему спасибо. В духовном каждая вещь, о которой говорят так-то и так-то и так-то, это знак того, что есть такое состояние, что, может быть, ты еще не пришел к какому-то состоянию, что вот это так или иначе, но оно существует, и ты должен прийти к нему. Если написано «служите Творцу в радости», тогда есть такое состояние, что, начиная с него и далее, работа прямо дает тебе радость и счастье, и тебе больше не нужно ничего, кроме самой работы. Само действие наполняет тебя, и оно само вознаграждение. Ты еще не пришел к этому, ну, я понимаю тебя. На странице 63 в абзаце «То есть строчка «Что это?» он пишет: «Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи». А какой может быть более хитроумный совет?
1: Адам невра бирацон ликабель.
2: Человек создан с желанием получать. Он хочет наслаждаться. Чем наслаждаться? Творец ведь создал желание получать. Невозможно сказать «я хочу». «Я хочу» означает, что есть нечто, чего мне недостает. И если я это получу, то я почувствую, что мне не будет недоставать. Поскольку существует только Творец, а затем Он создал творение, то понятно, что творение — это хиссарон почувствовать Творца. Там, где Творца нет, там находится творение. Скажем так, с чего началось творение? С того, что Малхут бесконечности сократила свет. Свет удалился, и осталось желание. Мы говорим, распространение света и его удаление делает кли пригодным к использованию. Там, где свет удалился, раскрылся хиссарон, то, что его нет. Там, где нет Творца, свет и Творец — это одно и то же. Там у нас есть творение.
1: Машаль-то бедюк.
2: О чем был вопрос?
0: Я спросил, почему он пишет это в такой форме, а не напишет, скажем, ты хочешь достичь бесконечного изобилия, так давай достигни желания давать.
2: Секунду, ты уже говоришь по-другому. Спроси первый вопрос.
0: Он пишет здесь, но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо. Все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Ты какой совет может быть?
2: Так вот, человек создан для того, чтобы искать наслаждение. Он хочет найти наслаждение. На самом деле хочет найти Творца. Все наши желания, сейчас мы этого не знаем, но в общем мы хотим Его. Мы хотим Его почувствовать. Любыми наслаждениями. Все, что ты видишь, все, в общем-то, приходит от Него в разных облачениях. Он стоит за всем этим, и Он нас наполняет. Нет другого источника наслаждения. Отсюда проблема в том, что мы должны прийти к состоянию, когда мы не бежим за Ним. То, что называется, вплоть до того, что не дает мне уснуть или болен любовью я, это называется адолишма. Но человек в конечном итоге приходит к состоянию, когда он жаждет не наслаждения, а связи с дающим наслаждением. И для него начинается важность и симпатия, и отношение к Творцу становится важнее, чем воспользоваться им как наслаждением, чтобы наполнить себя. Изначально важность Творца для нас нулевая. Желание использовать его, эксплуатировать его, насладиться им на 100%. А я должен прийти к состоянию, чтобы эти 100% желания насладиться им были бы у меня как ноль. А желание познать его важность, соединиться с ним, быть в нем, стали бы 100%. То есть увеличить важность до 100% относительно моего желания насладиться им и все. Как я могу это сделать? Говорят, что такое желание к важности я обязан получить. Сам по себе получить не могу. И получить его могу только из окружения. Если окружение мне не даст такое желание, у меня нет никаких шансов его самому отыскать.
0: Я иду к связи с ним, отказываюсь от наслаждения, чтобы идти к связи с ним ради большего наслаждения. Нет, тут как будто бы...
2: Ты говоришь о состоянии лолишма, когда мы идем и все время увеличиваем наше желание насладиться духовным, вместо того, чтобы наслаждаться материальным. У меня в нашем мире, слава Богу, тоже есть чем наслаждаться. Верно? Еда, секс, семья, дом, животные наслаждения, телесные, то, что мы называем. А затем человеческие наслаждения. Деньги, почести, знания. Относительно этого я хочу развивать сейчас свое отношение к другому, дополнительному наслаждению, духовному. Почему? Потому что оно чуть более отдаленным, не очень чувствуется. Так вот, я сейчас с помощью группы, учебы, развиваю желание к духовному наслаждению, чтобы оно было больше, чем мои желания к материальным наслаждениям, ко всему, что есть передо мной. Если у меня получится прийти к состоянию, что я буду просто как бы болен этими духовными наслаждениями, просто умираю по Творцу, по отношению ко всем наслаждениям в материальном, и это будет у него постоянным. Бывают у нас иногда подъемы и падения, он говорит о постоянном состоянии. Если я его достигну, это означает, что я пришел к максимуму, к максимуму желанию ради получить духовное. Большего от нас не требуется. Большего и не требует. Если я к этому приду, затем мне дают войти в духовное, но дается мне это с помощью экрана, и дальше обо мне уже заботятся. Не я сам перевожу себя из лолишма максимального к самому маленькому лишма. Это не делаю я сам. Моя проблема сейчас в том, чтобы только увеличить важность духовного, то, как я это понимаю, чтобы то, что это нечто, что относительно этого жизнь ничего не стоит. Просто наступить ее и перейти в духовное. Как я это сделаю, что я чувствую духовное, я его понимаю, я вижу хоть что-то, как-то. Нет. Что мне сидеть и ждать ударов, чтобы я хотел убежать от этого мира в духовное, потому что деваться некуда. Это не будет называться путем Торы. Это очень долгий путь, тысяч лет развития. И поэтому только группа может мне предоставить все необходимое, чтобы я попал в какую-то группу, где бы меня полностью промыли, где говорилось бы только о духовном. Что по сравнению с этим вся эта жизнь? Ничто, а духовное — это все. Более чего того, человек должен видеть, что жизнь хорошая, мы наслаждаемся, нам все время дает понять, что есть еще чем насладиться в этой жизни. Но духовное — это просто выше всего этого. Это что-то потрясающее. Вот это я должен слышать от товарищей.
1: Нет.
2: Не очень. Ну, с тобой согласен. Лучше бы, если бы было все просто. Нажал на кнопку и произошло.
1: Это что, Миша?
2: Да, Миша.
0: Если ты слышишь эти вещи, высокие от товарищей, то выходит немножко противно, так, немножко искусственно.
2: Не нужно говорить обо всем этом. Ребята, Творец велик, вы только взгляните, какой у меня есть товар, я вам хочу его продать, какой он красивый, блестящий. Не то, что это как бы не сработает, не купят его. Я не впечатлюсь, если ты будешь так со мной разговаривать. Тем более, что мы здесь не такие уж и все утонченные. Да, это так, но что сюда приходят люди с сильным, хорошим, грубым желанием получать, относительно большим. Поэтому мы должны подобрать такой язык и такие средства и такие облачения, чтобы каждый максимально мог впечатлиться от того, что происходит вокруг него в нашей группе. На самом деле, мы же только убегаем от этой картины, но у меня нет никакой другой возможности соединиться с Творцом, если я не буду брать топливо и силу из окружения. Во мне самом изначально нет ничего, с чем бы я мог подняться хотя бы на один шаг, на одну ступень. Нет. Я должен получить необходимость к этой ступени из окружения. Во мне нет хисарона к следующей ступени. Необходимость к ней получаю от окружения. Осознание величия Творца, осознание этой ступени я получаю от окружения. И тогда у меня появляется возможность и побуждение стремиться к нему. Я получаю силы перейти к следующей ступени. Все возможности только от окружения. Изначально у меня нет кли. И все это потому, что если у меня будет это кли, то я не буду нуждаться ни в ком, и в Творце в том числе. Мне не нужен. Кроме кли нет недостатка ни в чем. Все есть. И только я должен раскрыть это кли. Если бы я раскрыл это кли в себе, то тогда в этом кли было бы раскрытие. Творец бы раскрылся. Но если я раскрываюсь как наполняющий кли, тогда бы я не нуждался в нем. А так я получаю хисарон от группы, хисарон не мой. Величие от группы тоже не мое. Обращаюсь к нему тем, что разбиваю себя относительно группы, то я уже становлюсь достойным получить от него силу ради отдачи, и все.
3: Что такое вложение в общество?
4: Твой вклад в группу — это купи себе товарища, сделай себе рава.
3: А что, если все, что я смотрю, это взять хисарон?
4: Ну, правильно, я объединяюсь с другими, чтобы получить от них то, чего у меня нет. Только таким вот здоровым образом, а иначе как?
3: А что вкладывать? Это понятно, надо вкладывать
4: что-то. Что я вкладываю? Если я должен от него что-то получить, я должен за это что-то ему дать, так я ищу, что он хочет. Так ведь? И в обмен на что я могу получить? Есть тут очень простая работа, не надо от этого убегать, надо ее как бы просто отнестись к этому, не сказать такого высоко.
3: Как я с помощью объединения с товарищами могу изучить их желания?
4: То, что ты будешь объединяться с товарищами, чтобы прийти к слиянию с Творцом, это вызывает на тебя окружающий свет. И он открывает тебе твою душу. Ты начинаешь видеть, насколько ты противоположен этому свету, и начинаешь раскрывать зло. Если ты раскрываешь свой эгоизм в соединении с другими, ну, просто как будто бы твой эгоизм там. Это ты раскрываешь его только лишь как ты перед товарищем. Это не тот самый эгоизм, который ты должен раскрыть относительно окружающего света, относительно Творца, относительно отдачи. Это совершенно другое. Это животный эгоизм. Как это психологи пытаются решить это в армии, там, в других группах. Да, в коллективах, да, вот разрушают, стараются разрушить этот эгоизм, чтобы люди могли соединиться, могли выживать. Это что-то совсем другое, если ты будешь соединяться с другим. И исходя из желания соединиться с Творцом, это несет тебе окружающий свет. Там уже Творец внутри, между вами. И он уже раскрывает твой эгоизм, злое начало, все осознание зла в соответствии с ним. Не просто как относительно еще какого-то животного, с кем ты должен соединиться. Приходит ко мне пара, муж и жена, а у них там конфликт, война, там друг на друга набрасываются, обвиняют. Сейчас, как каждый сломает себя, начнут объединяться, и тогда что между ними будет? Написано же, между ними шхина. Но тут же речь не идет, тут речь идет о животном состоянии. То если изначально мы не берем в расчет, что конец замысла, конец действия в изначальном замысле, что нам надо соединиться с ним, и я сейчас буду совершать действия, чтобы соединиться с товарищами, тогда все получится.
3: В каком состоянии объединения и восхваления Творца в обществе это человеку дает какую-то иллюзию наполнения и какое-то ощущение, что это оставляет его все время без того, чтобы он действительно почувствовал Творца?
4: Написано, что служащий на Творца он должен быть жесткий, твердый, как железо. Что это значит? Я должен быть все время заведен, заряжен и измерять, с какой мыслью я сейчас шел, услышать какую-то информацию, совет, какое-то что-то от товарищей. Услышать это значит впитать в себя, что это сделано во мне в сравнении с тем, что я хотел прежде, к чему я сейчас пришел, после того, когда я получил от них, скажем, воодушевление. Вот это вот воодушевление дает ли мне не просто удовлетворение, ну, слава Богу, я в верных руках, группа тут вокруг, я могу закрыть глазки, как младенец, и они меня куда-то там поведут. Или же я беру от них впечатление, не свое, но сейчас я это превращаю в свое. Понимаешь? Я сейчас действительно начинаю перерабатывать в себе то, что я беру от другого. Что значит мое? Я начинаю читать статью какую-то, книгу открываю, да, как из Шамати, там еще откуда-то. Я иду там на учебу, да, какая-то часть из учения десяти сферот. И посредством их воодушевления я вызываю на себя окружающий свет. Если придет этот окружающий свет, он соединит мне это впечатление, он дает мне ощущение больше в моих килим, плохих, еще больше осознания зла. Но когда я использовал это осознание зла, потому что получил от них впечатление, вызвал окружающий свет, то есть есть у меня тут возможности работать, а не то, что я сижу тут, ну, слава Богу, получил хорошее ощущение от ребят, а мы все на пути, и все на этом. Зависит от того, как ты используешь то, что ты получил.
3: Но теоретически это может случиться. Есть люди, которые сидят здесь, и они входят в эту нишу.
4: Да, есть много людей, которые так занимают такую нишу, и все на этом. Поэтому я говорю, что у каждого должно быть каждый день, да, часть в учебе, часть в его работе, там, где он работает, да, потому что это тоже становится трудно, и ему тоже нужно какое-то влияние и поддержку от группы, и дома себя держать, и в семье, и тоже совершать действия по распространению. Так если ты не получишь поддержку от группы, ты будешь работать во всех этих вещах, да, весь в раздражении, на нервах, да, когда это все станет только чисто формальным.
1: А хешбон им бенадам,
4: а расчет с человеком, когда хорошее состояние, не в плохих состояниях, в хороших состояниях, когда тебе дают или свыше через товарищей, ну это, скажем, это называется через товарищей, какое-то воодушевление, какую-то энергию, ты используешь это для хороших вещей. Или ты уселся так, да, взял так бутылочку пива, кресло-качалочка такая, и ты в порядке, у тебя все нормально. Или же ты берешь это воодушевление для того, чтобы открыть книгу и посмотреть, где раньше ты не мог понять там ничего. Скажем, предисловие к ТЭС. У меня было много таких мест, я не мог даже их никак раскусить. И ждал до таких моментов, когда я в большем воодушевлении, с большей ясности, более четких ощущениях, тогда открывал я эти места. Может быть, я что-то и все-таки увижу в них. Он также и пишет, что так и надо делать. В Шамате есть такая статья.
1: Ну, нельмать.
4: Будем учиться.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
4: Да, было много всего. Снова мы вернулись к теме. Объединение с Творцом проходит через объединение с товарищами. И надо найти таких людей, похожих нам, у кого есть такие же мысли, есть такое же желание, да, похожее. И с ними мы хотим объединиться и раскрыть, что в объединении между нами, что в этом месте, да, там, где происходит спайка, именно в этом месте, между желаниями товарищей, которые похожи на нас, там мы, собственно, приходим к состоянию, где раскрывается Творец. Ну вот так. Объединиться, соединиться с такими товарищами, где есть и взаимная поддержка, где помогают друг другу в общей цели. Это то, что приведет нас к Творцу.
3: Да, и по сути дела мы нашли таких людей, и Творец нам помог, и мы благодарны Ему. Большое спасибо. Это начало работы.
4: Как вот товарищи сказали, есть у нас все уже. И товарищи есть, и книги есть. И рав у нас есть, и наши каббалисты. Вся эта цепочка. И все, что нам надо сделать. И в статье тоже. Все нам дано, кроме трепета перед небесами. Да, кроме того, чтобы выйти на эту цель. Это то, что мы можем и укреплять между нами, и напоминать товарищам. обретем это вместе.
3: Да, было много хороших вещей на уроке. Было очень хорошее выяснение о впечатлениях, которые я собираю от группы. То, что я впитываю от группы, я должен сделать своим впечатлением. И благодаря тому, что я открываю книги, первоисточники, начинаю читать, я могу вызвать свет, возвращающий к источнику. То есть, получая впечатление от товарищей, я могу впитать этот свет, возвращающий к источнику.
4: Может быть, общий такой итог? Мне кажется, что весь урок был вокруг этой точки, то есть объединение в группе с товарищами. Там можно раскрыть потребность в соединении с Творцом. Вокруг этого, собственно, весь урок. Ну, можно так сказать. Есть исключительные такие моменты. Это то, что если это у нас, скажем, вопрос, что даже соединение с группой должно быть, в первую очередь, как бы даже на животном уровне, то есть человек не может соединиться. Он дал пример 100 человек, но тот у нас еще больше. Человек не может соединиться со 100 человеком. Ему надо люди, которые немножко похожи на него, да, даже в каком-то животном таком характере. И из этого он должен потом стремиться уже к более духовному соединению. Изначально духовное соединение происходит в том, что Творец разделил душу, и с помощью вот этих попыток объединяться человек раскрывает потребность в Творце.
3: Ну хорошо, как написано в статье Рабаша, мы собрались здесь, чтобы стать человеком. Для того, чтобы стать человеком, человек Адам от слова «подобный доме», в духовном быть подобным Творцу, и объединение с Творцом — это то же самое. И для этого я... Каждый должен прийти к объединению с Творцом через соединение с товарищами. И силу соединиться с товарищами он может получить только от Творца. Для этого он должен пытаться и просить.
4: Да, дали нам это место. Объединение с товарищами. Как сказали здесь уже, что надо искать группу людей, которые похожи на тебя. Это та сила, которую мы можем получить друг от друга, помогать друг другу, а иначе мы не сможем продвигаться и не сможем достичь цели. И тут мы, собственно, дополняем друг друга. Исправляем разбиение. Может быть, можем действительно прийти к состоянию, когда будем подобны Творцу.
3: Да, у человека есть также разные желания, телесные, животные, человеческие. Он должен развить новое желание к духовному и войти в окружение, которое говорит ему, что это желание, от которого можно получить самое большое наслаждение.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Сиха ли хохмата кабала? Введение в науку кабала.
1: Приветствуем, товарищи. Мы сейчас переходим к изучению введения в науке кабала из уроков, которые Рав записал в 2001 году, и мы удостоились войти в привлечение света, возвращающего к источнику. И вчера на уроке Рав сказал, что когда мы изучаем Тору, важно находиться в совершенстве, в чистоте, приближаться к свету, а с другой стороны быть во внутреннем очень сильном требовании, что мы хотим исправить. Давайте так вот сейчас, после мощнейшего урока, который был у нас, где мы уже подготовили келим, выстроим внутреннюю структуру, привлечем свет, возвращающий к источнику, и войдем в молитву из глубины сердца.
0: Так, у нас 9-й урок во всей этой серии. Там 10 уроков. Так это первая часть 9-го урока. Сегодня мы где-то 25 минут будем смотреть урока, где Рав продолжает объяснять разбиение. То есть он возвращается к разбиению келим, а потом уже объясняет то, как мир Ацилут начинает исправлять разбитые келим мирами
2: хуцим.
0: И немножко проходит по парцуфам мира Ацилут, Атика, Риханпин, ну и так далее. То, что я хотел сказать, что в конце этого урока Рав говорит, что окружающий свет, сколько мы хотим привлечь окружающего света, так он будет на нас воздействовать. И ТЭС, или там введение в науку кабала, это время молитвы. Статья — это время подготовки, а ТЭС, птиха — это время молитвы. Как вместе можно и думать, и молиться, и держать намерение, и все это одновременно. Человек все-таки может это делать, может одномоментно. Давайте посмотрим урок.
1: Гальгальта. Далит Гимель. П. Аб. Гимель Бет. Папа, извиняюсь. Гальгальта далит далит. Аб далит гимель. Здесь у нас Т. Хазе Табур Сиюм. Хазе Сак Гимель Бет. Никудо Десак.
3: Никудо Десак. Сак Никудот.
1: Сак Никудот. Бет Бет. Кетер Хохма Бина Хесед Гура Тиферет Нецахот Исуд Малхут. Середина Тиферет делает второе сокращение. Произошло второе сокращение. Цимцум Бет. То, что непонятно, сразу спрашивайте. Хорошо? Цимцум Бет. И поднимаются в рож Десаак, и зивук происходит кетер хохмазе рампин малхут в никвейнаем де рож Десаак. на решимот бет-алиф плюс цимцум-бет. Это нисходит сюда. Кетер гальгальтайнаем. Абавыима гальгальтайнаем. Зон гальгальтайнаем. Это мир никудим, лама никудим. Да? Это понятно. Да-да.
0: Вот этот расчет бет-алиф плюс второе сокращение. Так, секундочку. Откуда это?
1: Может, найдете там места. Да, извиняюсь, еще раз.
0: Бет-алиф, решимо.
1: Решимо дает лапшут бет, авиют алиф сокращенно. Имеется, зевис произошел звук только на дающий килим. Авиют всегда это нынешняя ступень, а итлапшут это предыдущая ступень.
0: Почему это мы называем миром никудим, а не парцуфом никудим?
1: Это называется миром сейчас на имя того, что будет в гадлуте. Ты прав. Ну, так он и называется по имени Гадлута, а сейчас есть на звук на другие решимот, далит гимель, который они взяли от Нида Гальгальта, и тогда на далит гимель выходит зевук на П, не в никве, на это спускается на свое место. Это не как ступень катнута. Ступень гадлута не сходит до конца. И здесь кетер становится десятью сферот, и абавыима становится десятью сферот. И зон. Это его гальгальтайнаем, а это его ахаб, который он присоединяет к себе. Десять сферот зон. 10 сферот, и тогда здесь произошло разбиение. Отсюда и до сюда все это разбиение, швира.
0: Почему также гальгальтайнаем была швира, разбиение?
1: Зон, гуф, кетер, рош и тлапшут, раба ваима, рош да виют, зон, гуф. То, что есть в рошим, распространяется в гуф. В гуф, поскольку гальгальтайнаем и ахаб вместе соединились в одно, в один гуф, он разбился.
0: Но почему же гуф раба ваима?
1: Гуф Абаваева не перекрывает зон во время гадлута. Я здесь поэтому написал 10 сферот. В гадлут Ахаб Абаваева находится в Гальгальтайнаем зон. В гадлуте они поднимаются на свой уровень. Это хороший вопрос. Ладно, что у нас дальше происходит? Разбиение. Что происходит дальше в разбиении? В разбиении выходит у нас швера, разбиение произошло на далит гимель. Я сначала нарисую, а потом у нас будет место объяснить здесь. Есть у нас в разбиении один гуф, который распространился до конца на далит гимель, и это называется мелех даат. И он начинает чищаться, как и все парцуфы. Чищается, и на пути обратно есть у него мелех хесед, мелех гвура и мелех высшая треть тиферет. Четыре мелеха. Даат, хесед, гвура, тиферет. То есть четыре мелеха здесь вышло. Это зевук на далит гимель. очистился Масах, вышел экран на Гимельбет, и на этот зивук снова вышло распространение. Это вышло распространение сверху вниз Таамим. Вышел Мелех, две нижних трети Тиферет, а затем на пути обратно вышел Мелех Нецахот вместе Исот и Малхут. Еще раз четыре Мелеха. Это на Решимо Гимельбет. Затем на Решимо Бет Валев вышел только Рош, который называется Рош Даат. А Гуф не вышел, потому что на Алиф Давид нет получающих Килим. И есть они только в Бет Гимель дали. Так вышло у нас в первом распространении четыре Мелаха, и во втором четыре Мелаха, и в каждом есть, в каждом из них есть четыре свойства Ют-Хей Ваф-Хей, всего 32 свойства, и 10 сферот в каждом, это получается 320, или шах. Шах свойств или развлечений. И если мы делаем расчет, что нельзя работать со свойствами Малхут, и если мы возьмем 320, это 10 сферот, так одна сфера — это 32. Так 9 первых, 9 сферот — это 288, а 10 — это 32. То есть получается у нас так, что в целом эти мелахи мы можем уподобить одному парцуфу, 9 сферот и 1 малхут, так с 32 свойствами нельзя работать, 288 мы должны исправить, и тогда исправить это возможно. И если мы не будем исправлять 32 свойства Малхут, мы сможем исправить 288, 9 первых сферот, и тогда этим исправим то, что мы способны, все. Это то, что у нас произошло во время разбиения Килим. Килим разбились, Масах очистился, и вышло вместо них затем мир Ацилут.
0: А что значит исправлять?
1: Исправлять — это снова приобрести экран, как разбиение — это потеря экрана, а исправление — это обретение экрана. Экран — это намерение ради отдачи. Так я уже стираю то, что нам не очень-то нужно.
0: Это ведь мы тоже стерли?
1: Первое осталось, я сделал копию на второе. Я оставил первое, а сейчас я со второго уже рисунка стираю, да? Ладно. Так, разбиение. Вместо того, что было у нас здесь, мы здесь нарисовали, что было разбиение. Разбилось все. Мне нужно срочно наполнитель сюда. Нет, если там нет... Там есть у меня коробка со всеми этими наполнителями. Ладно. После разбиения, когда очищается, как обычно, парцуф поднимается в Рош Десак, и решимот вместо бет-алев плюс цинцумбет выходит у нас алев-шореш плюс цинцумбет. Еще далит гимель также. Тоже решимо. Так, на решимо бет алев плюс цинцум бет выходит у нас зивук. Алев шореш плюс цинцум бет выходит у нас зивук уже не в никвейнайм, а в Мецахе. Мецах — это бина кетера. Не только авиуда шореш, а еще половина авиуда шореш. Выходит зивук, и нисходит нам сюда эта ступень, которая называется парцуфом атик. Атик. И затем выходит у нас парцуф. Атик выходит у нас напрямую до конца, потому что это первое сокращение цимцум алиф. Затем выходит арихампин от П атика до парсы. От П арихампина до табура арихампина. Табур. Выходит у нас парцуф Аба Ваима от табура и до сиюма. Выходит у нас парцуф Зон.
0: Можно вопрос об атике? Какая связь с большим состоянием?
1: Я здесь изображаю парцуфы как мне удобно, не как они на самом деле выходили, и не рисую здесь все развитие мира Ацилут. Это занятие, когда мне не хватит в 100 раз больше досок, чем есть у меня. Там есть цимцум алиф, цимцум бет, все парцуфы выходят на решемот, которые поднимаются сверху вниз, один другой. Если мы хотите это узнать детальнее, мы начали 9-ю часть учения 10 сферот изучать. Приходите в 3 ночи и будете учить с нами. Это 9-я часть Талмуда 10 сферот, которая называется Зивуги сферот. Там он объясняет. 8-я часть в учении 10 сферот он объясняет, как выходит мир Ацилут. А в 9-й части начинает нам точно объяснять, как вышли у нас парцуфы Ацилута и какие соотношения есть между ними. Затем в 10-м,

0: отправляется в зону Целути. Целута. И зона Целута — это главное. Там все души, их разбиение, Адам решен, и весь процесс, который происходит. И поэтому на зона Целута есть у нас больше, чем половина всего Талмуда 10 сферот. Еще вопросы? Так, короче, то, что мы учили, что вышел у нас мир Ацелут в парцуфах Атик, Арихампин, Абавы и Майзон, да?
1: Есть связь, есть прямая связь между миром в большом состоянии, большого состояния Никудим.
0: Нет, с Гадлутом Никудим нет никакой связи. Есть только связь между парцуфами. Атик, как они исправляют мир Никудим, все парцуфы Ацелута. Атик. Исправляет Гальгаль Тейнаим Кетера. И Гальгаль Таймаем Абвим. То есть то, что не относится к разбиению. Арихампин исправляет то, что относится к состоянию Гадлут. Он исправляет Ахаб Кетера Никудим. Абвим Ацелута исправляют Ахаб Абвим Никудим. А зон Ацелута исправляют зон Никудим, которые разбились. Это Ацелут. Это Никудим. Так мы видим отсюда, что все Атихари Хампин, Абвим Ацелута буквально не относятся к разбиению, они берут келим, которые не разбились.
1: А что исправлять в неразбитых келим?
0: Что исправлять в келим, которые не разбились? Хороший вопрос. Нужно их выстроить. Это келим, которые были повреждены. Потому что они в таком виде, как были в Никудим, они привели к разбиению. Скажем, Кетер Никудим. Если бы не было у него Гадлута, не было бы затем Гадлута у Абавеима и Гадлута у Зон, то есть уже в Кетере Никудим есть какой-то недостаток. Почему он не почувствовал, что ниже него парцуфы разобьются? Теперь уже первый парцуф Ацелута. Мы должны сделать какие-то исправления, чтобы от него и ниже не был Гадлут, чтобы келим разбились. И эти келим уже заложены в Атике, в Арихампине в особенности. Арихампин, он исправляет Ахаб Кетера Никудим, да? Арихампин. Ахаб Кетера Никудим, он тот, что принес свет Гадлута и дал Абвима, а Абвима дали Зон. Если Ахаб Кетера Никудим не был бы, не получил бы Гадлут, не принес бы свыше свет Гадлута, внизу бы не было разбиения. Поэтому с самого начала в Ацелуте Арихампин уже строит себя таким образом, что в нем никогда не будет Гадлута. Что это значит? Он устроен таким образом, что у него есть в Рош только Кетер и Хухма, а его бина находится от Пэда Хазеева. Находится бина. И она дает тогда такое свечение тикун исправления Абавеима, что исходя из того, что они получают от бина Арихампина, они находятся в Хафец Хесед. И Арихампин тогда устроен таким образом, что только от бесконечности и до сих пор только может светить свет Хохма. Но не ниже Педерош Арихампина. Откуда это исходит? Исходит именно из того, что он, Арихампин, смотрит на Ахаб Кетера Никудим и видит, что вся проблема, что разбиение было изначально из-за того, что

0: в Ахапе Кетера Никудим был свет Гадлута. Затем каждый парцу в Ацелуте. И Абавеима делится на высшие Абавеима и Ишсут. Есть там разделение. Каждый парцу в Ацелуте затем берет, потому что он берет какую-то часть от мира Никудим, в соответствии с этим он делает ограничение. Что там произошло? Все, и тогда... Скажем, Абавеима Никудим. То есть Ацелут, а поскольку берут Ахап, Абавеима Никудим, поскольку они по-настоящему привели к разбиению, чтобы не привести к разбиению, Абавеима Ацелута уже сами делятся на две части. Одна часть называется высшие Абавеима, Абавеима Илаин. А вторая часть вместо вот этих Абавеима, да, называется Ишсуд. Исраэль Саба и Твуна. Когда высшие Абавеима, они называются самых, а Ишсуд называется Мем. Что это значит? Что это Гарбины, а это Зад. Бины. Все. То есть откуда это исходит, это исправление, что Абавеима Ацелута настолько делится и делает такие расчеты? Потому что они соединяются с Ахапом Абавеима Никудим и видят, что они привели к разбиению. То есть каждый парцов в Атике, Арихампине, Абавеима, это называется Гар, Ацелута. Когда он выходит, он соединяется с парцуфом, соответствующим нему, ему в мире Никудим, или с частью, соответствующей ему в мире Никудим, и видит, какое исправление, ограничение нужно сделать для того, чтобы здесь не привести к разбиению мира Ацелут. Ну, как они соединяются? Я не хочу в это пока входить. Соединяются. Берет оттуда хисароны, поскольку он вышел из решемот этих парцуфов, он может взять их в расчет, поскольку эти парцуфы им не смогли продержаться, он может воспользоваться их частями для того, чтобы выстроить себя в более эффективном виде. И тогда бина, которая выходит из Роша Рихампина и дает вот здесь Абавеима высшим исправление самых, самых, это исправление, которое называется Хафец Хесед, да? Чтобы здесь, что здесь никогда не будет света Хохмы, всегда это будет только бина, Хасадим. А Мем здесь будет наоборот, желание получать. Желание получать для нижних. Задбины. Мы это видим еще из четырех стадий прямого света. Задбины, как оно устроено. Хочет получить, что передать нижним. Если здесь поднимется желание, которое называется ман, задбины, задбины даст им немножко света. Так все это наше управление, все наше влияние на наше будущее, на все исправления в том, что мы обращаемся в зад. Бины, и просим оттуда силы отдачи, и получаем оттуда свет, который нас исправляет.
1: А этот свет не проходит дальше?
0: Это уже исправление, которых я пока не хочу касаться. Но это немного о структуре мира Ацелут.
2: Давка Маша Рафа Марбасов.
1: как раз то, что Рав сказал в конце. Ман, это самое интересное, потому что до тех пор, как вы ходили парцов за счет соударения внутреннего и окружающих цветов, потом было ослабление, решимот поднимались в рож, и в соответствии с этим решимот рождался следующий парцов. То есть порождение парцуфов за счет решимот. Но вот здесь все изменилось. Только за счет ман от просьбы нижнего выше начинает действовать. Ну, давайте, есть вопросы? Так, мировой кли здесь, в зале.
2: А, Коля.
3: Коля, о.
0: Есть такая вещь, путаница. Ну, все понятно, все очень красиво, кроме нескольких путаниц. Когда, если у меня и Риф, и Илон говорят, на западе, на севере, я не очень-то понимаю. Бет Алиф, Гимель Далит, самых сокращенные. Можете ли вы дать совет для того, чтобы мне воспринять, что такое Бет Алиф, Гимель Бет, сокращенные, я ничего не понимаю. Гальгальта, Далит, Далит. Ап, гимель далит, саг,
4: гимель, квар улех лебельбуль. Выпитом рав покузу.
0: Гимель, гимель, бет, гимель, я уже путаюсь. И вдруг алиф говорит, бет, алиф, сокращенный. Вы можете дать что-то, чтобы воспринять эту картину, чтобы понять это? Я должен сказать, юг, север, запад, восток. Для того, чтобы понять, мне нужно от корня понять всю картину, и тогда я могу хоть как-то воспринять сад, сак, бет, гимель, что-то и так далее. Как вы это воспринимаете?
1: Но мы говорим, что на каждый зевук есть два вида решимот. Два вида решимот. Решимо облачение, решимо авиюта. Решимо облачение — это то, что было прежде. Я помню, да, было, у меня было 100 шекелей, а сегодня у меня 50. Когда-то я был сильный, высокий блондин. А это решимот облачение. Решимот авиюта — это то, что есть сейчас. Это та сила, которая есть сейчас в экране, и из каждого решимо облачения и авиюта есть там рош на каждое решимо. Я делаю расчет. Если я делаю расчет, значит, есть рош, голова. В начале птихи Бааль Сулам объясняет, есть рош из решимо и тлапшут. Это мужская часть Захар, которая не распространяется в гуф. От него нет гуф. Там нет у него сил для этого, потому что это не настоящее. Это то, что было. А потом решимо авиют. Это настоящее решимо. Это та сила, которая есть сейчас. Оттуда распространяется всегда гуф. Вот так можно понять, что у каждого парцуфа есть решимо. Облачение и решимо авиюта. Если мы будем говорить о мире Никуди конкретно, то мы знаем, что у Рош, Десаг, после второго сокращения, туда поднялись два вида решимот. Правильно? Бет-Алев и Далет-Гимел. И бет-алев второго сокращения. Что значит второго сокращения? Это значит, что нет зивуга в «п». Невозможно сделать зивуг в «п», потому что часть килим невозможно использовать их. Как вот на чертеже здесь, если посмотреть, вот эту часть под тиферет, этим пользоваться нельзя. Почему? Потому что у нас есть кетер хохма бина, хесед, а это уже кетер гуф, гвура, это уже хохма гуфа, и тиферет называется биной гуфа. И здесь в бине гуф, до этой тиферет, до две верхней трети тиферет, там свет может распространяться, а дальше уже не может. Поэтому здесь происходит, образуется второе сокращение. Поэтому решимот второго сокращения поднимаются в сага. И у нас есть решимо бет алев второго сокращения. Поэтому невозможно сделать зевук в П. Чтобы сделать зевук в П, должен быть решимо далит гимель. А тут еще второе сокращение. Даже бет алев, если бы не второе сокращение, можно делать зевук в П. Но поскольку есть еще второе сокращение, тогда зевук происходит не к война, не в П. Рав сказал несколько уроков тому назад, он сказал, что П — это вещи относительные. Он находится там, где есть желание, где там можно получать свет. Если есть 1000 желаний, а у человека 3 из них только ради отдачи, там можно получать, там находится П. Зивук у нас поднимается в Никвейнайм с теми же решимот Бет Алев. Если Бет Алев были бы зивук в П, продолжение, это было бы Ма выше, Бон выше, а если это второе сокращение, тогда зивук в Никвейнайм. На это рождается мир Никудим в малом состоянии. И еще, поскольку есть два вида решимот Бет Алев, то на каждое решимо рождается Рош. Мы говорим на решимо и тлапшут рождается рош. Как называется рош на решимо и тлапшут?
0: Кетер.
1: Кетер. Вот этот вот кетер, где он тут у нас?
0: Кетер.
1: Вот гальгальтинам кетера. Кетер — это рош и тлапшута, не авиюта. На бет и тлапшут — это исправление бет и тлапшута. Потом абавыима — это уже рош авиюта. И они распространяются уже в гуф, в зон. Кетер не распространяется в гуф. Абавыима распространяется в гуф. И так в каждом парцуфе есть два вида решимот. И тут нечего путаться. Ну, ты не должен путаться. Ну, прошу прощения. Еще вопросы? А, мировая кли есть.
2: Унгариан Полиш.
0: Венгрия, Польша, пожалуйста.
3: Can you elaborate Samech and Mem for us a little bit more, please?
1: Можете ли вы объяснить? Так просит yes. задать вопрос, повторить вопрос.
3: Samech and Mem for us a little bit more, please.
1: Немножко объяснить для нас буквы Samech и что такое Mem, конечное. Мама вы, баба вы, имя. Самех — это Абаваима, Самем — Ишсут.
0: Да, мы видим, что Ацилут выходит и берет разбитые келим мира Никудим, берет их из разбиения и заботится о всех частях мира Никудим, и все эти части мира Никудим становятся никевой по отношению к миру Ацилут. И конкретно то, что ты спрашиваешь о самых имем, самых — это высшая часть бины, парцуф Ацилут, который называется высшая Абавыима и состоит из 60 сферот. Поэтому это в гематрии самых равняется 60. Это верхние 6 сферот, Хабад Хагат, помноженное на 10, получается 60. И что символизирует самых состояние Хафец Хесед, в котором никогда не будет светить свет Хохмы, то, что именно Раф и объяснил. Снял в клипе, а мем как раз то место, которое также называется Ишсут, и здесь говорится о четырех нижних сферот, им, нецахот, Исот, Малхут, помноженное на 10, поэтому 40, мем, и здесь как раз есть потребность в хохме, и входит вся забота о нижних. Это именно то, что сказал Рав, что такое зад бина хочет получить, чтобы передать нижним. И тогда мы уже входим в эту картину, где наша функция как душ, которые поднимают ман. Если здесь возникнет желание, которое называется ман задбине, на задбине даст немного света. И тогда все наше управление, все забота о будущем, чтобы получить исправление, обращены к задбине, мы получаем оттуда тогда сила отдачи, и получаем свет, который нас исправляет. Это уже вся система, которая заботится о нас, и зависит от нас, насколько мы поднимем ман и захотим получить эти силы, чтобы отдавать.
5: Woman, Chile.
6: Gracias, amigos. Una pregunta: ¿por qué solo existe el Simsum Aleph y Bet? ¿Y no siguen produciendo más Simsum?
1: Тогда, когда есть только первое сокращение, он не продолжает создавать. Почему есть потом второе сокращение, а нету третьего, четвертого?
5: כן, זה נכון. שאלה תמיד מתבקשת, למה אין צמצום גימל?
1: Да, напрашивается вопрос всегда, почему нет третьего сокращения, четвертого, есть только два сокращения. Первое сокращение не отменяется. Что такое первое сокращение? Это корневое сокращение. Желание получать не может получать. Свет никогда не войдет в желание получать ради себя. Свет может зайти только в намерении ради отдачи. Это исходит, эти вещи всегда исходят из четырех стадий прямого света. То, как кли развивается, оттуда, собственно, там все корни. Поэтому вот это решение, которое было принято в Малхут бесконечности, которое было наполнено светом, и сказал, все, я не получаю. Потом уже второе сокращение. Оно еще больше ограничивает кли от получения. И все. Больше нет сокращений, потому что второе сокращение нас переводит из большого состояния в малое. Теперь так рождается кли в малом состоянии. Мы будем изучать еще и бурья, ника, мухин. Станет большим, маленьким. То есть есть два сокращения. Больше нету и не будет.
2: Мак, Тейша.
0: Мак 9, пожалуйста.
7: Вопрос. Что такое Мелахим? Откуда они происходят и какую роль играют в общей системе? Спасибо.
0: Мелахим — это раскрытие Малхут, которое происходит в Зад-Никудим, когда как раз желание получать там раскрывается. И это то, что приводит к разбиению в конечном счете.
1: Я добавлю, разбиение келим — это вещь очень такая стройная. Это не то, что как мы привыкли. Да, что-то там... Чашка разбилась, осколки разлетелись в разные стороны, и все на этом. Тут разбиение келим — это все очень стройное. А сколько там Раф написал? 288, 32, ламет бет. В общем, 320. Малахим — это 7 малахим царей, погибших, умерших, да? Вы верхняя треть тиферет, две трети тиферет там спускаются тоже. Это как один мелех. А последний мелех, вы видели, как Раф написал, мелех дат, он не разбился, у него нет гуф. Но все эти мелахим — это распространение как бы света и разбиение, распространение света и разбиение. И так разбиваются четыре мелеха на Авиют Далет, потом на Авиют Гимел, то есть Малхей Даргат, Малхей Тангим, на весь Авиют, и Авиют Алиф уже не разбился. Их называют Малахим, дословно царей. То есть Келим, которые как бы распространились на Зивуге, которые, собственно, нельзя было делать. Но мы знаем, что все управляется свыше, поэтому это все и произошло.
5: Вот. Ну, Яв.
0: Мир Ацилут, который исправил мир Никудим. При создании мира Ацилут начинают создаваться аотиот, буквы. Там начинаются соединяться все буквы Алиф-Бет.
1: Но Раф не говорит об этом.
0: Но я вижу, что он исправил Гарбины, и пришла буква Самы, когда исправил Задбины, буква Мэм. Поэтому я спрашиваю.
1: Нет, правильно, в мире Ацилут там буквы. мы говорили, в мире Ацилут есть буквы. Мир Ацилут, Бальцулам пишет об этом, это как на белом листе, есть недостатки, есть буквы.
0: Спасибо.
5: И честно.
0: Здесь, в мире Ацилут, Рав там нарисовал, что есть табур между Абавима и Ишсут.
4: Да?
0: Так что такое табур? Есть табур первого сокращения и табур со второго сокращения?
3: Я
0: не помню, чтобы он говорил о таборе.
1: Нет, он говорил, он нарисовал.
5: Есть табор
1: Арихампина. Распространение идет до табора Арихампина в мире Ацилут. Это особый табор. Вообще Арихампин — это особый парцов. О нем можно много говорить. Потому что он исправляет Арихампин. Что исправляет Арихампин? Он исправляет Ахаб Кетера.
5: Атик
1: исправляет Гальгаль Тейнам Кетера, а Арихампин исправляет Ахаб Кетера. Все зависит от него. Арихампин — это первый парцов, кстати, если обратить внимание, который родился под табором, потому что Атик произошел от Зивуга, который произошел в Мецах. Мецах — здесь, в Рождесаге. И он спустился на свое место под табором. Он взял Келим, который он должен был исправить, как Раф нам начертил. Да, все Гальгальтейнам, все Кетеры. И тогда из Зивуга Атик с самыми чистыми келима мира Никудим рождается парцуф Арихампин. И именно этот парцуф берет в исправление Ахаб Кетера. И поэтому он делает много работы. У него есть несколько рашим, и свет хохма там, и закрыт там, закупорен там. Если это все закупорено в Рош Арихампин, да? Тогда что же распространяется под Арихампин? Какой свет хохма мы получаем? Может быть, свечение хохмы?
0: Так, понятие табор — это там, где прекращается, прекращается свет хохма?
1: Нет-нет, Рав сказал в П Арихампина.
0: Так это тоже можно назвать табор. Так он нарисовал.
1: Он сказал П.
0: Есть здесь деление в самом парцуфе Арихампин. Когда мы видим, что до П распространяется свет бесконечности, это то, что Рав сказал в клипе. А от П до Хазе мы видим, что есть Аба Ваима, а от Хазе до Табора есть Ишсут, а от Табора до Сиума Арихампина находится зон. Такого деления. И также можно видеть, что в самом Арихампине тоже есть парса, докуда светит свет хохма и это П, а затем есть деление между Абавимой и Сутом, и это внутреннее распределение Арихампина.
1: Правильно, он сказал до зон, до этого табора. Это все еще Рашим, это исправление Рашим мира Никудем, который разбился. Но зон уже находится на связи с нами. Мы когда чертили такой чертеж, где мы вместе с Ави, много лет тому назад мы это делали, вместе с Нуква и Зарампином, зон, как это воздействует на то, что происходит вообще в нашем мире. Если Нуква поднимается в Зарампин, происходит что-то хорошее, Пурим. А если она спускается, ну, происходит разбиение первого храма, второго, то есть зон мира Ацилут, они управляют тем, что происходит под ними в мирах и душах.
5: Солт-Лейк-Сити.
8: Шалом, Верим, thank you for taking my question. I heard that the Абавиим of Форекс, the Абавиим of Никудим, how does this mechanism work? How does Абавиим of Ацилут relates or interacts with the Абавиим of Никудим? Thank you.
0: Какова интеракция между Абба Ваима и Ацилутой, Абба Ваима и Никудим? И как Абба Ваима и Ацилута берут решимот Абба Ваима и Никудим и исправляют их?
1: Ну правильно, Абба Ваима и Ацилута исправляют келим Абба Ваима и Никудим. Если ты хочешь более точно, то Абба берет Ахаб, Абба Никудим,
5: как бы
1: Гар Абы забрал Атик, мы же помним, да? Все Гар Гальтейнаем забирает Кетер, то у Абба
5: Ацилута,
1: у него остается Ахаб, а у Имы тоже остается Ахаб и Имы. Только у Абба остается 6 сферот, кроме Малхут. У Имы остается 5 сферот, тоже кроме Малхут. Так я вас сейчас запутал, да, без чертежа. А Малхуты, которые остались в мире Никудим, а там у Имы, забрали Исраэль Саба и Твуна. Потом они, когда соединяются, делают между собой Зивуг. Абба, мир Ацилут, исправляет Абба.
5: Ахаб.
1: Ахаб, Абба, Никудим, а Има, Има, Никудим. Хохма исправляет Хохму, Бина исправляет Бину.
5: От?
1: Еще?
2: Флорида.
0: Флорида, пожалуйста. Спасибо, друзья. Вопрос относительно мира Ацилута, Арихампин, Абба Ваима и Шсудзон. Они родились сразу же от Атика или есть исхождение каждого, когда он дает возможность выйти другому парцуфу в мире
2: Ацилут?
0: Парцуф Атик порождает парцуф Арихампин. Мы видим, что поскольку каждый парцуф сейчас делится из мира Никудим на Гальгальтейнаем и Ахаб, Ахаб находится в Гальгальтейнаем нижнего парцуфа, и поскольку Атик входит в Ибур, затем Яника и Мохин, в него уже включается решимот следующего парцуфа, это Арихампин. И тогда, когда Атик входит в Гадлут, он уже может породить Арихампин. И так с каждым парцуфом. Это процесс, который объясняется в введении достаточно подробно.
9: А
1: мой вопрос такой, как раз в продолжение вопроса из Флориды. Обычно каков порядок? Мы видим сначала урока, что есть абсагмабон, а сейчас есть гораздо больше, больше деталей в саг, и кажется, что это поднимается после ма и бон. На чертеже это не очень-то как бы
5: и...
1: Смотри, вопрос, что ты называешь майбон. Тут много, несколько видов майбон. Есть высший майбон, который выходит после парцуфа саг и находится в мире Адам Кадмон. У нас есть Гальгальта, Абба, Саг, высший Ма и высший Бон. Это один порядок. Затем у нас есть порядок парцуфов, которые спускаются вниз. Гальгальта, Абсаг, потом Ма, это уже мир Никудим, так? А Бон, теоретически, должен был бы быть миром Ацилут.
5: А он,
1: когда он появляется вот в своем порядке, да, после мира Никудим. Мир Никудим должен был быть Ма, а мир Ацилут должен быть Бон. Но именно потому, что мир Никудим разбился, то Ацилут берет на себя роль исправления мира Никудим. И он становится Ма, вместо мира Никудим, который становится Бом. Поэтому мир Ацелут называется новый Ма. Ма, который приходит вместо разбитых Никудим. Еще.
0: Москва 3, пожалуйста.
9: Здравствуйте, товарищи. У меня такой же проблема, как у Коля. Очень много терминов. Очень много терминов, и понятно, что путаница, и возникает такой вопрос. Ну, а что я от этого получу? Ведь на самом деле основная работа у нас ведется, групповая работа в десятке, между товарищами и так далее. Я понимаю, что это духовная система, это законы, которые над нами и так далее. Так вот, если я приложу усилия, запомню термины, как-то у меня это все вложится в моей коробочке, в голове, может быть, даже в сердце, я начну хоть как-то что-то понимать, и это займет время. А что мне это даст в работе групповой? Ну, кроме света, возвращающего источнику, пункт 155, предусловие КТС, может быть, что мне это нам даст?
0: Это хороший вопрос. Рав на уроке сегодня как раз говорил о том, что у него были части в ТЭЦ, которые очень сложные, и он ждал подъема, чтобы у него что-то там раскрылось. И это то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы нам раскрылось, чтобы мы почувствовали, о чем говорится, чтобы мы не оставались в каком-то рисунке, чтобы это играло в наших чувствах. Мы хотим это требование, чтобы войти во внутреннюю суть этой картины. И мы видим, что по мере того, как мы изучаем, скажем, четыре стадии прямого света, нет проблемы. И с парцуфом Адам Кадмон нет проблемы. Но по мере того, как мы все больше и больше приближаемся к нашей роли в системе, ближе к нашей работе, где здесь уже говорится о подъеме ман, говорит о том, что очень сложная система, и все труднее войти в это. Так здесь на самом деле это понятие наших усилий, когда мы хотим, чтобы нам раскрылось. Если не раскрывается, это не место отчаяния, а как раз наоборот, превратить это в молитву. Это наши усилия, наша работа, не только в объединении между нами, но чтобы в объединении между нами это раскрылось, и мы смогли насладиться замыслом творения, которым Творец хотел нас насладить. Это часть процесса.
1: Или второй этап, когда я понимаю как бы все, у меня как бы есть схема, я могу еще изобразить, а внутри этого не чувствую, да, у меня нет контакта. Я готов лопнуть, я хочу так это почувствовать. Это, смотри, какая просьба, это ман, да, Европа, женщина Европы.
10: Amigos, como Ава Вейма Superior le entrega esa jojma son, porque ahí solo es Hafet Seset.
0: Как высшие Аба Вейма отдают хохму зон, потому что после этого есть только
1: Ну, согласно просьбе, в этом весь механизм, правильно, Аба Ваима Хафец Хесед. Нет, ну, Ваима, Бина Хафец Хесед, она не хочет для себя, она по отношению к самой себе Хафец Хесед, но по отношению к нижним, по отношению к зон, это ее роль, как у всякой мамы, заботиться о детях. Наши мамы, наши женщины, они как бы... У них это все в качестве инстинкта, но здесь, в духовном, это должна быть просьба. Поэтому так это устроено, это защита, так чтобы разбиение больше не произошло. Поэтому нижние просят, и тогда только лишь и ма, или бина, дает им то, что нижний просит, потому что он готов получать, если есть там экраны. Има проверяет это все. Помните, мир никудим, и има передал свет в зон. У зон не было экранов. Не были готовы. Они разбились. Вот эти Малхей Даргат, Танхим, то, что мы учили. Теперь в мире Ацилут должно быть так, механизм, который не приведет к разбиению в мирах больше. Один раз был разбиение в мирах, потом будет еще разбиение в Нашамот, но в мирах больше не будет разбиения. Еще.
11: У
1: нас только минута осталась.
0: Асав, пожалуйста. Не знаю, за минуту ли, но давайте попробуем. Мир Ацилут — это мир исправления, верно? Зон Ацилута, он исправляет или исправляется?
1: Правильно, хороший вопрос. Зона Ацилута исправляются или они исправлены? Мир Ацилут и мир исправленный. Он уже готов исправлять все, что есть под ним. Так вот, мы сегодня еще не говорили о мирах, о душах, то, что есть под миром Ацилут. Но зон — это механизм, который занимается исправлять то, что есть под ним. Да, тут ты прав.
0: Мы перейдем к Дуде, к сообщениям.
12: Я
1: хотел сообщить на ближайшую неделю, в субботу, 18 и 19 июля, в субботу и в воскресенье мы отмечаем День памяти Арии. Это День памяти. Утренний урок, дневной урок будут посвящены этой теме, и на трапезе, на третьей трапезе, это будет трапеза, посвященная Дню памяти Арии. Третья трапеза — это трапеза Арии. И что у нас будет на самих уроках в субботу утром? Мы будем на первой части изучать особый урок Рава. Потом у нас будет недельная беседа, да, с руководством, с тем, как мы идем выше знания, идем за нашей Рош. Мы как группа берем на себя эту ответственность и держим это направление, которое направило нас Рав. А в воскресенье тоже будет урок в память Арии, и, как мы сказали, третья, это в субботу, третья трапеза — это будет трапеза Арии, а в воскресенье утром мы продолжим. Еще будет один урок в записи, особый урок с Равом. А вот на второй части Михаил и Авиу проведут урок в честь Ари. И так у нас будет весь день так. То есть у нас будет уикенд такой. И подготовьте себя к этим дням. А закончим песней.

0: Хаверим якарим, בחלק הראשון של
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 8 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1346. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 34 минуты, пожалуйста. Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»? Мудрецы сказали о написанном. «Да обратит Творец свой лик к тебе» следующим образом. В одном месте Писание говорит «обратит Творец свой лик к тебе», а в другом месте говорит «он не обратит свой лик». Каким образом могут сосуществовать эти два изречения? Когда Израиль выполняет желание Творца, обратит Творец свой лик к тебе, а если не выполняет желание Творца, то он не обратит свой лик. Конец цитаты. И следует понять, если Израиль выполняет желание Творца, почему нужно обращение лика? И для того, чтобы понять то, что они объяснили, сначала нужно понять, что такое желание Творца и что такое лик Творца. И согласно тому, что мы учим, это означает, что желание Творца — отдавать. Как сказано, что цель творения — заключается в его желании насладить свои создания, то есть дать им благо и наслаждение. А ликом Творца называется раскрытие лика, то есть когда человек удостаивается постижению открытого управления, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Как написано в предисловии к тесту, первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением он удостаивается прозрения в Торе и становится словно усиливающийся источник. И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному выбору усилиям, человек удостаивается увидеть предназначенную для него в будущем награду за заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушении.
2: В свете сказанного следует объяснить то, что мы спросили о написанном здесь. Когда выполняют желание Творца, Творец обращает к ним свой лик. Ведь они же выполняют желание Творца. Так зачем же говорилось здесь, что они нуждаются в написанном «Творец обратит свой лик к тебе»? Дело в том, что лик Творца — это раскрытие управления Творца как доброго и творящего добро. Поскольку было сделано исправление, что прежде чем человек исправляет желание получать, чтобы оно стало ради отдачи, управление Творца будет скрыто и не проявлено. Поэтому, прежде чем человек достигает способности выполнять его желание, так как желание Творца отдавать, также и человек должен тоже обрести желание отдавать. А когда есть подобие по форме, тогда есть место тому, чтобы Творец удостоил его раскрытием своего лика, то есть свойством раскрытия глаз в Торе. И он удостаивается постижения того, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. И это может быть только после того, как человек выполняет желание Творца. То есть человек уже удостоился желания отдавать, и именно тогда исчезает скрытие и сокращение.
1: Тогда, как если Израиль не выполняет желание Творца, но хотят, чтобы Творец дал им все в получающие килим, а это обратно желанию Творца, чье желание отдавать, тогда должно быть управление в свойстве «он не обратит свой лик», то есть в свойстве «ахораим», обратной стороны, которую называют «скрытием лика Творца». И это называется «он не обратит свой лик. И это по причине исправления, чтобы не было стыда. И точно так же следует объяснить приведенное выше высказывание в отношении времени начала работы. То есть прежде, чем человеку удостоился быть среди тех людей, которые уже удостоились быть выполняющими желания Творца, и нужно объяснить, что выполняющие желания Творца — это те, кто идут по пути, чтобы стать выполняющими желания Творца. Ибо идущие по этому пути уже называются согласно названию пути, по которому идут. И это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о том, что написано, «дает мудрость мудрым». И Бааль Сулам спросил, «Разве не дает мудрости глупым, следовало сказать?» И он сказал, что имеются в виду те, кто желает мудрости. Они уже называются мудрыми, потому что идут по пути обретения мудрости. И поскольку они дают пробуждение снизу, им дают мудрость свыше. Так же и тут. Когда они хотят прийти к тому, чтобы постичь силу желания отдавать, это уже называется, что выполняют желание Творца. И в соответствии с правилом, пришедшим очиститься помогают, они получают помощь от Творца. Поэтому Писание говорит им, обратит Творец свой лик к тебе. То есть Творец светит им своим ликом, что означает, что Творец помогает им. И в чем заключается помощь? Это как написано в книге Зоар. Пришедшему очиститься помогают. И спрашивает, чем? Ответ. Святой душой. И это называется лик Творца. Как сказано, ибо в свете лика своего дал ты нам Тору жизни и любовь к милосердию. То есть благодаря свету лика Творца они получают любовь к милосердию, то есть к свойству отдачи. То есть Творец дает им силу любить свойство хесед. То есть любить быть отдающими.
2: И это называется «обратит Творец лик свой к тебе и даст тебе мир». Где мир, это, как написано, «услышу, что скажет Творец Всесильный». Ибо мир обращает он народу своему и благочестивым своим. Лишь бы не возвратились они к глупости. Получается, что мир означает, что Творец говорит «мир», чтобы больше не согрешил. И он удостаивается быть в мире с Творцом. И это означает, что когда выполняют желание Творца, тогда они получают помощь Творца. И это называется, что обратит Творец свой лик к тебе. В случае, когда не выполняют желание Творца, то есть не идут по пути, чтобы достичь желания Творца, то есть желание отдавать, тогда о них говорится, он не обратит свой лик. То есть он не может им помочь, то есть наполнить их желание, потому что их желание противоположно святости. Ибо как же он может дать им то, что против желания Творца? Ведь все, что человеку нужно делать в духовной работе, это только исправить свои действия, чтобы они были ради отдачи. А если Творец обратит к ним свой лик, то есть они получат помощь, чтобы могли работать еще больше ради желания получать для себя, то получается, что Творец как будто бы их подставляет. Поэтому тем, что Творец не обращает свой лик к ним, этим он помогает им, чтобы они не остались в эгоистической любви к себе. И об этом сказано пришедшему: «Оскверниться открывает», но не дают ему помощи. А пришедшему очиститься помогают. И сказанного поймем, что означает возвращение. То есть, что человек должен вернуть? Возвращение означает, что он что-то получил, и он должен вернуть то, что получил. А дело тут, как сказано выше, в том, что поскольку человек рождается с природой желания получать для себя, поэтому человек хочет работать только ради выгоды для человека. То есть он хочет, чтобы Творец наполнял его получающий келим. И на это человек должен совершить возвращение. То есть все делать ради небес. То есть то, что он получает, он не хочет получать ради собственной выгоды, но все, что он получает, это лишь для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Ведь Творец хочет, чтобы человек получал, как сказано, что его желание насладить свои создания. Получается, что все то, что он получает, это только ради того, чтобы вернуть, а иначе он не хочет получать. И это называется возвращение. То есть он возвращает все, что он получает.
1: И это так, как написано в книге Зоар. И каждый, совершающий возвращение, словно возвращает букву Гей, Малхут, к букве Вав, Зеранпину, сыну Юд-Кей, и восполняется благодаря ему имя Авая. И это, безусловно, возвращение Чува, состоящее из слов «вернется Ташув Гей Квав». И в книге Зоар говорится: и это возвращение, то есть Малхут, и Гей имени Авая, называется жизнью, как сказано, ибо из него источники жизни, то есть души Израиля, являющиеся следствиями Малхут, называемой жизнью. Это дыхание, которое выходит и входит в уста человека без труда и усилия. И в этом смысл буквы «гей» в слове «сотворение их» — «гибарам». Ибо буква «гей» произносится из уст с большей легкостью, чем все остальные буквы. И о ней сказано: «образ Творца видит он». А также только в подобии «малхут» будет «только в подобии будет ходить человек». И поскольку она пребывает над головой человека, ему запрещено проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой. Ведь если она уйдет от головы человека, жизнь сразу же уйдет от него. И следует объяснить сказанное в Зоар, что возвращением называется возвращение Гей Квав. А дело тут в том, что вся наша работа — это принять на себя бремя высшей власти, высшей Малхут, несмотря на то, что она находится в скрытии и не проявлена. То есть, несмотря на то, что замысел творения заключается в том, чтобы насладить свои создания, в любом случае было произведено сокращение и скрытие на высшую Малхут для того, чтобы было место выбора. То есть, чтобы у человека была способность сказать, что то, что он принимает бремя высшей власти, это не из-за любви к себе, а из-за того, что он хочет доставить наслаждение Творцу. А если бы царь был раскрыт, то, конечно, человек бы принял раскрытие Творца по причине любви к себе, потому что мы должны верить, что нет большего наслаждения в мире, чем видеть лик царя. Получается, что во время принятия Высшей Малхут человек должен быть отделен от Творца по причине отличия по форме. Ведь известно, что отличие производит разделение в духовном.
2: Получается, что это скрытие приводит к тому, что нам трудно принять бремя Высшей Малхут и верить, что управление Творца доброе и творящее добро. И только тогда, когда человек идет путем, ведущим к тому, чтобы прийти к совпадению по форме, то есть чтобы все его действия были ради небес, то в мере его намерения ради отдачи, в этой мере пропадает для него скрытие и сокращение. И тогда человек может постичь благо и наслаждение, потому что он получает тогда все это в отраженном свете. То есть он наслаждается всем только потому, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. И поэтому получение наслаждения не производит разделения. Человек получает высшее благо в соответствии с правилом, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его накормить. Следовательно, у человека уже нет работы, чтобы обрести что-либо, потому что Высший уже может дать, потому что у него уже есть келем, совпадение по форме. Получается, что

0: давать. И тогда Малхут получает совпадение по форме с Творцом, с дающим. Получается, что высшее благо передается нижним без всяких трудов и усилий, как было сказано в цитате из книги Зор, поскольку дарование высшего блага относится к Творцу. Он его дает, и не нужна человеку никакая работа, чтобы достичь этого. А вся работа человека только со стороны келим, чтобы у них было подобие по форме. И это называется работа на земле. То есть работа в том, чтобы их небесная Малхут была ради отдачи.
1: И об этом сказано: все во власти небес, кроме трепета перед небесами. И здесь, под словом «все», следует понимать то наполнение, которое дает Творец. И есть много разных наполнений в высшем благе, и в общем они называются наранхай, или хохма, или хасадим. И все это Творец дает без всякого труда со стороны человека, кроме трепета перед небесами, где суть трепета заключается в том, что человек должен работать над тем, чтобы он боялся, что может статься, он не сможет действовать ради отдачи. И это относится к работе человека. То есть человек трепещет и боится получать, может быть, он не сможет быть в намерении ради отдачи. И способность не получать — это мы относим к человеку. А дарование мы относим к Творцу. Получается, что трепет перед небесами заключается в том, что он боится получить, ведь, может быть, это приведет его к отделению от Творца. И эту работу мы относим к человеку. Иными словами, в этом заключается вся работа человека, как обрести отдающие келим. Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Потому что Малхут называется жизнью, от нее исходит жизнь. Итак, это после того, как человек уже обрел отдающий келим, тем, что вернул Малхут, который называется получающим кли, чтобы она сейчас была в состоянии отдающего кли. То есть, чтобы творение исправили в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была ради отдачи, а не ради получения. Тогда Малхут дает им жизнь, как написано, ибо от нее исходит жизнь. И это человек получает без труда и усилий. И в этом значение буквы «гей» в слове сотворения их, «гибарам», как сказано выше. Потому что после того, как человек исправил Малхут, а это последнее «гей» в свойстве подобия по форме с «ют гей вав», тогда к человеку распространяется высшее благо без труда и усилий, так как он исправил его.
0: И это то, о чем говорит Зор. О ней сказано: образ Творца видит он. Ибо Малхут называется образом Творца. Следует объяснить, что он хочет сказать этим. Что вся работа только в свойстве трепета. То есть, чтобы не получать высшее благо, поскольку может статься, что у него не будет достаточно сил направить ради отдачи. И это то, как написано на Моше. «И скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть», сказали мудрецы, «в награду за «и скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть», он удостоился, и образ Творца видит он». То есть, как было сказано выше, усилие, оно только в свойстве трепета, как сказано, потому что боялся посмотреть. А потом приходит награда без всяких усилий и труда, когда удостоился увидеть образ Творца,

0: То есть свойство Малхут. Как сказано, что Малхут называется образ Творца. Получается, что вся жизнь исходит от Малхут. Как сказано, что Хей в Авая называется жизнью. И это приходит без всякого труда и усилий. В изречении «Только в подобии целем будет ходить человек». Слово «целем», как сказал мой отец и учитель Валя Сулам, происходит от слова «тень», «цель». То есть тень — это там, где солнце не светит, где скрытие. То есть после того, как человек принимает небесную Малхут в виде скрытия вышезнания, тогда он удостаивается знания святости. И именно об этом сказано, только в подобии будет ходить человек. То есть именно когда человек принимает на себя небесную Малхут в виде цели, тени, с помощью этого человек может продвигаться по пути, по ступеням святости. И это означает, будет ходить человек.
1: И также надо объяснить то, что написано. Запрещено человеку проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой, где рожь, голова, означает знание и разум. Покрытие головы — это когда он покрывает свой разум и не смотрит на него, а идет выше знания. 4 ама — так называется человек, то есть это ступень человека. То есть имеется в виду, что человеку запрещено идти без веры выше знания. А если он идет внутри знания, то есть открывая голову, сразу же жизнь уходит от него. Но именно благодаря тому, что покрывает голову, он удостаивается святого знания. Однако эта работа в вере выше знания должна находиться, производиться в рассудке, так как только тогда человек может понять, что такое выше знание. А иначе человек ошибается в этом понятии выше знания. И это, как сказали мудрецы, не пытайся умиротворить своего товарища, когда он в гневе. Поэтому, когда человек злится, то есть он недоволен своим состоянием, в котором находится, и начинает проверять себя, тогда он вообще ошибается и не в состоянии произвести правильный расчет, как сказали мудрецы, поскольку он, Муше, впал в гнев, он впал в ошибку. А главное в злости человека на себя, в работе, выражается в горести от того состояния, в котором он находится. Поэтому все расчеты, которые он делает, они неправильные. Из-за того, что сам он находится в состоянии, когда у него отсутствует рассудительность. И в этом состоянии он не должен делать никаких расчетов, а принять на себя высшую Малхут без всяких расчетов. И только после того, как он принял на себя бремя высшей Малхут принудительно и успокоился, тогда он может производить расчеты и знать, что такое выше знание, что такое ниже знание и что такое внутри знания.
0: Потому что следует знать, что когда человек раздражен чем-то, он чувствует тогда, что он находится в дискомфортном состоянии. И невозможно в это время верить в личное управление, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. Поэтому в этом состоянии он злословит на управление Творца, и сразу же человек отделяется от веры. Потому что есть исправление свыше, о котором сказали мудрецы, человек не согрешит, если в него не вселится дух глупости. Это означает, что Дух Святости, который был у него, уходит у него. И это делается для блага человека. Потому что тогда, когда у человека нет Духа Святости, он не может причинить вред тому, чего у него нет. Поэтому, когда человек падает в состояние печали, то есть когда неоткуда ему получить радость, он отделяется от святости. И для человека тогда есть только один совет, чтобы он принял на себя принудительно бремя высшей Малхут и вознес молитву к Творцу, чтобы помог ему, чтобы это принуждение, которое он принял на себя, Творец помог ему, чтобы оно стало радостью. Как сказано, служите Творцу в радости. А поскольку служение это сейчас у него по принуждению, то откуда он возьмет радость? Поэтому человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы он смог выполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». А также человек должен сделать преодоление, которое называется преодолением снизу, и верить, что он удостоился большой чести, что у него была сила преодолеть свое состояние и сделать что-то против разума. И это называется выше разума, выше знания. А также верить после того, как он преодолел выше знание, что это означает, что он работник Творца. То есть это преодоление, которое он совершил сейчас, называется работой Творца, поскольку он работает сейчас в свойстве веры выше знания. То есть только сейчас он называется совершающим работу, ибо тело не согласно с этой работой.
1: И сказанного получается, что тогда, когда человек приходит к состоянию, в котором тело не хочет выполнять работу святости, и человек тогда находится в состоянии, когда у него нет духа жизни, в такое время человек называется тем, у кого нет веры в Творца, потому что вера в Творца несет радость. Поэтому тогда, когда он раздражен и сердится на себя настолько, что не способен терпеть ничего, что находится вокруг него, тогда он находится в свойстве идолопоклонник. И об этом сказали мудрецы. Гневающийся, как будто поклоняется идолам. И это, как было сказано выше, потому что нет у него веры. Поэтому человек должен стараться за каждое прикосновение к духовному благодарить Творца. И тогда он устанавливает связь с Творцом. Иными словами, даже если он находится в состоянии, когда тело отталкивает все, что есть в святости, то и этим он тоже может осуществлять связь с Творцом. То есть человек должен сказать тогда, то, что я чувствую, что у меня нет никакого желания к работе, это тоже называется контактом с Творцом. То есть человек видит, что он не всегда думает о работе. То есть хочет ли он работать или нет. А ему дают думать и заботиться о разных других вещах, которые не относятся к духовному. Поэтому сейчас, когда есть у него контакт, за это он благодарит. И тогда, благодаря этому, человек может снова войти в работу и начать жить жизнью святости.
0: Хотя есть много аспектов в связи человека, когда человек связывает себя с Творцом. Но любой контакт — это великая вещь. И об этом сказано, как имя Твое Всесильное, такова и слава Твоя. То есть насколько человек может оценить важность и величие Творца, в этой мере он может благодарить и восхвалять Творца. И, конечно, если человек может представить себе большую важность и величие Творца, разумеется, он будет способен воздавать еще большую хвалу Творцу. И с помощью того, что человек преодолевает и воздает хвалу Творцу за то, за что-то. И неважно, за что он благодарит Творца, это действие уже создает связь с Творцом, так как с помощью этого он может войти в работу святости истинным образом. Поэтому во всех состояниях помогает только молитва.
1: Перейдем к уроку от 8 июля 2002 года. Мы прочитали статью в третьем томе «Шлавей Сулам», глава «Насо». Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Есть вопросы?
0: Тут индивидуально говорится. То есть я учусь с Творцом. Мы, по сути, все, что делаем, это групповая работа. Все, о чем мы говорили, нужно прийти к любви к ближнему. Как можно связать эти понятия в правильность, что и то, что мы делаем правильную работу?
1: Написано, и слиться с ним. Что это цель? То, что Творец требует от нас. Что это конец действия в начальном замысле. Сначала, то есть, был замысел, чтобы было творение, как он. И из этого замысла создано творение, с теми же свойствами и в тех же условиях, чтобы могло прийти к состоянию быть как он, как Творец. Точно одно напротив другого. То есть природа творения и условия окружения, то есть воздействие Творца на него, устроены в такой форме, чтобы дать творению возможность самому в свободном выборе, в ощущении своей свободы в выборе, прийти к слиянию с Творцом, чтобы оно действительно пришло к слиянию с Творцом. Эта вещь происходит только между Творцом и Творением, и кроме них нет вообще никакой вещи в реальности. Нет, и не было, и не будет, и не существует. Дело в том, что все потому, что исходит из замысла творения насладить творение и привести это единственное творение к слиянию, к подобию по форме с Творцом. Поэтому все время, когда мы обсуждаем какие-то вопросы природы, характера, пути, этапов, которые проходит творение, как Творец воздействует на него, на каждом этапе и на каждом шагу. Если мы не знаем, почему это происходит, мы должны вернуться к замыслу творения, что это конец действия, то есть конец состояния, конечное состояние, которое будет с творением. И из этого, из конца, Творец как бы обращается к началу, и тогда он начал творение. Из конечной картины. Конечная картина определяет все, что он начал. И как дал творению, как он воздействовал на творение, чтобы оно прошло от начала к концу. Это определяет конец. Так если мы задаем какой-то вопрос, Скажем, вопрос. Мы знаем, что во всех состояниях, во всем говорится о просьбе, говорится о связи с Творцом, говорится о личной работе человека, что я чувствую себя единственным. И также мы учим во всех местах. И даже если мы изучаем птиху, введение в ногу каббала, учение 10 сферот, где там написано, что кли объединяется с еще какими-то кли, и какие-то души еще с какими-то душами, нет такого. Каждая кли, каждая душа работает напротив Творца. Зачем Творец сделал все эти души и этот закон, чтобы они объединились вместе? И так далее снова. Из того же высказывания «Конец действия» в начальном замысле. Что там объединяются, где был начальный замысел, туда должен прийти конец действия. Оттуда, по сути, мы должны черпать все ответы. То есть, по-видимому, это необходимая вещь, что творение разделилось на много-много частей, что в объединении между всеми его частями оно сделает какое-то упражнение, которое поможет ему объединиться с Творцом, что из этого в работе, в объединении со всеми своими частями оно поймет, что значит объединиться с Творцом, как объединиться с Ним, как найти силы. Может быть, нужно просить их извне, от Творца и так далее. Будет ему чему учиться. Будет откуда начать. Будет где проверить себя. То есть разделение творения — это необходимая вещь. Как оно само изначально было создано в природе противоположной Творцу и должно прийти к подобию природы, к подобию по форме, так как узнать подобнее, подобие, неподобие, отдаление, сближение, все эти вещи, оно не может изучить с Творцом, потому что тот находится в отключении. Противоположности по форме, это называется отключением. Это приводит к отсутствию ощущения. Так как он может все-таки начать путь и все время идти этим путем до конца, чтобы там, где он отключен от Творца, в том мире, в котором он отключен, было у него что-то внутри, какой-то механизм, который восполнит ему это отключение. Я отключен от Творца на 100%. Как я могу видеть, что я отключен? Так мне сказали, что рядом с тобой есть несколько товарищей. Проверь, насколько ты отключен от них. И знай, что в той мере, в которой ты становишься подобен им, в той же мере ты идешь к подобию с Творцом. Тогда, хотя я нахожусь в скрытии, у меня есть какое-то место, состояние, возможность увидеть себя, проверить себя, контролировать себя. Поэтому творение не осталось одним творением, а разделилось на много-много частей. Насколько частей разделилось? Сколько в нем есть всевозможных развлечений? На столько развлечений оно и разделилось. Вот и все. Скажем, внутри нас есть 620 частей, 620 желаний. Тогда каждое желание Адам Ришона, у Адам Ришона есть Рош Тох Сов, его Тох — это его Келим, и Сов, в итоге весь его Гуф, разделилось на 620 частей. Органов, то, что называется, желаний. И каждое желание само по себе. И каждое желание, если оно само по себе, как оно может объединиться с другими? Не способно объединиться с другими. Оно должно знать что-то, что есть в другом, должно быть включено в какой-то форме, в каком-то свойстве с другим. Тогда говоря так, то, что произошло разбиение, и в результате разбиения каждое желание 620 желаний разделилось, впитало в себя включение всех остальных желаний. И тогда также разделилось, и еще разделилось, и еще разделилось до такой степени было разделение, что в каждом частном желании теперь есть там всевозможные другие желания. Это, как я всегда говорю, что каждая клетка, которая есть в теле, обязана быть включена и чувствовать все остальные клетки в теле. Это так, действительно. Мы раскрываем это в биологии. И это не может быть иначе в каждой замкнутой системе, если она действительно работает в совершенной форме, обязан быть такой закон. Каждая вещь состоит из всех. И отсюда нам понятно, как человек может прийти к слиянию с Творцом. Если он работает внутри себя и объединяет все свои части, хотя они сейчас разбросаны, если он объединяет их вместе, в отдаче, в подобие формы тому, что есть относительно Творца, чего он должен достичь. Но он не думает относительно Творца, что должен достичь. Он думает, как он делает это между всеми своими желаниями. Если он объединяет каждое желание с другим желанием, из этого он приобретает свойство отдачи. Свойство отдачи внутри своего тела, внутри общей души, которая называется Адам. Но это свойство отдачи работает также относительно Творца. Почему оно работает относительно Творца? Какое мне дело до Творца? Если я работаю в объединении с остальными душами, тогда мы объединяемся, и все. Дело в том, что должна быть цель изначально, цель творения, моя цель, что то же самое объединиться с Творцом. И тогда, ради объединения с Творцом, я иду присоединять к себе остальные души, остальные желания, исправить мое отношение к ним. То есть в той мере, в которой я приобретаю экран объединения с остальными желаниями, с остальными душами, в той же мере, если так, если я думаю об этом заранее, я иду объединяться с Творцом. Почему? Какая связь? Так я думал, что да, с помощью этого будет у меня объединение с ним. Нет. Связь строится не из того, что я думаю заранее, этого недостаточно. Это должно быть, но этого недостаточно. Ты знаешь, есть необходимые условия, но недостаточные. Так в науке такое есть понятие.
2: Условия необходимые, но недостаточные.
1: Условия необходимые, но недостаточные. Это в математике есть такие условия. Так необходимые условия — это то, что изначально я думаю о Творце. Я хочу объединиться с Ним. Ради этого это обязывает меня исправить свое отношение и объединиться с остальными душами, с остальными желаниями, которые в общем творении называются Адам. Когда я иду с этим намерением, что я хочу прилепиться к Творцу, объединиться с ними, у меня есть трудность объединиться с ними. Это трудность, когда я связываю два этих направления вместе. Я делаю условия. Я объединяюсь с ними, чтобы объединиться с Творцом. Я делаю это условие. Это условие делает мне, создает мне очень большую трудность. Это условие должно действительно привести меня к состоянию, когда я пойму, что не способен объединиться с ними. Что силу объединиться с ними я должен получить от Него. И с помощью этого я достигаю объединения с Ним. То есть тогда моя тенденция объединиться с остальными душами превращается в средство прийти к необходимости связи с Ним. Требовать от него силы. То есть, на самом деле, как будто бы у меня есть работа, я и товарищи, я хочу объединиться с ними, чтобы прийти к какой-то духовной цели, верно. Но я вижу, что я не способен это сделать. Эта работа, которую я не способен выполнить, обязывает меня снова обратиться к Творцу. И тогда я действительно нахожусь в двух процессах, как в одном. Насколько я хочу объединиться с товарищами, в этой мере я чувствую необходимость обратиться к нему, попросить силы. Тогда в этой мере я связываюсь с ним и возвращаюсь для объединения с ними. И все это становится одним и тем же. А потом, в конце пути, или даже посередине, когда я понимаю, что я делаю, я вижу, что мое объединение с остальными душами и мое объединение с Творцом становятся не двумя направлениями, которые я обязан связать одно через другое, а прямо единым целым. Они прямо одно, они находятся в одном предмете. Да?
0: И это тоже все, как мы говорили, что группа должна построиться одно общее кли. То есть все еще это то состояние, когда я работаю сам с собой. Неважно, что есть рядом со мной кто-то или никого нет. Я объединяюсь с ним, объединяюсь с Творцом. Мы связываем все только относительно того, как говоришь, что должно быть нечто общее для всех.
1: Теперь, чтобы начать путь, так прежде всего, как Рабаш пишет, что мы собрались здесь, чтобы прийти к тому, чтобы быть человеком. Человек — Адам. Это Эдамен Лейльон, подобен Высшему. Быть подобным. Так, прежде всего, это цель. Ради этого мы должны объединиться между собой.
2: Да?
1: Как человек, блуждающий в поле. Он объясняет это так. Мы идем объединиться между собой. Только по причине необходимости прийти к слиянию с Творцом. Не ради какой-то иной цели. Это должно быть абсолютной обязанностью. Тогда мы преуспеем в пути и не ошибемся. А затем, когда я, скажем, уже снабжен этим намерением, что я хочу объединиться с Творцом, и тогда я обращаюсь к людям, которые, как я, которые тоже хотят объединиться с ним, тогда нам понятно, что мы в этом находимся как то тело, которое разделили на 620, скажем, или на все еще большее и большее количество частей, где есть несколько частей в этом теле, которые понимают, что должны прийти к слиянию с Творцом. И тогда мы должны объединиться между собой, сделать эту работу. Почему именно с ними я должен объединиться? Я просто объединюсь, возьму каких-то чужих людей во всем мире, во всевозможных странах или что-то там, или членов моей семьи, не знаю. Просто. Нет. Говорят, что объединение относительно остальных людей. Конечно, что начнешь отдавать им, это, конечно, должно привести тебя, довести тебя до цели. Но это очень тяжелая работа. Это работа, где ты не найдешь топливо горючее. Ты не найдешь поддержку. А нам нужно желательно найти таких людей, которые тоже такие души, которые тоже в том же направлении, как и ты. И тогда есть взаимная работа. Мы пытаемся объединиться во взаимной форме, этим укрепить друг друга, потому что каждый из нас хочет объединиться с Творцом. А затем мы раскроем, что объединение между нами и объединение с Творцом — это то же самое. Что значит, что это то же самое? Что между мной и тобой, если будет точка объединения, точка связи, прямо вот такая спайка между нами, где мы будем в этой капле клея между нами, которая склеивает нас, там, только в этой капле, будет пребывать Творец. Не внутри тебя и не внутри меня, а между нами. Если мы построим связь, там, в этой связи он раскроется. Тогда, конечно, желательно, если так, найти людей, которые в том же направлении идут, к той же цели. Теперь, почему? Потому что в итоге я нахожу в нем поддержку, и он находит во мне поддержку. Отсюда мы приходим еще к вопросу, а если у меня, скажем, 100 человек. Ну, хорошо, я иду объединяться со всеми, и закончили. Ломаем все перегородки. Говорят, нет, это очень трудно. Я не могу сосредоточиться на 100 людях, уделить всем внимание и объединиться. Так что предпочтительные такие, что я почувствую их реакцию, что они почувствуют мое усилие, что они поймут меня, и я пойму их. Тогда желательно, чтобы они были по характеру, по ментальности, по восприятию, как-то близки мне, животным, внешним образом, так как мы сейчас способны понять друг друга. Потому что в итоге я ищу кого-то, братьев моих я ищу. Да? Что это значит? Что он в какой-то форме близок ко мне, что я пойму его лучше, что его воздействие на меня будет более понятным, а мое на него, я пойму его, как, может быть, вообще у него есть такое восприятие, что то, что я делаю ему, он истолкует это в другой форме, кто знает. Поэтому мы хотим объединиться в таком виде, чтобы было более правильное понимание между людьми. Теперь это правильное понимание может быть по исходному характеру, и оно может быть тоже по исходному характеру, но по каким-то более внешним признакам, да? Когда люди чем-то интересуются вместе, работают вместе, занимаются вместе, в какой-то форме близки, скажем, в человеческой форме. Тогда не точно характер, вот прямо характер, что я иду измерять, насколько ты такой, сякой, там, расточительный, властный, нет. А может быть, как чувствуют. Это прямо согласно чувству. Но чувство означает, насколько мы поймем друг друга, один друг другого лучше в помощи, в отдаче, в помехе, неважно, друг друга, но чтобы мы правильно толковали друг друга, и все. Есть люди здесь, которые прямо не понимают друг друга. Я признаю, что и у меня, и мне этого не достает.
2: Кенгерш.
1: Да.
0: Вопрос. Есть различие или связь между двумя вещами? Одно — это объединение с Творцом, а второе — это быть подобным Творцу. Есть отличие между ними?
1: Объединение с Творцом, подобие Творцу — это то же самое. Это не материальное, где может быть подобие, но не объединение, или объединение, но не подобие. В материальном, скажем, две машины похожи друг на друга, но это не одна, и они не объединены. В духовном нет такого. В духовном, насколько есть общность, то есть те же свойства, это становится единым целым. Это закон подобия формы, закон духовного пространства.
0: Состоянное состояние — это как неживое. Как сделать, чтобы постоянное состояние было новым объединением всяких?
1: В Постоянное состояние — это не живое. Как сделать, чтобы это состояние было все время в изменении, не быть неживым?
0: Чтобы новым объединением это стало постоянным.
1: Не быть неживым, тогда будет каждый раз новое объединение. Я не понимаю, что ты говоришь. И что такое новое объединение? Новое объединение, что двум людям не нужно, чтобы я все время объединился еще с такими, а ты еще с другими. Если мы оба меняемся, то тогда все время объединение новое. Тогда если оба мы не одинаковые, не неживые, тогда все время находимся в обновлении объединения.
0: С одной стороны, человек стремится к объединению с Творцом. С другой, служить и Творцу в радости — это две противоположности.
1: Творец дал нам работать, и кроме того сказал, будьте в радости, когда вы работаете. Ну и что? Он прямо смеется над нами. Он прямо хочет, чтобы мы страдали, да? Это похоже на то, что кто-то дает тебе удар, а я говорю ему спасибо. В духовном каждая вещь, о которой говорят так-то и так-то и так-то, это знак того, что есть такое состояние, что, может быть, ты еще не пришел к какому-то состоянию, что вот это так или иначе, но оно существует, и ты должен прийти к нему. Если написано «служите Творцу в радости», тогда есть такое состояние, что, начиная с него и далее, работа прямо дает тебе радость и счастье, и тебе больше не нужно ничего, кроме самой работы. Само действие наполняет тебя, и оно само вознаграждение. Ты еще не пришел к этому, ну, я понимаю тебя. На странице 63 в абзаце «То есть» строчка «Что это?» он пишет: «Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи». А какой может быть более хитроумный совет?
2: Адам невра бирацон ликабель.
0: Человек создан с желанием получать, и он хочет наслаждаться. Чем наслаждаться? Творец ведь создал желание получать. Невозможно сказать «я хочу». «Я хочу» означает, что есть нечто, чего мне не достает. И если я это получу, то я почувствую, что мне не будет недоставать. Поскольку существует только Творец, а затем Он создал творение, то понятно, что творение — это хиссарон почувствовать Творца. Там, где Творца нет, там находится творение. Скажем так, с чего началось творение? С того, что Малхут бесконечности сократила свет. Свет удалился, и осталось желание. Мы говорим, распространение света и его удаление делает кли пригодным к использованию. Там, где свет удалился, раскрылся хиссарон, то, что его нет, там, где нет Творца. Свет и Творец — это одно и то же. Там у нас есть творение.
2: Машаль-то бедюк.
0: О чем был вопрос?
1: Я спросил, почему он пишет это в такой форме, а не напишет, скажем, ты хочешь достичь бесконечного изобилия, так давай достигни желания давать.
0: Секунду, ты уже говоришь по-другому. Спроси первый вопрос.
1: Он пишет здесь, но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо. Все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Ты какой совет может быть?
0: Так вот, человек создан для того, чтобы искать наслаждение. Он хочет найти наслаждение. На самом деле хочет найти Творца. Все наши желания, сейчас мы этого не знаем, но в общем мы хотим Его. Мы хотим Его почувствовать. Любыми наслаждениями. Все, что ты видишь, все, в общем-то, приходит от Него в разных облачениях. Он стоит за всем этим, и Он нас наполняет. нет другого источника наслаждения. Отсюда проблема в том, что мы должны прийти к состоянию, когда мы не бежим за ним, то, что называется, вплоть до того, что не дает мне уснуть или болен любовью я, это называется адолишма. Но человек в конечном итоге приходит к состоянию, когда он жаждет не наслаждения, а связи с дающим наслаждение. И для него начинается важность и симпатия, и отношение к Творцу становится важнее, чем воспользоваться им как наслаждением, чтобы наполнить себя. Изначально важность Творца для нас нулевая. Желание использовать его, эксплуатировать его, насладиться им на 100%. А я должен прийти к состоянию, чтобы эти 100% желания насладиться им были бы у меня как ноль. А желание познать его важность, соединиться с ним, быть в нем, стали бы 100%. То есть увеличить важность до 100% относительно моего желания насладиться им и все. Как я могу это сделать? Говорят, что такое желание к важности я обязан получить. Сам по себе получить не могу. И получить его могу только из окружения. Если окружение мне не даст такое желание, у меня нет никаких шансов его самому отыскать.
1: Я иду к связи с ним, отказываюсь от наслаждения, чтобы идти к связи с ним ради большего наслаждения. Нет, тут как будто бы...
0: Ты говоришь о состоянии лолишма, когда мы идем и все время увеличиваем наше желание насладиться духовным, вместо того, чтобы наслаждаться материальным. У меня в нашем мире, слава Богу, тоже есть чем наслаждаться. Верно? Еда, секс, семья, дом, животные наслаждения, вот телесные, то, что мы называем. А затем человеческие наслаждения. Деньги, почести, знания. Относительно этого я хочу развивать сейчас свое отношение к другому, дополнительному наслаждению, духовному. Почему? Потому что оно чуть более отдаленным, не очень чувствуется. Так вот, я сейчас с помощью группы, учебы развиваю желание к духовному наслаждению, чтобы оно было больше, чем мои желания к материальным наслаждениям, ко всему, что есть передо мной. Если у меня получится прийти к состоянию, что я буду просто как бы болен этими духовными наслаждениями, просто умираю по Творцу, по отношению ко всем наслаждениям в материальном, и это будет у меня постоянным. Бывают у нас иногда подъемы и падения, он говорит о постоянном состоянии. Если я его достигну, это означает, что я пришел к максимуму, к максимуму желанию ради получить духовное. Большего от нас не требуется. Большего и не требует. Если я к этому приду, затем мне дают войти в духовное, но дается мне это с помощью экрана, и дальше обо мне уже заботятся. Не я сам перевожу себя из лолишма максимального к самому маленькому лишма. Это не делаю я сам. Моя проблема сейчас в том, чтобы только увеличить важность духовного, то, как я это понимаю, чтобы то, что это нечто, что относительно этого Жизнь ничего не стоит. Просто наступить ее и перейти в духовное. Как я это сделаю, что я чувствую духовное, я его понимаю, я вижу хоть что-то, как-то. Нет. Что мне сидеть и ждать ударов, чтобы я хотел убежать от этого мира в духовное, потому что деваться некуда. Это не будет называться путем Торы. Это очень долгий путь, тысяч лет развития. И поэтому только группа может мне предоставить все необходимое, чтобы я попал в какую-то группу, где бы меня полностью промыли, где говорилось бы только о духовном. Что по сравнению с этим?

0: Там вся эта жизнь ничто, а духовное это все. Более чего того, человек должен видеть, что жизнь хорошая, мы наслаждаемся, нам все время дают понять, что есть еще чем насладиться в этой жизни. Но духовное — это просто выше всего этого. Это что-то потрясающее. Вот это я должен слышать от товарищей.
1: Понятно?
0: Не очень. Ну, с тобой согласен. Лучше бы, если бы было все просто. Нажал на кнопку и произошло.
1: Это что, Миша?
0: Да, Миша.
2: Если ты слышишь эти вещи, высокие от товарищей, то выходит немножко противно, так, немножко искусственно.
0: Не нужно говорить обо всем этом. Ребята, Творец велик, вы только взгляните, какой у меня есть товар, я вам хочу его продать, какой он красивый, блестящий. Не то, что это как бы не сработает, не купят его. Я не впечатлюсь, если ты будешь так со мной разговаривать. Тем более, что мы здесь не такие уж и все утонченные. Да, это так, но что сюда приходят люди со сильным, хорошим, грубым желанием получать, относительно большим. Поэтому мы должны подобрать такой язык и такие средства и такие облачения, чтобы каждый максимально мог впечатлиться от того, что происходит вокруг него в нашей группе. На самом деле, мы же только убегаем от этой картины, но у меня нет никакой другой возможности соединиться с Творцом, если я не буду брать топливо и силу из окружения. Во мне самом изначально нет ничего, с чем бы я мог подняться хотя бы на один шаг, на одну ступень. Нет. Я должен получить необходимость к этой ступени из окружения. Во мне нет хисарона к следующей ступени. Необходимость к ней получаю от окружения. Осознание величия Творца, осознание этой ступени я получаю от окружения. И тогда у меня появляется возможность и побуждение стремиться к нему. Я получаю силу перейти к следующей ступени. Все возможности только от окружения. Изначально у меня нет кли. И все это потому, что если у меня будет это кли, то я не буду нуждаться ни в ком, и в Творце в том числе. Мне не нужен. Кроме кли нет недостатка ни в чем. Все есть. И только я должен раскрыть это кли. Если бы я раскрыл это кли в себе, то тогда в этом кли было бы раскрытие. Творец бы раскрылся. Но если я раскрываюсь как наполняющий кли, тогда бы я не нуждался в нем. А так я получаю хисарон от группы, хисарон не мой. Величие от группы тоже не мое. Обращаюсь к нему тем, что разбиваю себя относительно группы, то я уже становлюсь достойным получить от него силу ради отдачи, и все.
3: Что такое вложение в общество?
4: Твой вклад в группу — это купи себе товарища, сделай себе рама.
3: А что, если все, что я смотрю, это взять хисарон?
4: Ну, правильно, я объединяюсь с другими, чтобы получить от них то, чего у меня нет. Только такие, вот, здоровым образом, а иначе как?
3: А что вкладывать? Это понятно, надо вкладывать
4: что-то. Что я вкладываю? Если я должен от него что-то получить, я должен за это что-то ему дать. Так я ищу, что он хочет. Так ведь? И в обмен на что я могу получить? Есть тут очень простая работа, не надо от этого убегать, надо ее как бы просто отнестись к этому, не искать что-то такого высоко.
3: Как я с помощью объединения с товарищами могу изучить их желания?
4: То, что ты будешь объединяться с товарищами, чтобы прийти к слиянию с Творцом, это вызывает на тебя окружающий свет. И он открывает тебе твою душу. Ты начинаешь видеть, насколько ты противоположен этому свету, начинаешь раскрывать зло. Если ты раскрываешь свой эгоизм в соединении с другими, ну, просто как будто бы твой эгоизм там. Это ты раскрываешь его только лишь как ты перед товарищем. Это не тот самый эгоизм, который ты должен раскрыть относительно окружающего света, относительно Творца, относительно отдачи. Это совершенно другое. Это животный эгоизм. Как это психологи пытаются решить это в армии, там, в других группах. Да, в коллективах, да, вот разрушают, стараются разрушить этот эгоизм, чтобы люди могли соединиться, могли выживать. Это что-то совсем другое, если ты будешь соединяться с другим. И исходя из желания соединиться с Творцом, это несет тебе окружающий свет. Там уже Творец внутри, между вами. И он уже раскрывает твой эгоизм, злое начало, все осознание зла в соответствии с ним. Не просто так, как относительно еще какого-то животного, с кем ты должен соединиться. Приходит ко мне пара, муж и жена, а у них там конфликт, война, там друг на друга набрасываются, обвиняют. Сейчас, как каждый сломает себя, начнут объединяться, и тогда что между ними будет? Написано же, между ними шхина. Но тут же речь не идет, а тут речь идет о животном состоянии. То если изначально мы не берем в расчет, что конец действия в изначальном замысле, что нам надо соединиться с ним, и я сейчас буду совершать действия, чтобы соединиться с товарищами, тогда все получится.
3: В каком состоянии объединения и восхваления Творца в обществе это человеку дает какую-то иллюзию наполнения и какое-то ощущение, что это оставляет его все время без того, чтобы он действительно почувствовал Творца.
4: Написано, что служащий на Творца он должен быть жесткий, твердый, как железо. Что это значит? Я должен быть все время заведен, заряжен и измерять, с какой мыслью я сейчас шел, услышать какую-то информацию, совет, какой-то что-то от товарищей. Услышать это значит впитать в себя, что это сделано во мне в сравнении с тем, что я хотел прежде, к чему я сейчас пришел, после того, когда я получил от них, скажем, воодушевление. Вот это вот воодушевление дает ли мне не просто удовлетворение, ну, слава Богу, я в верных руках, группа тут вокруг, я могу закрыть глазки, как младенец, они меня куда-то там поведут. Или же я беру от них впечатление не свое, но сейчас я это превращаю в свое. Понимаешь? Я сейчас действительно начинаю перерабатывать в себе то, что я беру от другого. Что значит мое? я начинаю читать статью, какую-то книгу открываю, да, как из Шамати, там еще откуда-то. Я иду там на учебу, да, какая-то часть из учения десяти сферот. И посредством их воодушевления я вызываю на себя окружающий свет. Если придет этот окружающий свет, он соединяется.

0: Да, есть много людей, которые так занимают такую нишу, и все на этом. Поэтому я говорю, что у каждого должно быть каждый день, да, часть в учебе, часть в его работе, там, где он работает, да, потому что это тоже становится трудно, и ему тоже нужно какое-то влияние и поддержку от группы, и дома себя держать, и в семье, и тоже совершать действия по распространению. Так если ты не получишь поддержку от группы, ты будешь работать во всех этих вещах, да, весь в раздражении, на нервах, да, когда это все станет только чисто формальным.
1: А хешбон им бенадам,
0: а расчет с человеком, когда хорошее состояние, не в плохих состояниях, в хороших состояниях, когда тебе дают или свыше через товарищей, ну это, скажем, это называется через товарищей, какое-то воодушевление, какую-то энергию, ты используешь это для хороших вещей. Или ты уселся так, да, взял так бутылочку пива, кресло-качалочка такая, и ты в порядке, у тебя все нормально. Или же ты берешь это воодушевление для того, чтобы открыть книгу и посмотреть, где раньше ты не мог понять там ничего. Скажем, предисловие к ТАСС. У меня было много таких мест, я не мог даже их никак раскусить. И ждал до таких моментов, когда я в большем воодушевлении, с большей ясности, более четких ощущениях, тогда открывал я эти места. Может быть, я что-то и все-таки увижу в них. Он также и пишет, что так и надо делать. В Шамате есть такая статья.
1: Ну, нельмать.
0: Будем учиться.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
0: Да, было много всего. Снова мы вернулись к теме. Объединение с Творцом проходит через объединение с товарищами. И надо найти таких людей, похожих нам, у кого есть такие же мысли, есть такое же желание, да, похожее. И с ними мы хотим объединиться и раскрыть, что в объединении между нами, что в этом месте, да, там, где происходит спайка, именно в этом месте между желаниями товарищей, которые похожи на нас, там мы, собственно, приходим к состоянию, где раскрывается Творец. Ну вот так. Объединиться, соединиться с такими товарищами, где есть и взаимная поддержка, где помогают друг другу в общей цели. Это то, что приведет нас к Творцу.
2: Да, и по сути дела мы нашли таких людей, и Творец нам помог, и мы благодарны Ему. Большое спасибо, это начало работы.
0: Как вот товарищи сказали, есть у нас все уже. И товарищи есть, и книги есть, и рав у нас есть, и наши каббалисты, вся эта цепочка. И все, что нам надо сделать, и в статье тоже, все нам дано, кроме трепета перед небесами. Да, кроме того, чтобы выйти на эту цель. Это то, что мы можем и укреплять между нами, и напоминать товарищам. обретем это вместе.
2: Да, было много хороших вещей на уроке. Было очень хорошее выяснение о впечатлениях, которые я собираю от групп.

0: То, что я впитываю от группы, я должен сделать своим впечатлением. И благодаря тому, что я открываю книги, первоисточники, начинаю читать, я могу вызвать свет, возвращающий к источнику. То есть, получая впечатление от товарищей, я могу впитать этот свет, возвращающий к источнику.
1: Может быть, общий такой итог? Мне кажется, что весь урок был вокруг этой точки, то есть объединение в группе с товарищами. Там можно раскрыть потребность в соединении с Творцом. Вокруг этого, собственно, весь урок. Ну, можно так сказать. Есть исключительные такие моменты. Это то, что если это у нас, скажем, вопрос, что даже соединение с группой должно быть, в первую очередь, как бы даже на животном уровне. То есть человек не может соединиться. Он дал пример 100 человек, но тут у нас еще больше. Человек не может соединиться со 100 человеком. Ему надо люди, которые немножко похожи на него, да? Даже в каком-то животном таком характере. И из этого он должен потом стремиться уже к более духовному соединению. Изначально духовное соединение происходит в том, что Творец разделил душу, и с помощью вот этих попыток объединяться человек раскрывает потребность в Творце.
0: Ну хорошо, как написано в статье Рабаша, мы собрались здесь, чтобы стать человеком. А для того, чтобы стать человеком, человек, Адам от слова «подобный», думая, в духовном быть подобным Творцу, и объединение с Творцом — это то же самое. И для этого я... Каждый должен прийти к объединению с Творцом через соединение с товарищами. И силу соединиться с товарищами он может получить только от Творца. Для этого он должен пытаться и просить.
1: Да, дали нам это место. Объединение с товарищами, как сказали здесь уже, что надо искать группу людей, которые похожи на тебя. Это та сила, которую мы можем получить друг от друга, помогать друг другу, а иначе мы не сможем продвигаться и не сможем достичь цели. И тут мы, собственно, дополняем друг друга. Исправляем разбиение. Может быть, действительно, можем действительно прийти к состоянию, когда будем подобны Творцу.
0: Да, у человека есть также разные желания, телесные, животные, человеческие. Он должен развить новое желание к духовному и войти в окружение, которое говорит ему, что это желание, от которого можно получить самое большое наслаждение.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Птиха или хохмата кабала? Введение в науку кабала.
1: Приветствуем, товарищи. Мы сейчас переходим к изучению введения в науке кабала из уроков, которые Рав записал в 2001 году. И мы удостоились войти в привлечение света, возвращающего к источнику. И вчера на уроке Рав сказал, что когда мы изучаем Тору, важно находиться в совершенстве, в чистоте, приближаться к свету, а с другой стороны быть во внутреннем очень сильном требовании, что мы хотим исправить. Давайте так вот, сейчас, после мощнейшего урока, который был у нас, где мы уже подготовили келим, выстроим внутреннюю структуру, привлечем свет, возвращающий к источнику, и войдем в молитву из глубины сердца.
0: Так, у нас 9-й урок во всей этой серии. Там 10 уроков. Так это первая часть 9-го урока. Сегодня мы где-то 25 минут будем смотреть урока, где Рав продолжает объяснять разбиение. То есть он возвращается к разбиению келим, а потом уже объясняет то, как мир Ацилут начинает исправлять разбитые келим
2: мирами.
0: И немножко проходит по парцуфам мир Ацилут, Атик, Ариханпин, ну и так далее. То, что я хотел сказать, что в конце этого урока Рав говорит, что окружающий свет, сколько мы хотим привлечь окружающего света, так он будет на нас воздействовать. И ТЭС, или там введение в науку кабала, это время молитвы. Статья — это время подготовки, а ТЭС, птиха — это время молитвы. Как вместе можно и думать, и молиться, и держать намерение, и все это одновременно. Человек все-таки может это делать, может одномоментно. Давайте посмотрим урок.
1: Гальгальта. Далит Гимель. П. Аб. Гимель Бет. Папа, извиняюсь. Гальгальта далит далит. Аб далит гимель. Здесь у нас Т. Хазе Табур Сиюм. Хазе Сак Гимель Бет. Никудо Десак.
3: Никудо Десак. Сак Никудот.
1: Сак Никудот. Бет Бет. Кетер Хохма Бина Хесед Гура Тиферет Нецахот Исуд Малхут. Середина Тиферет делает второе сокращение. Произошло второе сокращение. Цимцум Бет. То, что непонятно, сразу спрашивайте. Хорошо? Цимцум Бет. И поднимаются в рож десаак, и зивук происходит кетер хохмазе рампин малхут в никвейнаем де рож десаак на решимот бет алиф плюс цимцум бет. Это не сходит сюда. Кетер гальгаль тайнаем. Аба выима гальгаль тайнаем. Зон гальгаль тайнаем. Это мир никудим. Олама никудим. Да? Это понятно. Да-да.
0: Вот этот расчет бет алиф плюс второе сокращение. Так, секундочку. Откуда это?
1: Может, найдете там места. Да, извиняюсь, еще раз.
0: Бет алиф, решимо.
1: Решимо дает лапшут бет, а виют алиф сокращенно. Имеется, зевис произошел звук только на дающей килим. Авиют всегда — это нынешняя ступень, а айт-лапшут — это предыдущая ступень.
0: Почему это мы называем миром Никудим, а не парцуфом Никудим?
1: Это называется миром сейчас на имя того, что будет в Гадлуте. Ты прав. Но так он и называется по имени Гадлута, а сейчас есть на звук на другие решимот, далит гимель, который они взяли от Ниида Гальгальта, и тогда на далит гимель выходит зевук на П, не в никве, на это спускается на свое место. Это не как ступень катнута. Ступень гадлута не сходит до конца. И здесь кетер становится десятью сферот, и абавейма становится десятью сферот. И зон. Это его гальгальта инаем, а это его ахаб, который он присоединяет к себе. Десять сферот зон. 10 сферот, и тогда здесь произошло разбиение. Отсюда и до сюда все это разбиение, швира.
0: Почему также Гальгальта и Нам была швира, разбиение?
1: Зон, гуф, кетер, рош и тлапшут, раба ваима, рош да виют, зон, гуф. То, что есть в рошим, распространяется в гуф. В гуф, поскольку Гальгальта и Нам и Ахаб вместе соединились в одно, в один гуф, он разбился.
0: Но почему же гуф аба ваима?
1: Гуф Аба Ваима не перекрывает зон во время Гадлута. Я здесь поэтому написал 10 сферот. В Гадлут Ахаб Аба Ваима находится в Гальгальта Инаим зон. В Гадлуте они поднимаются на свой уровень. Это хороший вопрос. Ладно, что у нас дальше происходит? Разбиение. Что происходит дальше в разбиении? В разбиении выходит у нас швера, разбиение произошло на далит гимель. Я сначала нарисую, а потом у нас будет место объяснить здесь. Есть у нас в разбиении один гуф, который распространился до конца на далит гимель, и это называется мелех даат. И он начинает чищаться, как и все парцуфы. Чищается, и на пути обратно есть у него мелех хесед, мелех гвура и мелех высшая треть тиферет. Четыре мелеха. Даат, хесед, гвура, тиферет. То есть четыре мелеха здесь вышло. Это зивук на далит
3: гимель.
1: Очистился масах, вышел экран на гимель бет, и на этот зивук снова вышло распространение. Это вышло распространение сверху вниз таамим. Вышел мелех две третьих нижних, две нижних трети тиферет, а затем на пути обратно вышел мелех нецахот вместе и сот и малхут. Еще раз четыре мелеха. Это на решимо гимельбет. Затем на решимо бет валев вышел только рош, который называется рош даат. А гуф не вышел, потому что на алев давид нет получающих килим. И если они только в бет гимель дали, так вышло у нас в первом распространении четыре мелаха, и во втором четыре мелаха, и в каждом есть. В каждом из них есть четыре свойства Юд, Хей, Вав, Хей. Всего 32 свойства и 10 сферот в каждом. Это получается 320 или шах. Шах — свойства или развлечения. И если мы делаем расчет, что нельзя работать со свойствами Малхут, и если мы возьмем 320 — это 10 сферот, так одна сфера — это 32. Так 9 первых, 9 сферот — это 288, а 10 — это 32. То есть получается у нас так, что в целом эти мелохи мы можем при уподобить одному парцуфу, 9 сферот и 1 малхут. Так с 32 свойствами нельзя работать, 288 мы должны исправить, и тогда исправить это возможно. И если мы не будем исправлять 32 свойства малхут, мы сможем исправить 288, 9 первых сферот, и тогда этим исправим то, что мы способны, все. Это то, что у нас произошло во время разбиения килим. Килим разбились, масах очистился, и вышло вместо них затем мир Ацилут.
0: А что значит исправлять?
1: Исправлять — это снова приобрести экран. Как разбиение — это потеря экрана, а исправление — это обретение экрана. Экран — это намерение ради отдачи. Так я уже стираю то, что нам не очень-то нужно.
0: Это ведь мы тоже стерли.
1: Первое осталось, и я сделал копию на второе. Я оставил первое, а сейчас я со второго уже рисунка стираю, да? Ладно. Так, разбиение. Вместо того, что было у нас здесь, мы здесь нарисовали, что было разбиение. Разбилось все. Мне нужно срочно наполнитель сюда. Нет, если там нет, там есть у меня коробка со всеми этими наполнителями. Ладно. После разбиения, когда очищается, как обычно, парцуф поднимается в рождесак, и решимот вместо бет-алев плюс цунцум-бет выходит у нас алев-шореш плюс цунцум-бет. Еще далит-гимель также. Тоже решимо. Так, на решимо бет алев плюс цимцум бет выходит у нас зевук. Алев шореш плюс цимцум бет выходит у нас зевук уже не в Никвейнаим, а в Мецах. Мецах — это бина Кетера. Не только Авиуда Шореш, а еще половина Авиуда Шореш. Выходит Зивук и нисходит нам сюда эта ступень, которая называется Парцуфом Атик. Атик. И затем выходит у нас Парцуф. Атик выходит у нас напрямую до конца, потому что это первое сокращение Цимцум Алиф. Затем выходит Арихампин от П Атика до Парсы. От П Арихампина до Табура Арихампина. Табур. Выходит у нас Парцуф Аба Ваима от Табура и до Сиюма. Выходит у нас Парцуф Зон.
0: Можно вопрос об Атике? Какая связь с большим состоянием?
1: Я здесь изображаю парцуфы, как мне удобно, не как они на самом деле выходили, и не рисую здесь все развитие мира Ацилут. Это занятие, когда мне не хватит в 100 раз больше досок, чем есть у меня. Там есть Цимцум Алиф, Цимцум Бет, все парцуфы выходят на решемот, которые поднимаются сверху вниз, один в другой. И если мы хотите это узнать детальнее, мы начали 9-ю часть учения 10 сферот изучать. Приходите в 3 ночи и будете учить с нами. Это 9-я часть Талмуда 10 сферот, которая называется Зивуги сферот. Там он объясняет 8-я часть в учении 10 сферот. Он объясняет, как выходит мир Ацилута. В 9-й части начинает нам точно объяснять, как вышли у нас парцуфы Ацилута и какие соотношения есть между ними. Затем в 10-й, 12-й части уже рассказывает о Зон Ацилуте. Это главное, что мы должны исправлять. Атик Арихамбин и Аба Ваима — это согласно Кетеру и Хохмабине не Никудим. Кетер и Аба Ваима — Никудим. Они были в Катнут, затем во время разбиения были в Гадлуте и снова вернулись к Атнуту. То есть их исправлять не нужно пока. И поэтому Гар Ацилута, Атик Арихамбин Аба Ваима существует, тогда как Зон Никудим нужно исправлять. Тени нужно исправлять, а Зон Никудим исправляется в Зон Ацилуте. Ацилута. И Зон Ацилута — это главное. Там все души, их разбиение, Адам Ришон и весь процесс, который происходит. И поэтому на Зон Ацилута есть у нас больше, чем половина всего Талмуда 10 сферот. Еще вопросы? Так, короче, то, что мы учили, что вышел у нас мир Ацилут в парцуфах Атик, Арихампин, Аба Ваима и Зон, да?
0: Есть связь, есть прямая связь между миром в большом состоянии, большого состояния Никудим.
1: Нет, с Гадлутом Никудим нет никакой связи. Есть только связь между парцуфами Атик. Как они исправляют мир Никудим? Все парцуфы Ацилута. Атик. Исправляет Гальгальта Инаим Кетера и Гальгальта Инаим Аба Ваим. То есть то, что не относится к разбиению. Арихампин исправляет то, что относится к состоянию Гадлут. Он исправляет Ахаб Кетера Никудим, Аба Ваима Ацилута. Исправляют Ахаб Аба Ваима Никудим, а зон Ацилута. Исправляют зон Никодим, которые разбились. Это Ацилут. Это Никудим. Так мы видим отсюда, что все Атихари Хампина, Абавыима Ацилута буквально не относятся к разбиению, они берут келим, которые не разбились.
0: А что исправлять в неразбитых келим?
1: Что исправлять в келим, которые не разбились? Хороший вопрос. Нужно их выстроить. Это келим, которые были повреждены. Потому что они в таком виде, как были в Никудим, они привели к разбиению. Скажем, кетер Никудим. Если бы не было у него гадлута, не было бы затем гадлута у Абавыима и гадлута у Зон, то есть уже в кетере Никудим есть какой-то недостаток. Почему он не почувствовал, что ниже него парцуфы разобьются? Теперь уже первый парцуф Ацилута. Мы должны сделать какие-то исправления, чтобы от него и ниже не был гадлут, чтобы келим разбились. И эти келим уже заложены в Атике, в Арихампине в особенности. Арихампин, он исправляет Ахаб Кетера Никудим, да? Арихампин. Ахаб Кетера Никудим, он тот, что принес свет Гадлута и дал Абавыима, а Абавыима дали Зон. Если Ахаб Кетера Никудим не был бы, не получил бы Гадлут, не принес бы свыше свет Гадлута, внизу бы не было разбиения. Поэтому с самого начала в Ацилуте Арихампин уже строит себя таким образом, что в нем никогда не будет Гадлута. Что это значит? Он устроен таким образом, что у него есть в Рож только Кетер и Хухма, а его бина находится от Пэда Хазеева, находится бина. И она дает тогда такое свечение тикун исправления Абавыима, что исходя из того, что они получают от бина Арихампина, они находятся в Хафец Хесед. И Арихампин тогда устроен таким образом, что только от бесконечности и до сих пор только может светить свет Хохма, но не ниже Педерош Арихампина. Откуда это исходит? Исходит именно из того, что он, Арихампин, смотрит на Ахаб Кетера Никудим и видит, что вся проблема, что разбиение было изначально из-за того, что в Ахабе Кетера Никудим был свет Гадлута. Затем каждый парцуф в Ацилуте. И Абавыима делится на высшие Абавыима и Ишсут. Есть там разделение. Каждый парцуф в Ацилуте затем берет, потому что он берет какую-то часть от мира Никудим, в соответствии с этим он делает ограничение. Что там произошло? Все, и тогда скажем, Абавыима Никудим. То есть Ацилут, а поскольку берут Ахаб Абавыима Никудим, поскольку они по-настоящему привели к разбиению, чтобы не привести к разбиению Абавыима, Ацилута уже сами делятся на две части. Одна часть называется высшие Абавыима, Абавыима Илаин, а вторая часть вместо вот этих Абавыима, да, называется Ишсуд. Исраэль Саба и Твуна. Когда высшие Абавыима, они называются Самых, а Ишсуд называется Мем. Что это значит? Что это Гарбины, а это Зад. Бины. Yeah. Все, то есть откуда это исходит, это исправление, что Абавеим Ацилута настолько делится и делает такие расчеты, потому что они соединяются с Ахапом Абавеим Аникудим и видят, что они привели к разбиению. То есть каждый парцуф в Атике, Арихампине, Абавеима, это называется Гар, Ацилута. Когда он выходит, он соединяется с парцуфом, соответствующим нему, ему в мире Никудим, или с частью, соответствующей ему в мире Никудим, и видит, какое исправление, ограничение нужно сделать для того, чтобы здесь не привести к разбиению мира Ацилут. Ну, как они соединяются? Я не хочу в это пока входить. Соединяются. Берет оттуда хисароны, поскольку он вышел из решемот этих парцуфов, он может взять их в расчет, поскольку эти парцуфы им не смогли продержаться. Он может воспользоваться их частями для того, чтобы выстроить себя в более эффективном виде. И тогда бина, которая выходит из Роша Рихампина и дает вот здесь Аби в имя высшем исправление самых, самых, это исправление, которое называется Хафец Хесед, да? Чтобы здесь, что здесь никогда не будет света Хохма, всегда это будет только бина. Хасадим. Амем. Здесь будет наоборот. Желание получать. Желание получать для нижних. Задбины. Мы это видим еще из четырех стадий прямого света. Задбины, как оно устроено. Хочешь получить, что передать нижним. Если здесь поднимется желание, которое называется ман, задбины, задбины даст им немножко света. Так все это наше управление, все наше влияние на наше будущее, на все исправления в том, что мы обращаемся в зад. Бины, и просим оттуда силы отдачи, и получаем оттуда свет, который нас исправляет.
0: А этот свет не проходит дальше?
1: Это уже исправление, которых я пока не хочу касаться. Но это немного о структуре мира Ацилут.
2: Давка Маше Рафа Марбасов.
0: Как раз то, что Раф сказал в конце. Ман — это самое интересное, потому что до тех пор, как выходили парцуфы за счет соударения внутреннего и окружающих светов, потом было ослабление, решемот поднимались в рож, и в соответствии с этим решемот рождался следующий парцуф. То есть порождение парцуфов за счет решемот. Но вот здесь все изменилось. Только за счет ман от просьбы нижнего выше начинает действовать. Ну, давайте, есть вопросы? Так, мировой кли здесь, в зале.
4: А, Коля.
2: Коля, о.
1: Есть такая вещь, путаница. Ну, все понятно, все очень красиво, кроме нескольких путаниц. Когда, если у меня Ириф и Илон говорят... На западе, на севере, я не очень-то понимаю. Бет-Алеф, Гимель-Далет, самых Тет сокращенные. Можете ли вы дать совет для того, чтобы мне воспринять, что такое Бет-Алеф, Гимель-Бет, сокращенные, я ничего не понимаю. Гальгальта, Далет, Далет, Ап, гимель далит, сага.
5: Гимель квар улег лебельбуль. Выпитом рав покузу.
1: Гимель геймель, бет геймель, я уже путаюсь. И вдруг алиф говорит, бет алиф, сокращенный. Вы можете дать что-то, чтобы воспринять эту картину, чтобы понять это? Я должен сказать, юг, север, запад, восток. Для того, чтобы понять, мне нужно от корня понять всю картину, и тогда я могу хоть как-то воспринять сад, сак, бет, гимель, что-то и так далее. Как вы это воспринимаете?
2: Но
0: да, но мы говорим, что на каждый зевук есть два вида решимо. Два вида решимо. Решимо облачение, решимо авиюта. Решимо облачение — это то, что было прежде. Я помню, да, было, у меня было 100 шекелей, а сегодня у меня 50. Когда-то я был сильный, высокий блондин. А это решимо — это облачение. Решимо авиюта — это то, что есть сейчас. Это та сила, которые есть сейчас в экране, и из каждого решимо облачения и авиюта есть там рош на каждое решимо. Я делаю расчет. Если я делаю расчет, значит, есть рош. Голова. В начале птихи Бааль Сулам объясняет, есть рош из решимо и тлапшут. Это мужская часть Захар, которая не распространяется в гуф. От него нет гуф. Там нет у него сил для этого, потому что это не настоящее. Это то, что было. А потом решимо авиют. Это настоящее решимо. Это та сила, которая есть сейчас. Оттуда распространяется всегда гуф. Вот так можно понять, что у каждого парцуфа есть решимо. Облачение и решимо авиюта. Если мы будем говорить о мире Никуди конкретно, то мы знаем, что у Рош, Бесаг, после второго сокращения, туда поднялись два вида решимот. Правильно? Бет-Алев и Далет-Гимел. И бет-алев второго сокращения. Что значит второго сокращения? Это значит, что нет зивуга в «п». Невозможно сделать зивуг в «п», потому что часть килим невозможно использовать их. Как вот на чертеже здесь, если посмотреть, вот эту часть под тиферет, этим пользоваться нельзя. Почему? Потому что у нас есть кетер хохма бина, хесед, а это уже кетер гуф, гвура, а это уже хохма гуфа, и тиферет называется биной гуфа. И здесь в бине гуф, до этой тиферет, до две верхней трети тиферет, там свет может распространяться, а дальше уже не может. Поэтому здесь происходит, образуется второе сокращение. Поэтому решимот второго сокращения поднимаются в сага. И у нас есть решимо бет алев второго сокращения. Поэтому невозможно сделать зивук в «п». Чтобы сделать зивук в «п», должен быть решимо далит гимел. А тут еще второе сокращение. Даже бет алев, если бы не второе сокращение, можно делать зивук в «п». Но поскольку есть еще второе сокращение, тогда зивук происходит не к «вейнайн», не в «п». Рав сказал несколько уроков тому назад, он сказал, что «П» — это вещи относительные. Он находится там, где есть желание, где там можно получать свет. Если есть 1000 желаний, а у человека 3 из них только ради отдачи, там можно получать, там находится «П». Зивук у нас поднимается в «Никвейнайм» с теми же решимот «Бет-Алев». Если «Бет-Алев» были бы «Зивук» в «П», продолжение, это было бы «Ма» выше, «Бон» выше, а если это второе сокращение, тогда «Зивук» в «Никвейнайм». На это рождается мир Никудим в малом состоянии. И еще, поскольку есть два вида решимот «Бет-Алев», то на каждое решимо рождается «Рош». Мы говорим, на решимо и тлапшут рождается рош. Как называется рош на решимо и тлапшут?
2: Кетер.
0: Кетер.
2: А кетер?
0: Кетер. вот этот вот кетер, где он тут у нас? Вот Гальгальтинам кетера. Кетер — это рош и тлапшута, не авиюта. На бет и тлапшута — это исправление бет и тлапшута. Потом аба ваима — это уже рош авиюта. И они распространяются уже в гуф, в зон. Кетер не распространяется в гуф, а бвима распространяется в гуф. И так в каждом парцуфе есть два вида решимот. И тут нечего путаться. Ну, ты не должен путаться. Ну, прошу прощения. Еще вопросы? А, мировая кли есть.
4: Унгариан Полиш.
1: Венгрия, Польша, пожалуйста.
6: Can you elaborate Samech and Mem for us a little bit more, please?
0: Можете ли вы объяснить? Так просит задать вопрос, повторить вопрос.
6: Samech and Mem for us a little bit more, please.
0: Немножко объяснить для нас буквы Samech и что такое Mem, конечное. Мама вы, баба вы, имя. Самех — это Абаваима, Самем — Ишсут.
1: Да, мы видим, что Ацилут выходит и берет разбитые келим мира Никудим, берет их из разбиения и заботится о всех частях мира Никудим, и все эти части мира Никудим становятся никевой по отношению к миру Ацилут. И конкретно то, что ты спрашиваешь о самых имем, самых — это высшая часть бины, парцуф Ацилут, который называется высшая Абаваима и состоит из 60 сферот. Поэтому это в гематрии самых равняется 60. Это верхние 6 сферот, Хабад Хагат, помноженное на 10, получается 60. И что символизирует самых состояние Хафец Хесед, в котором никогда не будет светить свет Хохмы, то, что именно Раф и объяснил в клипе, а мем как раз то место, которое также называется Ишсут, и здесь говорится о четырех нижних сферот, им нецахот Исот Малхут, помноженное на 10, поэтому 40, мем, и здесь как раз есть потребность в хохме, и входит вся забота о нижних. Это именно то, что сказал Рав, что такое зад бина хочет получить, чтобы передать нижним. И тогда мы уже входим в эту картину, где наша функция как душ, которые поднимают ман. Если здесь возникнет желание, которое называется манг задбине, на задбине даст немного света. И тогда все наше управление, все забота о будущем, чтобы получить исправление, обращенное к задбине, мы получаем оттуда силы отдачи и получаем свет, который нас исправляет. Это уже вся система, которая заботится о нас и зависит от нас, насколько мы поднимем ман и захотим получить эти силы, чтобы отдавать.
2: Woman Chile.
7: Gracias, amigos. Una pregunta. ¿Por qué solo existe el Simsum Aleph y Bet? ¿Y no siguen produciendo más Simsum?
0: Тогда, когда есть только первое сокращение, он не продолжает создавать. Почему есть потом второе сокращение, а нету третьего, четвертого?
2: כן, זה נכון. שאלה תמיד מתבקשת, למה אין צמצום גימל?
0: Да, напрашивается вопрос всегда, почему нет третьего сокращения, четвертого, есть только два сокращения. Первое сокращение не отменяется. Что такое первое сокращение? Это корневое сокращение. И желание получать не может получать. Свет никогда не войдет в желание получать ради себя. Свет может зайти только в намерении ради отдачи. Это исходит, эти вещи всегда исходят из четырех стадий прямого света. То, как кли развивается, оттуда, собственно, там все корни. Поэтому вот это решение, которое было принято в Малхут Бесконечности, которое было наполнено светом, и сказал, все, я не получаю. Потом уже второе сокращение. оно еще больше ограничивает кали от получения. И все. Больше нет сокращений. Потому что второе сокращение нас переводит из большого состояния в малое. Теперь так рождается кли в малом состоянии. Мы будем изучать еще и бурни, ника, мухин. Станет большим, маленьким. То есть есть два сокращения. Больше нету и не будет.
4: Мак, Тейша.
1: Мак 9, пожалуйста.
8: Вопрос. Что такое мелахим? Откуда они происходят и какую роль играют в общей системе? Спасибо.
1: Мелахим — это раскрытие Малхут, которое происходит в Зад-Никудеим, когда как раз желание получать там раскрывается. И это то, что приводит к разбиению в конечном счете.
0: Я добавлю, разбиение келим — это вещь очень такая стройная. Это не то, что как мы привыкли. Да, что-то там... Чашка разбилась, осколки разлетелись в разные стороны, и все на этом. Тут разбиение келим — это все очень стройное. А сколько там Раф написал? 288, 32 ламет бет. В общем, 320 малахим — это 7 малахим царей, погибших, умерших, да? Вы верхняя треть тефери, две трети тефери там спускаются тоже. Это как один мелех. А последний мелех, вы видели, как Раф написал, мелех дат, он не разбился, у него нет гуф. Но все эти мелахим — это распространение как бы света и разбиение, распространение света и разбиение. И так разбиваются четыре мелеха на Авиют Далет, потом на Авиют Гимел, то есть Малхей Даргат, Малхей Тангим, на весь Авиют, и Авиют Алиф уже не разбился. Их называют Малахим, дословно цари. То есть Килим, которые как бы распространились на Зивуге, которые, собственно, нельзя было делать. Но мы знаем, что все управляется свыше, поэтому это все и произошло.
2: Вот. Ну, Яв.
1: Мир Ацилут, который исправил мир Никудим. При создании мира Ацилут начинают создаваться аотиот, буквы. Там начинают соединяться все буквы Алиф-Бет.
0: Но Раф не говорит об этом.
1: Но я вижу, что он исправил Гарбины, и пришла буква Самы, когда исправил Задбины, буква Мэм. Поэтому я спрашиваю.
0: Нет, правильно, в мире Ацилут там буквы. Мы говорили, в мире Ацилут есть буквы. Мир Ацилут, Бальцулам пишет об этом, это как на белом листе есть недостатки, есть буквы.
1: Спасибо.
2: И честно.
1: Здесь, в мире Ацилут, Раф там нарисовал, что есть табур между Абавыима и Ишсут. Да? Так что такое табур? Есть табур первого сокращения и табур со второго сокращения? Я не помню, чтобы он говорил о табуре.
0: Нет, он говорил, он нарисовал.
2: Есть табор
0: Арихампина. Распространение идет до табора Арихампина в мире Ацилут. Это особый табор. Вообще Арихампин — это особый парцов. О нем можно много говорить. Потому что он исправляет Арихампин. Что исправляет Арихампин? Он исправляет Ахаб Кетера.
2: Атик
0: исправляет Гальгальт Эйнам Кетера, а Арихампин исправляет Ахаб Кетера. Все зависит от него. Ари Хампин — это первый парцов, кстати, если обратить внимание, который родился под табором, потому что Атик произошел от Зивуга, который произошел в Мецах. Мецах и здесь, в Рождесагу. И он спустился на свое место под табором. Он взял келим, который он должен был исправить, как Раф нам начертил. Да, все гальгальты нам, все кетеры. И тогда из Зивуга Атик с самыми чистыми келима мира Никудим рождается парцуф Ари Хампин. Именно этот парцуф берет в исправление Ахаб Кетера. И поэтому он делает много работы. У него есть несколько рашим, и свет хохма там, и закрыт там, закупорен там. Если это все закупорено в Роша Ари Хампин, да? Тогда что же распространяется под Ари Хампин? Какой свет хохма мы получаем? Может быть, свечение хохмы?
1: Так, понятие табор — это там, где прекращается распространяться свет хохма?
0: Нет-нет, Рав сказал в П Ари Хампина.
1: Так это тоже можно назвать табор? Так он нарисовал?
0: Он сказал П.
1: Есть здесь деление в самом парцуфе Ари Хампин, когда мы видим, что до П распространяется свет бесконечности, это то, что Рав сказал в клипе, а от П до ХЗ мы видим, что есть Аба Ваима, а от ХЗ до табора есть Ишсут, а от табора до Сиума Ари Хампина находится зон такого деления. И также можно видеть, что в самом Ари Хампине тоже есть парса, докуда светит свет хохма, и это П, а затем есть деление между Абавимой и Сутом, и это внутреннее распределение Ари Хампина.
0: Правильно, он сказал до зон, до этого табора. Это все еще рашим, это исправление рашим мира Никудем, который разбился. Но зон уже находится на связи с нами. Мы когда чертили такой чертеж, где мы вместе с Ави, много лет тому назад мы это делали, вместе с Нуква и Зерампином, зон, как это действует на то, что происходит вообще в нашем мире. Если Нуква поднимается в Зерампин, происходит что-то хорошее, Пурим. А если она спускается, ну, происходит разбиение первого храма, второго, то есть зон мира Ацилут, они управляют тем, что происходит под ними в мирах и душах.
2: Солт-Лейк-Сити.
9: Шалом, Верим, thank you for taking my question. I heard that Абавиим Афорек, the Абавиим of Никудим, how does this mechanism work? How does Абавиим of Ацилут relates or interacts with the Абавиим of Никудим? Thank you.

0: Всегар, всегар гальтейнаем забирать кетер, то у Аба,
1: Ацилут, Нишар,
0: Ацилута, у него остается Ахаб.
1: Има, гам нишар, ахаб шель
0: има. А у Имы тоже остается Ахаб и Имы.
1: Нишар,
0: только у Аба остается шесть сферот, кроме Малхут. У Имы остается пять сферот, тоже кроме Малхут. Так я вас сейчас запутал, да, без чертежа. А Малхуты, которые остались в мире Никудим, от Амова Има, забрали Исраэль Саба и Твуна. Потом они, когда соединяются, делают между собой Зивуг. Аба, мир Ацелут, исправляет Аба.
1: Ахаб.
0: Ахаб, Аба, Никудим, а Има, Имы, Никудим. Хохма исправляет Хохму, Бина исправляет Бину.
1: От?
0: Еще?
2: Флорида.
3: Флорида, пожалуйста.
4: The question is about the worlds of Ацилут, Арханпин, Абавиима.
3: Спасибо, друзья. Вопросы относительно мира Ацилут, Арханпин, Абавиима и Шсузон. Они родились сразу же от Атика или есть исхождение каждого, когда он дает возможность выйти другому парцуфу в мире
2: Ацилут?
3: Парцуф Атик порождает парцуф Арханпин. Мы видим, что поскольку каждый парцуф сейчас делится из мира Никудим на Гальгальтейнаем и Ахаб, Ахаб находится в Гальгальтейнаем нижнего парцуфа, и поскольку Атик входит в Ибур, затем Яника и Мохин, в него уже включается решимо следующего парцуфа, это Арихампин. И тогда, когда Атик входит в Гадлут, он уже может породить Арихампин. И так с каждым парцуфом. Это процесс, который объясняется в введении достаточно подробно.
1: Иньяшам Френч.
5: Кен тадаба тадаба ла шиур. А шейла шили и бидюк...
0: Мой вопрос такой. Как раз в продолжение вопроса из Флориды. Обычно каков порядок?
5: Мы
0: видим с начала урока, что есть абсагмабон, а сейчас есть гораздо больше, больше деталей в саг, и кажется, что это поднимается после ма и бон. На чертеже это не очень-то как бы и... Смотри, вопрос, что ты называешь майбон. Тут много, несколько видов майбон. Есть высший майбон, который выходит после парцуфа саг и находится в мире Адам Кадмон. У нас есть Гальгальта, Абба, Сага, высший Ма и высший Бон. Это один порядок. Затем у нас есть порядок парцуфов, которые спускаются вниз. Гальгальта, Абсаг, потом Ма, это уже мир Никудим, так? А Бон, теоретически, должен был бы быть миром Ацилут.
1: А он,
0: когда он появляется вот в своем порядке, да, после мира Никудим. Мир Никудим должен был быть Ма, а мир Ацилут должен быть Бон. Но именно потому, что мир Никудим разбился, то Ацилут берет на себя роль исправления мира Никудим. И он становится Ма, вместо мира Никудим, который становится Бом. Поэтому мир Ацилут называется новый Ма. Ма, который приходит вместо разбитых Никудим. Еще.
2: Москва, Шалош.
3: Москва, три, пожалуйста.
6: Здравствуйте, товарищи. У меня такой же проблема, как у Коля. Очень много терминов. Очень много терминов, и понятно, что путаница, и возникает такой вопрос. Что я от этого получу? Ведь

0: на самом деле основная работа у нас ведется, групповая работа в десятке между товарищами и так далее. Я понимаю, что это духовная система, это законы, которые над нами и так далее. Так вот, если я приложу усилия, запомню термины, как-то у меня это все вложится в моей коробочке, в голове, может быть, даже в сердце, я начну хоть как-то что-то понимать, и это займет время. А что мне это даст в работе групповой? Кроме света, возвращающего источнику, пункт 155, предисловие к ТЭС, может быть, что мне это нам даст?
1: Это хороший вопрос. Рав на уроке сегодня как раз говорил о том, что у него были части в ТЭС, которые очень сложные, и он ждал подъема, чтобы у него что-то там раскрылось. И это то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы нам раскрылось, чтобы мы почувствовали, о чем говорится, чтобы мы не оставались в каком-то рисунке, чтобы это играло в наших чувствах. Мы хотим это требование, чтобы войти во внутреннюю суть этой картины. И мы видим, что по мере того, как мы изучаем, скажем, четыре стадии прямого света, нет проблемы. И с парцуфом Адам Кадмон нет проблемы. Но по мере того, как мы все больше и больше приближаемся к нашей роли в системе, ближе к нашей работе, где здесь уже говорится о подъеме ман, говорит о том, что очень сложная система, и все труднее войти в это. Так здесь на самом деле это понятие наших усилий, когда мы хотим, чтобы нам раскрылось. Если не раскрывается, это не место отчаяния, а как раз наоборот, превратить это в молитву. Это наши усилия, наша работа, не только в объединении между нами, но чтобы в объединении между нами это раскрылось, и мы смогли насладиться замыслом творения, которым Творец хотел нас насладить. Это часть процесса.
2: Или второй этап, когда я понимаю как бы все, у меня как бы есть схемы, я могу еще изобразить, а внутри этого не чувствую, да, у меня нет контакта. Я готов лопнуть, я хочу так это почувствовать. Это, смотри, какая просьба, это ман, да, Европа, женщины Европы.
3: Amigos, como Ава Вейма Superior le entrega esa jojma son, porque ahí solo es Hafet Hesed.
1: Как высшие Аба Веима отдают хохму зон, потому что после этого есть только Хафец Хесед.
2: Согласно просьбе, в этом весь механизм, правильно, Аба Веима Хафец Хесед. Нет, Веима, Бина Хафец Хесед, она не хочет для себя, она по отношению к самой себе Хафец Хесед, но по отношению к нижним, по отношению к зон, это ее роль, как у всякой мамы, заботиться о детях. Наши мамы, наши женщины, они как бы... У них это все в качестве инстинкта, но здесь, в духовном, это должна быть просьба. Поэтому так это устроено, это защита, так чтобы разбиение больше не произошло. Поэтому нижние просят, и тогда только лишь има или бина дает им то, что нижний просит, потому что он готов получать, если есть там экраны. Има проверяет это все. Помните, мир Никудим, има передала свет в зон. У зон не было экранов. Не были готовы. Они разбились. Вот эти Малхей Дахгад, Танхим, то, что мы учили. Теперь в мире Ацилут должно быть так, механизм, который не приведет к разбиению в мирах больше. Один раз был разбиение в мирах, потом будет еще разбиение в Нашамот, но в мирах больше не будет разбиения. Еще.
1: А у нас только минута осталась. Асав, пожалуйста.
4: Не знаю, за минуту ли, но давайте попробуем. Мир Ацилут — это мир исправления, верно? Зон Ацилута, он исправляет или исправляется?
2: Правильно, хороший вопрос. Зон Ацилута исправляются или они исправлены? Мир Ацилут и мир исправленный. Он уже готов исправлять все, что есть под ним. Так вот, мы сегодня еще не говорили о мирах, о душах, то, что есть под миром Ацилут. Но зон — это механизм, который занимается, исправляет то, что есть под ним. Да, тут ты прав.
4: Мы перейдем к Дуде, к сообщениям.
2: Я хотел сообщить на ближайшую неделю, в субботу, 18 и 19 июля, в субботу и в воскресенье мы отмечаем День памяти Арии. Это День памяти. Утренний урок, дневной урок будет посвящен этой теме, и на трапезе, на третьей трапезе, это будет трапеза, посвященная Дню памяти Арии. Третья трапеза — это трапеза Арии. И что у нас будет на самих уроках в субботу утром? Мы будем на первой части изучать особый урок Рава. Потом у нас будет недельная беседа, да, с руководством, с тем, как мы идем выше знания, идем за нашей рож. Мы как группа берем на себя эту ответственность и держим это направление, которое направил нас Рав. А в воскресенье тоже будет урок в память Арии, и, как мы сказали, третья, это в субботу, третья трапеза — это будет трапеза Арии, а в воскресенье утром мы продолжим. Еще будет один урок в записи, особый урок с Равом. А вот на второй части Михаил и Авиу проведут урок в честь Ари. И так у нас будет весь день так. То есть у нас будет уикенд такой. И подготовьте себя к этим дням. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 8 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает Творец обращает свой лик в духовной работе?». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1346. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 34 минуты, пожалуйста. Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»? Мудрецы сказали о написанном. «Да обратит Творец свой лик к тебе» следующим образом. В одном месте Писание говорит «обратит Творец свой лик к тебе», а в другом месте говорит «он не обратит свой лик». Каким образом могут сосуществовать эти два изречения? Когда Израиль выполняет желание Творца, обратит Творец свой лик к тебе, а если не выполняет желание Творца, то он не обратит свой лик. Конец цитаты. И следует понять, если Израиль выполняет желание Творца, почему нужно обращение лика? И для того, чтобы понять то, что они объяснили, сначала нужно понять, что такое желание Творца и что такое лик Творца. И согласно тому, что мы учим, это означает, что желание Творца — отдавать. Как сказано, что цель творения — заключается в его желании насладить свои создания, то есть дать им благо и наслаждение. А ликом Творца называется раскрытие лика, то есть когда человек удостаивается постижению открытого управления, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Как написано в предисловии к ТЭС, первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением он удостаивается прозрения в Торе и становится словно усиливающийся источник. И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному выбору усилиям, человек удостаивается увидеть предназначенную для него в будущем награду за заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушении.
1: В свете сказанного следует объяснить то, что мы спросили о написанном здесь. Когда выполняют желание Творца, Творец обращает к ним свой лик. Ведь они же выполняют желание Творца. Так зачем же говорилось здесь, что они нуждаются в написанном «Творец обратит свой лик к тебе»? Дело в том, что лик Творца — это раскрытие управления Творца как доброго и творящего добро. Поскольку было сделано исправление, что прежде чем человек исправляет желание получать, чтобы оно стало ради отдачи, управление Творца будет скрыто и не проявлено. Поэтому, прежде чем человек достигает способности выполнять его желание, так как желание Творца отдавать, также и человек должен тоже обрести желание отдавать. А когда есть подобие по форме, тогда есть место тому, чтобы Творец удостоил его раскрытием своего лика, то есть свойством раскрытия глаз в Торе. И он удостаивается постижения того, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. И это может быть только после того, как человек выполняет желание Творца. То есть человек уже удостоился желания отдавать, и именно тогда исчезает скрытие и сокращение.
0: Тогда, как если Израиль не выполняет желание Творца, но хотят, чтобы Творец дал им все в получающие килим, а это обратно желанию Творца, чье желание отдавать, тогда должно быть управление в свойстве «он не обратит свой лик», то есть в свойстве «ахураим», обратной стороны, которую называют «скрытием лика Творца». И это называется «он не обратит свой лик. И это по причине исправления, чтобы не было стыда. И точно так же следует объяснить приведенное выше высказывание в отношении времени начала работы. То есть прежде, чем человек удостоился быть среди тех людей, которые уже удостоились быть выполняющими желания Творца, и нужно объяснить, что выполняющие желания Творца — это те, кто идут по пути, чтобы стать выполняющими желания Творца. Ибо идущие по этому пути уже называются согласно названию пути, по которому идут. И это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о том, что написано, «дает мудрость мудрым». И Бааль Сулам спросил, «Разве не дает мудрости глупым, следовало сказать?» И он сказал, что имеются в виду те, кто желает мудрости. Они уже называются мудрыми, потому что идут по пути обретения мудрости. И поскольку они дают пробуждение снизу, им дают мудрость свыше. Так же и тут. Когда они хотят прийти к тому, чтобы постичь силу желания отдавать, это уже называется, что выполняют желание Творца. И в соответствии с правилом, пришедшим очиститься помогают, они получают помощь от Творца. Поэтому Писание говорит им, «Обратит Творец свой лик к тебе». То есть Творец светит им своим ликом, что означает, что Творец помогает им. И в чем заключается помощь? Это как написано в книге Зоар. Пришедшему очиститься помогают. И спрашивает, чем? Ответ. Святой душой. И это называется лик Творца. Как сказано, «Ибо в свете лика своего дал ты нам Тору жизни и любовь к милосердию». То есть благодаря свету лика Творца они получают любовь к милосердию, то есть к свойству отдачи. То есть Творец дает им силу любить свойство хесед. То есть любить быть отдающими.
1: И это называется «обратит Творец лик свой к тебе и даст тебе мир». Где мир, это, как написано, «услышу, что скажет Творец Всесильный». Ибо мир обращает он народу своему и благочестивым своим. Лишь бы не возвратились они к глупости. Получается, что мир означает, что Творец говорит «мир», чтобы больше не согрешил. И он удостаивается быть в мире с Творцом. И это означает, что когда выполняют желание Творца, тогда они получают помощь Творца. И это называется, что обратит Творец свой лик к тебе. В случае, когда не выполняют желание Творца, то есть не идут по пути, чтобы достичь желания Творца, то есть желание отдавать, тогда о них говорится, он не обратит свой лик. То есть он не может им помочь, то есть наполнить их желание, потому что их желание противоположно святости. Ибо как же он может дать им то, что против желания Творца? Ведь все, что человеку нужно делать в духовной работе, это только исправить свои действия, чтобы они были ради отдачи. А если Творец обратит к ним свой лик, то есть они получат помощь, чтобы могли работать еще больше ради желания получать для себя, то получается, что Творец как будто бы их подставляет. Поэтому тем, что Творец не обращает свой лик к ним, этим он помогает им, чтобы они не остались в эгоистической любви к себе. И об этом сказано пришедшему: «Оскверниться открывает», но не дают ему помощи. А пришедшему очиститься помогают. И из сказанного поймем, что означает возвращение. То есть, что человек должен вернуть? Возвращение означает, что он что-то получил, и он должен вернуть то, что получил. А дело тут, как сказано выше, в том, что поскольку человек рождается с природой желания получать для себя, поэтому человек хочет работать только ради выгоды для человека. То есть он хочет, чтобы Творец наполнял его получающий келин. И на это человек должен совершить возвращение. То есть все делать ради небес. То есть то, что он получает, он не хочет получать ради собственной выгоды, но все, что он получает, это лишь для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Ведь Творец хочет, чтобы человек получал, как сказано, что его желание насладить свои создания. Получается, что все то, что он получает, это только ради того, чтобы вернуть, а иначе он не хочет получать. И это называется возвращение. То есть он возвращает все, что он получает.
0: И это так, как написано в книге Зоар. И каждый, совершающий возвращение, словно возвращает букву Гей, Малхут, к букве Вав, Зеранпину, сыну Юд-Кей, и восполняется благодаря ему имя Авая. Это, безусловно, возвращение Чува, состоящее из слов «вернется», «ташув», «гей», «квав». И в книге Зоар говорится: и это возвращение, то есть Малхут, и Гей имени Авая, называется жизнью, как сказано, ибо из него источники жизни, то есть души Израиля, являющиеся следствиями Малхут, называемой жизнью. Это дыхание, которое выходит и входит в уста человека без труда и усилия. И в этом смысл буквы «гей» в слове «сотворение их» — «гибарам». Ибо буква «гей» произносится из уст с большей легкостью, чем все остальные буквы. И о ней сказано: «образ Творца видит он». А также только в подобии «малхут» будет ходить человек. И поскольку она пребывает над головой человека, ему запрещено проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой. Ведь если она уйдет от головы человека, жизнь сразу же уйдет от него. И следует объяснить сказанное в Зоар, что возвращением называется возвращение Гей, Квав. А дело тут в том, что вся наша работа — это принять на себя бремя высшей власти, высшей Малхут, несмотря на то, что она находится в скрытии и не проявлена. То есть, несмотря на то, что замысел творения заключается в том, чтобы насладить свои создания, в любом случае было произведено сокращение и скрытие на высшую Малхут для того, чтобы было место выбора. То есть, чтобы у человека была способность сказать, что то, что он принимает бремя высшей власти, это не из-за любви к себе, а из-за того, что он хочет доставить наслаждение Творцу. А если бы царь был раскрыт, то, конечно, человек бы принял раскрытие Творца по причине любви к себе, потому что мы должны верить, что нет большего наслаждения в мире, чем видеть лик царя. Получается, что во время принятия Высшей Малхут человек должен быть отделен от Творца по причине отличия по форме. Ведь известно, что отличие производит разделение в духовном.
1: Получается, что это скрытие приводит к тому, что нам трудно принять бремя Высшей Малхут и верить, что управление Творца доброе и творящее добро. И только тогда, когда человек идет путем, ведущим к тому, чтобы прийти к совпадению по форме, то есть чтобы все его действия были ради небес, то в мере его намерения ради отдачи, в этой мере пропадает для него скрытие и сокращение. И тогда человек может постичь благо и наслаждение, потому что он получает тогда все это в отраженном свете. То есть он наслаждается всем только потому, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. И поэтому получение наслаждения не производит разделения. Человек получает высшее благо в соответствии с правилом, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его накормить. Следовательно, у человека уже нет работы, чтобы обрести что-либо, потому что Высший уже может дать, потому что у него уже есть келим, совпадение по форме. Получается, что главная работа человека заключается в обретении отдающих келим. Из сказанного следует объяснить, что такое возвращение, как договориться, что вернется Хей, то есть Малхут, которая отделена от имени Авая. Малхут, которая включает в себя все души и должна питать души. Если творения работают в соответствии с тем, что возложено на них, то есть делают все ради отдачи, тогда они, каждый в корне своей души, приводят к обретению свойства желания отдавать. И тогда Малхут получает совпадение по форме с Творцом, с дающим. Получается, что высшее благо передается нижним без всяких трудов и усилий, как было сказано в цитате из книги Зор, поскольку дарование высшего блага относится к Творцу. Он его дает, и не нужна человеку никакая работа, чтобы достичь этого. А вся работа человека только со стороны келим, чтобы у них было подобие по форме. И это называется работа на земле. То есть работа в том, чтобы их небесная Малхут была ради отдачи.
0: И об этом сказано: все во власти небес, кроме трепета перед небесами. И здесь, под словом «все», следует понимать то наполнение, которое дает Творец. И есть много разных наполнений в высшем благе, и в общем они называются наранхай, или хохма, или хасадим. И все это Творец дает без всякого труда со стороны человека, кроме трепета перед небесами, где суть трепета заключается в том, что человек должен работать над тем, чтобы он боялся, что может статься, он не сможет действовать ради отдачи. И это относится к работе человека. То есть человек трепещет и боится получать, может быть, он не сможет быть в намерении ради отдачи. И способность не получать — это мы относим к человеку, а дарование мы относим к Творцу. Получается, что трепет перед небесами заключается в том, что он боится получить, ведь, может быть, это приведет его к отделению от Творца. И эту работу мы относим к человеку. Иными словами, в этом заключается вся работа человека, как обрести отдающие келим. Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо. Ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Потому что Малхут называется жизнью, от нее исходит жизнь. Итак, это после того, как человек уже обрел отдающий килим, тем, что вернул Малхут, который называется получающим кли, чтобы она сейчас была в состоянии отдающего кли. То есть, чтобы творение исправили в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была ради отдачи, а не ради получения. Тогда Малхут дает им жизнь, как написано, ибо от нее исходит жизнь. И это человек получает без труда и усилий. И в этом значение буквы «гей» в слове сотворения их, «гибарам», как сказано выше. Потому что после того, как человек исправил Малхут, а это последнее «гей» в свойстве и подобие по форме с «ют-гей-вав», тогда к человеку распространяется высшее благо без труда и усилий, так как он исправил его.
1: И это то, о чем говорит Зоар. О ней сказано, образ Творца видит он. Ибо Малхут называется образом Творца. Следует объяснить, что он хочет сказать этим. Что вся работа только в свойстве трепета. То есть, чтобы не получать высшее благо, поскольку может статься, что у него не будет достаточно сил направить ради отдачи. И это то, как написано о Моше. «И скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть», — сказали мудрецы. «В награду за «искрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть». Он удостоился, и образ Творца видит он. То есть, как было сказано выше, усилие, оно только в свойстве трепета, как сказано, потому что боялся посмотреть. А потом приходит награда без всяких усилий и труда, когда удостоился увидеть образ Творца, то есть свойство Малхут, как сказано, что Малхут называется образ Творца. Получается, что вся жизнь исходит от Малхут. Как сказано, что «гей» в «авая» называется жизнью. И это приходит без всякого труда и усилий. В изречении «только в подобии целем будет ходить человек». Слово «целем», как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, происходит от слова «тень», «цель». То есть тень — это там, где солнце не светит, где скрытие. То есть после того, как человек принимает небесную Малхут в виде скрытия вышезнания, тогда он удостаивается знания святости. И именно об этом сказано, только в подобии будет ходить человек. То есть именно когда человек принимает на себя небесную Малхут в виде целем, тени, с помощью этого человек может продвигаться по пути, по ступеням святости. И это означает, будет ходить человек.
0: И также надо объяснить то, что написано. Запрещено человеку проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя, с непокрытой головой, где рош, голова, означает знание и разум. Покрытие головы — это когда он покрывает свой разум и не смотрит на него, а идет выше знания. 4 ама — так называется человек, то есть это ступень человека. То есть имеется в виду, что человеку запрещено идти без веры выше знания. А если он идет внутри знания, то есть открывая голову, сразу же жизнь уходит от него. Но именно благодаря тому, что покрывает голову, он удостаивается святого знания. Однако эта работа в вере выше знания должна находиться, производиться в рассудке, так как только тогда человек может понять, что такое выше знание. А иначе человек ошибается в этом понятии выше знания. И это, как сказали мудрецы, не пытайся умиротворить своего товарища, когда он в гневе. Поэтому, когда человек злится, то есть он недоволен своим состоянием, в котором находится, и начинает проверять себя, тогда он вообще ошибается и не в состоянии произвести правильный расчет, как сказали мудрецы, поскольку он, Муше, впал в гнев, он впал в ошибку. А главное в злости человека на себя в работе выражается в горести от того состояния, в котором он находится. Поэтому все расчеты, которые он делает, они неправильные. Из-за того, что сам он находится в состоянии, когда у него отсутствует рассудительность. И в этом состоянии он не должен делать никаких расчетов, а принять на себя высшую малхут без всяких расчетов. И только после того, как он принял на себя бремя высшей малхут принудительно и успокоился, тогда он может производить расчеты и знать, что такое выше знание, что такое ниже знание и что такое внутри знания.
1: Потому что следует знать, что когда человек раздражен чем-то, он чувствует тогда, что он находится в дискомфортном состоянии. И невозможно в это время верить в личное управление, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. Поэтому в этом состоянии он злословит на управление Творца, и сразу же человек отделяется от веры. Потому что есть исправление свыше, о котором сказали мудрецы, человек не согрешит, если в него не вселится дух глупости. Это означает, что дух святости, который был у него, уходит у него. И это делается для блага человека. Потому что тогда, когда у человека нет Духа Святости, он не может причинить вред тому, чего у него нет. Поэтому, когда человек падает в состояние печали, то есть когда неоткуда ему получить радость, он отделяется от святости. И для человека тогда есть только один совет, чтобы он принял на себя принудительно бремя высшей малхут и вознес молитву к Творцу, чтобы помог ему, чтобы это принуждение, которое он принял на себя, Творец помог ему, чтобы оно стало радостью. Как сказано, служите Творцу в радости. А поскольку служение это сейчас у него по принуждению, то откуда он возьмет радость? Поэтому человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы он смог выполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». А также человек должен сделать преодоление, которое называется преодолением снизу, и верить, что он удостоился большой чести, что у него была сила преодолеть свое состояние и сделать что-то против разума. И это называется выше разума, выше знания. А также верить после того, как он преодолел выше знание, что это означает, что он работник Творца. То есть это преодоление, которое он совершил сейчас, называется работой Творца, поскольку он работает сейчас в свойстве веры выше знания. То есть только сейчас он называется совершающим работу, ибо тело не согласно с этой работой.
0: ובאמור יוצא Из сказанного получается, что тогда, когда человек приходит к состоянию, в котором тело не хочет выполнять работу святости, и человек тогда находится в состоянии, когда у него нет духа жизни, в такое время человек называется тем, у кого нет веры в Творца, потому что вера в Творца несет радость. Поэтому тогда, когда он раздражен и сердится на себя настолько, что не способен терпеть ничего, что находится вокруг него, тогда он находится в свойстве идолопоклонник. И об этом сказали мудрецы. Гневающийся как будто поклоняется идолам. И это, как было сказано выше, потому что нет у него веры. Поэтому человек должен стараться за каждое прикосновение к духовному благодарить Творца. И тогда он устанавливает связь с Творцом. Иными словами, даже если он находится в состоянии, когда тело отталкивает все, что есть в святости, то и этим он тоже может осуществлять связь с Творцом. То есть человек должен сказать тогда, то, что я чувствую, что у меня нет никакого желания к работе, это тоже называется контактом с Творцом. То есть человек видит, что он не всегда думает о работе. То есть хочет ли он работать или нет. А ему дают думать и заботиться о разных других вещах, которые не относятся к духовному. Поэтому сейчас, когда есть у него контакт, за это он благодарит. И тогда, благодаря этому, человек может снова войти в работу и начать жить жизнью святости.
1: Хотя есть много аспектов в связи человека, когда человек связывает себя с Творцом. Но любой контакт — это великая вещь. И об этом сказано, как имя Твое Всесильное, такова и слава Твоя. То есть насколько человек может оценить важность и величие Творца, в этой мере он может благодарить и восхвалять Творца. И, конечно, если человек может представить себе большую важность и величие Творца, разумеется, он будет способен воздавать еще большую хвалу Творцу. И с помощью того, что человек преодолевает и воздает хвалу Творцу за то, за что-то. И не важно, за что он благодарит Творца. Это действие уже создает связь с Творцом. Так как с помощью этого он может войти в работу святости истинным образом. Поэтому во всех состояниях помогает только молитва.
0: Перейдем к уроку от 8 июля 2002 года. Мы прочитали статью в третьем томе «Шлавей Сулам», глава «Насо». Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Есть вопросы?
1: Тут индивидуально говорится, то есть я учусь с Творцом. Мы, по сути, все, что делаем, это групповая работа. Все, о чем мы говорили, нужно прийти к любви к ближнему. Как можно связать эти понятия правильно, что и то, что мы делаем правильную работу?
0: Написано, и слиться с ним. Что это цель? То, что Творец требует от нас. Что это конец действия в начальном замысле. Сначала, то есть, был замысел, чтобы было творение, как он. И из этого замысла создано творение с теми же свойствами и в тех же условиях, чтобы могло прийти к состоянию быть как он, как Творец. точно одно напротив другого. То есть природа творения и условия окружения, то есть воздействие Творца на него, устроены в таком форме, в такой форме, чтобы дать творению возможность самому в свободном выборе, в ощущении своей свободы в выборе, прийти к слиянию с Творцом, чтобы оно действительно пришло к слиянию с Творцом. Эта вещь происходит только между Творцом и Творением, и кроме них нет вообще никакой вещи в реальности. Нет, и не было, и не будет, и не существует. Дело в том, что все потому, что исходит из замысла творения насладить творение и привести это единственное творение к слиянию, к подобию по форме с Творцом. Поэтому все время, когда мы обсуждаем какие-то вопросы природы, характера, пути, этапов, которые проходит творение, как Творец воздействует на него, на каждом этапе и на каждом шагу. Если мы не знаем, почему это происходит, мы должны вернуться к замыслу творения, что это конец действия, то есть конец состояния, конечное состояние, которое будет с творением. И из этого, из конца, Творец как бы обращается к началу, и тогда он начал творение. Из конечной картины. Конечная картина определяет все, что он начал. И как дал творению, как он воздействовал на творение, чтобы оно прошло от начала к концу. Это определяет конец. Так если мы задаем какой-то вопрос, скажем, вопрос, мы знаем, что во всех состояниях, во всем говорится о просьбе, говорится о связи с Творцом, говорится о личной работе человека, что я чувствую себя единственным. И также мы учим во всех местах. И даже если мы изучаем птиху, введение в науку каббала, учение 10 сферот, где там написано, что кли объединяется с еще какими-то кли, и какие-то души еще с какими-то душами, нет такого. Каждая кли, каждая душа работает напротив Творца. Зачем Творец сделал все эти души и этот закон, чтобы они объединились вместе? И так далее снова. Из того же высказывания «Конец действия» в начальном замысле, что там объединяются, где был начальный замысел, туда должен прийти конец действия. Оттуда, по сути, мы должны черпать все ответы. То есть, по-видимому, это необходимая вещь, что творение разделилось на много-много частей, что в объединении между всеми его частями оно сделает какое-то упражнение, которое поможет ему объединиться с Творцом, что из этого в работе, в объединении со всеми своими частями оно поймет, что значит объединиться с Творцом, как объединиться с Ним, как найти силы. Может быть, нужно просить их извне, от Творца и так далее. Будет ему чему учиться. Будет откуда начать. Будет где проверить себя. То есть разделение творения — это необходимая вещь. Как оно само изначально было создано в природе противоположной Творцу и должно прийти к подобию природы, к подобию по форме, Так как узнать подобнее, подобие, неподобие, отдаление, сближение, все эти вещи? Оно не может изучить с Творцом, потому что тот находится в отключении. Противоположный тип по форме, это называется отключением. Это приводит к отсутствию ощущения. Так как он может все-таки начать путь и все время идти этим путем до конца, чтобы там, где он отключен от Творца, в той мере, в которой он отключен, было у него что-то внутри, какой-то механизм, который восполнит ему это отключение? Я отключен от Творца на 100%. Как я могу видеть, что я отключен? Так мне сказали, что рядом с тобой есть несколько товарищей. Проверь, насколько ты отключен от них. И знай, что в той мере, в которой ты становишься подобен им, в той же мере ты идешь к подобию с Творцом. Тогда, хотя я нахожусь в скрытии, у меня есть какое-то место, состояние, возможность увидеть себя, проверить себя, контролировать себя. Поэтому творение не осталось одним творением, а разделилось на много-много частей. Насколько частей разделилось? Сколько в нем есть всевозможных развлечений? На столько развлечений оно и разделилось. Вот и все. Скажем, внутри нас есть 620 частей, 620 желаний. Тогда каждое желание Адам Ришона, у Адам Ришона есть Рош Тох Сов, его Тох – это его Келим, и Сов, в итоге весь его Гуф, разделилось на 620 частей. Органов, то, что называется, желаний. И каждое желание само по себе. И каждое желание, если оно само по себе, как оно может объединиться с другими? Не способно объединиться с другими. Оно должно знать что-то, что есть в другом, должно быть включено в какой-то форме, в каком-то свойстве с другим. Тогда говоря так, то, что произошло разбиение, и в результате разбиения каждое желание 620 желаний разделилось, впитало в себя включение всех остальных желаний. И тогда также разделилось, и еще разделилось, и еще разделилось до такой степени было разделение, что в каждом частном желании теперь есть там всевозможные другие желания. Это, как я всегда говорю, что каждая клетка, которая есть в теле, обязана быть включена и чувствовать все остальные клетки в теле. Это так, действительно. Мы раскрываем это в биологии. И это не может быть иначе в каждой замкнутой системе. Если она действительно работает в совершенной форме, обязан быть такой закон. Каждая вещь состоит из всех. И отсюда нам понятно, как человек может прийти к слиянию с Творцом. Если он работает внутри себя и объединяет все свои части, хотя они сейчас разбросаны, если он объединяет их вместе, в отдаче, в подобие формы тому, что есть относительно Творца, чего он должен достичь. Но он не думает относительно Творца, что должен достичь. Он думает, как он делает это между всеми своими желаниями. Если он объединяет каждое желание с другим желанием, из этого он приобретает свойство отдачи. Свойство отдачи внутри своего тела, внутри общей души, которая называется Адам. Но это свойство отдачи работает также относительно Творца. Почему оно работает относительно Творца? Какое мне дело до Творца? Если я работаю в объединении с остальными душами, тогда мы объединяемся, и все. Дело в том, что должна быть цель изначально, цель творения, моя цель, что то же самое объединиться с Творцом. И тогда, ради объединения с Творцом, я иду присоединять к себе остальные души, остальные желания, исправить мое отношение к ним. То есть в той мере, в которой я приобретаю экран объединения с остальными желаниями, с остальными душами, в той же мере, если так, если я думаю об этом заранее, я иду объединяться с Творцом. Почему? Какая связь? Так я думал, что да, с помощью этого будет у меня объединение с ним. Нет. Связь строится не из того, что я думаю заранее. Этого недостаточно. Это должно быть, но этого недостаточно. Ты знаешь, есть необходимые условия, но недостаточные. Так в науке такое есть понятие.
2: Условия необходимые, но недостаточные.
0: Условия необходимые, но недостаточные. Это в математике есть такие условия. Так необходимые условия — это то, что изначально я думаю о Творце. Я хочу объединиться с Ним. Ради этого это обязывает меня исправить свое отношение, объединиться с остальными душами, с остальными желаниями, которые в общем творении называются Адам. Когда я иду с этим намерением, что я хочу прилепиться к Творцу, объединиться с ними, у меня есть трудность объединиться с ними. Это трудность, когда я связываю

0: ним.
1: Требовать от него силы. То есть, на самом деле, как будто бы у меня есть работа. Я и товарищи, я хочу объединиться с ними, чтобы прийти к какой-то духовной цели, верно. Но я вижу, что я не способен это сделать. Эта работа, которую я не способен выполнить, обязывает меня снова обратиться к Творцу. И тогда я действительно нахожусь в двух процессах, как в одном. Насколько я хочу объединиться с товарищами, в этой мере я чувствую необходимость обратиться к нему, попросить силы. Тогда в этой мере я связываюсь с ним и возвращаюсь для объединения с ними. И все это становится одним и тем же. А потом, в конце пути, или даже посередине, когда я понимаю, что я делаю, я вижу, что мое объединение с остальными душами и мое объединение с Творцом становится не двумя направлениями, которые я обязан связать одно через другое, а прямо единым целым. Они прямо одно, они находятся в одном предмете. Да?
2: И это тоже все, как мы говорили, что группа должна построиться одно общее кли. То есть все еще это то состояние, когда я работаю сам с собой. Неважно, что есть рядом со мной кто-то или никого нет. Я объединяюсь с ним, объединяюсь с Творцом. Мы связываем все только относительно того, как говоришь, должно быть нечто общее для всех.
1: Теперь, чтобы начать путь, так прежде всего, как Рабаш пишет, что мы собрались здесь, чтобы прийти к тому, чтобы быть человеком. Человек Адам, это Эдаме Лейльон, подобен Высшему, быть подобным. Так, прежде всего, это цель. Ради этого мы должны объединиться между собой.
0: Да?
1: Как человек, блуждающий в поле. Он объясняет это так. Мы идем объединиться между собой. Только по причине необходимости прийти к слиянию с Творцом. Не ради какой-то иной цели. Это должно быть абсолютной обязанностью. Тогда мы преуспеем в пути и не ошибемся. А затем, когда я, скажем, уже снабжен этим намерением, что я хочу объединиться с Творцом, и тогда я обращаюсь к людям, которые, как я, которые тоже хотят объединиться с ним, тогда нам понятно, что мы в этом находимся как то тело, которое разделили на 620, скажем, или на все еще большее и большее количество частей, где есть несколько частей в этом теле, которые понимают, что должны прийти к слиянию с Творцом. И тогда мы должны объединиться между собой, сделать эту работу. Почему именно с ними я должен объединиться? Я просто объединюсь, возьму каких-то чужих людей во всем мире, во всевозможных странах или что-то там, или членов моей семьи, не знаю. Просто. Нет. Говорят, что объединение относительно остальных людей. Конечно, что начнешь отдавать им, это, конечно, должно привести тебя, довести тебя до цели. Но это очень тяжелая работа. Это работа, где ты не найдешь топливо горючее. Ты не найдешь поддержку. А нам нужно желательно найти таких людей, которые тоже такие души, которые тоже в том же направлении, как и ты. И тогда есть взаимная работа. Мы пытаемся объединиться во взаимной форме, этим укрепить друг друга, потому что каждый из нас хочет объединиться с Творцом. А затем мы раскроем, что объединение между нами и объединение с Творцом — это то же самое. Что значит, что это то же самое? Что между мной и тобой, если будет точка объединения, точка связи, прямо вот такая спайка между нами, где мы будем в этой капле клея между нами, которая склеивает нас, там,

0: в этой капле будет пребывать Творец. Не внутри тебя и не внутри меня, а между нами. Если мы построим связь, там в этой связи он раскроется. Тогда, конечно, желательно, если так, найти людей, которые в том же направлении идут, к той же цели. Теперь, почему? Потому что в итоге я нахожу в нем поддержку, и он находит во мне поддержку. Отсюда мы приходим еще к вопросу. А если у меня, скажем, 100 человек? Ну хорошо, я иду объединяться со всеми, и закончили, ломаем все перегородки. Говорят, нет, это очень трудно. Я не могу сосредоточиться на 100 людях, уделить всем внимание и объединиться. Так что предпочтительные? Предпочтительные такие, что я почувствую их реакцию, что они почувствуют мое усилие, что они поймут меня, и я пойму их. Тогда желательно, чтобы они были по характеру, по ментальности, по восприятию, как-то близки мне, животным, внешним образом. Так как мы сейчас способны понять друг друга. Потому что в итоге я ищу кого-то, братьев моих я ищу. Да? Что это значит? Что он в какой-то форме близок ко мне, что я пойму его лучше, что его воздействие на меня будет более понятным, а мое на него, я пойму его, как, может быть, вообще у него есть такое восприятие, что то, что я делаю ему, он истолкует это в другой форме, кто знает. Поэтому мы хотим объединиться в таком виде, чтобы было более правильное понимание между людьми. Теперь это правильное понимание может быть по исходному характеру, и оно может быть тоже по исходному характеру, но по каким-то более внешним признакам, да, когда люди чем-то интересуются вместе, работают вместе, занимаются вместе, в какой-то форме близки, скажем, в человеческой форме. Тогда не точно характер, вот прямо характер, что я иду измерять, насколько ты такой, сякой, там, расточительный, властный, нет. А может быть, как чувствуют. Это прямо согласно чувству. Но чувство означает, насколько мы поймем друг друга, один друг другого лучше в помощи, в отдаче, в помехе, неважно, друг друга, но чтобы мы правильно толковали друг друга, и все. Есть люди здесь, которые прямо не понимают друг друга. Я признаю, что и у меня, и мне этого не достает.
1: Кенгерш.
0: Да.
2: Вопрос. Есть различие или связь между двумя вещами? Одно — это объединение с Творцом, а второе — это быть подобным Творцу. Есть отличие между ними?
0: Объединение с Творцом, подобие Творцу — это то же самое. Это не материально, где может быть подобие, но не объединение, или объединение, но не подобие. В материальном, скажем, две машины похожи друг на друга, но это не одна, и они не объединены. В духовном нет такого. В духовном, насколько есть общность, то есть те же свойства, это становится единым целым. Это закон подобия формы, закон духовного пространства.
2: Постоянное состояние — это как неживое. Как сделать, чтобы постоянное состояние было новым объединением всяких вас?
0: Постоянное состояние — это неживое. Как сделать, чтобы это состояние было все время в изменении, не быть неживым?
2: Чтобы постоянно новым объединением это стало постоянным.
0: не быть неживым. Тогда будет каждый раз новое объединение. Я не понимаю, что ты говоришь. И что такое новое объединение? Новое объединение, что двум людям не нужно, чтобы я все время объединился с еще с такими, а ты еще с другими. Если мы оба меняемся, то тогда все время объединение новое. Тогда если оба мы не одинаковые, не неживые, тогда все время находимся в обновлении объединения.
2: С одной стороны, человек стремится к объединению с Творцом. С другой, служить и Творцу в радости. Это две противоположности.
0: Творец дал нам работать, и кроме того сказал, будьте в радости, когда вы работаете. Ну и что? Он прямо смеется над нами. Он прямо хочет, чтобы мы страдали, да? Это похоже на то, что кто-то дает тебе удар, а я говорю ему спасибо. В духовном каждая вещь, о которой говорят так-то и так-то и так-то, это знак того, что есть такое состояние, что, может быть, ты еще не пришел к какому-то состоянию, что вот это так или иначе, но оно существует, и ты должен прийти к нему. Если написано «служите Творцу в радости», тогда есть такое состояние, что, начиная с него и далее, работа прямо дает тебе радость и счастье, и тебе больше не нужно ничего, кроме самой работы. Само действие наполняет тебя, и оно само вознаграждение. Ты еще не пришел к этому, ну, я понимаю тебя. На странице 63 в абзаце, то есть строчка «Что это?» он пишет: «Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи». А какой может быть более хитроумный совет?
1: Адам невра бирацон ликабель.
2: Человек создан с желанием получать. Он хочет наслаждаться. Чем наслаждаться? Творец ведь создал желание получать. Невозможно сказать «я хочу». «Я хочу» означает, что есть нечто, чего мне недостает. И если я это получу, то я почувствую, что мне не будет недоставать. Поскольку существует только Творец, а затем Он создал творение, то понятно, что творение — это хиссарон почувствовать Творца. Там, где Творца нет, там находится творение. Скажем так, с чего началось творение? С того, что Малхут бесконечности сократила свет. Свет удалился, и осталось желание. Мы говорим, распространение света и его удаление делает кли пригодным к использованию. Там, где свет удалился, раскрылся хиссарон, то, что его нет. Там, где нет Творца, свет и Творец — это одно и то же. Там у нас есть творение.
1: Машаль Табидюк.
2: О чем был вопрос?
0: Я спросил, почему он пишет это в такой форме, а не напишет, скажем, ты хочешь достичь бесконечного изобилия, так давай достигни желания давать.
2: Секунду, ты уже говоришь по-другому. Спроси первый вопрос.
0: Он пишет здесь, но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо. Все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Ты какой совет может быть?
2: Так вот, человек создан для того, чтобы искать наслаждение. Он хочет найти наслаждение. На самом деле хочет найти Творца. Все наши желания, сейчас мы этого не знаем, но в общем мы хотим Его. Мы хотим Его почувствовать. Любыми наслаждениями. Все, что ты видишь, все, в общем-то, приходит от Него в разных облачениях. Он стоит за всем этим, и Он нас наполняет. Нет другого источника наслаждения. Отсюда проблема в том, что мы должны прийти к состоянию, когда мы не бежим за ним, то, что называется, вплоть до того, что не дает мне уснуть или болен любовью я, это называется адолишма. Но человек в конечном итоге приходит к состоянию, когда он жаждет не наслаждения, а связи с дающим наслаждением.
1: И
2: для него начинается важность и симпатия, и отношение к Творцу становится важнее, чем воспользоваться им как наслаждением, чтобы наполнить себя. Изначально важность Творца для нас нулевая. Желание использовать его, эксплуатировать его, насладиться им на 100%. А я должен прийти к состоянию, чтобы эти 100% желания насладиться им были бы у меня как ноль. А желание познать его важность, соединиться с ним, быть в нем, стали бы 100%. То есть увеличить важность до 100% относительно моего желания насладиться им и все. Как я могу это сделать? Говорят, что такое желание к важности я обязан получить. Сам по себе получить не могу. И получить его могу только из окружения. Если окружение мне не даст такое желание, у меня нет никаких шансов его самому отыскать.
0: Я иду к связи с ним, отказываюсь от наслаждения, чтобы идти к связи с ним ради большего наслаждения. Нет, тут как будто бы...
2: Ты говоришь о состоянии лолишма, когда мы идем и все время увеличиваем наше желание насладиться духовным, вместо того, чтобы наслаждаться материальным. У меня в нашем мире, слава Богу, тоже есть чем наслаждаться. Верно? Еда, секс, семья, дом, животные наслаждения, телесные, то, что мы называем. А затем человеческие наслаждения. Деньги, почести, знания. Относительно этого я хочу развивать сейчас свое отношение к другому, дополнительному наслаждению, духовному. Почему? Потому что оно чуть более отдаленным, не очень чувствуется. Так вот, я сейчас с помощью группы, учебы развиваю желание к духовному наслаждению, чтобы оно было больше, чем мои желания к материальным наслаждениям, ко всему, что есть передо мной. Если у меня получится прийти к состоянию, что я буду просто как бы болен этими духовными наслаждениями, просто умираю по Творцу, по отношению ко всем наслаждениям в материальном, и это будет у меня в постоянном. Бывают у нас иногда подъемы и падения, он говорит о постоянном состоянии. Если я его достигну, это означает, что я пришел к максимуму, к максимуму желанию ради получить духовное. Большего от нас не требуется. Большего и не требуется. Если я к этому приду, затем мне дают войти в духовное, но дается мне это с помощью экрана, и дальше обо мне уже заботятся. Не я сам перевожу себя из лолишма максимального к самому маленькому лишма. Это не делаю я сам. Моя проблема сейчас в том, чтобы только увеличить важность духовного, то, как я это понимаю, чтобы то, что это нечто, что относительно этого жизнь ничего не стоит. Просто наступить ее и перейти в духовное. Как я это сделаю, что я чувствую духовное, я его понимаю, я вижу хоть что-то, как-то. Нет. Что мне сидеть и ждать ударов, чтобы я хотел убежать от этого мира в духовное, потому что деваться некуда. Это не будет называться путем Торы. Это очень долгий путь, тысяч лет развития. И поэтому только группа может мне предоставить все необходимое, чтобы я попал в какую-то группу, где бы меня полностью промыли, где говорилось бы только о духовном. Что по сравнению с этим вся эта жизнь? Ничто, а духовное — это все. Более чего того, человек должен видеть, что жизнь хорошая, мы наслаждаемся, нам все время дает понять, что есть еще чем насладиться в этой жизни. Но духовное — это просто выше всего этого. Это что-то потрясающе. Вот это я должен слышать от товарищей.
1: Седер? Локольках. Они маски
2: митха. Не очень. Ну, с тобой согласен. Лучше бы, если бы было все просто. Нажал на кнопку и произошло.
1: Это Машу, Миша?
2: Да, Миша.
0: Если ты слышишь эти вещи, высокие от товарищей, то выходит немножко противно, так, немножко искусственно.
2: Не нужно говорить обо всем этом. Ребята, Творец велик, вы только взгляните, какой у меня есть товар, я вам хочу его продать, какой он красивый, блестящий. Не то, что это как бы не сработает, не купят его. Я не впечатлюсь, если ты будешь так со мной разговаривать. Тем более, что мы здесь не такие уж и все утонченные. Да, это так, но что сюда приходят люди с сильным, хорошим, грубым желанием получать, относительно большим. Поэтому мы должны подобрать такой язык и такие средства и такие облачения, чтобы каждый максимально мог впечатлиться от того, что происходит вокруг него в нашей группе. На самом деле, мы же только убегаем от этой картины, но у меня нет никакой другой возможности соединиться с Творцом, если я не буду брать топливо и силу из окружения. Во мне самом изначально нет ничего, с чем бы я мог подняться хотя бы на один шаг, на одну ступень. Нет. Я должен получить необходимость к этой ступени из окружения. Во мне нет хисарона к следующей ступени. Необходимость к ней получаю от окружения. Осознание величия Творца, осознание этой ступени я получаю от окружения. И тогда у меня появляется возможность и побуждение стремиться к нему. Я получаю силу перейти к следующей ступени. Все возможности только от окружения. Изначально у меня нет кли. И все это потому, что если у меня будет это кли, то я не буду нуждаться ни в ком, и в Творце в том числе. Мне не нужен. Кроме кли нет недостатка ни в чем. Все есть. И только я должен раскрыть это кли. Если бы я раскрыл это кли в себе, то тогда в этом кли было бы раскрытие. Творец бы раскрылся. Но если я раскрываюсь как наполняющий кли, тогда бы я не нуждался в нем. А так я получаю хисарон от группы, хисарон не мой. Величие от группы тоже не мое. Обращаюсь к нему тем, что разбиваю себя относительно группы, то я уже становлюсь достойным получить от него силу ради отдачи, и все.
3: Что такое вложение в общество?
4: Твой вклад в группу – это купи себе товарища, сделай себе рава.
3: А что, если все, что я смотрю, это взять хисарон?
4: Ну, правильно, я объединяюсь с другими, чтобы получить от них то, чего у меня нет. Только таким вот здоровым образом, а иначе как?
3: А что вкладывать? Это понятно, надо вкладывать что-то.
4: Что я вкладываю? Если я должен от него что-то получить, я должен за это что-то ему дать. Так я ищу, что он хочет. Так ведь? И в обмен на что я могу получить? Есть тут очень простая работа, не надо от этого убегать, надо ее как бы просто отнестись к этому, не искать что-то такого высоко.
3: Как я с помощью объединения с товарищами могу изучить их желания?
4: То, что ты будешь объединяться с товарищами, чтобы прийти к слиянию с Творцом, это вызывает на тебя окружающий свет. И он открывает тебе твою душу. Ты начинаешь видеть, насколько ты противоположен этому свету, и начинаешь раскрывать зло. Если ты раскрываешь свой эгоизм, в соединении с другими, ну, просто как будто бы твой эгоизм там. Это ты раскрываешь его только лишь как ты перед товарищем. Это не тот самый эгоизм, который ты должен раскрыть относительно окружающего света, относительно Творца, относительно отдачи. Это совершенно другое. Это животный эгоизм. Как это психологи пытаются решить это в армии, там, в других группах. Да, в коллективах, да, это разрушают, стараются разрушить этот эгоизм, чтобы люди могли соединиться, могли выживать. Это что-то совсем другое, если ты будешь соединяться с другим. И исходя из желания соединиться с Творцом, это несет тебе окружающий свет, там уже Творец внутри, между вами. И он уже раскрывает твой эгоизм, злое начало, все осознание зла в соответствии с ним. Не просто как относительно еще какого-то животного, с кем ты должен соединиться. Приходит ко мне пара, муж и жена, а у них там конфликт, война, там друг на друга набрасываются, обвиняют. Сейчас, как каждый сломает себя, начнут объединяться, и тогда что между ними будет? Написано же, между ними шхина. Но тут же речь не идет, тут речь идет о животном состоянии. То если изначально мы не берем в расчет, что конец действия в изначальном замысле, что нам надо соединиться с ним, и я сейчас буду совершать действия, чтобы соединиться с товарищами, тогда все получится.
3: В таком состоянии объединения и восхваления Творца в обществе, это человеку дает какую-то иллюзию наполнения и какое-то ощущение, что это оставляет его все время без того, чтобы он действительно почувствовал Творца.
4: Написано, что служащий на Творца, он должен быть жесткий, твердый, как железо. Что это значит? Я должен быть все время заведен, заряжен и измерять, с какой мыслью я сейчас шел, услышать какую-то информацию, совет, какое-то что-то от товарищей. Услышать это значит впитать в себя, что это сделано во мне в сравнении с тем, что я хотел прежде, к чему я сейчас пришел, после того, когда я получил от них, скажем, воодушевление. Вот это вот воодушевление дает ли мне не просто удовлетворение, ну, слава Богу, я в верных руках, группа тут вокруг, я могу закрыть глазки, как младенец, и они меня куда-то там поведут. Или же я беру от них впечатление не свое, но сейчас я это превращаю в свое. Понимаешь? Я сейчас действительно начинаю перерабатывать в себе то, что я беру от другого. Что значит «мое»? Я начинаю читать статью какую-то, книгу открываю, да, как из Шамати, там еще откуда-то. Я иду там на учебу, да, какая-то часть из учения десяти сферот. И посредством их воодушевления я вызываю на себя окружающий свет. Если придет этот окружающий свет, он соединит мне это впечатление, он дает мне ощущение больше в моих килим, плохих, еще больше осознания зла. Но когда я использовал это осознание зла, потому что получил от них впечатление, вызвал окружающий свет, то есть есть у меня тут возможности работать, а не то, что я сижу тут, ну, слава Богу, получил хорошее ощущение от ребят, а мы все на пути, и все на этом. Зависит от того, как ты используешь то, что ты получил.
3: Но теоретически это может случиться. Есть люди, которые сидят здесь, и они входят в эту нишу.
4: Да, есть много людей, которые так занимают такую нишу, и все на этом. Поэтому я говорю, что у каждого должно быть каждый день, да, часть в учебе, часть в его работе, там, где он работает. Да, потому что это тоже становится трудно, и ему тоже нужно какое-то влияние и поддержку от группы, и дома себя держать, и в семье, и тоже совершать действия по распространению. Так если ты не получишь поддержку от группы, ты будешь работать во всех этих вещах, да, весь в раздражении, на нервах, да, когда это все станет только чисто формальным.
1: А хешбон им бенадам,
4: а расчет с человеком, когда хорошее состояние, не в плохих состояниях, в хороших состояниях, когда тебе дают или свыше через товарищей, ну это, скажем, это называется через товарищей, какое-то воодушевление, какую-то энергию, ты используешь это для хороших вещей. Или ты уселся так, да, взял так бутылочку пива, кресло-качалочка такая, и ты в порядке, у тебя все нормально. Или же ты берешь это воодушевление для того, чтобы открыть книгу и посмотреть, где раньше ты не мог понять там ничего. Скажем, предисловие к ТАСС. У меня было много таких мест, я не мог даже их никак раскусить. И ждал до таких моментов, когда я в большем воодушевлении, с большей ясности, более четких ощущениях, тогда открывал я эти места. Может быть, я что-то все-таки увижу в них. Он также и пишет, что так и надо делать. В Шамате есть такая статья.
1: Ну, нельмать.
4: Будем учиться.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
4: Да, было много всего. Снова мы вернулись к теме. Объединение с Творцом проходит через объединение с товарищами. И надо найти таких людей, похожих нам, у кого есть такие же мысли, есть такое же желание, да, похожее. И с ними мы хотим объединиться и раскрыть, что в объединении между нами, что в этом месте, да, там, где происходит спайка, именно в этом месте между желаниями товарищей, которые похожи на нас, там мы, собственно, приходим к состоянию, где раскрывается Творец. Ну вот так. Объединиться, соединиться с такими товарищами, где есть и взаимная поддержка, где помогают друг другу в общей цели. Это то, что приведет нас к Творцу.
3: Да, и по сути дела мы нашли таких людей, и Творец нам помог, и мы благодарны Ему. Большое спасибо, это начало работы.
4: Как вот товарищи сказали, есть у нас все уже. И товарищи есть, и книги есть, и рав у нас есть, и наши каббалисты, вся эта цепочка. И все, что нам надо сделать, и в статье тоже, все нам дано, кроме трепета перед небесами. Да, кроме того, чтобы выйти на эту цель. Это то, что мы можем и укреплять между нами, и напоминать товарищам. Обретем это вместе.
3: Да, было много хороших вещей на уроке. Было очень хорошее выяснение о впечатлениях, которые я собираю от группы. То, что я впитываю от группы, я должен сделать своим впечатлением. И благодаря тому, что я открываю книги, первоисточники, начинаю читать, я могу вызвать свет, возвращающий к источнику. То есть, получая впечатление от товарищей, я могу впитать этот свет, возвращающий к источнику.
4: Может быть, общий такой итог? Мне кажется, что весь урок был вокруг этой точки, то есть объединение в группе с товарищами. Там можно раскрыть потребность в соединении с Творцом. Вокруг этого, собственно, весь урок. Ну, можно так сказать. Есть исключительные такие моменты. Это то, что если это у нас, скажем, вопрос, что даже соединение с группой должно быть, в первую очередь, как бы даже на животном уровне. То есть человек не может соединиться. Он дал пример 100 человек, но тот у нас еще больше. Человек не может соединиться со 100 человеком. Ему надо люди, которые немножко похожи на него, да? Даже в каком-то животном таком характере. И из этого он должен потом стремиться уже к более духовному соединению. Изначально духовное соединение происходит в том, что Творец разделил душу,

0: Проверка звука. Раз, два, три.
1: Да, слышно прекрасно.
0: Тебя тоже.
1: Спасибо.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
2: Шалом, Борис.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Привет, Борис. Приветствуем всех. Мы вместе продолжаем то, что мы начали изучать на утреннем уроке. Прочитаем статью «Что значит, что Творец обращает лик в духовной работе?»
3: Да, на уроке мы слышали связь, как мы можем пользоваться системой в действенной форме, в такой активной форме, получать силы от группы, воодушевление от группы, все от группы. И из статьи мы видим, откуда это происходит.
0: Итак, мы прочитаем сейчас статью, в продолжение посмотрим клипы Рава, прочитаем, что он сказал, и посмотрим, как все это строит Шхину, строит Малхут, которая благодаря этому совершает зевук с Зайрампином и передает все благотворением. Прочитаем статью, и мы начинаем с отрывка. И это, как написано в книге Зоар. И каждый совершающий возвращение словно возвращает букву Гей, Малхут, к букве Вав Зайрампину, сыну Бен Юд Гей. И восполняется благодаря ему имя Авая. И это, безусловно, возвращение чува, состоящее из слов, вернется ташув эй квав. В книге Зоар говорится, это возвращение, то есть Малхут и Гей имени Авая называется жизнью, как сказано, ибо из него источники жизни, то есть души Израиля, являющиеся следствиями Малхут, называемой жизнью, и это дыхание, которое выходит и входит в уста человека без труда и без усилия. И в этом смысл буквы «гей» в слове «при сотворении Бейбарам», ибо буква «гей» произносится из уст с большей легкостью, чем все остальные буквы. И о ней сказано «образ Творца увидит», то есть Моше. Потому что Малхут называется образом Творца, и также сказано, в подобии будет ходить человек. И поскольку она пребывает над головой человека, это Малхут, ему запрещено проходить расстояние в 4 локтя с непокрытой головой, ведь если она уйдет от головы человека, жизнь сразу же уйдет от него. Но можно сказать вкратце, что есть у нас Малхут, являющийся корнем всех душ, она является источником нашей жизни, и над ней мы должны работать, выстраивая Малхут, которая называется также Шхина. Во время скрытия Шхина в прахе, мы должны отстроить ее заново, и как с помощью нашего объединения все мы части этой Малхут, и вместе мы влияем друг на друга, и, по сути дела, влияем на самую Малхут, выстраивая заново, чтобы она смогла снова соединиться с Зайрампином, и тогда все благо будет протекать по всей системе.
3: Я вижу уже, в самом начале мы говорили, что это статьи Рабаша, это как академические работы, статьи, когда всегда соединяют различные первоисточники. И я, например, не воспитывался на этих источниках, не знаком с ними. И тут вот эта вот цепочка, как одно связано с другим, и как одно включается в другое. И я чувствую, что мне достаточно просто вот уважать это, оценить это. Хоть у меня и нет знаний в этой области, и я не знаком с этим, но Рабаш не ленится, он постоянно в каждой статье, он приводит первоисточники, на которых он основывает все свое объяснение, и он связывает, как это написано в Зоре, в других первоисточниках, и он выстраивает это здание.
0: Итак, продолжим чтение именно с того места, где мы прекратили. И следует объяснить сказанное в Зоре, что возвращением называется возвращение Гей-Квав. А дело тут в том, что вся наша работа — это принять на себя бремя высшей власти, высшей Малху дословно, несмотря на то, что она находится в скрытии и не проявлена. То есть, несмотря на то, что замысел творения заключается в том, чтобы насладить свои создания, в любом случае было произведено сокращение и скрытие на высшую Малхут для того, чтобы было место для выбора. То есть чтобы у человека была способность сказать, что то, что он принимает бремя высшей власти, это не из-за любви к себе, а из-за того, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. А если бы царь был раскрыт, то, конечно, человек бы принимал раскрытие Творца по причине любви к себе, потому что мы должны верить, что нет большего наслаждения в мире, чем видеть лик царя. Получается, что во время принятия высшей Малхут человек должен быть отделен от Творца по причине отличия по форме. Ведь известно, что отличие производит разделение в духовном. Итак, мы здесь видим, насколько замысел творения Творцом доставил нам благо. Он уже подготовил наслаждение для нас, и это он сам. И можно также раскрыться и в получающих килим, но тогда мы, по всей видимости, будем ощущать стыд, не сможем по-настоящему насладиться раскрытием Творца, несмотря на то, что мы хотим наслаждаться от всего, неважно от чего. Но Творец, который подготовил нам наслаждение, и настолько большое, что мы даже не можем себе представить, Он выложил нам путь, чтобы выстроить кли, и мы могли достичь самое большое наслаждение, существующее в реальности, и что это? Творец. И поэтому весь процесс заключается в том, что Он дал нам место выбора, чтобы мы могли на самом деле это принять не в наше нынешнее кли, любовь к себе, а в новое кли. Это кли отдачи.
3: После объяснений в уроке Рафа объясняет, что разбиение и отдаление — это не было просто случайностью или это не было какой-то ошибкой. Это действительно запланированный процесс, который мы должны пройти.
0: Да, может быть, объяснение понятно, но чувственно почувствовать это труднее. И пишет он, и получается, что это скрытие приводит к тому, что нам трудно принять бремя высшей Малхут и верить, что управление Творца — доброе, творящее добро. И мы находимся в разделении и неподобии, что приводит нас к ощущению страданий. И только тогда, когда человек идет путем, ведущим к тому, чтобы прийти к совпадению по форме, то есть чтобы все его действия были ради небес, то в мере его намерения ради отдачи, в этой мере пропадает для него скрытие и сокращение. И тогда человек может постичь благо и наслаждение, потому что он получает тогда это все в отраженном свете. То есть он наслаждается всем только потому, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. И поэтому получение наслаждения не производит здесь разделения. Это очень хорошо, что то, что мы получаем наслаждение, нас не отделяет. То, что мы получаем от Творца, который всецело отдача, в сравнении с теперешним состоянием, если мы получим наслаждение в кли ради получения, будем чувствовать разделение. Это на самом деле интересная мысль. Я наслаждаюсь, но это наслаждение отделяет меня. По всей видимости, приводит к большим страданиям. И Творец хочет исправить эту ситуацию. Он говорит, вы сможете получить, насладиться, но не будете чувствовать разделение. И это, по сути дела, то, к чему мы прийти к Творцу, участвуя вместе с Творцом в этом процессе, прийти к ли, который Он подготовил нам вместе. И поэтому получение наслаждения не производит разделения, человек получает высшее благо в соответствии с правилом, больше, чем теленок хочет есть, корова хочет его накормить. То есть он находится в полной отдаче. Следовательно, у человека уже нет работы, чтобы обрести что-либо. потому что Высший уже может дать, потому что у него уже есть келим совпадения по форме. Получается, что главная работа человека заключается в обретении отдающих келим. Да, снова напомним, мы достигаем отдающих келим в нашей работе между частями творения, между частями Малхут, которые работают друг с другом и таким образом выстраивают ее в отдаче. И сказано, следует объяснить, что такое возвращение, когда говорится «вернет Гей», то есть Малхут, которая отделена от имени Авая, то есть Малхут, которая включает в себя все души, и она должна питать эти души. И если творение работает в соответствии с тем, что возложено на них, то есть все делать ради отдачи, тогда они приводят каждый в корне своей души к обретению свойства желания отдавать. И тогда Малхут получает совпадение по форме с Творцом, который является дающим. Получается, что высшее благо передается нижним без всяких трудов и усилий, как было сказано выше в книге Зор, поскольку дарование высшего блага относится к Творцу, Он его дает. И не нужна человеку никакая работа, чтобы достичь этого, но вся работа человека, она только со стороны келим, чтобы у них было подобие по форме. И это называется земной работой, то есть работа в том, чтобы небесная Малхут была ради отдачи. Здесь Рабаш дает нам очень важное определение. И в других статьях он все время нам объясняет, что мы привыкли, что есть у нас желание, только получить остается. И за что мы воюем? За наслаждение. От этого я хочу насладиться, от этого. У меня нет проблемы с наслаждением, только каким видом наслаждения? А здесь он говорит, постройте новое желание получать кли. И это совершенно иная психология. Как работать над келим, а не над наслаждением? Мне не достает келим, а не наслаждение.
3: Да, прекрасное сравнение, и сверху это просто...

0: исходит как водопад, и просто нужно прийти с кли. И то, что у нас есть кли, получение наслаждения, это не подходящий килим. И поэтому нужно необходимо что-то, что будет соответствовать, и тогда без усилий мы сможем получить то, что приходит свыше.
1: И об этом сказано: все во власти небес, кроме трепета перед небесами. Есть все наверху, только климы должны выстроить. И здесь, по словам всего, следует понимать наполнение, которое дает Творец. Есть много разных наполнений в высшем благе, и в общем они называются наранхай, или хохма, или хасадим. И все это Творец дает без всякого труда со стороны человека. Кроме трепета пред небесами, где суть трепета заключается в том, что человек должен работать над тем, чтобы у него был трепет, что, может быть, он не сможет действовать ради отдачи. И это относится к работе человека. То есть человек трепещет и боится получать, может быть, он не сможет при этом быть в намерении ради отдачи. И способность не получать — это мы относим к человеку. А дарование мы относим к Творцу. Получается, что трепет перед небесами заключается в том, что он боится получить, ведь, может быть, это приведет его к отделению от Творца. И эту работу мы относим к человеку. Иными словами, в этом заключается вся работа человека, как обрести отдающие килим. Но человеку не надо искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо. А все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Потому что Малхут называется жизнью, от нее исходит жизнь. И так это после того, как человек уже обрел отдающий килим тем, что вернул Малхут, которая называется получающим кли, чтобы она сейчас была в состоянии отдающей. То есть тогда Малхут называется жизнью, от которой есть результаты жизни, и она называется отдающим кли, а до этого нет. То есть чтобы творение исправили в корне своей души, свою часть Малхут, то есть Малхут, чтобы она была ради отдачи, а не ради получения. Тогда Малхут дает им жизнь, как написано, ибо от нее исходит жизнь. И этот человек получает без труда и усилий. И в этом смысл буквы «Гей» в слове «при сотворении их» «Бейбарам». Как сказано выше, потому что после того, как человек исправил Малхут, это последнее «Гей» в свойстве подобия «Сьют Гей Вав», тогда человеку распространяется высшее благо без труда и усилий, так как он исправил ее. И это то, о чем говорит Зоар, и о ней сказано: образ Творца увидит он. Ибо Малхут называется образом Творца. И следует объяснить, что он хочет сказать этим, что вся работа только в свойстве трепета, то есть чтобы не получать высшее благо, поскольку может статься, что у него не будет достаточно сил направить себя на отдачу. Это как написано о Моше: «И скрыл Моше лицо свое, ибо боялся смотреть». И сказали мудрецу в награду за то, что скрыл Моше лицо свое, поскольку боялся взглянуть, он удостоился образ Творца, увидит он. То есть усилия, но только в свойстве трепета, как сказано, потому что боялся смотреть, а потом приходит награда без всяких усилий и труда, когда удостаивается увидеть образ Творца, то есть свойство Малхут. Как сказано, что Малхут называется образом Творца. И получается, что вся жизнь исходит потом от Малхут. Как сказано, что «Гей» в Авая называется жизнью, и это приходит без всякого труда и усилий. Ну, давайте посмотрим.
2: שוב, מאותו משפט של סוף מעשה במחשבה תחילה,
0: גדי.

0: он поймет, что значит соединиться с Творцом, как соединиться с Ним, как найти силы, может, нужно просить их извне, от Творца, то есть, и так далее. И ему будет чему учиться, откуда начинать, как проверять себя. То есть деление всего творения является необходимым, потому что так же, как он сам с самого начала создан в природе обратной Творцу и должен прийти к подобию природы, к подобию по форме, так откуда знать подобие, неподобие, отдаление, приближение, все эти вещи? Он не может учить с Творцом, поскольку находится в разрыве, да? В противоположности по форме это называется разрывом, это приводит его к отсутствию ощущения. Как же он может начать все-таки путь и все время идти по этому пути до конца? Так что там, где он оторван от Творца, в мере его оторванности, будет у него что-то внутри него, какой-то механизм, который восполнит этот разрыв, так сказали. Есть у тебя несколько товарищей, проверь, насколько ты оторван от них. И знай, что в той мере, в которой ты уподобляешься им, в той же мере ты сможешь уподобиться и Творцу. И хотя я нахожусь в скрытии, у меня есть своего рода место, состояние, возможность видеть себя, проверять себя, следить за собой. Да, друзья, мы будем рады сейчас ответить на ваши вопросы. Начнем с женщины, с пани один, пожалуйста.
1: Добрый день, учителя. Добрый день, мировой Кли.
2: ¿Se puede llegar a perder ese alcance?
1: После того, как постигаем гей, последнюю гей, мы можем прийти к полному постижению?
0: Яков, можно повторить еще разок?
1: После того, как постигаем последнюю гей, нижнюю гей, можно ли потерять постижение?
0: Ну, все, что мы постигаем, мы постигаем на той же ступени. И поэтому каждый раз есть раскрытие нового желания получать, новые ситуации, но нужно снова приобрести новое кли, большее, чем раньше. Но мы постепенно выстраиваем малху по частям, по буквам. Да, есть здесь также текст с буквами, пока не выстраиваем всю малху, когда у нас вместо маленькой гей есть большая гей с полным именем Авая. Женщина Германии, пожалуйста.
3: Махнула Шумин.
1: Мы не слышим.
3: Yes, yes. Шумин. Okay.
1: Сейчас слышно, да. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Каждый из нас работает в своем кли по отношению к Творцу. Что происходит с хисароном и с моим кли? Если мой хисарон и мое кли не совпадает с хисароном группы, в этом случае я должна оставаться в своем кли или включиться в общее желание группы. Борис, если я чувствую что-то, я знаю, что я должен был бы почувствовать, что должен делать. То есть я чувствую свой хиссарон, и согласно тому, что мы изучаем, нужно ощутить

0: ведь общий хисарон. Что же делать в этом случае?
1: Хисарон, кашель, агит, царих.
0: Тяжело говорить о хисароне «должен». В общем, то, что я чувствую, то я желаю. То есть я ощущаю нехватку, потребность в каком-то наполнении. И я представляю себе это наполнение. Сейчас мы изучаем, что истинное кли должно соответствовать изобилию, которое уготовано нам свыше. И тут нужно вместе общее кли, что-то мы должны вместе сделать, а я, как правило, не хочу этого. То есть, во-первых, ситуация, которую ты описываешь, она верная, состояние верное. Но что делать? Попробовать реализовать те советы, которые мы получаем. То да, мне ясно для себя, что я хочу чего-то определенного. И я в различных облачениях хочу наслаждения ради себя. И мне ясно, что нужно прийти к общему хисарону, у которого у меня нет, и что нужно делать. И тут мы употребляем, то есть мы пользуемся всеми возможными средствами, которые у нас есть. У нас есть общие встречи, мы вместе выполняем какую-то работу, мы должны о каком-то заботиться, развить свою чувствительность и различные такие вещи. И все. Нужно только найти эту аптеку, где можно купить этот хисарон, чтобы захотеть того, чего хотят остальные. Это верно. То есть я делаю все, что можно в моих силах, чтобы потом произошло чудо, и мы захотели бы этого всего вместе.
2: Женщина МАК 97, пожалуйста.
3: Спасибо, дорогие преподаватели. Вопрос от подруги. Что такое возвращение чува и чем оно отличается от покаяния?
2: Ну, вся статья о возвращении. Но говорит о том, что мы здесь строим Малхут, вернее, Гейквав, чтобы Малхут стала в подобии по свойствам Зерампину и стала подающим, как и он. И Малхут — это общность всех душ, всех творений. Так мы тоже должны работать в отдаче друг другу, и таким образом строим Малхут, и таким образом возвращаем ее к Зерампину, к Вав, и все имя Авая становится полным. Литуания, один, пожалуйста, Литва.
4: Написано, что мы получаем удовольствие в форме наранхай или хасадим
5: дхохма.
4: Наранхай, я понимаю, что удовольствие от заполнения. А где здесь хохма и хасадим? Спасибо.
2: Рабаш дал в статье, привел примеры наполнений, которые есть в духовном. Это свет хохма и свет хасадим. Хохма, когда мы получаем свет цели творения. Свет хохма, когда кли работает в получении ради отдачи, но пользуется уже своими свойствами, с намерением ради отдачи, или как в четырех стадиях прямого света, когда это сфера хохма и малхут. Или же есть у нас и наслаждение от самой отдачи, то есть хасадим как бина, которая всецело в отдаче и наслаждается этим, это называется хасадим. Это просто рабаш, когда он дал нам здесь обзор, что мы должны работать с келим, потому что сами наслаждения уже есть. И если это будет хохма, если мы будем работать в получении ради отдачи, а если будем работать только в отдаче на первом этапе с меньшим авиютом, мы почувствуем хасадим.
0: Какая разница в наранхай? Это различные методы измерения. Когда говорят о наранхай, то говорят о пяти видах наслаждения или о пяти видах авиюта. Когда говорят о хохма или хасадим, то говорят о двух подходах. От кого, то есть при получении самого наслаждения и от кого оно происходит, это наслаждение. То есть это просто разные рассмотрения. Если мы видим во всех вещах пять цветов или наслаждений, или просто мы говорим, это было ради отдачи или ради получения.
2: Латин 4, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие учителя. Вопрос из Латин 4 такое. Помощь Творца Десятки пробуждается постепенно согласно нашим усилиям по объединению, пока мы их не восполним. Или же это зависит только от выбора Творца раскрыть свой хесед?
1: אני תופס, כמו שאני תפסתי ממילים החשובות בתוך השאלה, עזרת הבורא בעשירייה.
0: Понял, самые важные слова в твоем вопросе — это помощь Творца в десятке. И дальше ты это описываешь. Ну, конечно же, всегда Творец помогает, но иногда мы не распознаем это как помощь, может, даже не иногда, а часто, но Он всегда хочет нас продвигать. Принимаем, получаем ли мы это как дополнительное наслаждение? Ну, не обязательно. То, что приходят хисароны, то есть потребности или какие-то помехи, которые нужно преодолевать, или какие-то, наоборот, периоды спокойствия. Любые вещи Творец продвигает нас различными образами. И нужно это принять как аксиому, это верно, что изобилие, благо приходит к нам без какого-либо труда или усилия. А наша задача — это получить. И теперь от десятки зависит, что все, что происходит между нами, мы распознаем это как помощь. Если у нас есть возможность встретиться, это помощь. Мы не можем использовать эту возможность встретиться, это тоже помощь. Потом мы сделаем какой-то самоанализ, расчет, почему мы не использовали это. То, что мы провели выяснение на эту тему, это тоже помощь, это тоже мы понимаем, что происходит, и мы используем это. То есть все, что происходит, все. И мы полагаемся на то, что, то есть предполагаем, что все, что приходит от Творца, это помощь, рассматриваем это так, то и эта помощь — это как лекарство, и мы распознаем, что мы действительно исцеляемся, лечимся.
2: Юнити 3, пожалуйста.
5: Добрый день всем. Вот у меня такой вопрос. Вчера, в воскресенье вечером, была конференция для русскоговорящего КЛИ, пространства нашего. И я говорили много о утреннем уроке, о важности. И у меня такой вопрос. Я увидела людей вечером, в воскресенье, на этой конференции, все те же люди, те десятки, те комнаты, которые и на утреннем уроке. И сейчас это одни и те же, ну, играет картинка, но это в основном одни и те же люди, один и тот же хисарон, как бы. И у меня такой вопрос создался. Вот это наслаждение, которое дает высшее наслаждение, когда мы вместе, и находиться в этом окружении, среди этих людей. Мы же вчера не читали источники, мы не получали свет, возвращающий к источнику, как это делается на утреннем уроке. Но мы опять были вместе и задавали вопросы, как к этому прийти. Вопрос такой. Это ли… Я думаю, что это и есть высшее наслаждение, когда мы находимся у друг друга на взгляде, вот быть в центре вот этого внимания. Просто я не могу это измерить. У меня нет чем измерить это наслаждение. Но оно же нас тянет друг к другу.
1: Э, Кен, поход у Тербарур, Кен и Тмоля Мифгаш.
0: Да, более-менее понятно. Да, вчера была встреча, и ты интересно говоришь, что если я получаю наслаждение от происходящего, это уже говорит о чем-то. И то, что мы вместе, и неважно, что мы делаем, мы работаем, или мы изучаем первоисточники, или мы соединяемся ради какой-то другой цели. Да, верно. То, что мы вместе, мы взаимовключаемся, как в конкретно в примере вчерашней встречи, что мы слушаем вопросы товарищей, ответы руководства, и передаем хиссароны, обмениваемся, и глубже понимаем, что это за случай, какой его статус, и можно получать от этого наслаждение, это нормально, можно наслаждаться любыми вещами, когда тяжело работаем, тоже наслаждаемся, что есть уже что-то, какие-то результаты, даже от тяжелой работы можно наслаждаться, даже от любой встречи можно наслаждаться разного вида наслаждениями. Женщина Френч. Здравствуйте, дорогие преподаватели мировой Кли. Как нам использовать индивидуальные желания, если Малхут — это общность всех желаний?
2: Именно как вы и сказали, это весь фокус, что ваше личное усилие исправляет все усилия, все души. Именно так, потому что каждый из нас — это часть всей Малхут. И благодаря тому, что он каждая из этих частей влияет, это вызывает протекание по каналам святости всего света. Маленькая капля уже передает всем. И поэтому это как вы немного выливаете воды, а она по всей поверхности разливается. И поэтому каждый является очень существенной частью. И таким образом устроил Творец, чтобы он включал в себя все части. Отсюда мы получаем результат в 620 раз больше.
0: Предлагаю посмотреть сейчас клип. Мы слышим Малхут, да, верно то, что мы читали в статье, но очень важно соединить это с местом работы, где мы находимся в группе, в нашей работе с группой. И это клип номер 4 говорит о том, как увеличить духовное желание с помощью группы. Давайте просто напомним друг другу, что мы изучаем о Малхут, и нижняя «Хей», она поднимается и соединяется. Но что с этим делать? Давайте послушаем Рава.
2: Мы все время увеличиваем наше желание наслаждаться к духовному, вместо того, чтобы наслаждаться от материального. Есть у меня в этом мире, слава Богу, от чего наслаждаться, да? Начиная с еды, секса, семьей, домом, животными наслаждениями, то, что называется телесными, а затем уже человеческими наслаждениями, деньги, почести, знания. И по сравнению с этим я хочу развивать сейчас мое отношение к дополнительному наслаждению, называемому духовному. Почему духовному? Дух, он немного более отделен, не настолько ощущаем. Так я сейчас с помощью группы, с помощью учебы развиваю желание к духовному наслаждению, чтобы оно стало больше, чем мое желание к материальным наслаждениям, которые находятся передо мной. Если я смогу прийти к состоянию, когда я болен духовным наслаждением, когда я хочу Творца вот так просто до смерти, то, что называется, по сравнению со всеми наслаждениями в материальном, это у меня будет постоянным. Есть иногда подъемы и падения в этом, но если я прихожу в постоянном виде к этому состоянию, это значит, что я пришел к максимуму, к максимальному желанию ради получения духовного. А более этого от нас не требуется. Более этого не требуют от нас. И если я прихожу к этому, затем дают мне войти в духовное, но уже дают мне это благодаря экрану и уже заботятся обо мне. Не я перевожу себя из зло лишма самого большого к самому маленькому лишма. Я этого не делаю сам. Моя проблема сейчас только возвеличить важность духовного. Как я это понимаю? Что это на самом деле что-то, что вся жизнь, этот мир ничего не стоит по сравнению с этим. Только наступить на него и прыгнуть духовно. И как я это могу сделать? Так только группа должна обеспечить мне эти вещи. Чтобы я вошел в какую-то группу, которая промоет мне мозги, что все остальное по сравнению с духовным просто мусор. Духовное стоит всего. Или сказать лучше. Эта жизнь хороша, ведь мы наслаждаемся, и все время нам дают понять, чем еще насладиться. Но духовное — это просто поразительно. Это что-то, я не знаю. Это я должен услышать от товарищей. Женщина из Испании 5, пожалуйста.
6: Большое спасибо, друзья. Как можно определить в работе понятие «конец действия в начальном замысле»?
2: Да, конец действия в начальном замысле является ключевым предложением. Вы знаете, перед тем, как мы ответим на вопрос, давайте скажем, как Рав говорит об этом, и тогда дополним. Клип номер один, пожалуйста. Написано «и прилепиться к нему, слиться с ним». И это цель, которую Творец требует от нас. И это конец действия в начальном замысле. Прежде, то есть, была мысль, чтобы творение стало как Он, и, исходя из этой мысли, было создано творение теми свойствами при тех условиях, в которых он сможет прийти к состоянию стать как Творец. В точности одно соответствует другому. То есть природа творения и окружающие условия, то есть воздействие Творца на него, выстроены таким образом, чтобы дать творению возможность самому свободным выбором в ощущении своей свободы в выборе прийти к слиянию с Творцом, чтобы он действительно пришел к слиянию с Творцом. Это происходит только между Творцом и Творением, и между ними нет ничего другого в реальности. Нет, и не было, и не будет существовать. Дело здесь в том, что поскольку все исходит из замысла творения, насладить творение и привести это творение единственное, единое к слиянию, к подобию по свойствам, то есть с Творцом, тогда мы должны все время, пока мы обсуждаем какие-то вопросы природы, характера, пути, этапы, которые проходит творение, как Творец влияет на него, на каждом этапе, на каждом шагу. Если мы не знаем, почему это происходит, мы должны вернуться к замыслу творения, что это конец действия, то есть конец состояния, конечное состояние, которое будет с творением, и уже исходя из этого, из конца, Творец пошел как бы к началу, и тогда начал творение. Да, из конечной картины, конечная картина определяет все, что он начал, и как он это дал творению, и дал возможность творению пройти с начала до конца, и конец определяет. Прекрасное описание Рава, что мы не сходим к концу же, а в начале, потому что конец действия является целью творения, и это слияние с Творцом. С этого начинаем, этим завершаем. Все вокруг этого.
6: Механизм, то, что спросила, что это конец действия в изначальном замысле, то есть сначала что-то делать, а потом только понять, вроде как с одной стороны нелогично, а с другой стороны так это работает в мире. То есть сначала мы что-то делаем, потом получаем килим, как, например, дети, которые играют, они начинают играть, они наслаждаются или нет, плачут или радуются, им удается это или нет, но мы, например, развиваем для них вот эту вот, например, тонкую моторику, мелкую моторику, чтобы они там развили свои тактильные ощущения. То есть мы развиваем игры, чтобы они развили что-то. То есть здесь наш подход. Из действий твоих я познаю тебя. То есть мы начинаем действовать, начинаем познавать и начинаем после этого понимать. То есть без килим невозможно понять. Несмотря на то, что весь мир работает согласно этому механизму, но когда пытаемся привести это как уравнение, как формулу, вдруг это кажется, что это нелогично, но на самом деле это очень логично. И именно только так это может работать. То есть мы выполняем действия, приобретаем килим, и тогда начинаем понимать, что вообще изначально от нас требовалось, чего хотели.
2: Турция 1, пожалуйста.
7: Да. Маневи, дуньяи, насыл, хэшейден, устын тутабилирим.
2: Как можно поставить духовное над всем, над материальными наслаждениями? Бенцейвав, ответ на это очень прост. Окружение, десятка или книги, Рав, только это влияет. Нет ничего другого. И то, что ты думаешь, что материально кажется тебе более важным, это тоже из материального окружения, которое этим влияет на тебя. Ты как бы нейтральный, ноль. И там, где будет более сильное окружение, туда и пойдем, потому что мы ничего не представляем. Очень просто. И поэтому нам говорит учитель, работайте над окружением, и у вас изменятся все ваши желания. И это очень просто.
6: Подобно предыдущему вопросу, это тоже механизм, который работает на 100%, но мы просто меньше знакомы с этим, но вообще это работает на 100%, и все наши и ценности, они происходят только от окружения. То есть, например, я попадаю в какое-то окружение идеалистов, и их ценности начинают быть для меня важными. То есть как вообще там иногда можно вот услышать, что как так можно захотеть чего-то выше этого мира, но мы знаем, что есть очень много людей, которые готовы даже пожертвовать своей жизнью, чтобы достичь каких-то ценностей, которые приобрели, или как там, например, посвятить свою жизнь, чтобы заработать большое количество денег, да, получить. Но мы понимаем, что это все от окружения, это самое важное средство.
2: Женщина МАК-30, пожалуйста, вам слово.
8: Добрый день, дорогие преподаватели, добрый день, дорогие товарищи. Вот в статье написано, благодаря реку света, благодаря свету, река Творца, передается любовь к милосердию и к отдаче. И Творец говорит народу, чтобы не возвратились они к глупости. Получается, что вот свобода воли, которая нам дана, она нам мешает, и вот эта свобода воли, мы возвращаемся к глупости. Как избежать этого? Как идти в нужном направлении, а не портить то, что дает нам Творец?
2: Да, вы на самом деле описываете все время, как мы должны справляться с этим, потому что мы находимся под другой властью окружения. И поэтому есть у вас подруги, товарищи, и группа, и все остальное, чтобы вам там определить постоянное время и все делать, чтобы укрепить связь с этим конкретным окружением, чтобы оно помогло вам, как мы слышали из клипа, увеличить желание к духовному, чтобы было большое впечатление, важность и желание получать. Это, как Раф объяснил, требуется от нас. Максимально желать Творца, как сказать, умирать по нему. English 1, пожалуйста.
9: When I don't have books or friends around me, how to activate the environment at any moment in my heart, in my
2: когда thoughts? Нет у меня товарищей или книг рядом со мной, как мне задействовать их все время в своем сердце, в своих мыслях?
6: И в естественной форме мы разделяем весь мир на я и весь остальный мир. И я рассматриваю получение наслаждений для себя. То есть я выхожу на работу, и у меня есть все равно семья, и я забочусь о них. Иногда есть периоды, когда я забочусь об этом больше, иногда вообще практически не думаю. Но то, что я выхожу на работу, у меня нет ощущения, что моя семья стала мне менее важной. Наоборот, сам факт того, что я вышел работать, это для того, чтобы прокормить свою семью. Поэтому даже если мы не находимся в одной комнате, не сидим над первоисточниками, это тоже в порядке. И даже не то, что мы там изучали изначально, что мы должны взаимовключиться во всем мире. То есть я себя зарядил, и потом вышел в внешний мир. И сейчас другой статус, другая основа. Ей тоже нужно пользоваться. И как быть в воодушевлении товарищей, даже если я не разговариваю с ними? Это хороший вопрос, прекрасный, даже задание прекрасное. Попробуй думать о них, пожелать им что-то. И я даже не говорю о каком-то действии, например, там посылать какое-то сообщение в WhatsApp. Можно, да, можно, нет. Рав тоже часто предупреждал не перегружать, чересчур перегружать товарищей, но перегружать сердце, да, нагрузить свое сердце. То есть если ты будешь думать о своих товарищах больше, это уж точно будет лучше. Ты не мешаешь им в своей работе, не перегружаешь их, и ты добавляешь что-то в общую систему. То есть нам, короче говоря, нужно тренировать эту мышцу, нужно постоянно в этом тренироваться. И даже когда мы не находимся на уроке, наоборот даже, это ведь большинство времени. И это что, лишнее время? Нет, это время работы.
2: Да, друзья, у нас есть вопросы по интернету. Мы получили в чате, прежде всего, вопрос Агнес из Венгрии. Она спрашивает, Малхут, если корень ее желания получать, как можно сказать, что она образ Творца, как сказано, образ Творца увидит после того, как Моше скрыл себя. В этом именно все дело, что на самом деле Малхут называется называется жизнью, от нее вся жизнь приходит. И почему? Потому что она находится в отдаче, она отдает Творцу, потому что мы, души, творение, работаем на объединение, тоже получаем образ отдачи, привлекаем окружающий свет. И что мы раскрываем с помощью этого Творца? Ту самую силу отдачи, которая находится среди нас, и тогда мы раскрываем, что есть между нами что-то дополнительное, не в нас самих, а на самом деле Творец. И Ингрид, ты хочешь добавить, да?
6: Да, я вижу. Относительно молодую десятку, которая недавно присоединилась. Макс, 49, пожалуйста.
10: Приветствую всех. У меня такой вопрос. Можно только при подобии свойств. О каких свойствах идет речь, кроме о свойстве отдачи и любви? Спасибо.

0: חוץ מהשפעה וקבלה, על מה אפשר לדבר?
1: על איזה עוד תכונות?
2: Кроме отдачи любви, о чем еще идет речь?
3: О каких еще свойствах говорится, кроме отдачи и любви? Это намерение ради получения. И это то, что Творец нам дал, зависть, почести, страсти. И это дано желанию получать, чтобы развить в нем свойства отдачи. Конечно же, есть еще много свойств. Творец милосердный, говорят, как он милосерден, будь и ты милосердным. Есть много имен и названий в этом свойстве отдачи. Но снова, это свойство в отдаче любви, как вы отметили.
2: Когда мы говорим о подобии формы, говорят об отношении, о тенденции, то есть вообще изменить отношение по отношению к тому, что я, например, наслаждаюсь всем напрямую, или я должен отдавать тоже напрямую или косвенно. То есть выходит, что действительно есть только две вещи — отдача и получение, и больше ничего.
3: Да, возьмем еще вопросы из интернета, который пришел из Венгрии. Нет, мы это уже прочитали. Есть Ингрид из Европы. Она спрашивает так: когда товарищ отдает десятки, нужно об этом рассказывать другим? Ну что вы сами думаете? Ну, конечно же, да. Это то, что мы должны. Мы ведь хотим восхвалить и поднять наше окружение. Потому что каждый, как говорит Рабаши, мы это знаем по себе также, если он даже не говорил нам. Каждый должен улучшить свое состояние, поднять важности в любую секунду по отношению к цели. Потому что если есть какое-то действие по отдаче, нужно рассказывать, и есть это в статье Рабаша, нужно говорить о восхвалении товарищей.
2: Друзья, большое спасибо. Я думаю, что если мы подведем итог сейчас нашей встречи, что самое важное — это то, что мы изучаем первоисточники, мы видим, как это выражается в системе, и речь идет о букве «Хей», которая символизирует Малхут, нижнюю «Хей», которая поднимается. А в конечном итоге мы переключаемся на товарищей, как мы заботимся о товарищах, которые видим, которых не видим, и как мы даем им воодушевление. Это то, что нужно делать.
3: Хорошо, друзья, на самом деле мы почувствовали связь с вами. И не забывать, что все мы представляем собой части Малхут, части Творца, и объединение между нами изменяет все.
2: До свидания, спасибо, песня.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 8 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1346. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 34 минуты, пожалуйста. Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»? Мудрецы сказали о написанном. «Да обратит Творец свой лик к тебе» следующим образом. В одном месте Писание говорит «обратит Творец свой лик к тебе», а в другом месте говорит «он не обратит свой лик». Каким образом могут сосуществовать эти два изречения? Когда Исраиль выполняет желание Творца, обратит Творец свой лик к тебе, а если не выполняет желание Творца, то он не обратит свой лик. Конец цитаты. И следует понять, если Исраиль выполняет желание Творца, почему нужно обращение лика? И для того, чтобы понять то, что они объяснили, сначала нужно понять, что такое желание Творца и что такое лик Творца. И согласно тому, что мы учим, это означает, что желание Творца — отдавать. Как сказано, что цель творения — заключается в его желании насладить свои создания, то есть дать им благо и наслаждение. А ликом Творца называется раскрытие лика, то есть когда человек удостаивается постижению открытого управления, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Как написано в предисловии к тесту, первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением он удостаивается прозрения в Торе и становится словно усиливающийся источник. И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному выбору усилиям, человек удостаивается увидеть предназначенную для него в будущем награду за заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушении.
1: В свете сказанного следует объяснить то, что мы спросили о написанном здесь. Когда выполняют желание Творца, Творец обращает к ним свой лик. Ведь они же выполняют желание Творца. Так зачем же говорилось здесь, что они нуждаются в написанном «Творец обратит свой лик к тебе»? Дело в том, что лик Творца — это раскрытие управления Творца как доброго и творящего добро. Поскольку было сделано исправление, что прежде чем человек исправляет желание получать, чтобы оно стало ради отдачи, управление Творца будет скрыто и не проявлено. Поэтому, прежде чем человек достигает способности выполнять его желание, так как желание Творца отдавать, также и человек должен тоже обрести желание отдавать. А когда есть подобие по форме, тогда есть место тому, чтобы Творец удостоил его раскрытием своего лика, то есть свойством раскрытия глаз в Торе. И он удостаивается постижения того, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. И это может быть только после того, как человек выполняет желание Творца. То есть человек уже удостоился желания отдавать, и именно тогда исчезает скрытие и сокращение.
0: Тогда, как если Израиль не выполняет желание Творца, но хотят, чтобы Творец дал им все в получающие килим, а это обратно желанию Творца, чье желание отдавать, тогда должно быть управление в свойстве «он не обратит свой лик», то есть в свойстве «ахораим», обратной стороны, которую называют «скрытием лика Творца». И это называется «он не обратит свой лик. И это по причине исправления, чтобы не было стыда. И точно так же следует объяснить приведенное выше высказывание в отношении времени начала работы. То есть прежде, чем человеку удостоился быть среди тех людей, которые уже удостоились быть выполняющими желания Творца, и нужно объяснить, что выполняющие желания Творца — это те, кто идут по пути, чтобы стать выполняющими желания Творца. Ибо идущие по этому пути уже называются согласно названию пути, по которому идут. И это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о том, что написано, «дает мудрость мудрым». И Бааль Сулам спросил, «Разве не дает мудрости глупым, следовало сказать?» И он сказал, что имеются в виду те, кто желает мудрости. Они уже называются мудрыми, потому что идут по пути обретения мудрости. И поскольку они дают пробуждение снизу, им дают мудрость свыше. Так же и тут. Когда они хотят прийти к тому, чтобы постичь силу желания отдавать, это уже называется, что выполняют желание Творца. И в соответствии с правилом, пришедшим очиститься помогают, они получают помощь от Творца. Поэтому Писание говорит им, обратит Творец свой лик к тебе. То есть Творец светит им своим ликом, что означает, что Творец помогает им. И в чем заключается помощь? Это как написано в книге Зоар. Пришедшему очиститься помогают. И спрашивает, чем? Ответ. Святой душой. И это называется лик Творца. Как сказано, ибо в свете лика своего дал ты нам Тору жизни и любовь к милосердию. То есть благодаря свету лика Творца они получают любовь к милосердию, то есть к свойству отдачи. То есть Творец дает им силу любить свойство хесед. То есть любить быть отдающими.
1: И это называется «обратит Творец лик свой к тебе и даст тебе мир». Где мир, это, как написано, «услышу, что скажет Творец Всесильный». Ибо мир обращает он народу своему и благочестивым своим. Лишь бы не возвратились они к глупости. Получается, что мир означает, что Творец говорит «мир», чтобы больше не согрешил. И он удостаивается быть в мире с Творцом. И это означает, что когда выполняют желание Творца, тогда они получают помощь Творца. И это называется, что обратит Творец свой лик к тебе. В случае, когда не выполняют желание Творца, то есть не идут по пути, чтобы достичь желания Творца, то есть желание отдавать, тогда о них говорится, он не обратит свой лик. То есть он не может им помочь, то есть наполнить их желание, потому что их желание противоположно святости. Ибо как же он может дать им то, что против желания Творца? Ведь все, что человеку нужно делать в духовной работе, это только исправить свои действия, чтобы они были ради отдачи. А если Творец обратит к ним свой лик, то есть они получат помощь, чтобы могли работать еще больше ради желания получать для себя, то получается, что Творец как будто бы их подставляет. Поэтому тем, что Творец не обращает свой лик к ним, этим он помогает им, чтобы они не остались в эгоистической любви к себе. И об этом сказано пришедшему: «Оскверниться открывает», но не дают ему помощи. А пришедшему очиститься помогают. И сказанного поймем, что означает возвращение. То есть, что человек должен вернуть? Возвращение означает, что он что-то получил, и он должен вернуть то, что получил. А дело тут, как сказано выше, в том, что поскольку человек рождается с природой желания получать для себя, поэтому человек хочет работать только ради выгоды для человека. То есть он хочет, чтобы Творец наполнял его получающий келин. И на это человек должен совершить возвращение. То есть все делать ради небес. То есть то, что он получает, он не хочет получать ради собственной выгоды, но все, что он получает, это лишь для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Ведь Творец хочет, чтобы человек получал, как сказано, что его желание насладить свои создания. Получается, что все то, что он получает, это только ради того, чтобы вернуть, а иначе он не хочет получать. И это называется возвращение. То есть он возвращает все, что он получает.
0: И это так, как написано в книге Зоар. И каждый совершающий возвращение словно возвращает букву Гей, Малхут, к букве Вав, Зеранпину, сыну Юд-Кей, и восполняется благодаря ему имя Авая. И это, безусловно, возвращение Чува, состоящее из слов «вернется Ташув Гей Квав». И в книге Зоар говорится: и это возвращение, то есть Малхут и Гей имени Авая, называется жизнью, как сказано, ибо из него источники жизни, то есть души Израиля, являющиеся следствиями Малхут, называемой жизнью. Это дыхание, которое выходит и входит в уста человека без труда и усилия. И в этом смысл буквы «гей» в слове «сотворение их» — «гибарам». Ибо буква «гей» произносится из уст с большей легкостью, чем все остальные буквы. И о ней сказано: «образ Творца видит он». А также только в подобии «малхут» будет «только в подобии будет ходить человек». И поскольку она пребывает над головой человека, ему запрещено проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой. Ведь если она уйдет от головы человека, жизнь сразу же уйдет от него. И следует объяснить сказанное в Зоар, что возвращением называется возвращение Гей Квав. А дело тут в том, что вся наша работа — это принять на себя бремя высшей власти, высшей Малхут, несмотря на то, что она находится в скрытии и не проявлена. То есть, несмотря на то, что замысел творения заключается в том, чтобы насладить свои создания, в любом случае было произведено сокращение и скрытие на высшую Малхут для того, чтобы было место выбора. То есть, чтобы у человека была способность сказать, что то, что он принимает бремя высшей власти, это не из-за любви к себе, а из-за того, что он хочет доставить наслаждение Творцу. А если бы царь был раскрыт, то, конечно, человек бы принял раскрытие Творца по причине любви к себе, потому что мы должны верить, что нет большего наслаждения в мире, чем видеть лик царя. Получается, что во время принятия Высшей Малхут человек должен быть отделен от Творца по причине отличия по форме. Ведь известно, что отличие производит разделение в духовном.
1: Получается, что это скрытие приводит к тому, что нам трудно принять бремя Высшей Малхут и верить, что управление Творца доброе и творящее добро. И только тогда, когда человек идет путем, ведущим к тому, чтобы прийти к совпадению по форме, то есть чтобы все его действия были ради небес, то в мере его намерения ради отдачи, в этой мере пропадает для него скрытие и сокращение. И тогда человек может постичь благо и наслаждение, потому что он получает тогда все это в отраженном свете. То есть он наслаждается всем только потому, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. И поэтому получение наслаждения не производит разделения. Человек получает высшее благо в соответствии с правилом, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его накормить. Следовательно, у человека уже нет работы, чтобы обрести что-либо, потому что Высший уже может дать, потому что у него уже есть келим, совпадение по форме. Получается, что главная работа человека заключается в обретении отдающих келим. Из сказанного следует объяснить, что такое возвращение, как договориться, что вернется Хей, то есть Малхут, которая отделена от имени Авая. Малхут, которая включает в себя все души и должна питать души. Если творения работают в соответствии с тем, что возложено на них, то есть делают все ради отдачи, тогда они, каждый в корне своей души, приводят к обретению свойства желания отдавать. И тогда Малхут получает совпадение по форме с Творцом,

0: И об этом сказано. Все во власти небес, кроме трепета перед небесами. И здесь под словом «все» следует понимать то наполнение, которое дает Творец. И есть много разных наполнений в высшем благе, и в общем они называются наранхай, или хохма, или хасадим. И все это Творец дает без всякого труда со стороны человека, кроме трепета перед небесами, где суть трепета заключается в том, что человек должен работать над тем, чтобы он боялся, что может статься, он не сможет действовать ради отдачи. И это относится к работе человека. То есть человек трепещет и боится получать, может быть, он не сможет быть в намерении ради отдачи. И способность не получать — это мы относим к человеку. А дарование мы относим к Творцу. Получается, что трепет перед небесами заключается в том, что он боится получить, ведь, может быть, это приведет его к отделению от Творца. И эту работу мы относим к человеку. Иными словами, в этом заключается вся работа человека, как обрести отдающие келим. Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо. Ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Потому что Малхут называется жизнью, от нее исходит жизнь. Итак, это после того, как человек уже обрел отдающий келим, тем, что вернул Малхут, которая называется получающим кли, чтобы она сейчас была в состоянии отдающего кли. То есть, чтобы творение исправили в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была ради отдачи, а не ради получения. Тогда Малхут дает им жизнь, как написано, ибо от нее исходит жизнь. И это человек получает без труда и усилий. И в этом значение буквы «гей» в слове сотворения их, «гибарам», как сказано выше. Потому что после того, как человек исправил Малхут, а это последнее «гей» в свойстве подобия по форме с «ют-гей-вав», тогда к человеку распространяется высшее благо без труда и усилий, так как он исправил ее.
1: И это то, о чем говорит Зоар. О ней сказано: образ Творца видит он. Ибо Малхут называется образом Творца. Следует объяснить, что он хочет сказать этим. Что вся работа только в свойстве трепета. То есть, чтобы не получать высшее благо, поскольку может статься, что у него не будет достаточно сил направить ради отдачи. И это то, как написано о Моше. «И скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть», сказали мудрецы. «В награду за «и скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть», он удостоился, и образ Творца видит он. То есть, как было сказано выше, усилие, оно только в свойстве трепета, как сказано, потому что боялся посмотреть. А потом приходит награда, без всяких усилий и труда, когда удостоился увидеть образ Творца, то есть свойство Малхут, как сказано, что Малхут называется образ Творца. Получается, что вся жизнь исходит от Малхут. Как сказано, что «гей» в «авая» называется жизнью, и это приходит без всякого труда и усилий. В изречении «только в подобии целем будет ходить человек». Слово «целем», как сказал мой отец и учитель Валя Сулам, происходит от слова «тень», «цель». То есть тень — это там, где солнце не светит, где скрытие. То есть после того, как человек

0: принимает небесную Малхут в виде скрытия вышезнания, тогда он удостаивается знания святости. И именно об этом сказано, только в подобии будет ходить человек. То есть именно когда человек принимает на себя небесную Малхут в виде целем, тени, с помощью этого человек может продвигаться по пути, по ступеням святости. И это означает, будет ходить человек.
1: И также надо объяснить то, что написано. Запрещено человеку проходить расстояние в четыре ама, в четыре локтя с непокрытой головой, где рожь, голова, означает знание и разум. Покрытие головы — это когда он покрывает свой разум и не смотрит на него, а идет выше знания. Четыре ама, так называется человек, то есть это ступень человека. То есть имеется в виду, что человеку запрещено идти без веры выше знания. А если он идет внутри знания, то есть открывая голову, сразу же жизнь уходит от него. Но именно благодаря тому, что покрывает голову, он удостаивается святого знания. Однако эта работа в вере выше знания должна находиться, производиться в рассудке, так как только тогда человек может понять, что такое выше знание. А иначе человек ошибается в этом понятии выше знания. И это, как сказали мудрецы, не пытайся умиротворить своего товарища, когда он в гневе. Поэтому, когда человек злится, то есть он недоволен своим состоянием, в котором находится, и начинает проверять себя, тогда он вообще ошибается и не в состоянии произвести правильный расчет, как сказали мудрецы, поскольку он, Муше, впал в гнев, он впал в ошибку. А главное в злости человека на себя, в работе, выражается в горести от того состояния, в котором он находится. Поэтому все расчеты, которые он делает, они неправильные. Из-за того, что сам он находится в состоянии, когда у него отсутствует рассудительность. И в этом состоянии он не должен делать никаких расчетов, а принять на себя высшую Малхут без всяких расчетов. И только после того, как он принял на себя бремя высшей Малхут принудительно и успокоился, тогда он может производить расчеты и знать, что такое выше знание, что такое ниже знание и что такое внутри знания.
0: Потому что следует знать, что когда человек раздражен чем-то, он чувствует тогда, что он находится в дискомфортном состоянии. И невозможно в это время верить в личное управление, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. Поэтому в этом состоянии он злословит на управление Творца, и сразу же человек отделяется от веры. Потому что есть исправление свыше, о котором сказали мудрецы, человек не согрешит, если в него не вселится дух глупости. Это означает, что дух святости, который был у него, уходит у него. И это делается для блага человека, потому что тогда, когда у человека нет духа святости, он не может причинить вред тому, чего у него нет. Поэтому, когда человек падает в состояние печали, то есть когда неоткуда ему получить радость, он отделяется от святости. И для человека тогда есть только один совет, чтобы он принял на себя принудительно бремя высшей Малхут и вознес молитву к Творцу, чтобы помог ему, чтобы это принуждение, которое он принял на себя, Творец помог ему, чтобы оно стало радостью. Как сказано, служите Творцу в радости. А поскольку служение это сейчас у него по принуждению, то откуда он возьмет радость? Поэтому человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы он смог выполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». А также человек должен сделать преодоление, которое называется преодолением снизу, и верить, что он удостоился большой чести, что у него была сила преодолеть свое состояние и сделать что-то против разума. И это называется выше разума, выше знания. А также верить после того, как он преодолел выше знания, что это означает, что он работник Творца. То есть это преодоление, которое он совершил сейчас, называется работой Творца, поскольку он работает сейчас в свойстве веры выше знания. То есть только сейчас он называется совершающим работу, ибо тело не согласно с этой работой.
1: И сказанного получается, что тогда, когда человек приходит к состоянию, в котором тело не хочет выполнять работу святости, и человек тогда находится в состоянии, когда у него нет духа жизни, в такое время человек называется тем, у кого нет веры в Творца, потому что вера в Творца несет радость. Поэтому тогда, когда он раздражен и сердится на себя настолько, что не способен терпеть ничего, что находится вокруг него, тогда он находится в свойстве идолопоклонник. И об этом сказали мудрецы. Гневающийся, как будто поклоняется идолам. И это, как было сказано выше, потому что нет у него веры. Поэтому человек должен стараться за каждое прикосновение к духовному благодарить Творца. И тогда он устанавливает связь с Творцом. Иными словами, даже если он находится в состоянии, когда тело отталкивает все, что есть в святости, то и этим он тоже может осуществлять связь с Творцом. То есть человек должен сказать тогда, то, что я чувствую, что у меня нет никакого желания к работе, это тоже называется контактом с Творцом. То есть человек видит, что он не всегда думает о работе. То есть хочет ли он работать или нет. А ему дают думать и заботиться о разных других вещах, которые не относятся к духовному. Поэтому сейчас, когда есть у него контакт, за это он благодарит. И тогда, благодаря этому, человек может снова войти в работу и начать жить жизнью святости.
0: Хотя есть много аспектов в связи человека, когда человек связывает себя с Творцом, но любой контакт — это великая вещь. И об этом сказано, как имя Твое Всесильное, такова и слава Твоя. То есть насколько человек может оценить важность и величие Творца, в этой мере он может благодарить и восхвалять Творца. И, конечно, если человек может представить себе большую важность и величие Творца, разумеется, он будет способен воздавать еще большую хвалу Творцу. И с помощью того, что человек преодолевает и воздает хвалу Творцу за то, за что-то. И неважно, за что он благодарит Творца. Это действие уже создает связь с Творцом. Так как с помощью этого он может войти в работу святости истинным образом. Поэтому во всех состояниях помогает только молитва.
1: Перейдем к уроку от 8 июля 2002 года. Мы прочитали статью в третьем томе «Шлавей Сулам», глава «Насо». Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Есть вопросы?
0: Тут индивидуально говорится, то есть я учусь с Творцом. Мы, по сути, все, что делаем, это групповая работа. Все, о чем мы говорили, нужно прийти к любви к ближнему. Как можно связать эти понятия правильно, что и то, что мы делаем правильную работу?
1: Написано, и слиться с ним. Что это цель? То, что Творец требует от нас. Что это конец действия в начальном замысле. Сначала, то есть, был замысел, чтобы было творение, как он. И из этого замысла создано творение с теми же свойствами и в тех же условиях, чтобы могло прийти к состоянию быть как он, как Творец. Точно одно напротив другого. То есть природа творения и условия окружения, то есть воздействие Творца на него, устроены в такой форме, чтобы дать творению возможность самому в свободном выборе, в ощущении своей свободы в выборе, прийти к слиянию с Творцом, чтобы оно действительно пришло к слиянию с Творцом. Эта вещь происходит только между Творцом и творением, и кроме них нет вообще никакой вещи в реальности. Нет, и не было, и не будет, и не существует. Дело в том, что все потому, что исходит из замысла творения насладить творение и привести это единственное творение к слиянию, к подобию по форме с Творцом. Поэтому все время, когда мы обсуждаем какие-то вопросы природы, характера, пути, этапов, которые проходит творение, как Творец воздействует на него, на каждом этапе и на каждом шагу. Если мы не знаем, почему это происходит, мы должны вернуться к замыслу творения, что это конец действия, то есть конец состояния, конечное состояние, которое будет с творением. И из этого, из конца, Творец как бы обращается к началу, и тогда он начал творение. Из конечной картины. Конечная картина определяет все, что он начал. И как дал творению, как он воздействовал на творение, чтобы оно прошло от начала к концу. Это определяет конец. Так если мы задаем какой-то вопрос, скажем, вопрос, мы знаем, что во всех состояниях, во всем говорится о просьбе, говорится о связи с Творцом, говорится о личной работе человека, что я чувствую себя единственным. И также мы учим во всех местах. И даже если мы изучаем Птиху, введение в науку Каббала, учение 10 сферот, где там написано, что кли объединяется с еще какими-то кли, и какие-то души еще с какими-то душами. Нет такого. Каждая кли, каждая душа работает напротив Творца. Зачем Творец сделал все эти души и этот закон, чтобы они объединились вместе? И так далее снова. Из того же высказывания «конец действия» в начальном замысле. Что там объединяются, где был начальный замысел, туда должен прийти конец действия. Оттуда, по сути, мы должны черпать все ответы. То есть, по-видимому, это необходимая вещь, что творение разделилось на много-много частей, что в объединении между всеми его частями оно сделает какое-то упражнение, которое поможет ему объединиться с Творцом. Что из этого в работе, в объединении со всеми своими частями, оно поймет, что значит объединиться с Творцом. Как объединиться с Ним? Как найти силы? Может быть, нужно просить их извне, от Творца и так далее. Будет ему чему учиться. Будет откуда начать. Будет где проверить себя. То есть разделение творения — это необходимая вещь. Как оно само изначально было создано в природе противоположной Творцу и должно прийти к подобию природы, к подобию по форме, так как узнать подобнее, подобие, неподобие, отдаление, сближение, все эти вещи, оно не может изучить с Творцом, потому что тот находится в отключении. Противоположности по форме, это называется отключением. Это приводит к отсутствию ощущения. Так как он может все-таки начать путь и все время идти этим путем до конца? Чтобы там, где он отключен от Творца, в той мере, в которой он отключен, было у него что-то внутри, какой-то механизм, который восполнит ему это отключение. Я отключен от Творца на 100%. Как я могу видеть, что я отключен? Так мне сказали, что рядом с тобой есть несколько товарищей. Проверь, насколько ты отключен от них. И знай, что в той мере, в которой ты становишься подобен им, в той же мере ты идешь к подобию с Творцом. Тогда, хотя я нахожусь в скрытии, у меня есть какое-то место, состояние, возможность увидеть себя, проверить себя, контролировать себя. Поэтому творение не осталось одним творением, а разделилось на много-много частей. На сколько частей разделилось? Сколько в нем есть всевозможных развлечений? На столько развлечений оно и разделилось. Вот и все. Скажем, внутри нас есть 620 частей, 620 желаний. Тогда каждое желание Адам Ришона, у Адам Ришона есть Рош Тох Сов, его Тох — это его Келим, и Сов, в итоге весь его Гуф, разделилось на 620 частей. Органов, то, что называется, желаний. И каждое желание само по себе. И каждое желание, если оно само по себе, как оно может объединиться с другими? Не способно объединиться с другими. Оно должно знать что-то, что есть в другом, должно быть включено в какой-то форме, в каком-то свойстве с другим. Тогда говоря так, то, что произошло разбиение, и в результате, результате разбиения каждое желание 620 желаний разделилось, впитало в себя включение всех остальных желаний. И тогда также разделилось, и еще разделилось, и еще разделилось до такой степени было разделение, что в каждом частном желании теперь есть там всевозможные другие желания. Это, как я всегда говорю, что каждая клетка, которая есть в теле, обязана быть включена и чувствовать все остальные клетки в теле. Это так, действительно. Мы раскрываем это в биологии. И это не может быть иначе в каждой замкнутой системе. Если она действительно работает в совершенной форме, обязан быть такой закон. Каждая вещь состоит из всех. И отсюда нам понятно, как человек может прийти к слиянию с Творцом. Если он работает внутри себя и объединяет все свои части, хотя они сейчас разбросаны, если он объединяет их вместе, в отдаче, в подобие формы тому, что есть относительно Творца, чего он должен достичь. Но он не думает относительно Творца, что должен достичь. Он думает, как он делает это между всеми своими желаниями. Если он объединяет каждое желание с другим желанием, из этого он приобретает свойство отдачи. Свойство отдачи внутри своего тела, внутри общей души, которая называется Адам. Но это свойство отдачи работает также относительно Творца. Почему оно работает относительно Творца? Какое мне дело до Творца? Если я работаю в объединении с остальными душами, тогда мы объединяемся, и все. Дело в том, что должна быть цель изначально, цель творения, моя цель, что то же самое объединиться с Творцом. И тогда, ради объединения с Творцом, я иду присоединять к себе остальные души, остальные желания, исправить мое отношение к ним. То есть в той мере, в которой я приобретаю экран объединения с остальными желаниями, с остальными душами, в той же мере, если так, если я думаю об этом заранее, я иду объединяться с Творцом. Почему? Какая связь? Так я думал, что да, с помощью этого будет у меня объединение с ним. Нет. Связь строится не из того, что я думаю заранее, этого недостаточно. Это должно быть, но этого недостаточно. Ты знаешь, есть необходимые условия, но недостаточные. Так в науке такое есть понятие.
2: Условия необходимые, но недостаточные.
1: Условия необходимые, но недостаточные. Это в математике есть такие условия. Так необходимые условия — это то, что изначально я думаю о Творце. Я хочу объединиться с Ним. Ради этого это обязывает меня исправить свое отношение и объединиться с остальными душами, с остальными желаниями, которые в общем творении называются Адам. Когда я иду с этим намерением, что я хочу прилепиться к Творцу, объединиться с ними, у меня есть трудность объединиться с ними. Это трудность, когда я связываю два этих направления вместе. Я делаю условия. Я объединяюсь с ними, чтобы объединиться с Творцом. Я делаю это условие. Это условие делает мне, создает мне очень большую трудность. Это условие должно действительно привести меня к состоянию, когда я пойму, что не способен объединиться с ними. Что силу объединиться с ними я должен получить от Него. И с помощью этого я достигаю объединения с Ним. То есть тогда моя тенденция объединиться с остальными душами превращается в средство прийти к необходимости связи с Ним. Требовать от Него силы. То есть на самом деле как будто бы у меня есть работа, я и товарищи, я хочу объединиться с ними. чтобы прийти к какой-то духовной цели, верно. Но я вижу, что я не способен это сделать. Эта работа, которую я не способен выполнить, обязывает меня снова обратиться к Творцу. И тогда я действительно нахожусь в двух процессах, как в одном. Насколько я хочу объединиться с товарищами, в этой мере я чувствую необходимость обратиться к нему, попросить силы. Тогда в этой мере я связываюсь с ним и возвращаюсь для объединения с ними. И все это становится одним и тем же. А потом, в конце пути, или даже посередине, когда я понимаю, что я делаю, я вижу, что мое объединение с остальными душами и мое объединение с Творцом становятся не двумя направлениями, которые я обязан связать одно через другое, а прямо единым целым. Они прямо одно, они находятся в одном предмете. Да?
0: И это тоже все, как мы говорили, что группа должна построить одно общее кли. То есть все еще это то состояние, когда я работаю сам с собой. Неважно, что есть рядом со мной кто-то или никого нет. Я объединяюсь с ним, объединяюсь с Творцом. Мы связываем все только относительно того, как говоришь, должно быть нечто общее для всех.
1: Теперь, чтобы начать путь, так прежде всего, как Рабаш пишет, что мы собрались здесь, чтобы прийти к тому, чтобы быть человеком. Человек — Адам. Это Эдаме Лейльон, подобен Высшему. Быть подобным. Так, прежде всего, это цель. Ради этого мы должны объединиться между собой.
2: Да?
1: Как человек, блуждающий в поле. Он объясняет это так. Мы идем объединиться между собой. Только по причине необходимости прийти к слиянию с Творцом. Не ради какой-то иной цели. Это должно быть абсолютной обязанностью. Тогда мы преуспеем в пути и не ошибемся. А затем, когда я, скажем, уже снабжен этим намерением, что я хочу объединиться с Творцом, и тогда я обращаюсь к людям, которые, как я, которые тоже хотят объединиться с ним, тогда нам понятно, что мы в этом находимся как то тело, которое разделили на 620, скажем, или на все еще большее и большее количество частей, где есть несколько частей в этом теле, которые понимают, что должны прийти к слиянию с Творцом. И тогда мы должны объединиться между собой, сделать эту работу. Почему именно с ними я должен объединиться? Я просто объединюсь, возьму каких-то чужих людей во всем мире, во всевозможных странах или что-то там, или членов моей семьи, не знаю. Просто. Нет. Говорят, что объединение относительно остальных людей. Конечно, что начнешь отдавать им, это, конечно, должно привести тебя, довести тебя до цели. Но это очень тяжелая работа. Это работа, где ты не найдешь топливо горючее. Ты не найдешь поддержку. А нам нужно желательно найти таких людей, которые тоже такие души, которые тоже в том же направлении, как и ты. И тогда есть взаимная работа. Мы пытаемся объединиться во взаимной форме, этим укрепить друг друга, потому что каждый из нас хочет объединиться с Творцом. А затем мы раскроем, что объединение между нами и объединение с Творцом — это то же самое. А что значит, что это то же самое? Что между мной и тобой, если будет точка объединения, точка связи, прямо вот такая спайка между нами, где мы будем в этой капле клея между нами, которая склеивает нас, там, только в этой капле, будет пребывать Творец. Не внутри тебя и не внутри меня, а между нами. Если мы построим связь, там, в этой связи, он раскроется. Тогда, конечно, желательно, если так, найти людей, которые в том же направлении идут, к той же цели. Теперь, почему? Потому что в итоге я нахожу в нем поддержку, и он находит во мне поддержку. Отсюда мы приходим к, еще к вопросу, а если у меня, скажем, 100 человек? Ну хорошо, я иду объединяться со всеми, и закончили, ломаем все перегородки. Говорят, нет, это очень трудно. Я не могу сосредоточиться на 100 людях, уделить всем внимание и объединиться. Так что предпочтительнее такие, что я почувствую их реакцию, что они почувствуют мое усилие, что они поймут меня, и я пойму их. Тогда желательно, чтобы они были по характеру, по ментальности, по восприятию, как-то близки мне, животным, внешним образом. Так как мы сейчас способны понять друг друга. Потому что в итоге я ищу кого-то, братьев моих я ищу. Да? Что это значит? Что он в какой-то форме близок ко мне, что я пойму его лучше, что его воздействие на меня будет более понятным, а мое на него, я пойму его. Как, может быть, вообще у него есть такое восприятие, что то, что... я делаю ему, он истолкует это в другой форме, кто знает. Поэтому мы хотим объединиться в таком виде, чтобы было более правильное понимание между людьми. Теперь это правильное понимание может быть по исходному характеру, и оно может быть тоже по исходному характеру, но по каким-то более внешним признакам, да? Когда люди чем-то интересуются вместе, работают вместе, занимаются вместе, в какой-то форме близки, скажем, в человеческой форме. Тогда не точно характер, вот прямо характер, что я иду измерять, насколько ты такой, сякой, там, расточительный, властный, нет. А может быть, как чувствуют. Это прямо согласно чувству. Но чувство означает, насколько мы поймем друг друга, один друг другого лучше в помощи, в отдаче, в помехе, неважно, друг друга, но чтобы мы правильно толковали друг друга, и все. Есть люди здесь, которые прямо не понимают друг друга. Я признаю, что и у меня, и мне этого не достает.
2: Кенгерш.
1: Да.
3: Вопрос. Есть различие или связь между двумя вещами? Одно — это объединение с Творцом, а второе — это быть подобным Творцу. Есть отличие между ними?
1: Объединение с Творцом, подобие Творцу — это то же самое. Это не материально, где может быть подобие, но не объединение, или объединение, но не подобие. Материально, скажем, две машины похожи друг на друга, но это не одна, и они не объединены. В духовном нет такого. В духовном, насколько есть общность, то есть те же свойства, это становится единым целым. Это закон подобия формы, закон духовного пространства.
3: Постоянное состояние — это как неживое. Как сделать, чтобы постоянное состояние было новым объединением всяких вас?
1: Постоянное состояние — это неживое. Как сделать, чтобы это состояние было все время в изменении, не быть неживым?
3: Чтобы постоянно новым объединением это стало постоянным.
1: Не быть неживым, тогда будет каждый раз новое объединение. Я не понимаю, что ты говоришь. И что такое новое объединение? Новое объединение, что двум людям не нужно, чтобы я все время объединился еще с такими, а ты еще с другими. Если мы оба меняемся, то тогда все время объединение не новое. Тогда если оба мы не одинаковые, не неживые, тогда все время находимся в обновлении объединения.
3: С одной стороны, человек стремится к объединению с Творцом. С другой — служить и Творцу в радости. Это две противоположности.
1: Творец дал нам работать, и кроме этого сказал, будьте в радости, когда вы работаете. Ну и что? Он прямо смеется над нами. Он прямо хочет, чтобы мы страдали, да? Это похоже на то, что кто-то дает тебе удар, а я говорю ему спасибо. В духовном каждая вещь, о которой говорят так-то и так-то и так-то, это знак того, что есть такое состояние, что, может быть, ты еще не пришел к какому-то состоянию, что вот это так или иначе, но оно существует, и ты должен прийти к нему. Если написано «служите Творцу в радости», тогда есть такое состояние, что, начиная с него и далее, работа прямо дает тебе радость и счастье, и тебе больше не нужно ничего, кроме самой работы. Само действие наполняет тебя, и оно само вознаграждение. Ты еще не пришел к этому, ну, я понимаю тебя. На странице 63 в абзаце, то есть строчка «Что это?» он пишет: «Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи». А какой может быть более хитроумный совет?
2: Адам невра бирацон ликабель.
3: Человек создан с желанием получать. И он хочет наслаждаться. Чем наслаждаться? Творец ведь создал желание получать. Невозможно сказать «я хочу». «Я хочу» означает, что есть нечто, чего мне не достает. И если я это получу, то я почувствую, что мне не будет недоставать. Поскольку существует только Творец, а затем Он создал творение, то понятно, что творение — это хиссарон почувствовать Творца. Там, где Творца нет, там находится творение. Скажем так, с чего началось творение? С того, что Малхут бесконечности сократила свет. Свет удалился, и осталось желание. Мы говорим, распространение света и его удаление делает кли пригодным к использованию. Там, где свет удалился, раскрылся хиссарон, то, что его нет. Там, где нет Творца, свет и Творец — это одно и то же. Там у нас есть творение.
2: Машаль-то бедюк.
3: О чем был вопрос?
1: Я спросил, почему он пишет это в такой форме, а не напишет, скажем, ты хочешь достичь бесконечного изобилия, так давай достигни желания давать.
3: Секунду, ты уже говоришь по-другому. Спроси первый вопрос.
1: Он пишет здесь, но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо. А все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Ты какой совет может быть?
3: Так вот, человек создан для того, чтобы искать наслаждение. Он хочет найти наслаждение. На самом деле хочет найти Творца. Все наши желания, сейчас мы этого не знаем, но в общем мы хотим Его, мы хотим Его почувствовать. Любыми наслаждениями. Все, что ты видишь, все, в общем-то, приходит от Него в разных облачениях. Он стоит за всем этим, и Он нас наполняет. Нет другого источника наслаждения. Отсюда проблема в том, что мы должны прийти к состоянию, когда мы не бежим за Ним. То, что называется, вплоть до того, что не дает мне уснуть или болен любовью я. Это называется Адолишма. Но человек в конечном итоге приходит к состоянию, когда он жаждет не наслаждения, а связи с дающим наслаждением. И для него начинается важность и симпатия и отношение к Творцу становится важнее, чем воспользоваться им как наслаждением, чтобы наполнить себя. Изначально важность Творца для нас нулевая. Желание использовать его, эксплуатировать его, насладиться им на 100%. А я должен прийти к состоянию, чтобы эти 100% желания насладиться им были бы у меня как ноль. А желание познать его важность, соединиться с ним, быть в нем, стали бы 100%. То есть увеличить важность до 100% относительно моего желания насладиться им и все. Как я могу это сделать? Говорят, что такое желание к важности я обязан получить. Сам по себе получить не могу. И получить его могу только из окружения. Если окружение мне не даст такое желание, у меня нет никаких шансов его самому отыскать.
1: Я иду к связи с ним, отказываюсь от наслаждения, чтобы идти к связи с ним ради большего наслаждения. Нет, тут как будто бы...
3: Ты говоришь о состоянии лолишма, когда мы идем и все время увеличиваем наше желание насладиться духовным, вместо того, чтобы наслаждаться материальным. У меня в нашем мире, слава Богу, тоже есть чем наслаждаться. Верно? Есть еда, секс, семья, дом, животные наслаждения, ну, телесные, то, что мы называем. А затем человеческие наслаждения. Деньги, почести, знания. Относительно этого я хочу развивать сейчас свое отношение к другому, дополнительному наслаждению, духовному. Почему? Потому что оно чуть более отдаленным, не очень чувствуется. Так вот, я сейчас с помощью группы, учебы, развиваю желание к духовному наслаждению, чтобы оно было больше, чем мои желания к материальным наслаждениям, ко всему, что есть передо мной. Если у меня получится прийти к состоянию, что я буду просто как бы болен этими духовными наслаждениями, просто умираю по Творцу, по отношению ко всем наслаждениям в материальном, и это будет постоянным. Бывают у нас иногда подъемы и падения, он говорит о постоянном состоянии. Если я его достигну, это означает, что я пришел к максимуму, к максимуму желанию ради получить духовное. Большего от нас не требуется. Большего и не требует. Если я к этому приду, затем мне дают войти в духовное, но дается мне это с помощью экрана, и дальше обо мне уже заботятся. Не я сам перевожу себя из лолишма максимального к самому маленькому лишма. Это не делаю я сам. Моя проблема сейчас в том, чтобы только увеличить важность духовного, то, как я это понимаю, чтобы то, что это нечто, что относительно этого жизнь ничего не стоит. Просто наступить ее и перейти в духовное. Как я это сделаю, что я чувствую духовное, я его понимаю, я вижу хоть что-то, как-то. Нет. Что мне сидеть и ждать ударов, чтобы я хотел убежать от этого мира в духовное, потому что деваться некуда. Это не будет называться путем Торы. Это очень долгий путь, тысяч лет развития. И поэтому только группа может мне предоставить все необходимое, чтобы я попал в какую-то группу, где бы меня полностью промыли, где говорилось бы только о духовном. Что по сравнению с этим вся эта жизнь? Ничто, а духовное — это все. Более чего того, человек должен видеть, что жизнь хорошая, мы наслаждаемся, нам все время дает понять, что есть еще чем насладиться в этой жизни. Но духовное — это просто выше всего этого. Это что-то
0: потрясающе. Вот это я должен слышать от товарищей.
2: Седер? Локольках, а не маски митха?
0: Не очень. Ну, с тобой согласен. Лучше бы, если бы было все просто. Нажал на кнопку и произошло.
2: Вот это Миша?
0: Да, Миша.

0: Если ты слышишь эти вещи, высокие от товарищей, то выходит немножко противно, так, немножко искусственно.
1: Не нужно говорить обо всем этом. Ребята, Творец велик, вы только взгляните, какой у меня есть товар, я вам хочу его продать, какой он красивый, блестящий. Не то, что это как бы не сработает, не купят его. Я не впечатлюсь, если ты будешь так со мной разговаривать. Тем более, что мы здесь не такие уж и все утонченные. Да, это так, но что сюда приходят люди с сильным, хорошим, грубым желанием получать, относительно большим. Поэтому мы должны подобрать такой язык и такие средства и такие облачения, чтобы каждый максимально мог впечатлиться от того, что происходит вокруг него в нашей группе. На самом деле, мы же только убегаем от этой картины, но у меня нет никакой другой возможности соединиться с Творцом, если я не буду брать топливо и силу из окружения. Во мне самом изначально нет ничего, с чем бы я мог подняться хотя бы на один шаг, на одну ступень. Нет. Я должен получить необходимость к этой ступени из окружения. Во мне нет хисарона к следующей ступени. Необходимость к ней получаю от окружения. Осознание величия Творца, осознание этой ступени я получаю от окружения. И тогда у меня появляется возможность и побуждение стремиться к нему. Я получаю силу перейти к следующей ступени. Все возможности только от окружения. Изначально у меня нет кли. И все это потому, что если у меня будет это кли, то я не буду нуждаться ни в ком, и в Творце в том числе. Мне не нужен. Кроме кли нет недостатка ни в чем. Все есть. И только я должен раскрыть это кли. Если бы я раскрыл это кли в себе, то тогда в этом кли было бы раскрытие. Творец бы раскрылся. Но если я раскрываюсь как наполняющий кли, тогда бы я не нуждался в нем. А так я получаю хисарон от группы, хисарон не мой. Величие от группы тоже не мое. Обращаюсь к нему тем, что разбиваю себя относительно группы, то я уже становлюсь достойным получить от него силу ради отдачи, и все.
2: Что такое вложение в общество?
3: Твой вклад в группу — это купи себе товарища, сделай себе рава.
2: А что, если все, что я смотрю, это взять хисарон?
3: Ну, правильно, я объединяюсь с другими, чтобы получить от них то, чего у меня нет. Только таким вот здоровым образом, а иначе как?
2: А что вкладывать? Это понятно, надо вкладывать
3: что-то. Что я вкладываю? Если я должен от него что-то получить, я должен за это что-то ему дать. Так я ищу, что он хочет. Так ведь? И в обмен на что я могу получить? Есть тут очень простая работа, не надо от этого убегать, надо ее как бы просто отнестись к этому, не искать что-то такого высоко.
2: Как я с помощью объединения с товарищами могу изучить их желания?
3: То, что ты будешь объединяться с товарищами, чтобы прийти к слиянию с Творцом, это вызывает на тебя окружающий свет. И он открывает тебе твою душу. Ты начинаешь видеть, насколько ты противоположен этому свету, и начинаешь раскрывать зло. Если ты раскрываешь свой эгоизм в соединении с другими, ну, просто как будто бы твой эгоизм там. Это ты раскрываешь его только лишь как ты перед товарищем. Это не тот самый эгоизм, который ты должен раскрыть относительно окружающего света, относительно Творца, относительно отдачи. Это совершенно другое. Это животный эгоизм. Как это психологи пытаются решить это в армии, там, в других группах. Да, в коллективах, да, вот разрушают, стараются разрушить этот эгоизм, чтобы люди могли соединиться, могли выживать. Это что-то совсем другое, если ты будешь соединяться с другим. И исходя из желания соединиться с Творцом, это несет тебе окружающий свет. Там уже Творец внутри, между вами. И он уже раскрывает твой эгоизм, злое начало, все осознание зла в соответствии с ним. Не просто как относительно еще какого-то животного, с кем ты должен соединиться. Приходит ко мне пара, муж и жена, а у них там конфликт, война, там друг на друга набрасываются, обвиняют. Сейчас, как каждый сломает себя, начнут объединяться, и тогда что между ними будет? Написано же, между ними шхина. Но тут же речь не идет, тут речь идет о животном состоянии. То если изначально мы не берем в расчет, что конец действия в изначальном замысле, что нам надо соединиться с ним, и я сейчас буду совершать действия, чтобы соединиться с товарищами, тогда все получится.
2: В таком состоянии объединения и восхваления Творца в обществе, это человеку дает какую-то иллюзию наполнения и какое-то ощущение, что это оставляет его все время без того, чтобы он действительно почувствовал Творца.
3: Написано, что служащий на Творца, он должен быть жесткий, твердый, как железо. Что это значит? Я должен быть все время заведен, заряжен и измерять, с какой мыслью я сейчас шел, услышать какую-то информацию, совет, какой-то что-то от товарищей. Услышать — это значит впитать в себя, что это сделано во мне в сравнении с тем, что я хотел прежде, к чему я сейчас пришел, после того, когда я получил от них, скажем, воодушевление. Вот это вот воодушевление дает ли мне не просто удовлетворение, ну, слава Богу, я в верных руках, группа тут вокруг, я могу закрыть глазки, как младенец, и они меня куда-то там поведут. Или же я беру от них впечатление не свое, но сейчас я это превращаю в свое. Понимаешь? Я сейчас действительно начинаю перерабатывать в себе то, что я беру от другого. Что значит мое? Я начинаю читать статью какую-то, книгу открываю, да, как из Шамати, там еще откуда-то. Я иду там на учебу, да, какая-то часть из учения 10 сферот. И посредством их воодушевления я вызываю на себя окружающий свет. Если придет этот окружающий свет, он соединит мне это впечатление, он дает мне ощущение больше в моих килим, плохих, еще больше осознания зла. Но когда я использовал это осознание зла, потому что получил от них впечатление, вызвал окружающий свет, то есть есть у меня тут возможности работать, а не то, что я сижу тут, ну, слава Богу, получил хорошее ощущение от ребят, а мы все на пути, и все на этом. Зависит от того, как ты используешь то, что ты получил.
2: Но теоретически это может случиться. Есть люди, которые сидят здесь, и они входят в эту нишу.
3: Да, есть много людей, которые так занимают такую нишу, и все на этом. Поэтому я говорю, что у

0: А хешбон, им бен адам,
1: а расчет с человеком, когда хорошее состояние, не в плохих состояниях, в хороших состояниях, когда тебе дают или свыше, или свыше через товарищей, ну это, скажем, это называется через товарищей, какое-то воодушевление, какую-то энергию, ты используешь это для хороших вещей. Или ты уселся так, да, взял так бутылочку пива, кресло-качалочка такая, и ты в порядке, у тебя все нормально. Или же ты берешь это воодушевление для того, чтобы открыть книгу и посмотреть, где раньше ты не мог понять там ничего. Скажем, предисловие к ТЭС. У меня было много таких мест, я не мог даже их никак раскусить. Ты ждал до таких моментов, когда я в большем воодушевлении, с большей ясности, более четких ощущениях, тогда открывал я эти места. Может быть, я что-то все-таки увижу в них. Он также и пишет, что так и надо делать. В Шамате есть такая статья.
0: Ну, нельзя.
1: Будем учиться.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
3: Да,
1: было много всего. Снова мы вернулись к теме. Объединение с Творцом проходит через объединение с товарищами. И надо найти таких людей, похожих нам, у кого есть такие же мысли, есть такое же желание, да, похожее. И с ними мы хотим объединиться и раскрыть, что в объединении между нами, что в этом месте, да, там, где происходит спайка, именно в этом месте между желаниями товарищей, которые похожи на нас, там мы, собственно, приходим к состоянию, где раскрывается Творец. Ну вот так. Объединиться, соединиться с такими товарищами, где есть и взаимная поддержка, где помогают друг другу в общей цели. Это то, что приведет нас к Творцу.
2: Да, и по сути дела мы нашли таких людей, и Творец нам помог, и мы благодарны Ему. Большое спасибо, это начало работы.
1: Как вот товарищи сказали, есть у нас все уже. И товарищи есть, и книги есть, и рав у нас есть, и наши каббалисты, вся эта цепочка. И все, что нам надо сделать, и в статье тоже, все нам дано, кроме трепета перед небесами. Да, кроме того, чтобы выйти на эту цель. Это то, что мы можем и укреплять между нами, и напоминать товарищам. Обретем это вместе.
2: Да, было много хороших вещей на уроке. Было очень хорошее выяснение о впечатлениях, которые я собираю от группы. То, что я впитываю от группы, я должен сделать своим впечатлением. И благодаря тому, что я открываю книги, первоисточники, начинаю читать, я могу вызвать свет, возвращающий к источнику. То есть, получая впечатление от товарищей, я могу впитать этот свет, возвращающий к источнику.
1: Может быть, общий такой итог. Мне кажется, что весь урок был вокруг этой точки, то есть объединение в группе с товарищами. Там можно раскрыть потребность в соединении с Творцом. Вокруг этого, собственно, весь урок. Ну, можно так сказать. Есть исключительные такие моменты. Это то, что если это у нас, скажем, вопрос, что даже соединение с группой должно быть, в первую очередь, как бы даже на животном уровне.

0: То есть человек не может соединиться. Он дал пример 100 человек, но тот, нас еще больше. Человек не может соединиться со 100 человеком. Ему надо люди, которые немножко похожи на него, да? Даже в каком-то животном таком характере. И из этого он должен потом стремиться уже к более духовному соединению. Изначально духовное соединение происходит в том, что Творец разделил душу, и с помощью вот этих попыток объединяться человек раскрывает потребность в Творце.
1: Ну хорошо, как написано в статье Рабаша, мы собрались здесь, чтобы стать человеком. А для того, чтобы стать человеком, человек Адам от слова «подобный» доме, в духовном быть подобным Творцу, и объединение с Творцом — это то же самое. И для этого я... Каждый должен прийти к объединению с Творцом через соединение с товарищами. И силу соединиться с товарищами он может получить только от Творца. Для этого он должен пытаться и просить.
2: Да,
0: дали нам это место объединение с товарищами, как сказали здесь уже, что надо искать группу людей, которые похожи на тебя. Это та сила, которую мы можем получить друг от друга, помогать друг другу, а иначе мы не сможем продвигаться и не сможем достичь цели. И тут мы, собственно, дополняем друг друга, исправляем разбиение. Может быть, действительно, можем действительно прийти к состоянию, когда будем подобны Творцу.
1: Да, у человека есть также разные желания, телесные, животные, человеческие. Он должен развить новое желание к духовному и войти в окружение, которое говорит ему, что это желание, от которого можно получить самое большое наслаждение.
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Тиха ли хухмата кабала? Введение в науку кабала.
1: Приветствуем, товарищи. Мы сейчас переходим к изучению введения в науке кабала из уроков, которые Раф записал в 2001 году. И мы удостоились войти в привлечение света, возвращающего к источнику. И вчера на уроке Рав сказал, что когда мы изучаем Тору, важно находиться в совершенстве, в чистоте, приближаться к свету, а с другой стороны быть во внутреннем очень сильном требовании, что мы хотим исправить. Давайте так вот, сейчас, после мощнейшего урока, который был у нас, где мы уже подготовили келим, выстроим внутреннюю структуру, привлечем свет, возвращающий к источнику, и войдем в молитву из глубины сердца.
0: Так, у нас 9-й урок во всей этой серии. Там 10 уроков. Так это первая часть 9-го урока. Сегодня мы где-то 25 минут будем смотреть урока. Дерав продолжает объяснять разбиение. То есть он возвращается к разбиению келим, а потом уже объясняет то, как мир Ацилут начинает исправлять разбитые келим мира Нихут. И немножко проходит по парцуфам мира Ацилут, Атика, Риханпин, ну и так далее. То, что я хотел сказать, что в конце этого урока Рав говорит, что окружающий свет, сколько мы хотим привлечь окружающего света, так он будет на нас воздействовать. И ТЭС, или там введение в Нук Кабала, это время молитвы. Статья — это время подготовки, а ТЭС, птиха — это время молитвы. Как вместе можно и думать, и молиться, и держать намерение, и все это одновременно. Человек все-таки может это делать, может одномоментно. Давайте посмотрим урок.
1: Гальгальта. Далит Гимель. П. Аб, Гимель Бет. Папа, извиняюсь. Гальгальта Далит Далит. Аб Далит Гимель. Здесь у нас П, Хазе, Табур, Сиюм. Хазе Сак Гимель Бет. Никудо Десак.
2: Никудо Десак. Сак Никудот.
1: Сак Никудот. Бет Бет. Кетер Хохма Бина Хесед Гура Тиферет Нецахот Исуд Малхут. Середина Тиферет делает второе сокращение. Произошло второе сокращение. Цимцум Бет. То, что непонятно, сразу спрашивайте. Хорошо? Цимцум Бет. И поднимаются в рож Десаак, и зивук происходит кетер хохмазе рампин малхут в никвейнаем де рож Десаак на решимот бет алиф плюс цимцум бет. Это не сходит сюда. Кетер гальгальтайнаем. Абавыйма гальгальтайнаем. Зон гальгальтайнаем. Это мир Никудим. Лама Никудим. Да? Это понятно. Да-да.
0: Вот этот расчет бет алиф плюс второе сокращение. Так, секундочку. Откуда это?
1: Может, найдете там места. Да, извиняюсь, еще раз.
0: Бет алиф, решимо.
1: Решимо дает лапшут бет, а виют алиф сокращенный. Имеется, зевис произошел звук только на дающей киле. Авиют всегда это нынешняя ступень, а Итлапшут это предыдущая ступень.
0: Почему это мы называем миром Никудим, а не парцуфом Никудим?
1: Это называется миром сейчас на имя того, что будет в Гадлуте. Ты прав. Так он и называется по имени Гадлута, а сейчас есть звук на другие решимот, далит гимель, который они взяли от Нида Гальгальта, и тогда на далит гимель выходит зевук на П, не вникви на М, это спускается на свое место. Это не как ступень Катнута. Ступень Гадлута не сходит до конца. И здесь Кетер становится десятью сферот, и Абба Вейма становится десятью сферот. И Зон — это его Гальгальта Инаем, а это его Ахаб, который он присоединяет к себе. Десять сферот — Зон. Десять сферот. И тогда здесь произошло разбиение. Отсюда и до сюда все это разбиение, швира.
0: Почему также Гальгальтайнаем была швира, разбиение?
1: Зон, гуф, кетер, рош и тлапшут, раба ваима, рош давиют, зон, гуф. То, что есть в рошим, распространяется в гуф. В гуф, поскольку Гальгальтайнаем и Ахаб вместе соединились в один гуф, он разбился.
0: Но почему же гуф раба ваима?
1: Гуф Абаваева не перекрывает зон во время Гадлута. Я здесь поэтому написал 10 сферот. В Гадлут Ахаб Абаваева находится в Гальгальтайнаем зон. В Гадлуте они поднимаются на свой уровень. Это хороший вопрос. Ладно, что у нас дальше происходит? Разбиение. Что происходит дальше в разбиении? В разбиении выходит у нас швира, разбиение произошло на далит гимель. Я сначала нарисую, а потом у нас будет место объяснить здесь. Есть у нас в разбиении один гуф, который распространился до конца на далит гимель, и это называется мелех даат. И он начинает чищаться, как и все парцуфы. Чищается, и на пути обратно есть у него мелех хесед, мелех гвура и мелех высшая треть тиферет. Четыре мелеха. Даат, хесед, гвура, тиферет. То есть четыре мелеха здесь вышло. Это зивук на Далит
2: Гимель.
1: Очистился масах, вышел экран на Гимель Бет, и на этот зивук снова вышло распространение. Это вышло распространение сверху вниз Таамим. Вышел Мелех, две нижних трети Тиферет, а затем на пути обратно вышел Мелех Нецахот вместе и Сот и Малхут. Еще раз четыре Мелеха. Это на Решимо Гимель Бет. Затем на Решимо Бет Валев вышел только Рош, который называется Рош Даат. А Гуф не вышел, потому что на Алиф Давид нет получающих Килим. И есть они только в Бет Гимель Далет. Так вышло у нас в первом распространении четыре Мелаха, и во втором четыре Мелаха, и в каждом есть. В каждом из них есть четыре свойства Юд, Хей, Вав, Хей. Всего 32 свойства и 10 сферот в каждом. Это получается 320 или шах. Шах свойств или развлечений. И если мы делаем расчет, что нельзя работать со свойствами Малхут, и если мы возьмем 320 — это 10 сферот, так одна сфера — это 32. Так 9 первых, 9 сферот — это 288, а 10 — это 32. То есть получается у нас так, что в целом эти мелахи мы можем уподобить одному парцуфу, 9 сферот и 1 малхут. Так с 32 свойствами нельзя работать, 288 мы должны исправить, и тогда исправить это возможно. И если мы не будем исправлять 32 свойства Малхут, мы сможем исправить 288, 9 первых сферот, и тогда этим исправим то, что мы способны, все. Это то, что у нас произошло во время разбиения Килим. Килим разбились. Масах очистился, и вышло вместо них затем мир Ацилут.
0: А что значит исправлять?
1: Исправлять — это снова приобрести экран, как разбиение — это потеря экрана, а исправление — это обретение экрана. Экран — это намерение ради отдачи. Так я уже стираю то, что нам не очень-то нужно.
0: Это ведь мы тоже стерли.
1: Первое осталось, и я сделал копию на второе. Я оставил первое, а сейчас я со второго уже рисунка стираю. Да? Ладно. Итак, разбиение. Вместо того, что было у нас здесь, мы здесь нарисовали, что было разбиение. Разбилось все. Мне нужно срочно наполнитель сюда. Нет, если там нет... Там есть у меня коробка со всеми этими наполнителями. Ладно. После разбиения, когда очищается, как обычно, парцуф поднимается в Рош Десак, и решимот вместо бет-алев плюс цинцум-бет выходит у нас алев-шореш плюс цинцум-бет. Еще далит гимель также. Тоже решимо. Так, на решимо бет алев плюс цинцум бет выходит у нас зивук. Алев шореш плюс цинцум бет выходит у нас зивук уже не в Никвейнаим, а в Мецах. Мецах — это бина Кетера. Не только Авиуда Шореш, а еще половина Авиуда Шореш. Выходит Зивук, и нисходит нам сюда эта ступень, которая называется Парцуфом Атик. Атик. И затем выходит у нас Парцуф. Атик выходит у нас напрямую до конца, потому что это первое сокращение Цимцум Алиф. Затем выходит Арихампин от П Атика до Парсы. От П Арихампина до Табура Арихампина. Табур. Выходит у нас Парцуф Аба Ваима от Табура и до Сиюма. Выходит у нас Парцуф Зон.
0: Можно вопрос об Атике? Какая связь с большим состоянием?
1: Я здесь изображаю парцуфы, как мне удобно. Не как они на самом деле выходили, и не рисую здесь все развитие мира Ацилут. Это занятие, когда мне не хватит в 100 раз больше досок, чем есть у меня. Там есть Цимцум Алиф, Цимцум Бет, все парцуфы выходят на решемот, которые поднимаются сверху вниз, один другой. Если мы хотите это узнать детальнее, мы начали 9-ю часть учения 10 сферот изучать. Приходите в 3 ночи и будете учить с нами. Это 9-я часть Талмуда 10 сферот, которая называется Зивуги сферот. Там он объясняет 8-я часть в учении 10 сферот. Он объясняет, как выходит мир Ацилут, а в 9-й части начинает нам точно объяснять, как вышли у нас парцуфы Ацилута и какие соотношения есть между ними. Затем в 10-й, 12-й части уже рассказывает о Зон Ацилуте. Это главное, что мы должны исправлять. Атихари Хамбин, Аба Ваима — это согласно Кетеру и Хохмабине не Никудим. Кетера и Аба Ваима Никудим. Они были в Катнут, затем во время разбиения были в Гадлуте и снова вернулись Катнуту, то есть их исправлять не нужно пока. И поэтому Гар Ацилута, Атик Арихампин Аба Ваима существует, тогда как Зон Никудим нужно исправлять, тени нужно исправлять, а Зон Никудим исправляется в Зон Ацилуте. Ацилута. И Зон Ацилута — это главное. Там все души, их разбиение, Адам Ришон, и весь процесс, который происходит. И поэтому на Зон Ацилута есть у нас больше, чем половина всего Талмуда 10 сферот. Еще вопросы? Так, короче, то, что мы учили, что вышел у нас мир Ацилут в парцуфах Атик, Арихампин, Аба Ваима и Зон, да?
0: Есть связь, есть прямая связь между миром в большом состоянии, большого состояния Никудим.
1: Нет, с Гадлутом Никудим нет никакой связи. Есть только связь между парцуфами Атик, как они исправляют мир Никудим, все парцуфы Ацилута, Атик. Исправляет Гальгаль Тейнаим Кетера и Гальгаль Тейнаим Аба Ваим. То есть то, что не относится к разбиению. Арихампин исправляет то, что относится к состоянию Гадлут, он исправляет Ахаб Кетера Никудим, Аба Ваима Ацилута исправляют Ахаб Аба Ваима Никудим, А зон Ацелута. Исправляют зон Никодим, которые разбились. Это Ацелут. Это Никодим. Так мы видим отсюда, что все Атихари Хампин, Абавима Ацелута буквально не относятся к разбиению, они берут келим, которые не разбились.
0: А что исправлять в неразбитых келим?
1: Что исправлять в келим, которые не разбились? Хороший вопрос. Нужно их выстроить. Это келим, которые были повреждены. Потому что они в таком виде, как были в Никудим, они привели к разбиению. Скажем, кетер Никудим. Если бы не было у него гадлута, не было бы затем гадлута у Абаваима и гадлута у Зон, то есть уже в кетере Никудим есть какой-то недостаток. Почему он не почувствовал, что ниже него парцуфы разобьются? Теперь уже первый парцуф Ацелута. Мы должны сделать какие-то исправления, чтобы от него и ниже не был гадлут, чтобы келим разбились. И эти келим уже заложены в Атике, в Арихампине в особенности. Арихампин, он исправляет Ахаб Кетера Никудим, да? Арихампин. Ахаб Кетера Никудим, он тот, что принес свет Гадлута и дал Абавима, а Абавима дали Зон. Если Ахаб Кетера Никудим не был бы, не получил бы Гадлут, не принес бы свыше свет Гадлута, внизу бы не было разбиения. Поэтому с самого начала в Ацелуте Арихампин уже строит себя таким образом, что в нем никогда не будет Гадлута. Что это значит? Он устроен таким образом, что у него есть в рож только кетер и хухма, а его бина находится от пэда хазе его, находится бина. И она дает тогда такое свечение, тикун, исправление Абавима, что исходя из того, что они получают от бина Арихампина, они находятся в хафец хэсет. И Арихампин тогда устроен таким образом, что только от бесконечности и до сих пор только может светить свет хохма. Но не ниже Педерош Арихампина. Откуда это исходит? Исходит именно из того, что он, Арихампин, смотрит на Ахаб Кетера Никудим и видит, что вся проблема, что разбиение было изначально из-за того, что в Ахабе Кетера Никудим был свет Гадлута. Затем каждый парцуф в Ацелуте. И Абавима делится на высшие Абавима и Ишсут. Есть там разделение. Каждый парцуф в Ацелуте затем берет, потому что он берет какую-то часть от мира Никудим, в соответствии с этим он делает ограничение. Что там произошло? Все, и тогда скажем, Абавима Никудим. То есть Ацелута, поскольку берут Ахаб Абавима Никудим, поскольку они по-настоящему привели к разбиению, чтобы не привести к разбиению Абавима, Ацелута уже сами делятся на две части. Одна часть называется высшие Абавима, Абавима Илаин, а вторая часть вместо вот этих Абавима, да, называется Ишсуд. Исраэль Саба и Твуна. Когда высшие Абавима, они называются Самых, а Ишсуд называется Мем. Что это значит? Что это Гарбины, а это Зад. Бины. Yeah. Все, то есть откуда это исходит, это исправление, что Абавы и Маацилута настолько делятся и делают такие расчеты? Потому что они соединяются с Ахапом Абавы и Маникудим и видят, что они привели к разбиению. То есть каждый парцуф в Атике, Арихампине, Аба, Вима, это называется Гар, Ацилута. Когда он выходит, он соединяется с парцуфом, соответствующим ему в мире Никудим, или с частью, соответствующей ему в мире Никудим, и видит, какое исправление, ограничение нужно сделать для того, чтобы здесь не привести к разбиению мира Ацилут. Ну, как они соединяются? Я не хочу в это пока входить. Соединяются. Берет оттуда хисароны, поскольку он вышел из решимот этих парцуфов, он может взять их в расчет, поскольку эти парцуфы им не смогли продержаться. Он может воспользоваться их частями для того, чтобы выстроить себя в более эффективном виде. И тогда бина, которая выходит из Роша Рихампина и дает вот здесь Аби в Ими Высшим исправление самых, это исправление, которое называется Хафец Хесед, да? Чтобы здесь, что здесь никогда не будет света Хохмы, всегда это будет только бина. Хасадим. Амем здесь будет наоборот. Желание получать для нижних. Задбины. Мы это видим еще из четырех стадий прямого света. Задбины, как оно устроено. Хочет получить, что передать нижним. Если здесь поднимется желание, которое называется ман, задбины даст им немножко света. Так все это наше управление, все наше влияние на наше будущее, на все исправления в том, что мы обращаемся в зад. Бины, и просим оттуда силы отдачи, и получаем оттуда свет, который нас исправляет.
0: А этот свет не проходит дальше?
1: Это уже исправление, которых я пока не хочу касаться. Но это немного о структуре мира Ацилут.
3: Давка Маше Рафа Марбасов.
0: Как раз то, что Раф сказал в конце. Ман — это самое интересное, потому что до тех пор, как выходили парцуфы за счет соударения внутреннего и окружающих светов, потом было ослабление, решимот поднимались в рож, и в соответствии с этим решимот рождался следующий парцуф. То есть порождение парцуфов за счет решимот. Но вот здесь все изменилось. Только за счет ман от просьбы нижнего выше начинает действовать. Ну, давайте, есть вопросы? Так, мировой кли здесь, в зале.
4: А, Коля.
3: Коля, о.
1: Есть такая вещь, путаница. Ну, все понятно, все очень красиво, кроме нескольких путаниц. Когда, если у меня и Риф, и Илон говорят, на западе, на севере, я не очень-то понимаю. Бет Алиф, Гимель Далит, самых тет сокращенные. Можете ли вы дать совет для того, чтобы мне воспринять, что такое бет алиф, гимель бет, сокращенные, я ничего не понимаю. Гальгальта, далит, далит, Ап, гимель далит, сага.
5: Гимель, квар улех лебельбуль. Вы питом рав покозу.
1: Гимель, геймель, бет, геймель, я уже путаюсь. И вдруг алиф говорит, бет, алиф, сокращенный. Вы можете дать что-то, чтобы воспринять эту картину, чтобы понять это, я должен сказать, юг, север, запад, восток. Для того, чтобы понять, мне нужно от корня понять всю картину, и тогда я могу хоть как-то воспринять сад, сак, бет, гимель, что-то и так далее. Как вы это воспринимаете?
0: Но мы говорим, что на каждый зевук есть два вида решимот. Два вида решимот. Решимо облачение, решимо авиюта. Решимо облачение — это то, что было прежде. Я помню, да, было, у меня было 100 шекелей, а сегодня у меня 50. Когда-то я был сильный, высокий блондин. А это решимот облачение. Решимот авиюта — это то, что есть сейчас. Это та сила, которая есть сейчас в экране. И из каждого решимо облачения и авиюта есть там рош. На каждое решимо. Я делаю расчет. Если я делаю расчет, значит, есть рош. Голова. В начале птихи Бааль Сулам объясняет, есть рош из решимо и тлапшут. Это мужская часть Захар, которая не распространяется в гуф. От него нет гуф. Там нет у него сил для этого, потому что это не настоящее. Это то, что было. А потом решимо авиют. Это настоящее решимо. Это та сила, которая есть сейчас. Оттуда распространяется всегда гуф. Вот так можно понять, что у каждого парцуфа есть решимо. Облачение и решимо авиюта. Если мы будем говорить о мире Никуди конкретно, то мы знаем, что у Рош, Бесаг, после второго сокращения, туда поднялись два вида решимот. Правильно? Бет-Алев и Далет-Гимел. И бет-алев второго сокращения. Что значит второго сокращения? Это значит, что нет зивуга в «п». Невозможно сделать зивуг в «п», потому что часть килим невозможно использовать их. Как вот на чертеже здесь, если посмотреть, вот эту часть под тиферет, этим пользоваться нельзя. Почему? Потому что у нас есть кетер хохма бина, хесед, а это уже кетер гуф, гвура, это уже хохма гуфа, и тиферет называется биной гуфа. И здесь в бине гуф, до этой тиферет, до две верхней, третьей тиферет, там свет может распространяться, а дальше уже не может. Поэтому здесь происходит, образуется второе сокращение. Поэтому решимот второго сокращения поднимаются в сага. И у нас есть решимо бет алев второго сокращения. Поэтому невозможно сделать зивук в «п». Чтобы сделать зивук в «п», должен быть решимо далит гимел. А тут еще второе сокращение. Даже бет алев, если бы не второе сокращение, можно делать зивук в «п». Но поскольку есть еще второе сокращение, тогда зивук происходит не к «вейнайм», не в «п». Рав сказал несколько уроков тому назад, он сказал, что «П» — это вещи относительные. Он находится там, где есть желание, где там можно получать свет. Если есть 1000 желаний, а у человека 3 из них только ради отдачи, там можно получать, там находится «П». Зивук у нас поднимается в «Никвейнайм» с теми же решимот «Бет-Алев». Если «Бет-Алев» были бы «Зивук» в «П», продолжение, это было бы «Ма выше», «Бон выше», а если это второе сокращение, тогда «Зивук» в «Никвейнайм». На это рождается мир Никудим в малом состоянии. И еще, поскольку есть два вида решимот «Бет-Алев», то на каждое решимо рождается «Рош». Мы говорим, на решимо и тлапшут рождается рош. Как называется рош на решимо и тлапшут?
3: Кетер.
0: Кетер.
3: А кетер?
0: Кетер. Вот этот вот кетер, где он? Тут у нас. Вот Гальгальтинам кетера. Кетер — это рожь и тлапшута, не авиюта. На бет и тлапшута — это исправление бет и тлапшута. Потом абавыима — это уже рожь авиюта. И они распространяются уже в гуф, в зон. Кетер не распространяется в гуф. Абавыима распространяется в гуф. И так в каждом парцуфе есть два вида решимот. И тут нечего путаться. Ну, ты не должен путаться. Ну, прошу прощения. Еще вопросы? А, мировая кли есть.
4: Унгариан Полиш.
1: Венгрия, Польша, пожалуйста.
6: Can you elaborate Samech and Mem for us a little bit more, please?
0: Можете ли вы объяснить? Так просит yes. задать вопрос, повторить вопрос.
6: Samech and Mem for us a little bit more, please.
0: Немножко объяснить для нас буквы Samech и что такое Mem, конечное. Мама вы, баба вы, имя. Самех это Абаваима, Самем Ишсут.
1: Да, мы видим, что Ацилут выходит и берет разбитые келим мира Никудим, берет их из разбиения и заботится о всех частях мира Никудим, и все эти части мира Никудим становятся никевой по отношению к миру Ацилут. И конкретно то, что ты спрашиваешь о самых имем, самых — это высшая часть бины, парцуф Ацилут, которая называется высшая Абавыима и состоит из 60 сферот. Поэтому это в гематрии самых равняется 60. Это верхние 6 сферот, хабад хагат, помноженное на 10, получается 60. И что символизирует самых состояние хафец хесед, в котором никогда не будет светить свет хохмы, то, что именно Раф и объяснил. Снял в клипе «Амэм» как раз то место, которое также называется «Ишсут», и здесь говорится о четырех нижних сферот, «Им», «Нецахот», «Исот», «Малхут», помноженное на 10, поэтому 40, «Мэм». И здесь как раз есть потребность в «Хохме», и входит вся забота о нижних. Это именно то, что сказал Рав, что такое зад бина хочет получить, чтобы передать нижним. И тогда мы уже входим в эту картину, где наша функция как душ, которые поднимают ман. Если здесь возникнет желание, которое называется ман задбине, на задбине даст немного света. И тогда все наше управление, все забота о будущем, чтобы получить исправление, обращенное к задбине, мы получаем оттуда силу отдачи и получаем свет, который нас исправляет. Это уже вся система, которая заботится о нас и зависит от нас, насколько мы поднимем ман и захотим получить эти силы, чтобы отдавать.
3: Woman Chile.
7: Gracias, amigos. Una pregunta. ¿Por qué solo existe el Simsum Aleph y Bet? ¿Y no siguen produciendo más Simsum?
0: Тогда, когда есть только первое сокращение, он не продолжает создавать. Почему есть потом второе сокращение, а нету третьего, четвертого?

0: четвертого.
1: כן, זה נכון. שאלה תמיד מתבקשת, למה אין צמצום גימל?
0: Да, напрашивается вопрос всегда, почему нет третьего сокращения, четвертого, если только два сокращения. Первое сокращение не отменяется. Что такое первое сокращение? Это корневое сокращение. И желание получать не может получать. Свет никогда не войдет в желание получать ради себя. Свет может зайти только в намерении ради отдачи. Это исходит, эти вещи всегда исходят из четырех стадий прямого света. То, как кли развивается, оттуда, собственно, там все корни. Поэтому это то решение, которое было принято в Малхут бесконечности, которое было наполнено светом, и сказал, все, я не получаю. Потом уже второе сокращение. Оно еще больше ограничивает кли от получения. И все. Больше нет сокращений. Потому что второе сокращение нас переводит из большого состояния в малое. Теперь так рождается кли в малом состоянии. Мы будем изучать еще и бури, и ника, мухин. Станет большим, маленьким. То есть есть два сокращения. Больше нету и не будет.
2: Мак, Тейша.
3: Мак 9, пожалуйста.
4: Вопрос. Что такое мелахим? Откуда они происходят и какую роль играют в общей системе? Спасибо.
3: Мелахим — это раскрытие Малхут, которое происходит в Зад Никудим, когда как раз желание получать там раскрывается. И это то, что приводит к разбиению в конечном счете.
0: Я добавлю, разбиение келим — это вещь очень такая стройная. Это не то, что как мы привыкли. Да, что-то там чашка разбилась, осколки разлетелись в разные стороны, и все на этом. Тут разбиение келим — это все очень стройное. А сколько там Раф написал? 288, 32, ламет бет. В общем, 320. Малахим — это 7 малахим царей, погибших, умерших, да? Вы верхний третий феред, две трети теферет там спускаются тоже. Это как один мелех. А последний мелех, вы видели, как Раф написал? Мелех Дат, он не разбился, у него нет гуф. Но все эти мелахим — это распространение как бы света и разбиение. Распространение света и разбиение. И так разбиваются четыре мелеха на Авиют Далет, потом на Авиют Гимел, то есть Малхей Даргат, Малхей Тангим, на весь Авиют, и Авиют Алиф уже не разбился. Их называют Малахим, дословно цари. То есть Килим, которые как бы распространились на Зивуге, которые, собственно, нельзя было делать. Но мы знаем, что все управляется свыше, поэтому это все и произошло.
1: Вот. Ну, Яв.
3: Мир Ацилут, который исправил мир Никудим. При создании мира Ацилут начинают создаваться аутиот, буквы. Там начинают соединяться все буквы Алиф-Бет.
0: Но Раф не говорит об этом.
3: Но я вижу, что он исправил Гарбины, и пришла буква Самих, когда исправил Задбины, буква Мем. Поэтому я спрашиваю.
0: Нет, правильно, в мире Ацилут там буквы. Мы говорили, в мире Ацилут есть буквы. В мире Ацилут, Бальцулам пишет об этом, это как на белом листе, есть недостатки, есть буквы.
3: Спасибо.
1: И честно.
3: Здесь, в мире Ацилут, Раф там нарисовал, что есть табур между Абавима и Ишсут. Да? Так что такое табор? Есть табор первого сокращения и табор со второго сокращения. Я не помню, чтобы он говорил о таборе.
0: Нет, он говорил, нарисовал.
1: Есть табор
0: Арихампина. Распространение идет до табора Арихампина в мире Ацелут. Это особый табор. Вообще Арихампин — это особый парцов. О нем можно много говорить. Потому что он исправляет Арихампин. Что исправляет Арихампин? Он исправляет Ахаб Кетера.
1: Атик
0: исправляет Гальгальт и Нам Кетера, Арихампин исправляет Ахаб Кетера. Все зависит от него. Арихампин — это первый парцов, кстати, если обратить внимание, который родился под табором, потому что Атик произошел от Зивуга, который произошел в Мецах. Мецах и здесь, в Рождесагу. И он спустился на свое место под табором. Он взял келим, который он должен был исправить, как Рав нам начертил. Да, все Гальгальты и Наим, все Кетеры. И тогда из Зивуга Атик с самыми чистыми келима мира Никудим рождается парцуф Арихампин. И именно этот парцуф берет в исправление Ахаб Кетера. И поэтому он делает много работы. У него есть несколько рашим, и свет хохма там, и закрыт там, закупорен там. Если это все закупорено в рош Арихампин, да, тогда что же распространяется под Арихампин? Какой свет хохма мы получаем? Может быть, свечение хохмы?
3: Так, понятие табор — это там, где прекращается, прекращает распространяться свет хохма?
0: Нет-нет, Рав сказал в П Арихампина.
3: Так это тоже можно назвать табор. Так он нарисовал.
0: Он сказал П.
3: Есть здесь деление в самом парцуфе Арихампин, когда мы видим, что до П распространяется свет бесконечности. Это то, что Рав сказал в клипе. А от П до Хазе мы видим, что есть Аба Ваима, а от Хазе до Табора есть Ишсут, а от Табора до Сиума Арихампина находится Зон. Такого деления. И также можно видеть, что в самом Арихампине тоже есть Парса, докуда светит свет Хохма и это П, а затем есть деление между Абвим и Ишсутом, и это внутреннее распределение Арихампина.
0: Правильно, он сказал до Зон, до этого табора. Это все еще Рашим, это исправление Рашим мира Никудем, который разбился, но Зон уже находится на связи с нами. Мы когда чертили такой чертеж, где мы вместе с Ави, много лет тому назад мы это делали, вместе с Нуква и Зарампином, Зон, как это воздействует на то, что происходит вообще в нашем мире. Если Нуква поднимается в Зарампин, происходит что-то хорошее, Пурим. А если она спускается, ну, происходит разбиение первого храма, второго, то есть Зон, мира Ацелут, они управляют тем, что происходит под ними в мирах и душах.
1: Salt Lake City.
2: Shalom, Virim. Thank you for taking my question. I heard that the Abaviim of Forex, the Abaviim of Nikudim, how does this mechanism work? How this Abavim of Atzilut relates or interacts with the Abavim of Nikudim? Thank you.
3: Какова интеракция между Абавиим и Ацелута и Абавиим и Никудим? И как Абавиим и Ацелута берут решемот Абавиим и Никудим и исправляют их?
1: Нахон, а Абавиим шель Ацелут?
0: Ну, правильно. Абавиим и Ацелута исправляют келим Абавиим и Никудим. Если ты хочешь более точно, то Аба берет Ахаб, Абы Никудим, как бы Гар Абы забрал Атик, мы же помним, да? Все Гар Гальпинаем забирает Кетер, то у Аба...
1: Ацилут нишар...

0: עוד?
1: Еще?
2: Флорида.
0: Флорида, пожалуйста.
3: The question is about the worlds of Absolute, Arkhanpin, Abhavaima.
0: Спасибо, друзья. Вопросы относительно мира Ацилут, Арихампин, Абхавиима и Шсудзон. Они родились сразу же от Атика или есть исхождение каждого, когда он дает возможность выйти другому парцуфу в мире Ацилут? Парцуф Атик порождает парцуф Арихампин. Мы видим, что поскольку каждый парцуф сейчас делится из мира Никодим на Гальгальте Инаем и Ахаб, Ахаб находится в Гальгальте Инаем нижнего парцуфа, и поскольку Атик входит в Ибур, затем Яника и Мохин, в него уже включается решимо следующего парцуфа, это Арихампин. И тогда, когда Атик входит в Гадлут, он уже может породить Арихампин. И так с каждым парцуфом. Это процесс, который объясняется в введении достаточно подробно.
4: Мой вопрос такой, как раз продолжение вопроса из Флориды. Обычно каков порядок?
5: Мы видим с начала урока, что есть абсагмабон,
4: а сейчас есть гораздо больше, больше деталей в саг, и кажется, что это поднимается после ма и бон. На черте же это не очень-то как бы и... Смотри, вопрос, что ты называешь майбон. Тут много, несколько видов майбон. Есть высший майбон, который выходит после парцуфа саг и находится в мире Адам Кадмон. У нас есть Гальгальта, Аб, Сага, высший Ма и высший Бон. Это один порядок. Затем у нас есть порядок парцуфов, которые спускаются вниз. Гальгальта, Аб, Саг, потом Ма, это уже мир Никудим, так? А Бон, теоретически, должен был бы быть миром Ацилут.
6: А он,
4: когда он появляется вот в своем порядке, да, после мира Никудим. Мир Никудим должен был быть Ма, а мир Ацилут должен быть Бон. Но именно потому, что мир Никудим разбился, то Ацилут берет на себя роль исправления мира Никудим. И он становится Ма, место мира Никудим, которое становится Бом. Поэтому мир Ацилут называется новый Ма. Ма, который приходит в место разбитых Никудим. Еще.
2: Москва, Шалош.
0: Москва, три, пожалуйста.
7: Здравствуйте, товарищи. У меня такой же проблема, как у Коля. Очень много терминов. Очень много терминов, и понятно, что ну, путаница, и возникает такой вопрос. Ну, а что я от этого получу? Ведь на самом деле основная работа у нас ведется, ну, групповая работа в десятке между товарищами и так далее. Я понимаю, что это духовная система, это законы, которые над нами и так далее. Так вот, если я приложу усилия, запомню термины, как-то у меня это все вложится в моей коробочке, в голове, может быть, даже в сердце, я начну хоть как-то что-то понимать, и это займет время. А что мне это даст в работе групповой? Ну, кроме света, возвращающего источнику, пункт 155, предисловие к ТЭС, может быть, что-то, что мне это нам даст?
0: Это хороший вопрос. Рав на уроке сегодня как раз говорил о том, что у него

0: части в ТЭЦ, которые очень сложные, и он ждал подъема, чтобы у него что-то там раскрылось. И это то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы нам раскрылось, чтобы мы почувствовали, о чем говорится, чтобы мы не оставались в каком-то рисунке, чтобы это играло в наших чувствах. Мы хотим это требование, чтобы это, чтобы войти во внутреннюю суть этой картины. И мы видим, что по мере того, как мы изучаем, скажем, четыре стадии прямого света, нет проблемы. И с Парцуфом Адам Кадмон нет проблемы. Но по мере того, как мы все больше и больше приближаемся к нашей роли в системе, ближе к нашей работе, где здесь уже говорится о подъеме Ман, говорит о том, что очень сложная система, и все труднее войти в это. Так здесь на самом деле это понятие наших усилий, когда мы хотим, чтобы нам раскрылось. Если не раскрывается, это не место отчаяния, а как раз наоборот, превратить это в молитву. Это наше усилие, наша работа, не только в объединении между нами, но чтобы в объединении между нами это раскрылось, и мы смогли насладиться замыслом творения, которым Творец хотел нас насладить. Это часть процесса.
1: Или второй этап, когда я понимаю как бы все, у меня как бы есть схемы, я могу еще изобразить, а внутри этого не чувствую, да, у меня нет контакта. Я готов лопнуть, я хочу так это почувствовать. Это, смотри, какая просьба, это ман, да, Европа, женщины Европы.
2: Amigos, ¿cómo Abba superior la entrega? Esa jochma son, porque ahí solo es Hafetz Hesed.
0: Как высшие Аба Веима отдают хохму зон, потому что после этого есть только Хафец Хесед.
1: Ну, согласно просьбе, в этом весь механизм, правильно. Аба Ваима Хафец Хесед. Нет, ну, Ваима, Бина Хафец Хесед. Она не хочет для себя, она по отношению к самой себе Хафец Хесед, но по отношению к нижним, по отношению не к зон. Это ее роль, как у всякой мамы, заботиться о детях. Наши мамы, наши женщины, они как бы... У них это все в качестве инстинкта, но здесь, в духовном, это должна быть просьба. Поэтому так это устроено, это защита, так чтобы разбиение больше не произошло. Поэтому нижние просят, и тогда только лишь има или бина дает им то, что нижний просит, потому что он готов получать, если есть там экраны. Има проверяет это все. Помните, мир никудим, и има передала свет в зон. У зон не было экранов. Не были готовы. Они разбились. Вот эти Малхей Даргат, Танхим, то, что мы учили. Теперь в мире Ацилут должно быть так, механизм, который не приведет к разбиению в мирах больше. Один раз был разбиение в мирах, потом будет еще разбиение в Нашамот, но в мирах больше не будет разбиения. Еще. У нас только минута осталась.
0: Асав, пожалуйста. Не знаю, за минуту ли, но давайте попробуем. Мир Ацилут — это мир исправления, верно? Зон Ацилута, он исправляет или исправляется?
1: Правильно, хороший вопрос. Зон Ацилута исправляются или они исправлены? Мир Ацилут и мир исправленный. Он уже готов исправлять все, что есть под ним. Так вот, мы сегодня еще не говорили о мирах, о душах, то, что есть под миром Ацилут. Но зон — это механизм, который занимается, исправляет то, что есть под ним. Да, тут ты прав.
0: Мы перейдем к Дуде, к сообщениям.
3: Доброе утро, Матитила Аткен.
1: Я хотел сообщить на ближайшую неделю, в субботу, 18 и 19 июля, в субботу и в воскресенье мы отмечаем День памяти Арии. Это День памяти. Утренний урок, дневной урок будет посвящен этой теме, и на трапезе, на третьей трапезе, это будет трапеза, посвященная Дню памяти Арии. Третья трапеза — это трапеза Арии. И что у нас будет на самих уроках в субботу утром? Мы будем на первой части изучать особый урок справа. Потом у нас будет недельная беседа, да, с руководством, с тем, как мы идем выше знания, идем за нашей рожь. Мы как группа берем на себя эту ответственность и держим это направление, которое направил нас Рав. А в воскресенье тоже будет урок в память Арии, и, как мы сказали, третья, это в субботу, третья трапеза — это будет трапеза Арии, а в воскресенье утром мы продолжим. Еще будет один урок в записи, особый урок с Равом. А вот на второй части Михаил и Авиу проведут урок в честь Арии. И так у нас будет весь день так. То есть у нас будет уикенд такой. И подготовьте себя к этим дням. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 8 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»?». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1346. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 34 минуты, пожалуйста. Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»? Мудрецы сказали о написанном. «Да обратит Творец свой лик к тебе» следующим образом. В одном месте Писание говорит «обратит Творец свой лик к тебе», а в другом месте говорит «он не обратит свой лик». Каким образом могут сосуществовать эти два изречения? Когда Израиль выполняет желание Творца, обратит Творец свой лик к тебе, а если не выполняет желание Творца, то он не обратит свой лик. Конец цитаты. И следует понять, если Израиль выполняет желание Творца, почему нужно обращение лика? И для того, чтобы понять то, что они объяснили, сначала нужно понять, что такое желание Творца и что такое лик Творца. И согласно тому, что мы учим, это означает, что желание Творца — отдавать. Как сказано, что цель творения заключается в его желании насладить свои создания, то есть дать им благо и наслаждение. А ликом Творца называется раскрытие лика, то есть когда человек удостаивается постижению открытого управления, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Как написано в предисловии к тесту, первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением он удостаивается прозрения в Торе и становится словно усиливающийся источник. И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному выбору усилиям, человек удостаивается увидеть предназначенную для него в будущем награду за заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушении.
1: В свете сказанного следует объяснить то, что мы спросили о написанном здесь. Когда выполняют желание Творца, Творец обращает к ним свой лик. Ведь они же выполняют желание Творца. Так зачем же говорилось здесь, что они нуждаются в написанном «Творец обратит свой лик к тебе»? Дело в том, что лик Творца — это раскрытие управления Творца как доброго и творящего добро. Поскольку было сделано исправление, что прежде чем человек исправляет желание получать, чтобы оно стало ради отдачи, управление Творца будет скрыто и не проявлено. Поэтому, прежде чем человек достигает способности выполнять его желание, так как желание Творца отдавать, также и человек должен тоже обрести желание отдавать. А когда есть подобие по форме, тогда есть место тому, чтобы Творец удостоил его раскрытием своего лика, то есть свойством раскрытия глаз в Торе. И он удостаивается постижения того, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. И это может быть только после того, как человек выполняет желание Творца. То есть человек уже удостоился желания отдавать, и именно тогда исчезает скрытие и сокращение.
0: Тогда, как если Израиль не выполняет желание Творца, но хотят, чтобы Творец дал им все в получающие килим, а это обратно желанию Творца, чье желание отдавать, тогда должно быть управление в свойстве «он не обратит свой лик», то есть в свойстве «ахораим», обратной стороны, которую называют «скрытием лика Творца». И это называется «он не обратит свой лик. И это по причине исправления, чтобы не было стыда. И точно так же следует объяснить приведенное выше высказывание в отношении времени начала работы. То есть прежде, чем человек удостоился быть среди тех людей, которые уже удостоились быть выполняющими желания Творца, и нужно объяснить, что выполняющие желания Творца — это те, кто идут по пути, чтобы стать выполняющими желания Творца. Ибо идущие по этому пути уже называются согласно названию пути, по которому идут. И это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о том, что написано, «дает мудрость мудрым». И Бааль Сулам спросил, «Разве не дает мудрости глупым, следовало сказать?» И он сказал, что имеются в виду те, кто желает мудрости. Они уже называются мудрыми, потому что идут по пути обретения мудрости. И поскольку они дают пробуждение снизу, им дают мудрость свыше. Так же и тут, когда они хотят прийти к тому, чтобы постичь силу желания отдавать, это уже называется, что выполняют желание Творца. И в соответствии с правилом, пришедшим очиститься помогают, они получают помощь от Творца. Поэтому Писание говорит им, обратит Творец свой лик к тебе. То есть Творец светит им своим ликом, что означает, что Творец помогает им. И в чем заключается помощь? Это как написано в книге Зоар. Пришедшему очиститься помогают. И спрашивает, чем? Ответ — святой душой. И это называется лик Творца. Как сказано, «Ибо в свете лика своего дал ты нам Тору жизни и любовь к милосердию». То есть благодаря свету лика Творца они получают любовь к милосердию, то есть к свойству отдачи. То есть Творец дает им силу любить свойство хесед. То есть любить быть отдающими.
1: И это называется «обратит Творец лик свой к тебе и даст тебе мир». Где мир, это, как написано, «услышу, что скажет Творец Всесильный». Ибо мир обращает он народу своему и благочестивым своим. Лишь бы не возвратились они к глупости. Получается, что мир означает, что Творец говорит «мир», чтобы больше не согрешил. И он удостаивается быть в мире с Творцом. И это означает, что когда выполняют желание Творца, тогда они получают помощь Творца. И это называется, что обратит Творец свой лик к тебе. В случае, когда не выполняют желание Творца, то есть не идут по пути, чтобы достичь желания Творца, то есть желание отдавать, тогда о них говорится, он не обратит свой лик. То есть он не может им помочь, то есть наполнить их желание, потому что их желание противоположно святости. Ибо как же он может дать им то, что против желания Творца? Ведь все, что человеку нужно делать в духовной работе, это только исправить свои действия, чтобы они были ради отдачи. А если Творец обратит к ним свой лик, то есть они получат помощь, чтобы могли работать еще больше ради желания получать для себя, то получается, что Творец как будто бы их подставляет. Поэтому тем, что Творец не обращает свой лик к ним, этим он помогает им, чтобы они не остались в эгоистической любви к себе. И об этом сказано пришедшему: «Оскверниться открывает», но не дают ему помощи. А пришедшему очиститься помогают. И сказанного поймем, что означает возвращение. То есть, что человек должен вернуть? Возвращение означает, что он что-то получил, и он должен вернуть то, что получил. А дело тут, как сказано выше, в том, что поскольку человек рождается с природой желания получать для себя, поэтому человек хочет работать только ради выгоды для человека. То есть он хочет, чтобы Творец наполнял его получающий келин. И на это человек должен совершить возвращение. То есть все делать ради небес. То есть то, что он получает, он не хочет получать ради собственной выгоды, но все, что он получает, это лишь для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Ведь Творец хочет, чтобы человек получал, как сказано, что его желание — насладить свои создания. Получается, что все то, что он получает, это только ради того, чтобы вернуть, а иначе он не хочет получать. И это называется возвращение. То есть он возвращает все, что он получает.
0: И это так, как написано в книге Зоар. И каждый, совершающий возвращение, словно возвращает букву Гей, Малхут, к букве Вав, Зеранпину, сыну Юд-Кей, и восполняется благодаря ему имя Авая. И это, безусловно, возвращение Чува, состоящее из слов «вернется Ташув Гей Квав». И в книге Зоар говорится: и это возвращение, то есть Малхут, и Гей имени Авая, называется жизнью, как сказано, ибо из него источники жизни, то есть души Израиля, являющиеся следствиями Малхут, называемой жизнью. Это дыхание, которое выходит и входит в уста человека без труда и усилия. И в этом смысл буквы «гей» в слове «сотворение их» — «гибарам». Ибо буква «гей» произносится из уст с большей легкостью, чем все остальные буквы. И о ней сказано: «образ Творца видит он». А также только в подобии «малхут» будет «только в подобии будет ходить человек». И поскольку она пребывает над головой человека, ему запрещено проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой. Ведь если она уйдет от головы человека, жизнь сразу же уйдет от него. И следует объяснить сказанное в Зоар, что возвращением называется возвращение Гей Квав. А дело тут в том, что вся наша работа — это принять на себя бремя высшей власти, высшей Малхут, несмотря на то, что она находится в скрытии и не проявлена. То есть, несмотря на то, что замысел творения заключается в том, чтобы насладить свои создания, в любом случае было произведено сокращение и скрытие на высшую Малхут для того, чтобы было место выбора. То есть, чтобы у человека была способность сказать, что то, что он принимает бремя высшей власти, это не из-за любви к себе, а из-за того, что он хочет доставить наслаждение Творцу. А если бы царь был раскрыт, то, конечно, человек бы принял раскрытие Творца по причине любви к себе, потому что мы должны верить, что нет большего наслаждения в мире, чем видеть лик царя. Получается, что во время принятия Высшей Малхут человек должен быть отделен от Творца по причине отличия по форме. Ведь известно, что отличие производит разделение в духовном.
1: Получается, что это скрытие приводит к тому, что нам трудно принять бремя Высшей Малхут и верить, что управление Творца доброе и творящее добро. И только тогда, когда человек идет путем, ведущим к тому, чтобы прийти к совпадению по форме, то есть чтобы все его действия были ради небес, то в мере его намерения ради отдачи, в этой мере пропадает для него скрытие и сокращение. И тогда человек может постичь благо и наслаждение, потому что он получает тогда все это в отраженном свете. То есть он наслаждается всем только потому, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. И поэтому получение наслаждения не производит разделения. Человек получает высшее благо в соответствии с правилом, больше, чем теленок хочет сосать. Корова хочет его накормить. Следовательно, у человека уже нет работы, чтобы обрести что-либо, потому что Высший уже может дать, потому что у него уже есть келим, совпадение по форме. Получается, что главная работа человека заключается в обретении отдающих келим. Из сказанного следует объяснить, что такое возвращение, как да, говорится, что вернется Хей, то есть Малхут, которая отделена от имени Авая. Малхут, которая включает в себя все души и должна питать души. Если творения работают в соответствии с тем, что возложено на них, то есть делают все ради отдачи, тогда они, каждый в корне своей души, приводят к обретению свойства желания отдавать. И тогда Малхут получает совпадение по форме с Творцом, с дающим. Получается, что высшее благо передается нижним без всяких трудов и усилий, как было сказано в цитате из книги Зор. Поскольку дарование высшего блага относится к Творцу, Он его дает, и не нужна человеку никакая работа, чтобы достичь этого. А вся работа человека только со стороны келим, чтобы у них было подобие по форме. И это называется работа на земле. То есть работа в том, чтобы их небесная Малхут была ради отдачи.
0: И об этом сказано: все во власти небес, кроме трепета перед небесами. И здесь, под словом «все», следует понимать то наполнение, которое дает Творец. И есть много разных наполнений в высшем благе, и в общем они называются наранхай, или хохма, или хасадим. И все это Творец дает без всякого труда со стороны человека, кроме трепета перед небесами, где суть трепета заключается в том, что человек должен работать над тем, чтобы он боялся, что может статься, он не сможет действовать ради отдачи. И это относится к работе человека. То есть человек трепещет и боится получать, может быть, он не сможет быть в намерении ради отдачи. И способность не получать — это мы относим к человеку, а дарование мы относим к Творцу. Получается, что трепет перед небесами заключается в том, что он боится получить, ведь, может быть, это приведет его к отделению от Творца. И эту работу мы относим к человеку. Иными словами, в этом заключается вся работа человека, как обрести отдающие келим. Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо. Ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Потому что Малхут называется жизнью. От нее исходит жизнь. Итак, это после того, как человек уже обрел отдающий килим, тем, что вернул Малхут, который называется получающим кли, чтобы она сейчас была в состоянии отдающего кли. То есть, чтобы творение исправили в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была ради отдачи, а не ради получения. Тогда Малхут дает им жизнь, как написано, ибо от нее исходит жизнь. И этот человек получает без труда и усилий. И в этом значение буквы «гей» в слове сотворения их, «гибарам», как сказано выше. Потому что после того, как человек исправил Малхут, а это последнее «гей» в свойстве подобия по форме с «ют-гей-вав», тогда к человеку распространяется высшее благо без труда и усилий, так как он исправил ее.
1: И это то, о чем говорит Зоар. О ней сказано: образ Творца видит он, ибо Малхут называется образом Творца. Следует объяснить, что он хочет сказать этим, что вся работа только в свойстве трепета, то есть чтобы не получать высшее благо, поскольку может статься, что у него не будет достаточно сил направить ради отдачи. И это то, как написано о Моше: «И скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть». Сказали мудрецы: «В награду за «и скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть», он удостоился, и образ Творца видит он». То есть, как было сказано выше, усилие, оно только в свойстве трепета, как сказано: «потому что боялся посмотреть». А потом приходит награда без всяких усилий и труда, когда удостоился увидеть образ Творца, то есть свойство Малхут, как сказано, что Малхут называется образ Творца. Получается, что вся жизнь исходит от Малхут, как сказано, что «гей» в «авая» называется жизнью, и это приходит без всякого труда и усилий. В изречении «только в подобии целем будет ходить человек». Слово «целем», как сказал мой отец и учитель Валя Сулам, происходит от слова «тень», «цель». То есть тень — это там, где солнце не светит, где скрытие. То есть после того, как человек принимает небесную Малхут в виде скрытия вышезнания, тогда он удостаивается знания святости. И именно об этом сказано: «только в подобии будет ходить человек». То есть именно когда человек принимает на себя небесную Малхут в виде целем, тени, с помощью этого человек может продвигаться по пути, по ступеням святости. И это означает: «будет ходить человек».
0: И также надо объяснить то, что написано. Запрещено человеку проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя, с непокрытой головой, где рожь, голова, означает знание и разум. Покрытие головы — это когда он покрывает свой разум и не смотрит на него, а идет выше знания. 4 ама — так называется человек, то есть это ступень человека. То есть имеется в виду, что человеку запрещено идти без веры выше знания. А если он идет внутри знания, то есть открывая голову, сразу же жизнь уходит от него. Но именно благодаря тому, что покрывает голову, он удостаивается святого знания. Однако эта работа в вере выше знания должна находиться, производиться в рассудке, так как только тогда человек может понять, что такое выше знание. А иначе человек ошибается в этом понятии выше знания. И это, как сказали мудрецы, не пытайся умиротворить своего товарища, когда он в гневе. Поэтому, когда человек злится, то есть он недоволен своим состоянием, в котором находится, и начинает проверять себя, тогда он вообще ошибается и не в состоянии произвести правильный расчет, как сказали мудрецы, поскольку он, Муше, впал в гнев, он впал в ошибку. А главное, в злости человека на себя, в работе, выражается в горести от того состояния, в котором он находится. Поэтому все расчеты, которые он делает, они неправильные. Из-за того, что сам он находится в состоянии, когда у него отсутствует рассудительность. И в этом состоянии он не должен делать никаких расчетов, а принять на себя высшую малхут без всяких расчетов. И только после того, как он принял на себя бремя высшей малхут принудительно и успокоился, тогда он может производить расчеты и знать, что такое выше знание, что такое ниже знание и что такое внутри знания.
1: Потому что следует знать, что когда человек раздражен чем-то, он чувствует тогда, что он находится в дискомфортном состоянии. И невозможно в это время верить в личное управление, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. Поэтому в этом состоянии он злословит на управление Творца, и сразу же человек отделяется от веры. Потому что есть исправление свыше, о котором сказали мудрецы, человек не согрешит, если в него не вселится дух глупости. Это означает, что дух святости, который был у него, уходит у него. И это делается для блага человека, потому что тогда, когда у человека нет духа святости, он не может причинить вред тому, чего у него нет. Поэтому, когда человек падает в состояние печали, то есть когда неоткуда ему получить радость, он отделяется от святости. И для человека тогда есть только один совет, чтобы он принял на себя принудительно бремя высшей Малхут и вознес молитву к Творцу, чтобы помог ему, чтобы это принуждение, которое он принял на себя, Творец помог ему, чтобы оно стало радостью. Как сказано, служите Творцу в радости. А поскольку служение это сейчас у него по принуждению, то откуда он возьмет радость? Поэтому человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы он смог выполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». А также человек должен сделать преодоление, которое называется преодолением снизу, и верить, что он удостоился большой чести, что у него была сила преодолеть свое состояние и сделать что-то против разума. И это называется выше разума, выше знания. А также верить после того, как он преодолел выше знания, что это означает, что он работник Творца. То есть это преодоление, которое он совершил сейчас, называется работой Творца, поскольку он работает сейчас в свойстве веры выше знания. То есть только сейчас он называется совершающим работу, ибо тело не согласно с этой работой.
0: Увамур, Йоцей. И сказанного получается, что тогда, когда человек приходит к состоянию, в котором тело не хочет выполнять работу святости, и человек тогда находится в состоянии, когда у него нет духа жизни, в такое время человек называется тем, у кого нет веры в Творца, потому что вера в Творца несет радость. Поэтому тогда, когда он раздражен и сердится на себя настолько, что не способен терпеть ничего, что находится вокруг него, тогда он находится в свойстве идолопоклонник. И об этом сказали мудрецы: гневающийся как будто поклоняется идолам. И это как было сказано выше, потому что нет у него веры. Поэтому человек должен стараться за каждое прикосновение к духовному благодарить Творца. И тогда он устанавливает связь с Творцом. Иными словами, даже если он находится в состоянии, когда тело отталкивает все, что есть в святости, то и этим он тоже может осуществлять связь с Творцом. То есть человек должен сказать тогда: то, что я чувствую, что у меня нет никакого желания к работе, это тоже называется контактом с Творцом. То есть человек видит, что он не всегда думает о работе. То есть хочет ли он работать или нет. А ему дают думать и заботиться о разных других вещах, которые не относятся к духовному. Поэтому сейчас, когда есть у него контакт, за это он благодарит. И тогда, благодаря этому, человек может снова войти в работу и начать жить жизнью святости.
1: Хотя есть много аспектов в связи человека, когда человек связывает себя с Творцом. Но любой контакт — это великая вещь. И об этом сказано: «Как имя Твое всесильное, такова и слава Твоя». То есть насколько человек может оценить важность и величие Творца, в этой мере он может благодарить и восхвалять Творца. И, конечно, если человек может представить себе большую важность и величие Творца, разумеется, он будет способен воздавать еще большую хвалу Творцу. И с помощью того, что человек преодолевает и воздает хвалу Творцу за то, за что-то, и неважно, за что он благодарит Творца, это действие уже создает связь с Творцом. Так как с помощью этого он может войти в работу святости истинным образом. Поэтому во всех состояниях помогает только молитва.
0: Перейдем к уроку от 8 июля 2002 года. Мы прочитали статью в третьем томе «Шлавей Сулам», глава «Насо». Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Есть вопросы?
1: Тут индивидуально говорится. То есть я учусь с Творцом. Мы, по сути, все, что делаем, это групповая работа. Все, о чем мы говорили, нужно прийти к любви к ближнему. Как можно связать эти понятия правильно, что и то, что мы делаем правильную работу?
0: Написано: и слиться с ним. Что это цель? То, что Творец требует от нас. Что это конец действия в начальном замысле. Сначала, то есть, был замысел, чтобы было творение, как он. И из этого замысла создано творение с теми же свойствами и в тех же условиях, чтобы могло прийти к состоянию быть как он, как Творец. точно одно напротив другого. То есть природа творения и условия окружения, то есть воздействие Творца на него, устроены в такой форме, чтобы дать творению возможность самому в свободном выборе, в ощущении своей свободы в выборе, прийти к слиянию с Творцом, чтобы оно действительно пришло к слиянию с Творцом. Эта вещь происходит только между Творцом и Творением, и кроме них нет вообще никакой вещи в реальности. Нет, и не было, и не будет, и не существует. Дело в том, что все потому, что исходит из замысла творения насладить творение и привести это единственное творение к слиянию, к подобию по форме с Творцом. Поэтому все время, когда мы обсуждаем какие-то вопросы природы, характера, пути, этапов, которые проходит творение, как Творец воздействует на него, на каждом этапе и на каждом шагу. Если мы не знаем, почему это происходит, мы должны вернуться к замыслу творения, что это конец действия, то есть конец состояния, конечное состояние, которое будет с творением. И из этого, из конца, Творец как бы обращается к началу, и тогда он начал творение. Из конечной картины. Конечная картина определяет все, что он начал. И как дал творению, как он воздействовал на творение, чтобы оно прошло от начала к концу. Это определяет конец. Так если мы задаем какой-то вопрос, скажем, вопрос, мы знаем, что во всех состояниях, во всем говорится о просьбе, говорится о связи с Творцом, говорится о личной работе человека, что я чувствую себя единственным. И также мы учим во всех местах. И даже если мы изучаем Птиху, введение в науку Каббала, учение 10 сферот, где там написано, что клей объединяется с еще какими-то кли, и какие-то души еще с какими-то душами. Нет такого. Каждая кли, каждая душа работает напротив Творца. Зачем Творец сделал все эти души и этот закон, чтобы они объединились вместе? И так далее снова. Из того же высказывания «конец действия» в начальном замысле, что там объединяются, где был начальный замысел, туда должен прийти конец действия. Оттуда, по сути, мы должны черпать все ответы. То есть, по-видимому, это необходимая вещь, что творение разделилось на много-много частей, что в объединении между всеми его частями оно сделает какое-то упражнение, которое поможет ему объединиться с Творцом, что из этого в работе, в объединении со всеми своими частями оно поймет, что значит объединиться с Творцом, как объединиться с Ним, как найти силы. Может быть, нужно просить их извне, от Творца и так далее. Будет ему чему учиться. Будет откуда начать. Будет где проверить себя. То есть разделение творения — это необходимая вещь. Как оно само изначально было создано в природе противоположной Творцу и должно прийти к подобию природы, к подобию по форме, так Так как узнать подобнее, подобие, неподобие, отдаление, сближение, все эти вещи? Оно не может изучить с Творцом, потому что тот находится в отключении. Противоположной типа формы, это называется отключением. Это приводит к отсутствию ощущения. Так как он может все-таки начать путь и все время идти этим путем до конца, чтобы там, где он отключен от Творца, в том мире, в котором он отключен, было у него что-то внутри, какой-то механизм, который восполнит ему это отключение? Я отключен от Творца на 100%. Как я могу видеть, что я отключен? Так мне сказали, что рядом с тобой есть несколько товарищей. Проверь, насколько ты отключен от них. И знай, что в той мере, в которой ты становишься подобен им, в той же мере ты идешь к подобию с Творцом. Тогда, хотя я нахожусь в скрытии, у меня есть какое-то место, состояние, возможность увидеть себя, проверить себя, контролировать себя. Поэтому творение не осталось одним творением, а разделилось на много-много частей. Насколько частей разделилось? Сколько в нем есть всевозможных развлечений? Настолько развлечений оно и разделилось. Вот и все. Скажем, внутри нас есть 620 частей, 620 желаний. Тогда каждое желание Адам Ришона, у Адам Ришона есть Рош Тох Сов, его Тох — это его Келим, и Сов, в итоге весь его Гуф, разделилось на 620 частей. Органов, то, что называется, желаний. И каждое желание само по себе. И каждое желание, если оно само по себе, как оно может объединиться с другими? Не способно объединиться с другими. Оно должно знать что-то, что есть в другом, должно быть включено в какой-то форме, в каком-то свойстве с другим. Тогда говоря так, то, что произошло разбиение, и в результате, разбиения каждое желание 620 желаний разделилось, впитало в себя включение всех остальных желаний. И тогда также разделилось, и еще разделилось, и еще разделилось. До такой степени было разделение, что в каждом частном желании теперь есть там всевозможные другие желания. Это, как я всегда говорю, что каждая клетка, которая есть в теле, обязана быть включена и чувствовать все остальные клетки в теле. Это так, действительно. Мы раскрываем это в биологии. И это не может быть иначе. В каждой замкнутой системе, если она действительно работает в совершенной форме, обязан быть такой закон. Каждая вещь состоит из всех. И отсюда нам понятно, как человек может прийти к слиянию с Творцом. Если он работает внутри себя и объединяет все свои части, хотя они сейчас разбросаны, если он объединяет их вместе, в отдаче, в подобие формы тому, что есть относительно Творца, чего он должен достичь. Но он не думает относительно Творца, что должен достичь. Он думает, как он делает это между всеми своими желаниями. Если он объединяет каждое желание с другим желанием, из этого он приобретает свойство отдачи. Свойство отдачи внутри своего тела, внутри общей души, которая называется Адам. Но это свойство отдачи работает также относительно Творца. Почему оно работает относительно Творца? Какое мне дело до Творца? Если я работаю в объединении с остальными душами, тогда мы объединяемся, и все. Дело в том, что должна быть цель изначально, цель творения, моя цель, что то же самое объединиться с Творцом. И тогда, ради объединения с Творцом, я иду присоединять к себе остальные души, остальные желания, исправить мое отношение к ним. То есть в той мере, в которой я приобретаю экран объединения с остальными желаниями, с остальными душами, в той же мере, если так, если я думаю об этом заранее, я иду объединяться с Творцом. Почему? Какая связь? Так я думал, что да, с помощью этого будет у меня объединение с ним. Нет. Связь строится не из того, что я думаю заранее, этого недостаточно. Это должно быть, но этого недостаточно. Ты знаешь, есть необходимые условия, но недостаточные. Так в науке такое есть понятие.
2: Условия необходимые, но недостаточные.
0: Условия необходимые, но недостаточные. Это в математике есть такие условия. Так необходимые условия — это то, что изначально я думаю о Творце. Я хочу объединиться с Ним. Ради этого это обязывает меня исправить свое отношение и объединиться с остальными душами, с остальными желаниями, которые в общем творении называются Адам. Когда я иду с этим намерением, что я хочу прилепиться к Творцу, объединиться с ними, у меня есть трудность объединиться с ними. Это трудность, когда я связываю два этих направления вместе. Я делаю условия. Я объединяюсь с ними, чтобы объединиться с Творцом. Я делаю это условие. Это условие делает мне, создает мне очень большую трудность. Это условие должно действительно привести меня к состоянию, когда я пойму, что не способен объединиться с ними. Что силу объединиться с ними я должен получить от Него. И с помощью этого я достигаю объединения с Ним. То есть тогда моя тенденция объединиться с остальными душами превращается в средство прийти к необходимости связи с Ним. Требовать от Него силы. То есть на самом деле как будто бы у меня есть работа, я и товарищи, я хочу объединиться с ними. Чтобы прийти к какой-то духовной цели, верно.

0: Двигаться не двумя направлениями, которые я обязан связать одно через другое, а прямо единым целым. Они прямо одно, они находятся в одном предмете. Да?
1: И это тоже, все как мы говорили, что группа должна построиться одно общее кли. То есть все еще это то состояние, когда я работаю сам с собой. Неважно, что есть рядом со мной кто-то или никого нет. Я объединяюсь с ним, объединяюсь с Творцом. Мы связываем все только относительно того, как говоришь, что должно быть нечто общее для всех.
0: Теперь. Чтобы начать путь, так прежде всего, как Рабаш пишет, что мы собрались здесь, чтобы прийти к тому, чтобы быть человеком. Человек, Адам, это Эдаме Лейльон, подобен Высшему, быть подобным. Так прежде всего, это цель. Ради этого мы должны объединиться между собой.
2: Да?
0: Как человек, блуждающий в поле. Он объясняет это так. Мы идем объединиться между собой. Только по причине необходимости прийти к слиянию с Творцом. Не ради какой-то иной цели. Это должно быть абсолютной обязанностью. Тогда мы преуспеем в пути и не ошибемся. А затем, когда я, скажем, уже снабжен этим намерением, что я хочу объединиться с Творцом. И тогда я обращаюсь к людям, которые, как я, которые тоже хотят объединиться с Ним. Тогда нам понятно, что мы в этом находимся как то тело, которое разделили на 620, скажем, или на все еще большее и большее количество частей, где есть несколько частей в этом теле, которые понимают, что должны прийти к слиянию с Творцом. И тогда мы должны объединиться между собой, сделать эту работу. Почему именно с ними я должен объединиться? Я просто объединюсь, возьму каких-то чужих людей во всем мире, во всевозможных странах или что-то там, или членов моей семьи, не знаю. Просто. Нет. Говорят, что объединение относительно остальных людей. Конечно, что начнешь отдавать им, это, конечно, должно привести тебя, довести тебя до цели. Но это очень тяжелая работа. Это работа, где ты не найдешь топливо горючее. Ты не найдешь поддержку. А нам нужно желательно найти таких людей, которые тоже такие души, которые тоже в том же направлении, как и ты. И тогда есть взаимная работа. Мы пытаемся объединиться во взаимной форме, этим укрепить друг друга, потому что каждый из нас хочет объединиться с Творцом. А затем мы раскроем, что объединение между нами и объединение с Творцом — это то же самое. Что значит, что это то же самое? Что между мной и тобой, если будет точка объединения, точка связи, прямо вот такая спайка между нами, где мы будем в этой капле клея между нами, которая склеивает нас, там, только в этой капле, будет пребывать Творец. Не внутри тебя и не внутри меня, а между нами. Если мы построим связь, там, в этой связи он раскроется. Тогда, конечно, желательно, если так, найти людей, которые в том же направлении идут, к той же цели. Теперь, почему? Потому что в итоге я нахожу в нем поддержку, и он находит во мне поддержку. Отсюда мы приходим еще к вопросу. А если у меня, скажем, 100 человек? Ну хорошо, я иду объединяться со всеми, и закончили. Ломаем все перегородки. Говорят, нет, это очень трудно. Я не могу сосредоточиться на 100 людях, уделить всем внимание. внимание и объединиться. Так что предпочтительные такие, что я почувствую их реакцию, что они почувствуют мое усилие, что они поймут меня, и я пойму их. Тогда желательно, чтобы они были

0: по характеру, по ментальности, по восприятию, как-то близки мне, животным, внешним образом. Так как мы сейчас способны понять друг друга. Потому что в итоге я ищу кого-то, братьев моих я ищу. Да? Что это значит? Что он в какой-то форме близок ко мне, что я пойму его лучше, что его воздействие на меня будет более понятным, а мое на него, я пойму его. Как, может быть, вообще у него есть такое восприятие, что то, что я делаю ему, он истолкует это в другой форме, кто знает. Поэтому мы хотим объединиться в таком виде, чтобы было более правильное понимание между людьми. Теперь это правильное понимание может быть по исходному характеру, и оно может быть тоже по исходному характеру, но по каким-то более внешним признакам, да? Когда люди чем-то интересуются вместе, работают вместе, занимаются вместе, в какой-то форме близки, скажем, в человеческой форме. Тогда не точно характер, вот прямо характер, что я иду измерять, насколько ты такой, сякой, там, расточительный, властный, нет. А может быть, как чувствуют. Это прямо согласно чувству. Но чувство означает, насколько мы поймем друг друга, один друг другого лучше в помощи, в отдаче, в помехе, неважно, друг друга, но чтобы мы правильно толковали друг друга, и все. Есть люди здесь, которые прямо не понимают друг друга. Я признаю, что и у меня, и мне этого не достает.
1: Кенгерш.
0: Да.
2: Вопрос. Есть различие или связь между двумя вещами? Одно — это объединение с Творцом, а второе — это быть подобным Творцу. Есть отличие между ними?
0: Объединение с Творцом, подобие Творцу — это то же самое. Это не материально, где может быть подобие, но не объединение, или объединение, но не подобие. В материальном, скажем, две машины похожи друг на друга, но это не одна, и они не объединены. В духовном нет такого. В духовном, насколько есть общность, то есть те же свойства, это становится единым целым. Это закон подобия формы, закон духовного пространства.
2: Постоянное состояние — это как неживое. Как сделать, чтобы постоянное состояние было новым объединением всяких раз?
0: Постоянное состояние — это неживое. Как сделать, чтобы это состояние было все время в изменении, не быть неживым?
2: Чтобы новым объединением это стало постоянным.
0: Не быть неживым, тогда будет каждый раз новое объединение. Я не понимаю, что ты говоришь. И что такое новое объединение? Новое объединение, что двум людям не нужно, чтобы я все время объединился еще с такими, а ты еще с другими. Если мы оба меняемся, то тогда все время объединение новое. Тогда если оба мы не одинаковые, не неживые, тогда все время находимся в обновлении объединения.
2: С одной стороны, человек стремится к объединению с Творцом. С другой — служить Творцу в радости. Это две противоположности.
0: Творец дал нам работать, и кроме того сказал: будьте в радости, когда вы работаете. Ну и что? Он прямо смеется над нами. Он прямо хочет, чтобы мы страдали, да? Это похоже на то, что кто-то дает тебе удар, а я говорю ему спасибо. В духовном каждая вещь, о которой говорят так-то и так-то и так-то, это знак того, что есть такое состояние, что, может быть, ты еще не пришел к какому-то состоянию, что вот это так или иначе. Но оно существует, и ты должен прийти к нему. Если написано «служите Творцу в радости», тогда есть такое состояние, что начиная с него и далее, работа прямо дает тебе радость и счастье, и тебе больше не нужно ничего, кроме самой работы. Само действие наполняет тебя, и оно само вознаграждение. Ты еще не пришел к этому, ну, я понимаю тебя. На странице 63 в абзаце «То есть» строчка «Что это?» он пишет: «Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи». Какой может быть более хитроумный совет?
1: Адам невра берацон ликабель.
2: Человек создан с желанием получать. Он хочет наслаждаться. Чем наслаждаться? Творец ведь создал желание получать. Невозможно сказать «я хочу». «Я хочу» означает, что есть нечто, чего мне недостает. И если я это получу, то я почувствую, что мне не будет недоставать. Поскольку существует только Творец, а затем Он создал творение, то понятно, что творение — это хиссарон почувствовать Творца. Там, где Творца нет, там находится творение. Скажем так, с чего началось творение? С того, что Малхут бесконечности сократила свет. Свет удалился, и осталось желание. Мы говорим, распространение света и его удаление делает кли пригодным к использованию. Там, где свет удалился, раскрылся хиссарон, то, что его нет. Там, где нет Творца, свет и Творец — это одно и то же. Там у нас есть творение.
1: Машаль Табидюк.
2: О чем был вопрос?
0: Я спросил, почему он пишет это в такой форме, а не напишет, скажем, ты хочешь достичь бесконечного изобилия, так давай достигни желания давать.
2: Секунду, ты уже говоришь по-другому. Спроси первый вопрос.
0: Он пишет здесь, но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо. Все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Ты какой совет может быть?
2: Так вот, человек создан для того, чтобы искать наслаждение. Он хочет найти наслаждение. На самом деле хочет найти Творца. Все наши желания, сейчас мы этого не знаем, но в общем мы хотим Его, мы хотим Его почувствовать. Любыми наслаждениями. Все, что ты видишь, все, в общем-то, приходит от Него в разных облачениях. Он стоит за всем этим, и Он нас наполняет. Нет другого источника наслаждения. Отсюда проблема в том, что мы должны прийти к состоянию, когда мы не бежим за Ним. То, что называется, вплоть до того, что не дает мне уснуть или болен любовью я. Это называется адолишма. Но человек в конечном итоге приходит к состоянию, когда он жаждет не наслаждения, а связи с дающим наслаждением. И для него начинается важность и симпатия, и отношение к Творцу становится важнее, чем воспользоваться им как наслаждением, чтобы наполнить себя. Изначально важность Творца для нас нулевая. Желание использовать его, эксплуатировать его, насладиться им на 100%. А я должен прийти к состоянию, чтобы эти 100% желания насладиться им были бы у меня как ноль. А желание познать его важность, соединиться с ним, быть в нем, стали бы 100%. То есть увеличить важность до 100% относительно моего желания насладиться им и все. Как я могу это сделать? Говорят, что такое желание к важности. Я обязан получить. Сам по себе получить не могу. И получить его могу только из окружения. Если окружение мне не даст такое желание, у меня нет никаких шансов его самому отыскать.
0: Я иду к связи с ним, отказываюсь от наслаждения, чтобы идти к связи с ним ради большего наслаждения. Нет, тут как будто бы...
2: Ты говоришь о состоянии лолишма, когда мы идем и все время увеличиваем наше желание насладиться духовным, вместо того, чтобы наслаждаться материальным. У меня в нашем мире, слава Богу, тоже есть чем наслаждаться. Верно? Еда, секс, семья, дом, животные наслаждения, телесные, то, что мы называем. А затем человеческие наслаждения. Деньги, почести, знания. Относительно этого я хочу развивать сейчас свое отношение к другому, дополнительному наслаждению, духовному. Почему? Потому что оно чуть более отдаленным, не очень чувствуется. Так вот, я сейчас с помощью группы, учебы, развиваю желание к духовному наслаждению, чтобы оно было больше, чем мои желания к материальным наслаждениям, ко всему, что есть передо мной. Если у меня получится прийти к состоянию, что я буду просто как бы болен этими духовными наслаждениями, просто умираю по Творцу по отношению ко всем наслаждениям в материальном, и это будет у меня в постоянном. Бывают у нас иногда подъемы и падения, он говорит о постоянном состоянии. Если я его достигну, это означает, что я пришел к максимуму, к максимуму желанию ради получить духовное. Большего от нас не требуется. Большего и не требует. Если я к этому приду, затем мне дают войти в духовное, но дается мне это с помощью экрана, и дальше обо мне уже заботятся. Не я сам перевожу себя из лолишма максимального к самому маленькому лишма. Это не делаю я сам. Моя проблема сейчас в том, чтобы только увеличить важность духовного, то, как я это понимаю, чтобы то, что это нечто, что относительно этого жизнь ничего не стоит. Просто наступить ее и перейти в духовное. Как я это сделаю, что я чувствую духовное, я его понимаю, я вижу хоть что-то, как-то. Нет. Что мне сидеть и ждать ударов, чтобы я хотел убежать от этого мира в духовное, потому что деваться некуда. Это не будет называться путем Торы. Это очень долгий путь, тысяч лет развития. И поэтому только группа может мне предоставить все необходимое, чтобы я попал в какую-то группу, где бы меня полностью промыли, где говорилось бы только о духовном. Что по сравнению с этим вся эта жизнь? Ничто, а духовное — это все. Более чего того, человек должен видеть, что жизнь хорошая, мы наслаждаемся, нам все время дает понять, что есть еще чем насладиться в этой жизни. Но духовное — это просто выше всего этого. Это что-то потрясающе. Вот это я должен слышать от товарищей.
1: Седер? Локолках. Они маски метха.
2: Не очень. Ну, с тобой согласен. Лучше бы, если бы было все просто. Нажал на кнопку и произошло.
1: Это Машу Миша?
2: Да, Миша.
0: Если ты слышишь эти вещи, высокие от товарищей, то выходит немножко противно, так немножко искусственно.
2: Нет, не нужно говорить обо всем этом. Ребята, Творец велик, вы только взгляните, какой у меня есть товар, я вам хочу его продать, какой он красивый, блестящий. Не то, что это как бы не сработает, не купят его. Я не впечатлюсь, если ты будешь так со мной разговаривать. Тем более, что мы здесь не такие уж и все утонченные. Да, это так, но что сюда приходят люди с сильным, хорошим, грубым желанием получать, относительно большим. Поэтому мы должны подобрать такой язык и такие средства и такие облачения, чтобы каждый максимально мог впечатлиться от того, что происходит вокруг него в нашей группе. На самом деле, мы же только убегаем от этой картины, но у меня нет никакой другой возможности соединиться с Творцом, если я не буду брать топливо и силу из окружения. Во мне самом изначально нет ничего, с чем бы я мог подняться хотя бы на один шаг, на одну ступень. Нет. Я должен получить необходимость к этой ступени из окружения. Во мне нет хисарона к следующей ступени. Необходимость к ней получаю от окружения. Осознание величия Творца, осознание этой ступени я получаю от окружения. И тогда у меня появляется возможность и побуждение стремиться к нему. Я получаю силу перейти к следующей ступени. Все возможности только от окружения. Изначально у меня нет кли. И все это потому, что если у меня будет это кли, то я не буду нуждаться ни в ком, и в Творце в том числе. Мне не нужен. Кроме кли нет недостатка ни в чем. Все есть. И только я должен раскрыть это кли. Если бы я раскрыл это кли в себе, то тогда в этом кли было бы раскрытие. Творец бы раскрылся. Но если я раскрываюсь как наполняющий кли, тогда бы я не нуждался в нем. А так я получаю хисарон от группы, хисарон не мой. Величие от группы тоже не мое. Обращаюсь к нему тем, что разбиваю себя относительно группы, то я уже становлюсь достойным получить от него силу ради отдачи, и все.
3: Что такое вложение в общество?
4: Твой вклад в группу — это купи себе товарища, сделай себе рава.
3: А что, если все, что я смотрю, это взять хисарон?
4: Ну, правильно, я объединяюсь с другими, чтобы получить от них то, чего у меня нет. Только таким вот здоровым образом, а иначе как?
3: А что вкладывать? Это понятно, надо вкладывать
4: что-то. Что я вкладываю? Если я должен от него что-то получить, я должен за это что-то ему дать. Так я ищу, что он хочет. Так ведь? И в обмен на что я могу получить? Есть тут очень простая работа, не надо от этого убегать, надо ее как бы просто отнестись к этому, не искать что-то такого высоко.
3: Как я с помощью объединения с товарищами могу изучить их желания?
4: То, что ты будешь объединяться с товарищами, чтобы прийти к слиянию с Творцом, это вызывает на тебя окружающий свет. И он открывает тебе твою душу. Ты начинаешь видеть, насколько ты противоположен этому свету, и начинаешь раскрывать зло. Если ты раскрываешь свой эгоизм, в соединении с другими, ну просто как будто бы твой эгоизм там. Это ты раскрываешь его только лишь как ты перед товарищем. Это не тот самый эгоизм, который ты должен раскрыть относительно окружающего света, относительно Творца, относительно отдачи. Это совершенно другое. Это животный эгоизм. Как это психологи пытаются решить это в армии, там в других группах. Да, в коллективах, да, вот разрушают, стараются разрушить этот эгоизм, чтобы люди могли соединиться, могли выживать. Это что-то совсем другое, если ты будешь соединяться с другим. И исходя из желания соединиться с Творцом, это несет тебе окружающий свет. Там уже Творец внутри, между вами. И он уже раскрывает твой эгоизм, злое начало, все осознание зла в соответствии с ним. Не просто как относительно еще какого-то животного, с кем ты должен соединиться. Приходит ко мне пара, муж и жена, а у них там конфликт, война, там друг на друга набрасываются, обвиняют. Сейчас, как каждый сломает себя, начнут объединяться, и тогда что между ними будет? Написано же, между ними шхина. Но тут же речь не идет, тут речь идет о животном состоянии. То если изначально мы не берем в расчет, что конец действия в изначальном замысле, что нам надо соединиться с ним, и я сейчас буду совершать действия, чтобы соединиться с товарищами, тогда все получится.
3: В таком состоянии объединения и восхваления Творца в обществе, это человеку дает какую-то иллюзию наполнения и какое-то ощущение, что это оставляет его все время без того, чтобы он действительно почувствовал Творца.
4: Написано, что служащий на Творца, он должен быть жесткий, твердый, как железо. Что это значит? Я должен быть все время заведен, заряжен и измерять, с какой мыслью я сейчас шел, услышать какую-то информацию, совет, какой-то что-то от товарищей. Услышать — это значит впитать в себя, что это сделано во мне в сравнении с тем, что я хотел прежде, к чему я сейчас пришел, после того, когда я получил от них, скажем, воодушевление. Вот это вот воодушевление дает ли мне не просто удовлетворение, ну, слава Богу, я в верных руках, группа тут вокруг, я могу закрыть глазки, как младенец, и они меня куда-то там поведут. Или же я беру от них впечатление, не свое, но сейчас я это превращаю в свое. Понимаешь? Я сейчас действительно начинаю перерабатывать в себе то, что я беру от другого. Что значит мое? Я начинаю читать статью какую-то, книгу открываю, да, как из Шамати, там еще откуда-то. Я иду там на учебу, да, какая-то часть из учения десяти сферот. И посредством их воодушевления я вызываю на себя окружающий свет. Если придет этот окружающий свет, он соединит мне это впечатление, он дает мне ощущение больше в моих килим, плохих, еще больше осознания зла. Но когда я использовал это осознание зла, потому что получил от них впечатление, вызвал окружающий свет, то есть есть у меня тут возможности работать, а не то, что я сижу тут, ну, слава Богу, получил хорошее ощущение от ребят, а мы все на пути, и все на этом. Зависит от того, как ты используешь то, что ты получил.
3: Но теоретически это может случиться, есть люди, которые сидят здесь, и они входят в эту нишу.
4: Да, есть много людей, которые так занимают такую нишу, и все на этом. Поэтому я говорю, что у каждого должно быть каждый день, да, часть в учебе, часть в его работе, там, где он работает, да, потому что это тоже становится трудно, и ему тоже нужно какое-то влияние и поддержку от группы, и дома себя держать, и в семье, и тоже совершать действия по распространению. Так если ты не получишь поддержку от группы, ты будешь работать во всех этих вещах, да, весь в раздражении, на нервах, да, когда это все станет только чисто формальным.
1: А хешбон им бенадам.
4: А расчет с человеком, когда хорошее состояние, не в плохих состояниях, в хороших состояниях, когда тебе дают или свыше через товарищей, ну это, скажем, это называется через товарищей, какое-то воодушевление, какую-то энергию, ты используешь это для хороших вещей. Или ты уселся так, да, взял так бутылочку пива, кресло-качалочка такая, и ты в порядке, у тебя все нормально. Или же ты берешь это воодушевление для того, чтобы открыть книгу и посмотреть, где раньше ты не мог понять там ничего. Скажем, предисловие к ТАСС. У меня было много таких мест, я не мог даже их никак раскусить. И ждал до таких моментов, когда я в большем воодушевлении, с большей ясности, более четких ощущениях, тогда открывал я эти места. Может быть, я что-то все-таки увижу в них. Он также и пишет, что так и надо делать. В Шамате есть такая статья.
1: Ну, нельзя.
4: Будем учиться.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
4: Да, было много всего. Снова мы вернулись к теме. Объединение с Творцом проходит через объединение с товарищами. И надо найти таких людей, похожих нам, у кого есть такие же мысли, есть такое же желание, да, похожее. И с ними мы хотим объединиться и раскрыть, что в объединении между нами, что в этом месте, да, там, где происходит спайка, именно в этом месте между желаниями товарищей, которые похожи на нас, там мы, собственно, приходим к состоянию, где раскрывается Творец. Ну вот так. Объединиться, соединиться с такими товарищами, где есть и взаимная поддержка, где помогают друг другу в общей цели. Это то, что приведет нас к Творцу.
3: Да, и по сути дела мы нашли таких людей, и Творец нам помог, и мы благодарны Ему. Большое спасибо, это начало работы.
4: Как вот товарищи сказали, есть у нас все уже. И товарищи есть, и книги есть. И рав у нас есть, и наши каббалисты. Вся эта цепочка. И все, что нам надо сделать. И в статье тоже. Все нам дано, кроме трепета перед небесами. Да, кроме того, чтобы выйти на эту цель. Это то, что мы можем и укреплять между нами, и напоминать товарищам. обретем это вместе.
3: Да, было много хороших вещей на уроке. Было очень хорошее выяснение о впечатлениях, которые я собираю от группы. То, что я впитываю от группы, я должен сделать своим впечатлением. И благодаря тому, что я открываю книги, первоисточники, начинаю читать, я могу вызвать свет, возвращающий к источнику. То есть, получая впечатление от товарищей, я могу впитать этот свет, возвращающий к источнику.
4: Может быть, общий такой итог? Мне кажется, что весь урок был вокруг этой точки, то есть объединение в группе с товарищами. Там можно раскрыть потребность в соединении с Творцом. Вокруг этого, собственно, весь урок. Ну, можно так сказать. Есть исключительные такие моменты. Это то, что если это у нас, скажем, вопрос, что даже соединение с группой должно быть, в первую очередь, как бы даже на животном уровне. То есть человек не может соединиться. Он дал пример 100 человек, но тут у нас еще больше. Человек не может соединиться со 100 человеком. Ему надо люди, которые немножко похожи на него, да? Даже в каком-то животном таком характере. И из этого он должен потом стремиться уже к более духовному соединению. Изначально духовное соединение происходит в том, что Творец разделил душу, и с помощью вот этих попыток объединяться человек раскрывает потребность в Творце.
3: Ну хорошо, как написано в статье Рабаша, мы собрались здесь, чтобы стать человеком. Для того, чтобы стать человеком, человек Адам от слова «подобный» доме, в духовном быть подобным Творцу, и объединение с Творцом — это то же самое. И для этого я... Каждый должен прийти к объединению с Творцом через соединение с товарищами. И силу соединиться с товарищами он может получить только от Творца. Для этого он должен пытаться и просить.
4: Да, дали нам это место. Объединение с товарищами, как сказали здесь уже, что надо искать группу людей, которые похожи на тебя. Это та сила, которую мы можем получить друг от друга, помогать друг другу, а иначе мы не сможем продвигаться и не сможем достичь цели. И тут мы, собственно, дополняем друг друга. Исправляем разбиение. Может быть, действительно, можем действительно прийти к состоянию, когда будем подобны Творцу.
3: Да, у человека есть также разные желания, телесные, животные, человеческие. Он должен развить новое желание к духовному и войти в окружение, которое говорит ему, что это желание, от которого можно получить самое большое наслаждение.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Сиха или Хохмата Каббала. Введение в науку Каббала.
1: Приветствуем, товарищи. Мы сейчас переходим к изучению введения в науке Каббала из уроков, которые Рав записал в 2001 году. И мы удостоились войти в привлечение света, возвращающего к источнику. И вчера на уроке Рав сказал, что когда мы изучаем Тору, важно находиться в совершенстве, в чистоте, приближаться к свету, а с другой стороны быть во внутреннем очень сильном требовании, что мы хотим исправить. Давайте так вот сейчас, после мощнейшего урока, который был у нас, где мы уже подготовили келим, выстроим внутреннюю структуру, привлечем свет, возвращающий к источнику, и войдем в молитву из глубины сердца.
0: Так, у нас 9-й урок во всей этой серии. Там 10 уроков. Так это первая часть 9-го урока. Сегодня мы где-то 25 минут будем смотреть урока, где Рав продолжает объяснять разбиение. То есть он возвращается к разбиению келим, а потом уже объясняет то, как мир Ацилут начинает исправлять разбитые келим
2: мирным.
0: И немножко проходит по парцуфам мир Ацилут, Атика, Риханпин, ну и так далее. То, что я хотел сказать, что в конце этого урока Рав говорит, что окружающий свет, сколько мы хотим привлечь окружающего света, так он будет на нас воздействовать. И ТЭС, или там введение в науку Каббала, это время молитвы. Статья — это время подготовки, а ТЭС, птиха — это время молитвы. Как вместе можно и думать, и молиться, и держать намерение, и все это одновременно. Человек все-таки может это делать, может одномоментно. Давайте посмотрим урок.
1: Гальгальта. Далит Гимель. П. Аб. Гимель Бет. Папа, извиняюсь. Гальгальта далит далит. Аб далит гимель. Здесь у нас Т. Хазе Табур Сиюм. Хазе Сак Гимель Бет. Никудо Десак.
3: Никудо Десак. Сак Никудот.
1: Сак Никудот. Бет Бет. Кетер Хохма Бина Хесед Гура Тиферет Нецахот Исуд Малхут. Середина Тиферет делает второе сокращение. Произошло второе сокращение. Цимцум Бет. То, что непонятно, сразу спрашивайте. Хорошо? Цимцум Бет. И поднимаются в рож десаак, и зивук происходит кетер хохмазе рампин малхут в никвейнаем де рож десаак на решимот бет алиф плюс цимцум бет. Это не сходит сюда. Кетер гальгаль тайнаем, аба выима гальгаль тайнаем, зон гальгаль тайнаем. Это мир никудим, лама никудим. Да? Это понятно. Да-да.
0: Вот этот расчет бет алиф плюс второе сокращение. Так, секундочку. Откуда это?
1: Может, найдете там места. Да, извиняюсь еще раз.
0: Бет алиф, решимо.
1: Решимо дает лапшут бет, а виют алиф сокращенно. Имеется, зевис произошел звук только на дающей килим. Авиют всегда — это нынешняя ступень, а айт лапшут — это предыдущая ступень.
0: Почему это мы называем миром Никудим, а не парцуфом Никудим?
1: Это называется миром сейчас на имя того, что будет в Гадлуте. Ты прав. Но так он и называется по имени Гадлута, а сейчас есть на звук на другие решимот, далит гимель, который они взяли от Ниида Гальгальта, и тогда на далит гимель выходит зевук на П, не в никве, на М. Это спускается на свое место. Это не как ступень катнута. Ступень гадлута не сходит до конца. И здесь кетер становится десятью сферот, и абавейма становится десятью сферот. И зон. Это его гальгальтайнаем, а это его ахаб, который он присоединяет к себе. Десять сферот зон. 10 сферот, и тогда здесь произошло разбиение. Отсюда и до сюда все это разбиение, швира.
0: Почему также Гальгальтайнаем была швира, разбиение?
1: Зон. Гуф, кетер, рош и тлапшут, рабова има, рош да виют, зон гуф. То, что есть в рошим, распространяется в гуф. В гуф, поскольку Гальгальтайнаем и Ахаб вместе соединились в одно, в один гуф, он разбился.
0: Но почему же гуф рабова има?
1: Гуф Абаваева не перекрывает зон во время Гадлута. Я здесь поэтому написал 10 сферот. В Гадлут Ахаб Абаваева находится в Гальгальтайнаем зон. В Гадлуте они поднимаются на свой уровень. Это хороший вопрос. Ладно, что у нас дальше происходит? Разбиение. Что происходит дальше в разбиении? В разбиении выходит у нас швера, разбиение произошло на далит гимель. Я сначала нарисую, а потом у нас будет место объяснить здесь. Есть у нас в разбиении один гуф, который распространился до конца на далит гимель, и это называется мелех даат. И он начинает чищаться, как и все парцуфы. Чищается, и на пути обратно есть у него мелех хесед, мелех гвура и мелех высшая треть тиферет. Четыре мелеха. Даат, хесед, гвура, тиферет. То есть четыре мелеха здесь вышло. Это зивук на далит
3: гимель.
1: Очистился масах, вышел экран на гимель бет, и на этот зивук снова вышло распространение. Это вышло распространение сверху вниз таамим. Вышел мелех две третьих нижних, две нижних трети тиферет, а затем на пути обратно вышел мелах нецахот вместе и сот и малхут. Еще раз четыре мелеха. Это на решимо гимельбет. Затем на решимо бет валев вышел только рош, который называется рош даат. А гуф не вышел, потому что на алев давид нет получающих килим. И если они только в бет гимель дали, так вышло у нас в первом распространении четыре мелаха, и во втором четыре мелаха, и в каждом есть. В каждом из них есть четыре свойства Юд, Хей, Вав, Хей. Всего 32 свойства и 10 сферот в каждом. Это получается 320 или шах. Шах — свойства или развлечения. И если мы делаем расчет, что нельзя работать со свойствами Малхут, и если мы возьмем 320 — это 10 сферот, так одна сфера — это 32. Так 9 первых, 9 сферот — это 288, а 10 — это 32. То есть получается у нас так, что в целом эти мелахи мы можем при уподобить одному парцуфу, 9 сферот и 1 малхут, так с 32 свойствами нельзя работать, 288 мы должны исправить, и тогда исправить это возможно. И если мы не будем исправлять 32 свойства малхут, мы сможем исправить 288, 9 первых сферот, и тогда этим исправим то, что мы способны. Все. Это то, что у нас произошло во время разбиения килим. Килим разбились, масах очистился, и вышло вместо них затем мир Ацилут.
0: А что значит исправлять?
1: Исправлять — это снова приобрести экран, как разбиение — это потеря экрана, а исправление — это обретение экрана. Экран — это намерение ради отдачи. Так я

0: уже стираю то, что нам не очень-то нужно.
1: Это ведь мы тоже стерли.
0: Первое осталось, я сделал копию на второе. Я оставил первое, а сейчас я со второго уже рисунка стираю, да? Ладно. Итак, развеяние. Вместо того, что было у нас здесь, мы здесь нарисовали, что было разбиение. Разбилось все. Мне нужно срочно наполнитель сюда. Нет, если там нет, там есть у меня коробка со всеми этими наполнителями. Ладно. После разбиения, когда очищается, как обычно, парцуф поднимается в рожды саак, и решимот вместо бет алиф плюс цинцум бет, выходит у нас алиф шореш плюс цинцум бет, еще далит гимель также, тоже решимо. Так, на решимо бет алиф плюс цинцум бет выходит у нас зевук. Алиф, шореш, плюс цинцум бет, выходит у нас зевук уже не в никвейнаем, а в мецах. Мецах — это бина кетера. Не только авиюда шореш, а еще половина авиюда шореш. Выходит зевук. И нисходит нам сюда эта ступень, которая называется парцуфом Атик. Атик. И затем выходит у нас парцуф. Атик выходит у нас напрямую до конца. Потому что это первое сокращение цимцум алиф. Затем выходит арихампин от П Атика до Парсы. От П арихампина до табура арихампина. Табур. Выходит у нас парцуф Аба Веима. От табура и до сиюма выходит у нас парцуф зон.
1: Можно вопрос об Атике? Какая связь с большим состоянием?
0: Я здесь изображаю парцуфы, как мне удобно. Не как они на самом деле выходили, и не рисую здесь все развитие мира Ацилут. Это занятие, когда мне не хватит в 100 раз больше досок, чем есть у меня. Там есть цинцум алиф, цинцум бет, все парцуфы выходят на решимот, которые поднимаются сверху вниз, один другой. И если мы хотите это узнать детальнее, мы начали девятую часть учения 10 сферот изучать. Приходите в 3 ночи и будете учить с нами. Это девятая часть Талмуда 10 сферот, которая называется Зивуги сферот. Там он объясняет. Восьмая часть в учении 10 сферот он объясняет, как выходит мир Ацилут, а в девятой части начинает нам точно объяснять, как вышли у нас парцуфы Ацилута и какие соотношения есть между ними. Затем в 10-м, 12-й части уже рассказывает о зоне Ацилуте. Это главное, что мы должны исправлять. Атихари Хамбин и Аба Ваима — это согласно Кетеру и Хохмабине не Никудим. Кетера и Аба Ваима — Никудим. Они были в Катнут, затем во время разбиения были в Гадлуте и снова вернулись Катнуту, то есть их исправлять не нужно пока. И поэтому Гара Целута, Атик Арихамбин Аба Ваима существует, тогда как Зон Никудим нужно исправлять, тени нужно исправлять, а Зон Никудим исправляется в Зон Целуте.

0: людям нет никакой связи, есть только связь между парцуфами. Атик, как они исправляют мир Никудим? Все парцуфы Ацилута. Атик. Исправляет Гальгаль Тейнаим Кетера. И Гальгаль Тейнаим Абвеим. То есть то, что не относится к разбиению. Арихампин исправляет то, что относится к состоянию Гадлут. Он исправляет Ахаб Кетера Никудим Абвеима Ацилута. Исправляют Ахаб Абвеима Никудим. А Зон Ацилута исправляют Зон Никудим, которые разбились. Это Ацилут. Это Никудим. Так мы видим отсюда, что все Атихари Хампин, Абавима Ацилута буквально не относятся к разбиению, они берут келим, которые не разбились.
1: А что исправлять в неразбитых келим?
0: Что исправлять в келим, которые не разбились? Хороший вопрос. Нужно их выстроить. Это келим, которые были повреждены. Потому что они в таком виде, как были в Никудим, они привели к разбиению. Скажем, Кетер Никудим. Если бы не было у него Гадлута, не было бы затем Гадлута у Абавеима и Гадлута у Зон, то есть уже в Кетер и Никудим есть какой-то недостаток. Почему он не почувствовал, что ниже него парцуфы разобьются? Теперь уже первый парцуф Ацилута, мы должны сделать какие-то исправления, чтобы от него и ниже не был Гадлут, чтобы келим разбились. И эти келим уже заложены в Атике, в Арихампине в особенности. Арихампин, он исправляет Ахаб Кетера Никудим, да? Арихампин. Ахаб Кетера Никудим, он тот, что принес свет Гадлута и дал Абавеима, а Абавеима дали Зон. Если Ахаб Кетера Никудим не был бы, не получил бы Гадлут, не принес бы свыше свет Гадлута, внизу бы не было разбиения. Поэтому с самого начала в Ацилуте Арихампин уже строит себя таким образом, что в нем никогда не будет Гадлута. Что это значит? Он устроен таким образом, что у него есть рожь только Кетер и Хухма, а его бина находится от Пэда Хазе его, находится бина. И она дает тогда такое свечение, тикун, исправление Абавеима, что, исходя из того, что они получают от бина Арихампина, они находятся в Хафец Хесед. И Арихампин тогда устроен таким образом, что только от бесконечности и до сих пор только может светить свет Хохма, но не ниже Пейдерош Арихампина. Откуда это исходит? Исходит именно из того, что он, Арихампин, смотрит на Ахаб Кетера Никудим и видит, что вся проблема, что разбиение было изначально из-за того, что в Ахабе Кетера Никудим был свет Гадлута. Затем каждый парцуф в Ацилуте. И Абавеима делится на высшие Абавеима и Шсут. Есть там разделение. Каждый парцуф в Ацилуте затем берет, потому что он берет какую-то часть от мира Никудим, в соответствии с этим он делает ограничение. Что там произошло? Все, и тогда Скажем, Абвы и Маникудим. То есть Ацелут. А поскольку берут

Махапабхавима Никудим, поскольку они по-настоящему привели к разбиению, чтобы не привести к разбиению Абхавима, а Целута уже сами делятся на две части. Одна часть называется Высшие Абхавима, Абхавима Илаин, а вторая часть вместо вот этих Абхавима, да, называется Ишсуд. Исраэль Саба и Твуна. Когда высшие Абхавима, они называются самых, а Ишсуд называется мем. Что это значит? Что это гарбины, а это зад. Бины. Все, то есть откуда это исходит, это исправление, что Абхавима Ацилута настолько делится и делают такие расчеты, потому что они соединяются с Ахапом Абхавима Никудим и видят, что они привели к разбиению. То есть каждый парцуф в Атике, Арихампине, Абхавима, это называется гар, Ацилута. Когда он выходит, он соединяется с парцуфом, соответствующим ему в мире Никудим, или с частью, соответствующей ему в мире Никудим, и видит, какое исправление, ограничение нужно сделать для того, чтобы здесь не привести к разбиению мира Ацилут. Ну, как они соединяются? Я не хочу в это пока входить. Соединяются. Берет оттуда Хисароны, поскольку он вышел из решимот этих парцуфов, он может взять их в расчет, поскольку эти парцуфы им не смогли продержаться, он может воспользоваться их

0: Мы читаем книгу «Зор народу», глава Ваира, 61 пункт. Книгу можно скачать на сайте Capsule.io, можно задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в течение урока.
1: Я прежде всего хочу спросить по поводу восприятия Зора. Здесь есть полностью новички, есть те, которые приходят раз в неделю, может быть, раз в два месяца, раз в две недели, неважно. То есть не сюда, может быть, из дома обычно, или как-то находится в связи с нами. Как Зор воспринимается? Что вы думаете? Какие есть вопросы? Какие проблемы? Какое отношение? Да.
0: Я недолго еще учусь, но как это работает? Мне кажется, что мы в пути, что-то продвигается, но не знаю.
1: Изменяет тебя в чем-то?
0: Да, изменяет. Я не знаю, что это, но есть что-то, да, какое-то продвижение.
1: Теперь это не так, как в других частях учебы.
0: Нет, это не как в книге. Это
1: изменяется
0: что-то
1: изнутри, да? Да.
0: На личном уровне я не знаю, есть ли изменения.
1: На каком личном? Что это?
0: Нет, ну сам собой. Собой. Но есть подвижки в мире, которых не было. В последние месяцы просто страшное что-то.
1: Это результат твоей учебы?
0: Это ваше, что вы нас учите.
1: Это результат того, что я обучаю?
0: Ну, без сомнения. Это вам не кажется странным, то, что происходит в мире, все эти вещи?
1: Нет, это не странно. Это вообще-то нормально.
0: Вы всегда говорите, что будет хуже, и мы видим это.
1: Не то, что я это делаю, но... Да. Дайте ему микрофон.
0: Мы должны сказать зрителям, мы на прошлой неделе начали предисловие. И в том контексте, что мы говорим, что мы сейчас притягиваем отраженный свет.
1: Еще раз.
0: Раби Шимон и его группа написали Зоар. И сегодня мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, который находится в Зоаре. Так ведь? Как следствие написания Зоара. Зоар. Мы сейчас читаем Зоар, притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он распространяется. Чудесно,
1: ну,
0: да?
1: Может быть, да, может быть, нет.
0: Теперь, до того, как был Зоар, мы говорили, до того, как был Зоар во времена Авраама, не было 66-го канала, а сейчас есть. И тогда, как просто этот свет, возвращающий к источнику, насколько Авраам мог преподавать? 100-200 человек в шатре, сколько там? Да, он привел тысяч, как он мог это сделать?
1: Тысячи людей писали об этом. Я говорю о Рамбаме, я думаю, что он лучше нас пишет об этом. Вот он пишет, что тысячи людей присоединились к Аврааму Авину, к праотцу Аврааму. Написано, что 70 душ спустились в Египет. На самом деле это действительно тысячи.
0: И как они тогда притягивали большие группы, свет, возвращающий к источнику Близора? Как это они делали? Об этом вы хотели бы говорить?
1: Вообще не было никаких писаний.
0: Так как же они это сделали?
1: Это был слух, учеба, ощущение. Они были больше люди действия. Они также реализовывали это из устного объяснения.
0: Сегодня?
1: Я объясняю это, даже если ты возьмешь учебу, которая была, скажем, 2000 лет назад, а не 3500 лет, когда это было во времена Вавилона. Все эти вещи изучали наизусть, устно, все, люди изучали все устно. Не было никаких книг. Сегодня ты входишь каждому домой, у него там целая стенка заполнена книгами. Потому что книга не стоит ничего, сколько она там стоит. И поэтому у каждого есть целые там энциклопедии, талмуды, с чего там только не пожелаешь. Тогда не было такой вещи. 100-200 лет назад такого еще не было. Ну что это? Ну, какого-то большого мудреца, большого рава даже, богатого. Было всего несколько книжек дома. Это было... Книга была очень дорогой вещью. И вообще, сама по себе, учеба была с помощью того, что изучали наизусть, просто знали весь материал. Мой сын, когда он был маленьким, скажем, когда ему было 6-7 лет, я его отдал учиться в одно место в Иерусалиме, где он учился согласно тому же правилу, как и во времена Талмуда. И правило оно простое. Нет книг. Нет. Все изучается наизусть. Да? Знаешь, это что-то удивительное. За короткое время весь Танах, все, весь, и все Мишнайот, и затем Гемара. Все изучали наизусть. Очень просто. Почему должно быть там вдруг написано что-то так? Написано там, здесь, ты начинаешь там философствовать. Все это должно находиться внутри, прежде всего. Занеси все это в память, а затем работай с этим. Так же, как и в компьютере. Так они учились. А кроме того, это не была учеба, что когда было там написано там что-то, потому что там ничего не было написано. Но учеба была «И возлюби ближнего своего, как самого себя», потому что ведь они вышли из Вавилона, из разбиения, и начали реализовывать это просто между собой, для того, чтобы выйти из этого разбиения. Поэтому это не такая учеба, как мы там, окружающий свет, где это, но здесь, в том месте, где ты начинаешь работать, постараться выполнять все эти действия, ты на этом же, в этом же месте требуешь исправления, то есть света, который тебя исправляет. Это называлось, что они были более великими в действии.
2: То есть они были более духовные, чем мы? В духовном смысле. Им было легче. Смотрите, какой мы избалованный народ. У нас есть Зоар, каждую неделю вы спрашиваете, люди просто все время, у них есть проблема. Избалованность этого поколения, которому тяжело.
1: Без всякого сомнения, что они были более чистыми, да. Поскольку была Бедешора, что взимали в Бет, мы уже после разбиения, после всех спусков и падения поколений, это понятно, что мы уже находимся... С одной стороны. А с другой стороны, у нас есть возможность пробудить большие света по причине нашего авиюта, то есть взаимообратная зависимость, противоположная зависимость между светами и килим. Но им, с одной стороны, было более проще, потому что они были более близки к светам. Им не нужно было отказываться ни от машины, ни от телевизора, ни от холодильника. Даже когда я говорил с Рабашем, он мне говорил, если ты говоришь со мной 100-200 лет назад, когда еще было запрещено раскрывать науку Каббала, я бы сказал человеку, что можно постичь Творца, кто бы не согласился на это. Как каждый жил тогда, для того, чтобы заработать себе немножко на хлеб, именно на хлеб и не более, чем это. И все. Поэтому каждый был готов к этому. А сегодня... Очень много потребностей, очень маленький разум.
2: Элат из Израиля говорит, я обычно позже в течение дня слушаю, если у меня есть ограничение времени, я слушаю именно урок Зоар. Без урока Зоар остальные уроки кажутся немножко менее значительными для него.
1: Да, урок Зоара, он... Но снова, я бы не сказал, что только это, также с того, что я беру примеры у Рабаша, в любом случае необходимо изучать все части. И урок Зоар, он в особенности после всех остальных, когда человек уже понимает, что ему необходим свет, возвращающий к источнику. Но снова, как же может быть, что я изучаю Зоар и не изучаю о группе, о порядке миров, о свободе выбора? Я обязан, необходима подготовка. И Баал Сулям тоже писал очень много, написал множество предисловий книги Зоар. Одна из них — это вступление в науку Каббала Птиха, которое мы сейчас изучали. Второе — это вступление в книгу Зоар, где говорится восприятие реальности. Третье — это вступление в книгу Зоар, где приведены 16 вопросов и ответов в начале этой статьи, где он просто объясняет там весь вход цветов, и келим, и души, и миры. А четвертое – это вступление в комментарий Сулам, где объясняются три линии, очень тяжелые вещи, и буры, никам, ухин, в малом, большом состояниях три линии. Каким образом мы реализуем эти три линии? Я бы сказал, что во всех этих предисловиях книги Зоар он их написал в таком схематическом, научном, я бы сказал, сухом формате и очень таком учебном, несмотря на то, что нам кажется, что книга Зоар, она так... То есть он подразумевал, что ты перед тем, как ты подойдешь к Зоару, вооружишься всем этим знанием и будешь уже готов, и будешь уже включен во все, что он там написал. То есть не просто так подойти к книге Зоар сразу же и просто запрыгнуть внутрь. Поэтому мы, ну я постоянно хочу так добавить, мы также сейчас строим некий такой сопровождающий курс для книги Зоар на телевидении, когда человек, который ничего еще не знает, новенький, чтобы, скажем, за 15-20 уроков получил бы общее знание, и тогда он сможет более насладиться, исправить себя с помощью своего участия в изучении Зоара. Понятно? Микрофон.
2: У меня есть чувство, что это может навредить мне как-то изучение Зоара.
1: Повредить?
2: Да, нанести вред.
1: Чем?
2: В материальном или есть такое ощущение, что я отдаляюсь от него как можно больше.
1: Здесь такое отталкивание. Может быть, но написано ведь, что человек не учится, но лишь там, где к чему стремится его сердце. Если так, то так и поступай. Я скажу тебе, я на протяжении первых 3-4 лет вообще не ощущал ничего в Зоаре. Я вообще не чувствовал, что это меня как-то притягивает. Я его не понимал, и не понимал, что он от меня требует, что он может дать мне. Есть какое-то чудодейственное средство, но кроме этого, что там еще? Если я всегда требовал знаний, понимания, восприятия, связи, чего-то такого. Ничего. Это было для меня просто закрытая книга. Меня это поэтому меня отталкивало. Я просто ничего не чувствовал в нем. Это просто нечто второстепенное. Пока я не начал действительно получать из нее все больше и больше вкусов, смыслов. Но это не произошло сразу. Есть люди, которым это более близко, которым более далеко, это не важно. Это не говорит ничего о продвижении, но стоит иногда пробовать все-таки, насколько это становится более или менее близким тебе. Но, конечно же, если человек просто полностью не ощущает себя в покое с этим, пусть не занимается этим, ведь нет да, никакого насилия в духовном, это понятно. Ну, правильно ты сказал, я за это, таким образом к этому относиться. И также я о себе говорю, что у меня тоже так было. Я присутствовал на этих уроках просто через силу, просто от отсутствия выбора. Это было перед вечерней молитвой, в конце дня, и мне было очень тяжело этим заниматься. Да.
2: В прошлое воскресенье мы получили в Нейбарухе лектора, это аждотская группа. Он дал нам урок по Зоару, У нас было человек 60.
1: Ого.
2: 70% людей после урока записались на курс. Мы хотели знать, есть ли возможность пройти курс вместе, потому что мы почувствовали единство. Это вопрос группы.
1: Здорово.
2: Если есть возможность принять нашу группу вместе, то есть учиться вместе в группе.
1: Что значит записались, я не понял.
2: Записались для того, чтобы пройти курс вместе.
1: Ну так курс будет совместный или нет?
2: Да-да, но мы хотели знать, можно ли принять, можно ли получить инструктора в Аждоде.
1: Этот вопрос не ко мне, к этому не имеет отношения. Ну, конечно же, да, почему нет? Для 60-70 человек, или 50-40 даже. Неважно, группа, которая хочет учиться. Мы пошлем кого-то? Я думаю, что да, поговори с ними, у нас есть ведь ответственные за это. После этого, после урока, подойди.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста. Без всякого сомнения, если собирается какая-то группа в каком-то месте, там на севере, на юге, неважно где, то, конечно же, мы пошлем людей, которые будут обучать хотя бы раз, два раза в неделю, конечно. Мы сделаем все, лишь бы вы захотели.
2: Я чувствую, что чтение Зоара очень особое, такое очень чувственное. Каждое слово, даже если я не понимаю, есть диалог такой.
1: У тебя есть нечто, да?
2: И кроме этого, я очень люблю язык. Дает мне возможность заново влюбиться в язык.
1: Ну, давайте тогда продолжим, да.
2: Я пытаюсь следить за чтением Зоара. Каждый урок, который я пропускаю, я чувствую, что я теряюсь. Просто возникает какой-то недостаток. И продвижение тут слишком быстрое. Вы иногда, у вас есть чувство, что хочешь немножко задержаться, немножко войти вовнутрь. И тут слишком быстро бегут вперед, просто летят. И ты чувствуешь совершенно потерянным.
1: Ты прав, есть много критики по этому поводу, и с нашей стороны тоже. В действительности мы сейчас лишь учимся, как же его изучать. Если ты меня спрашиваешь об этом, я сам не знаю, потому что мы находимся в новом периоде. Это называется «Зоар народ». Это не такая маленькая группа, как я учился у Рабаша. Это не как постоянно учились всего лишь несколько человек вместе. Это нечто новое, когда тысячи людей во всем мире и даже сотни тысяч людей учатся вместе. У меня здесь есть цель. Когда мне необходимо хотя бы один раз пройти весь Зоар вместе со всеми. Я сейчас нахожусь как в лаборатории. Не просто я задаю сейчас вопросы. Потому что то, что здесь написано, я прохожу весь Зоар, весь этот текст и подготавливаю его. А затем мы читаем уже после адаптации, также после этого у меня еще есть множество исправлений. Всякие точки, запятые, которые потом возвращаются к человеку, затем проверяют это все возвращается ко мне. Что я хочу сказать? Мы хотим напечатать это в виде книги, и поэтому мы так бежим. Быть может, что когда мы второй раз будем читать, ну, скажем, мы закончим до зимы, и тогда мы начнем проходить это уже в ином виде. Быть может, еще перед этим мы поменяем что-то, хотя я не знаю, ведь еще есть множество материала, которые мы должны просто так вот пробежаться по нему. И в этом тоже есть определенная польза у Рабаша, моего учителя. Мы читали без всякого объяснения, мы просто читали. Сидело там 20 человек вокруг стола, и каждый читал отрывок. Пункт самых гимель, самых далит, самых хэд, и каждый читал там отрывок, и все. А затем шли домой. без того, чтобы добавить хотя бы даже одно слово. Это называлось чтением Зора. Я, конечно же, несмотря на то, что я хочу убежать, но я не знаю. Я знаю, с чем я занимаюсь. Я обязан сказать несколько слов, объяснить, напомнить о намерении. Там вообще этого не было. И так просто каждый должен был уже понимать заранее и подготовить себя к этому. Поэтому невозможно сказать, что мы просто бежим. Мы быстро читаем, может быть, я не знаю, но мы все-таки добавляем очень много между строчек. Добавить еще более к этому. Зор не предназначен для этого. Зор предназначен лишь для того, чтобы человек читал его внутри себя. Как он принимает это в своем сердце, как он начинает ощущать, что это работает, воздействует на него. Если он уже включился в какое-то впечатление, в отдачу, он начинает ощущать в Зоре, что на него нечто воздействует, в нем происходят какие-то изменения, у него появляется связь с книгой. Если у него нет ничего в отдаче, то тогда тяжело. Он ощущает, как будто бы это настолько отталкивает его, или же вообще ни о чем ему не говорит. Я говорю, что я несколько первых лет и вообще не понимал, о чем эта книга, для чего она необходима. Ну, говорят, что надо ее читать. Ну, читаем, какие намерения там. Ну, я не мог вообще ничего здесь связать с этим. Поэтому мне кажется, что мы в любом случае, видимо, продолжим таким образом бежать. И не важно то, что ты читаешь, мы также и не читаем согласно недельным главам. Мы просто бежим вместе с текстом, прогоняем его.
2: Я чувствую, что то, что это мне делает, это дает мне возможность принизить себя относительно текста. То есть это этот момент понять, попытаться так вдруг дает мне что-то, что дает мне. Я не могу понять это. Я не смогу это понять еще долго. И когда мы будем читать это второй раз и третий раз, я не уверен, что всякий раз чуть-чуть, потому как мы, как я. Но сейчас это дает мне возможность принизить рациональность и все это. И это, я думаю, что то, что важно в этом.
1: Ты впечатляешься от величия, как будто бы здесь есть нечто.
2: Да, я знаю, что тут есть что-то такое великое, сильное, что это может помочь мне. И здесь
1: хорошо.
2: Я принижаю. Я вижу, мы видим сейчас, что это развивается очень сильно в религиозном обществе. Они начинают читать и начинают публиковать. Мы были...
1: Ты тоже...
2: Родители моей жены, они религиозные, возвращаются в пятницу из синагоги и принес целую пачку листов, там раздают. Он слышал труды Баала Сулам, он говорит, сейчас это время читать Зор. Это просто ребята в Нейбраке, которые опубликовали там это, и просто как будто вы это написали.
1: Нет, это не я, нет, не дай Бог.
2: Ну, просто очень-очень хорошо.
1: Ну, очень здорово, я рад слышать. Это были новые книги или...
2: Прежде всего, они продают Шамати, это очень поразительно. Но просто речь идет там о том, как будто мы говорим.
1: Ну, здорово, действительно продвижение.
2: Мы в виртуальной группе с товарищами из мирового кли, всякий раз приходят новые товарищи, мы читаем,
0: по большей части Зор, и любим Зор. Но говорят, читаем мы разные группы тоже. Теперь там возник вопрос, что с новыми товарищами, как Зор? Мы слышали, что не очень-то хорошо, слишком... Кто-то цитировал, что вы сказали на уроке, на форуме, мы говорили об этом, как нужно относиться к этому.
1: Люди, которые... приходят первый раз в группу, конечно же, они не готовы просто так сидеть и читать, и ничего не понимать при этом. Они приходят с вопросом, они хотят получить ответы на свои вопросы. Тебе необходимо объяснить им то, что они желают. То есть у нас есть особые статьи для начинающих, не для нас. Науки Каббала, которая объясняет свободу выбора, как устроен мир, построена реальность, что такое человек, каким образом мы все управляемы, как, насколько можем изменить себя, для чего нужна наука Каббала, суть науки Каббала, все эти вещи. То есть, что это основывается на статьях Баал-Сулама, и они являются такими логичными, объясняют человеку его место в мире, что он может сделать, для чего ему нужна вообще наука Каббала, для чего ты пришел сюда. Он пришел для того, чтобы заработать что-то, а что ты ему даешь? Зор, как какую-то стенку перед ним ставишь. Конечно же, это ничего ему с ним не сделает, поэтому мы должны дать новеньким. Ведь человек не учится лишь, но лишь в том месте, где, к чему стремится его сердце. Как написано, воспитывай юношу согласно его пути. Должен обеспечить его ответами, иначе он не придет, он подумает, что вообще какое-то там что-то нереальное, упал вообще с какой-то там планеты, звезды. Он не придет на это. И он будет дальше крутиться по жизни таким разочарованным. Поэтому нам необходимо научитесь тому, что мы здесь даем новеньким людям. Люди приходят в кампус или еще к чему-то, мы не вводим их в изучение Зора, а если вводим, то лишь часть из всего, что есть, мы объясняем. Это должно быть так. Ну что там с микрофоном? Давайте.
0: Мне тяжело с Зором. Тяжело читать, это меня разрывает. Я пытаюсь выйти с урока, остаться на уроке. То, что вы сейчас дали, этот 20 минут перерыв, это воодушевление, впечатление от людей, это меня соединило с Зором гораздо больше, чем последние полгода.
1: Ну как здорово.
0: Вдруг люди чувствуют именно как я. И без этого невозможно. Невозможно без Зора, даже если мы хотим.
1: Книга, написанная с такой высоты, которая просто... подобной которой нет. Поэтому мы не понимаем, какая еще сила там присутствует. Мы просто не можем это представить себе. Но его воздействие является самым сильным. Ну, тогда... давайте подойдем, давайте почитаем.
0: Пункт 62 сначала. И также это внизу. Когда человек восполняет себя этими 248 исполнительными заповедями в Торе, нет такого дня, который не пришел бы к благословению человека. И когда они благословляются им, тогда жизнь и исцеление зависят от того, что над ним свыше. Иными словами, они не притягиваются к Малхут, прежде чем человек восполняет все 248 исполнительных заповедей во всей их полноте, а до этого они зависят от того, что над ним свыше.
1: То есть все света находятся наверху и готовы уже войти в душу, исправить и наполнить ее, но при условии, что человек требует этого.
0: Кто привел к тому, что высшие каналы все время наполняются исцелением и жизнью? Дни года. И поэтому считается, словно эти дни года дали им исцеление и жизнь. Дни года, так же, как они благословляются свыше от внутренней сути человека, Адам, то есть Зерампина, также благословляются и снизу от внутренней сути человека внизу, благодаря заповедям, которые он выполняет.
1: Зерампин воздействует на Малхут. И его воздействие на Малхут зависит от человека внизу, то есть от тех душ, которые поднимаются из миров Бия в Малхут. Мы поднимаем наши потребности в Малхут, тогда в той мере, в которой эти потребности объединяются в Малхут, они вызывают из Иранпина в Малхут свет. Иранпин называется высшим человеком, Адамом, а души, приходящие туда, называются низшим человеком.
2: 63-й пункт. Счастливы Израиль в этом мире благодаря тем заповедям, которые они выполняют, и называются вследствие этого человек. Как сказано, вы человек. Что означает, вы называетесь человек, а не идолопоклонники называются человек. И поскольку Израиль называется человек, они должны усердно выполнять заповеди Торы, число которых 613 соответствует 248 органам и 365 жилам, которые имеются в теле человека, чтобы стали все они единым организмом, называемым человек.
1: Наша душа включает в себя 613 желаний, 248 и 355 — это исполнительные и запретительные заповеди, все они относятся к уровню человека. Снова, здесь не говорится о том, что мы знаем из наших пяти органов чувств, то есть ту самую реальность этого мира. То, что написано здесь, этот мир имеется в виду Малхут, низший человек — это душа, которая приподнимает себя в Малхут.
2: 64-й пункт. Когда вручал Творец Тору Израилю на горе Синай, первым словом было «Я». «Я» восходит ко многим тайнам, а здесь оно — тайна первой заповеди познать его как общее. «Я», «Анухи» указывает на то, что есть Творец, высший властитель над миром. Извините. Высший властитель над миром — Зейрампин, и он общее. Как сказано, «Ибо Бог всесильный твой, Он огонь пожирающий». И это первая заповедь в категории «общая». И есть здесь также намек на частное, ибо сказанное «Бог всесильный твой» представляет собой частное. И эти общие и частные являются первой заповедью, которую необходимо постигнуть в начале и в конце. Статья «Голос и речь», 65-й пункт. «И не слышали Моше от нетерпения», то есть не отдохнули они от работы своей, от нетерпения, еще не вышел Ювель, Бина, чтобы дать им отдых и свободу. И последний Руах, Малхут, еще не господствовало в мире, чтобы провести прямые законы в мире. И поэтому было нетерпение, недостаток духа. Это последний дух Руах, Малхут, рука которой была, недоставала для того, чтобы спасти Израиль. Статья «Голос и речь», 66-й пункт. «Косноязычен я». Вначале сказано «не красноречив я, ибо тяжело уст». Творец же ответил ему: «Кто дал уста человеку?» Добавив: «Я буду при устах твоих». И в таком случае, где то, что обещал ему Творец до этого, и я буду с устами твоими? 67-й пункт. А Моше — это голос, Зейрампин. Речь — это его слово, Малхут, находившееся в изгнании. Поэтому был Моше косноязычен в истолковании слов. Поэтому сказал: «Как же фараон послушает меня, в то время как слово мое «Малхут» в изгнании, и нет слов у меня, и я голос без слов, который в изгнании». И поэтому вместо «Малхут» соединил Творец Аарона с ним, зовущегося провожатый Матрониты.
0: 68 пункт. Все время, когда речь Малхут в изгнании, исчезает у нее голос Зейрампин, и слово было не сформировавшимся без голоса. Когда приходит Моше, появляется голос, ибо он являлся опорой для Зейрампина голоса. И Моше был голосом без слова, поскольку слово находилось в изгнании. И все время, пока речь была в изгнании, и шел Моше к горе Синай, к вручению Торы, в то время, когда соединялся голос с речью Зейрампин с Малхут, тогда он произносил речь. Как объясняется выше, но говорил Всесильный все эти слова, будучи голосом без речи. И так продвигался до тех пор, пока не приблизились дальше. И поэтому был Моше совершенен в речи своей, как и подобало, ибо голос и речь вместе были в совершенстве. 69 пункт. «И жаловался Моше, что недостает ему слов. Кроме того времени, когда Малхут говорила, гневаясь на него, как сказано, с тех пор, как я пришел к фараону говорить от имени твоего, сразу же и говорил Творец Элоким Моше». То есть Малхут, слово Элоким, разговаривало с ним сурово, ибо разговор указывает на серьезность, что она гневалась на него за то, что сказал, с тех пор, как я пришел к фараону. Ведь Малхут начала говорить с ним, несмотря на то, что была в изгнании. И это потому, что разговор этот был с целью выражения гнева, поскольку речь начинала говорить и прекращала, а голос Зейрампин восполнял ее. И поэтому Писание заканчивает и сказал ему: «Я Бог Зейрампин». Потому что речь в изгнании, и еще не настало ее время говорить. Поэтому говорил с ним Зейрампин. 70-й пункт. «Поэтому Моше вначале не был совершенен, чтобы было у него слово «малхут». Голос нуждается в слове. И он приходит к речи, чтобы вызволить ее из изгнания. Когда она вышла из изгнания и соединились голос и речь вместе на горе Синай, Моше обрел совершенство и исцелился от своего косноязычия, и тогда голос и речь находятся вместе в совершенстве». 71 пункт. «Все те дни, когда был Моше в Египте, когда он хотел вызволить слово из изгнания, не произносил ни слова, то есть речи. Когда он вышел из изгнания и соединились голос и речь, это слово, являющееся речью, Малхут управляла и руководила Израилем. Но не говорил он, пока не приблизились Израиль к горе Синай и не раскрыл он Тору. Но может показаться, следующее написано: ибо сказал Творец Элоким, не передумал бы народ. Но ведь имя Элоким указывает на Малхут. Значит, говорил он Элоким до вручения Торы. И объяснение: ибо сказал, не было произнесено устами, но было безмолвным желанием сердца, называемым разговор, как и сказал Аман в сердце своем». 72 пункт. «И говорил Творец Элоким, я Бог. Встал я отворить возлюбленному моему, а возлюбленный пропал, ушел. Встал я отворить возлюбленному моему, это голос Зейрампин, возлюбленный Малхут». Кнессет Исраэль, Малхут в изгнании. Посмотрел на нее голос, затихло слово ее, как в сказанном, онемел я, затих безмолвно. И если даже пробуждалась она, сказано, а возлюбленный пропал, ушел. Раз голос ушел от нее, то прекращалось и слово. И поэтому и говорил Творец Элоким Моше. Когда она начинала говорить, то сразу прекращала, замолчав. А затем голос Зерампин довершал речь и сказал: «Я Бог, Авая». 73. «Я открывался Аврааму, Ицхаку и Якову, как Кель-Шадай». И Якову написано с дополнительной «Вав». Указание на то, что он избранный среди праотцев, ибо Вав указывает на Тиферет, среднюю линию Зеерампина, и совершенство Авраама и Ицхака зависит от средней линии Якова. Как сказано, всесильный Авраама, всесильный Ицхака и всесильный Якова. О Якове написано с дополнительной буквой Вав. И сказано: «Я Бог, Элоким Авраама, отца твоего, и Элоким Ицхака». Ведь об Ицхаке написано с дополнительным вавом. 74 пункт. Поскольку сказанное включает Якова в Ицхака, когда ослабли глаза его, и он был словно неживой, ведь в то время, пока человек еще жив в этом мире, не упоминается он в святом имени, и поэтому был он включен в Ицхака, и поэтому дополнительный вав приписан к Ицхаку. Теперь же, когда умер Яков, все встало на свои места, как сказано и к Якову.
1: Но это высшая и низшая ступени. А ниша тогда включается выше.
0: 75 пункт. «Как Бог всемогущий, Эль-Шадай, являлся я вам в зеркале, которое не светит». Малхут, называемая Кель-Шадай. «И не являлся я вам в зеркале, которое светит». Зеерампин, называемая Вая. Может показаться, что праотцы пользовались только нуквой, Малхут, однако не разделялись Зерампин и Нуква по отношению к праотцам никогда. Как сказано, я восстановил свой союз с ними, потому что союз Есот Зерампина соединился с Малхут. 76 пункт. Есть чему поучиться у Творца, то есть он не отделяет Зерампин от Нуквы. Ибо сказано, как Бог всемогущий, Эль-Шадай, это Нуква, и сказано, и заключил я с ними мой союз, Есод Зерампина, соединившийся с ней. И мы же изучали, что тот, кто удостаивается союза Есода Зерампина, удостаивается земли, то есть Нуквы, поскольку они соединены друг с другом.
1: 75. В общем-то, все, о чем нам рассказывает Наука Каббала, она рассказывает о связи между Зерампином и Малхут, поскольку, в общем-то, Малхут мира Ацилут — это все то место, в котором мы должны находиться. Перед ней девять первых сферот свойства Творца, Зерампин, называемый Акадош Баруху, воздействующий на нас прямым образом. На нас имеется в виду, на души, находящиеся в мирах Брия и Цара, Асия, когда они поднимаются в Малхут. И в той мере, в которой поднимается в Малхут. Что значит поднимается в Малхут? Когда готовы объединиться между собой. Потому что в Малхут есть лишь одно условие. Если ты входишь туда, ты входишь для того, чтобы быть связанным. У тебя нет ничего личного. Ты входишь в общий клет, меняешь себя и объединяешься с другими. И все. Это является условием. Оно очень простое. Быть вместе. Весь Израиль, товарищи, что называется, Кнест Исраэль называется, собранием Израиля. Зерампин воздействует на Малхут. Это все то, что он говорил сейчас, голос и речь. Он может говорить об этом в разных видах, на разных уровнях. Это относится к избавлению, к изгнанию. Может там говорить и не может говорить. Может выразить это в тысячу всяких форм, с помощью тысячи форм. Неважно. Зерампин выражает для нас все девять первых сферот, которые воздействуют. У нас Амалхут, которая получает и производит из себя соответствие Зерампину, потому что общая душа творения уподобляет себя Творцу. Выше Зерампина находится Бина, это свойство, которое нас исправляет. Перед этим есть Хохма, или же, что называется, Мохастима. А перед этим находится Кетер или Китра. Название здесь, особенности Зора, они все на арамейском языке. Кетер и Хохма, они полностью отделены от низших. Это то, что называется тайнами Торы. То, что в них есть, это скрыто от нас. И мы получаем лишь из бины. Из бины мы получаем исправление. Оттуда приходит к нам исправление, что называется свет хасадим, который приносит нам свойства отдачи. И когда мы в этом свете хасадим освещаемся им, очищаемся им, то есть исправляем себя с намерением ради отдачи, то мы тогда в состоянии обязать бину, которая включается в хохму и приносит нам маленький свет хохма. И это самое свечение называется зор, это высшее свечение. Источник зора, этого свечения, он просто там в Кетере, в Хохме, Мира Ацелут. Это очень высокий источник, свет без всякого ограничения. Однако к нам приходит лишь маленькая капля. Есть множество систем, называемых Сарот, Мазалот, волосы, созвездия, когда света проходят через такие фильтры, такие особые системы, которые их ослабляют и абсорбируют их, подготавливают их для нас. Поэтому книга Зор приходит из того источника, откуда приходит свет, когда, чтобы с помощью этой книги мы удостоились бы получить его. Вот в этом вся заключается эта система. Поэтому мы постоянно, в общем-то, говорим о связи между Биной и Малхут и Зерампином. И каким образом Бина через Зерампин воздействует на нас. В особенности здесь мы говорили об этом, о голосе и речи. Вопросы, пожалуйста. Да.
2: Вот этого спросили, как мы ощущаем, когда мы читаем Зор. Сейчас от чтения, я думаю, что я почти не почувствовал ничего. Я не почувствовал, что понял хоть что-то. Просто как бы, мне кажется, основных понятий не хватало. Слова, которых есть какой-то смысл, я вообще слова не понимаю. То есть как что-то, что с одной стороны ты чувствуешь, что есть тут смысл, есть какая-то мудрость, а с другой стороны это находится вот здесь, проходит рядом, ты просто... То есть с точки зрения моего ощущения, я был очень рад, что в самих этих отрывках было бы хорошо, если бы там были какие-то основные понятия. И через это я чувствую, что как-то у меня разум соединяется с сердцем, немножко от этого понимания я чувствовал соединение.
1: Это мы должны будем сделать. Это то, что Бал Сулям сделал в своих предисловиях книги Зор, вступление в науку Каббала. Мы должны будем это сделать, несмотря на то, что кроме этой простой схемы, ну, скажем, в таком виде, там Зарампин, Малхут, Бина, большего и не нужно. Не нужно большего. Зор о большем не говорит, он говорит о большем, но для того, чтобы это все остальное войти, ты должен войти собственными килим, ведь он тебе не объясняет этого, не детализирует. То есть... Если ты находишься в более внутреннем ощущении, в более внутренних келим, то ты понимаешь, о каких состояниях, там, о каких частных состояниях он говорит там. Если ты не находишься в них, то тебе достаточно для того, чтобы хоть как-то идти вместе с ним. Ну так вот, Зерампин, Малхут, Бина, Хохма, Кетер, именно так.
2: Только в примерах, когда говорится о Моше, это говорится о точке сердца, которая вытаскивает фараон, это все желания. Если понимают эти понятия, дальше я читать я уже могу, но я вижу, что тут есть много понятий, которые, смысл которых я не знаю. Если бы я знал бы смысл других понятий, которые говорят, что такое галут, изгнание, что такое, что имеется в виду, была бы какая-то картинка, сами основные понятия.
1: Я понимаю. С одной стороны, с другой стороны, я тебе скажу, пока это не утрясется немного внутри, даже если ты будешь читать, в любом случае, необходимо время, пока это не будет восприниматься. Ты же слышал, что такое изгнание, но это понятие внутри, пока его не существует. Это должно войти и облачиться на желание, на наше внутреннее ощущение. Ну, хорошо, тогда мы будем двигаться в этом направлении. Пока что мы закончим.
2: Объявление перед завершением. В канун Лагбаумера, 1 мая, мы соберемся вместе на ночь Зоара по всем домам Каббалы по всей стране, начиная с 9 часов вечера. Вход свободный. Сейчас мы перейдем к короткому клипу об этом вечере. В канун Лагбаумера мы зажигаем огонь любви. Праздничное собрание во всех домах Каббала Лиам. Урок Каббала Лиам. Мы начинаем заседание товарищей. Продолжаем урок Зоара и завершаем объединением и песнями. На исходе субботы, канун Лаг Баомера, начиная с 9 вечера и пока не объединимся. Общемировой конгресс «Зоар для народа» 2010 год, на этот раз в Нью-Йорке, 3 дня с Равом Лайтманом, уроки, объединения, вечера культуры.

Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 8 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1346. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 34 минуты, пожалуйста. Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»? Мудрецы сказали о написанном. «Да обратит Творец свой лик к тебе» следующим образом. В одном месте Писание говорит «обратит Творец свой лик к тебе», а в другом месте говорит «он не обратит свой лик». Каким образом могут сосуществовать эти два изречения? Когда Исраиль выполняет желание Творца, обратит Творец свой лик к тебе, а если не выполняет желание Творца, то он не обратит свой лик. Конец цитаты. И следует понять, если Израиль выполняет желание Творца, почему нужно обращение лика? И для того, чтобы понять то, что они объяснили, сначала нужно понять, что такое желание Творца и что такое лик Творца. И согласно тому, что мы учим, это означает, что желание Творца — отдавать. Как сказано, что цель творения — заключается в его желании насладить свои создания, то есть дать им благо и наслаждение. А ликом Творца называется раскрытие лика, то есть когда человек удостаивается постижению открытого управления, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Как написано в предисловии к тест, первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением,

0: искупления и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением он удостаивается прозрения в Торе и становится словно усиливающийся источник. И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному выбору усилиям, человек удостаивается увидеть предназначенную для него в будущем награду за заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушении.
1: В свете сказанного следует объяснить то, что мы спросили о написанном здесь. Когда выполняют желание Творца, Творец обращает к ним свой лик, ведь они же выполняют желание Творца. Так зачем же говорилось здесь, что они нуждаются в написанном «Творец обратит свой лик к тебе»? Дело в том, что лик Творца — это раскрытие управления Творца как доброго и творящего добро. Поскольку было сделано исправление, что прежде чем человек исправляет желание получать, чтобы оно стало ради отдачи, управление Творца будет скрыто и не проявлено. Поэтому, прежде чем человек достигает способности выполнять его желание, так как желание Творца отдавать, также и человек должен тоже обрести желание отдавать. А когда есть подобие по форме, тогда есть место тому, чтобы Творец удостоил его раскрытием своего лика, то есть свойством раскрытия глаз в Торе. И он удостаивается постижения того, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. И это может быть только после того, как человек выполняет желание Творца. То есть человек уже удостоился желания отдавать, и именно тогда исчезает скрытие и сокращение.
0: Тогда, как если Израиль не выполняет желание Творца, но хотят, чтобы Творец дал им все в получающие килим, а это обратно желанию Творца, чье желание отдавать, тогда должно быть управление в свойстве «он не обратит свой лик», то есть в свойстве «ахураим», обратной стороны, которую называют скрытием лика Творца. И это называется «он не обратит свой лик». И это по причине исправления, чтобы не было стыда. И точно так же следует объяснить приведенное выше высказывание в отношении времени начала работы. То есть прежде, чем человек удостоился быть среди тех людей, которые уже удостоились быть выполняющими желания Творца, и нужно объяснить, что выполняющие желания Творца — это те, кто идут по пути, чтобы стать выполняющими желания Творца. Ибо идущие по этому пути уже называются согласно названию пути, по которому идут. И это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о том, что написано, «дает мудрость мудрым». И Бааль Сулам спросил, «Разве не дает мудрости глупым, следовало сказать?» И он сказал, что имеются в виду те, кто желает мудрости. Они уже называются мудрыми, потому что идут по пути обретения мудрости. И поскольку они дают пробуждение снизу, им дают мудрость свыше. Так же и тут, когда они хотят прийти к тому, чтобы постичь силу желания отдавать, это уже называется, что выполняют желание Творца. И в соответствии с правилом, пришедшим очиститься помогают, они получают помощь от Творца. Поэтому Писание говорит им, обратит Творец свой лик к тебе. То есть Творец светит им своим ликом, что означает, что Творец помогает им. И в чем заключается помощь? Это как написано в книге Зоар. Пришедшему очиститься помогает. И спрашивает, чем? Ответ. Святой душой. И это называется лик Творца. Как сказано, «Ибо в свете лика своего дал ты нам Тору жизни и любовь к милосердию». То есть благодаря свету лика Творца они получают любовь к милосердию, то есть к свойству отдачи. То есть Творец дает им силу любить свойство хесед. То есть любить быть отдающими.
1: И это называется «Обратит Творец лик свой к тебе и даст тебе мир». Где мир — это, как написано, «Услышу, что скажет Творец Всесильный». Ибо мир обращает он народу своему и благочестивым своим, лишь бы не возвратились они к глупости. Получается, что мир означает, что Творец говорит «мир», чтобы больше не согрешил. И он удостаивается быть в мире с Творцом. И это означает, что когда выполняют желание Творца, тогда они получают помощь Творца. И это называется, что обратит Творец свой лик к тебе. В случае, когда не выполняют желание Творца, то есть не идут по пути, чтобы достичь желания Творца, то есть желание отдавать, тогда о них говорится, он не обратит свой лик. То есть он не может им помочь, то есть наполнить их желание, потому что их желание противоположно святости. Ибо как же он может дать им то, что против желания Творца? Ведь все, что человеку нужно делать в духовной работе, это только исправить свои действия, чтобы они были ради отдачи. А если Творец обратит к ним свой лик, то есть они получат помощь, чтобы могли работать еще больше ради желания получать для себя, то получается, что Творец как будто бы их подставляет. Поэтому тем, что Творец не обращает свой лик к ним, этим он помогает им, чтобы они не остались в эгоистической любви к себе. И об этом сказано пришедшему «оскверниться открывает», но не дают ему помощи, а пришедшему «очиститься» помогают. И сказанного поймем, что означает возвращение. То есть, что человек должен вернуть? Возвращение означает, что он что-то получил, и он должен вернуть то, что получил. А дело тут, как сказано выше, в том, что поскольку человек рождается с природой желания получать для себя, поэтому человек хочет работать только ради выгоды для человека. То есть он хочет, чтобы Творец наполнял его получающий келим. И на это человек должен совершить возвращение. То есть все делать ради небес. То есть то, что он получает, он не хочет получать ради собственной выгоды, но все, что он получает, это лишь для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Ведь Творец хочет, чтобы человек получал, как сказано, что его желание насладить свои создания. Получается, что все то, что он получает, это только ради того, чтобы вернуть, а иначе он не хочет получать. И это называется возвращение. То есть он возвращает все, что он получает.
0: И это так, как написано в книге Зоар. И каждый совершающий возвращение словно возвращает букву Гей, Малхут, к букве Вав, Зеранпину, сыну Юд-Кей, и восполняется благодаря ему имя Авая. И это, безусловно, возвращение чува, состоящая из слов «вернется», «ташув», «гей», «квав». И в книге Зор говорится, и это возвращение, то есть Малхут, и Гей имени Авая, называется жизнью, как сказано, ибо из него источники жизни, то есть души Израиля, являющиеся следствиями Малхут, называемой жизнью. Это дыхание, которое выходит и входит в уста человека без труда и усилия. И в этом смысл буквы «гей» в слове «сотворение их» — «гибарам». Ибо буква «гей» произносится из уст с большей легкостью, чем все остальные буквы. И о ней сказано, образ Творца видит он. А также, только в подобии Малхут будет, только в подобии будет ходить человек. И поскольку она пребывает над головой человека, ему запрещено проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой. Ведь если она уйдет от головы человека, жизнь сразу же уйдет от него. И следует объяснить сказанное в Зор, что возвращением называется возвращение Гей, Квав. А дело тут в том, что вся наша работа — это принять на себя бремя высшей власти, высшей Малхут, несмотря на то, что она находится в скрытии и не проявлена. То есть, несмотря на то, что замысел творения заключается в том, чтобы насладить свои создания, в любом случае было произведено сокращение и скрытие на высшую Малхут для того, чтобы было место выбора. То есть, чтобы у человека была способность сказать, что то, что он принимает бремя высшей власти, это не из-за любви к себе, а из-за того, что он хочет доставить наслаждение Творцу. А если бы царь был раскрыт, то, конечно, человек бы принял раскрытие Творца по причине любви к себе, потому что мы должны верить, что нет большего наслаждения в мире, чем видеть лик царя. Получается, что во время принятия высшей Малхут человек должен быть отделен от Творца по причине отличия по форме. Ведь известно, что отличие производит разделение в духовном.
1: Получается, что это скрытие приводит к тому, что нам трудно принять бремя высшей Малхут и верить, что управление Творца доброе и творящее добро. И только тогда, когда человек идет путем, ведущим к тому, чтобы прийти к совпадению по форме, то есть чтобы все его действия были ради небес, то в мере его намерения ради отдачи, в этой мере пропадает для него скрытие и сокращение. И тогда человек может постичь благо и наслаждение, потому что он получает тогда все это в отраженном свете. То есть он наслаждается всем только потому, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. И поэтому получение наслаждения не производит разделения. Человек получает высшее благо в соответствии с правилом, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его накормить. Следовательно, у человека уже нет работы, чтобы обрести что-либо, потому что Высший уже может дать, потому что у него уже есть келим, совпадение по форме. Получается, что главная работа человека заключается в обретении отдающих келим. Из сказанного следует объяснить, что такое возвращение, как договориться, что вернется Гей, то есть Малхут, которая отделена от имени Авая, Малхут, которая включает в себя все души и должна питать души. Если творения работают в соответствии с тем, что возложено на них, то и сделают все ради отдачи. Тогда они, каждый в корне своей души, приводят к обретению свойства желания отдавать. И тогда Малхут получает совпадение по форме с Творцом, с дающим. Получается, что высшее благо передается нижним без всяких трудов и усилий, как было сказано в цитате из книги Зор, поскольку дарование высшего блага относится к Творцу. Он его дает, и не нужна человеку никакая работа, чтобы достичь этого. А вся работа человека только со стороны келим, чтобы у них было подобие по форме. И это называется работа на земле. То есть работа в том, чтобы их небесная Малхут была ради отдачи.
0: И об этом сказано: все во власти небес, кроме трепета перед небесами. И здесь под словом «все» следует понимать то наполнение, которое дает Творец. И есть много разных наполнений в высшем благе, и в общем они называются наранхай, или хохма, или хасадим. И все это Творец дает без всякого труда со стороны человека, кроме трепета перед небесами, где суть трепета заключается в том, что человек должен работать.

חברים, אנחנו מתחילים את ההכנה לשיעור. מי שעומד יושב.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 8 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1346. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 34 минуты, пожалуйста. Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»? Мудрецы сказали о написанном. «Да обратит Творец свой лик к тебе» следующим образом. В одном месте Писание говорит «обратит Творец свой лик к тебе», а в другом месте говорит «он не обратит свой лик». Каким образом могут сосуществовать эти два изречения? Когда Израиль выполняет желание Творца, обратит Творец свой лик к тебе, а если не выполняет желание Творца, то он не обратит свой лик. Конец цитаты. И следует понять, если Израиль выполняет желание Творца, почему нужно обращение лика? И для того, чтобы понять то, что они объяснили, сначала нужно понять, что такое желание Творца и что такое лик Творца. И согласно тому, что мы учим, это означает, что желание Творца — отдавать. Как сказано, что цель творения — заключается в его желании насладить свои создания, то есть дать им благо и наслаждение. А ликом Творца называется раскрытие лика, то есть когда человек удостаивается постижению открытого управления, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Как написано в предисловии к тесту, первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением он удостаивается прозрения в Торе и становится словно усиливающийся источник. И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному выбору усилиям, человек удостаивается увидеть предназначенную для него в будущем награду за заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушении.
1: В свете сказанного следует объяснить то, что мы спросили о написанном здесь. Когда выполняют желание Творца, Творец обращает к ним свой лик, ведь они же выполняют желание Творца. Так зачем же говорилось здесь, что они нуждаются в написанном «Творец обратит свой лик к тебе»? Дело в том, что лик Творца — это раскрытие управления Творца как доброго и творящего добро. Поскольку было сделано исправление, что прежде чем человек исправляет желание получать, чтобы оно стало ради отдачи, управление Творца будет скрыто и не проявлено. Поэтому, прежде чем человек достигает способности выполнять его желание, так как желание Творца отдавать, также и человек должен тоже обрести желание отдавать. А когда есть подобие по форме, тогда есть место тому, чтобы Творец удостоил его раскрытием своего лика, то есть свойством раскрытия глаз в Торе. И он удостаивается постижения того, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. И это может быть только после того, как человек выполняет желание Творца. То есть человек уже удостоился желания отдавать, и именно тогда исчезает скрытие и сокращение.
0: Тогда, как если Израиль не выполняет желание Творца, но хотят, чтобы Творец дал им все в получающие килим, а это обратно желанию Творца, чье желание отдавать, тогда должно быть управление в свойстве «он не обратит свой лик», то есть в свойстве «ахураим», обратной стороны, которую называют «скрытием лика Творца». И это называется «он не обратит свой лик. И это по причине исправления, чтобы не было стыда. И точно так же следует объяснить приведенное выше высказывание в отношении времени начала работы. То есть прежде, чем человек удостоился быть среди тех людей, которые уже удостоились быть выполняющими желания Творца, и нужно объяснить, что выполняющие желания Творца — это те, кто идут по пути, чтобы стать выполняющими желания Творца. Ибо идущие по этому пути уже называются согласно названию пути, по которому идут. И это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о том, что написано, «дает мудрость мудрым». И Бааль Сулам спросил, «Разве не дает мудрости глупым, следовало сказать?» И он сказал, что имеются в виду те, кто желает мудрости. Они уже называются мудрыми, потому что идут по пути обретения мудрости. И поскольку они дают пробуждение снизу, им дают мудрость свыше. Так же и тут. Когда они хотят прийти к тому, чтобы постичь силу желания отдавать, это уже называется, что выполняют желание Творца. И в соответствии с правилом, пришедшим очиститься помогают, они получают помощь от Творца. Поэтому Писание говорит им, обратит Творец свой лик к тебе. То есть Творец светит им своим ликом, что означает, что Творец помогает им. И в чем заключается помощь? Это как написано в книге Зоар. Пришедшему очиститься помогают. И спрашивает, чем? Ответ. Святой душой. И это называется лик Творца. Как сказано, ибо в свете лика своего дал ты нам Тору жизни и любовь к милосердию. То есть благодаря свету лика Творца они получают любовь к милосердию, то есть к свойству отдачи. То есть Творец дает им силу любить свойство хесед. То есть любить быть отдающими.
1: И это называется «обратит Творец лик свой к тебе и даст тебе мир». Где мир, это, как написано, «услышу, что скажет Творец Всесильный». Ибо мир обращает он народу своему и благочестивым своим. Лишь бы не возвратились они к глупости. Получается, что мир означает, что Творец говорит «мир», чтобы больше не согрешил, и он удостаивается быть в мире с Творцом. И это означает, что когда выполняют желание Творца, тогда они получают помощь Творца. И это называется, что обратит Творец свой лик к тебе. В случае, когда не выполняют желание Творца, то есть не идут по пути, чтобы достичь желания Творца, то есть желание отдавать, тогда о них говорится, он не обратит свой лик. То есть он не может им помочь, то есть наполнить их желание, потому что их желание противоположно святости. Ибо как же он может дать им то, что против желания Творца? Ведь все, что человеку нужно делать в духовной работе, это только исправить свои действия, чтобы они были ради отдачи. А если Творец обратит к ним свой лик, то есть они получат помощь, чтобы могли работать еще больше ради желания получать для себя, то получается, что Творец как будто бы их подставляет. Поэтому тем, что Творец не обращает свой лик к ним, этим он помогает им, чтобы они не остались в эгоистической любви к себе. И об этом сказано пришедшему: «Оскверниться открывает», но не дают ему помощи. А пришедшему очиститься помогают. И сказанного поймем, что означает возвращение. То есть, что человек должен вернуть? Возвращение означает, что он что-то получил, и он должен вернуть то, что получил. А дело тут, как сказано выше, в том, что поскольку человек рождается с природой желания получать для себя, поэтому человек хочет работать только ради выгоды для человека. То есть он хочет, чтобы Творец наполнял его получающий келим. И на это человек должен совершить возвращение. То есть все делать ради небес. То есть то, что он получает, он не хочет получать ради собственной выгоды, но все, что он получает, это лишь для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Ведь Творец хочет, чтобы человек получал, как сказано, что его желание насладить свои создания. Получается, что все то, что он получает, это только ради того, чтобы вернуть, а иначе он не хочет получать. И это называется возвращение. То есть он возвращает все, что он получает.
0: И это так, как написано в книге Зоар. И каждый совершающий возвращение словно возвращает букву Гей, Малхут, к букве Вав, Зеранпину, сыну Юд-Кей, и восполняется благодаря ему имя Авая. Это, безусловно, возвращение Чува, состоящее из слов «вернется Ташув Гей Квав». И в книге Зоар говорится: и это возвращение, то есть Малхут, и Гей имени Авая, называется жизнью, как сказано, ибо из него источники жизни, то есть души Израиля, являющиеся следствиями Малхут, называемой жизнью. Это дыхание, которое выходит и входит в уста человека без труда и усилия. И в этом смысл буквы «гей» в слове «сотворение их» — «гибарам». Ибо буква «гей» произносится из уст с большей легкостью, чем все остальные буквы. И о ней сказано: «образ Творца видит он». А также, только в подобии «малхут» будет «только в подобии будет ходить человек». И поскольку она пребывает над головой человека, ему запрещено проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой. Ведь если она уйдет от головы человека, жизнь сразу же уйдет от него. И следует объяснить сказанное в Зоар, что возвращением называется возвращение «гей», Квав. А дело тут в том, что вся наша работа — это принять на себя бремя высшей власти, высшей Малхут, несмотря на то, что она находится в скрытии и не проявлена. То есть, несмотря на то, что замысел творения заключается в том, чтобы насладить свои создания, в любом случае было произведено сокращение и скрытие на высшую Малхут для того, чтобы было место выбора. То есть, чтобы у человека была способность сказать, что то, что он принимает бремя высшей власти, это не из-за любви к себе, а из-за того, что он хочет доставить наслаждение Творцу. А если бы царь был раскрыт, то, конечно, человек бы принял раскрытие Творца по причине любви к себе, потому что мы должны верить, что нет большего наслаждения в мире, чем видеть лик царя. Получается, что во время принятия Высшей Малхут человек должен быть отделен от Творца по причине отличия по форме. Ведь известно, что отличие производит разделение в духовном.
1: Получается, что это скрытие приводит к тому, что нам трудно принять бремя Высшей Малхут и верить, что управление Творца доброе и творящее добро. И только тогда, когда человек идет путем, ведущим к тому, чтобы прийти к совпадению по форме, то есть чтобы все его действия были ради небес, то в мере его намерения ради отдачи, в этой мере пропадает для него скрытие и сокращение. И тогда человек может постичь благо и наслаждение, потому что он получает тогда все это в отраженном свете. То есть он наслаждается всем только потому, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. И поэтому получение наслаждения не производит разделения. Человек получает высшее благо в соответствии с правилом, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его накормить. Следовательно, у человека уже нет работы, чтобы обрести что-либо, потому что Высший уже может дать, потому что у него уже есть келем, совпадение по форме. Получается, что главная работа человека заключается в обретении отдающих келим. Из сказанного следует объяснить, что такое возвращение, как договориться, что вернется Хей, то есть Малхут, которая отделена от имени Авая. Малхут, которая включает в себя все души и должна питать души. Если творения работают в соответствии с тем, что возложено на них, то есть делают все ради отдачи, тогда они, каждый в корне своей души, приводят к обретению свойства желания отдавать. И тогда Малхут получает совпадение по форме с Творцом, с дающим. Получается, что высшее благо передается нижним без всяких трудов и усилий, как было сказано в цитате из книги Зор, поскольку дарование высшего блага относится к Творцу. Он его дает, и не нужна человеку никакая работа, чтобы достичь этого. А вся работа человека только со стороны келим, чтобы у них было подобие по форме. И это называется работа на земле. То есть работа в том, чтобы их небесная Малхут была ради отдачи.
0: И об этом сказано: все во власти небес, кроме трепета перед небесами. И здесь, по словам «все», следует понимать то наполнение, которое дает Творец. И есть много разных наполнений в высшем благе, и в общем они называются наранхай, или хохма, или хасадим. И все это Творец дает без всякого труда со стороны человека, кроме трепета перед небесами, где суть трепета заключается в том, что человек должен работать над тем, чтобы он боялся, что может статься, он не сможет действовать ради отдачи. И это относится к работе человека. То есть человек трепещет и боится получать, может быть, он не сможет быть в намерении ради отдачи. И способность не получать — это мы относим к человеку, а дарование мы относим к Творцу. Получается, что трепет перед небесами заключается в том, что он боится получить, ведь, может быть, это приведет его к отделению от Творца. И эту работу мы относим к человеку. Иными словами, в этом заключается вся работа человека, как обрести отдающие келим. Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо. Ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Потому что Малхут называется жизнью. От нее исходит жизнь. Итак, это после того, как человек уже обрел отдающий килим, тем, что вернул Малхут, который называется получающим кли, чтобы она сейчас была в состоянии отдающего кли. То есть, чтобы творение исправили в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была ради отдачи, а не ради получения. Тогда Малхут дает им жизнь, как написано, ибо от нее исходит жизнь. И это человек получает без труда и усилий. И в этом значение буквы «гей» в слове сотворения их, «гибарам», как сказано выше. Потому что после того, как человек исправил Малхут, а это последнее «гей» в свойстве подобия по форме с «ют гей вав», тогда к человеку распространяется высшее благо без труда и усилий, так как он исправил его.
1: И это то, о чем говорит Зоар. А не сказано «образ Творца видит он», ибо Малхут называется образом Творца. Следует объяснить, что он хочет сказать этим, что вся работа только в свойстве трепета, то есть чтобы не получать высшее благо, поскольку может статься, что у него не будет достаточно сил направить ради отдачи. И это то, как написано о Моше. «И скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть», сказали мудрецы, «в награду за «и скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть». Он удостоился, и образ Творца видит он. То есть, как было сказано выше, усилие, оно только в свойстве трепета, как сказано, потому что боялся посмотреть. А потом приходит награда, без всяких усилий и труда, когда удостоился увидеть образ Творца, то есть свойство Малхут, как сказано, что Малхут называется образ Творца. Получается, что вся жизнь исходит от Малхут. Как сказано, что «гей» в «авая» называется жизнью, и это приходит без всякого труда и усилий. В изречении «только в подобии целем будет ходить человек». Слово «целем», как сказал мой отец и учитель Валя Сулам, происходит от слова «тень», «цель». То есть тень — это там, где солнце не светит, где скрытие. То есть после того, как человек принимает небесную Малхут в виде скрытия вышезнания, тогда он удостаивается знания святости. И именно об этом сказано, только в подобии будет ходить человек. То есть именно когда человек принимает на себя небесную Малхут в виде цели, тени, с помощью этого человек может продвигаться по пути, по ступеням святости. И это означает, будет ходить человек.
0: И также надо объяснить то, что написано. Запрещено человеку проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой, где рожь, голова, означает знание и разум. Покрытие головы — это когда он покрывает свой разум и не смотрит на него, а идет выше знания. 4 ама — так называется человек, то есть это ступень человека. То есть имеется в виду, что человеку запрещено идти без веры выше знания. А если он идет внутри знания, то есть открывая голову, сразу же жизнь уходит от него. Но именно благодаря тому, что покрывает голову, он удостаивается святого знания. Однако эта работа в вере выше знания должна находиться, производиться в рассудке, так как только тогда человек может понять, что такое выше знания. А иначе человек ошибается в этом понятии выше знания. И это, как сказали мудрецы, не пытайся умиротворить своего товарища, когда он в гневе. Поэтому, когда человек злится, то есть он недоволен своим состоянием, в котором находится, и начинает проверять себя, тогда он вообще ошибается и не в состоянии произвести правильный расчет, как сказали мудрецы, поскольку он, Муше, впал в гнев, он впал в ошибку. А главное, в злости человека на себя, в работе, выражается в горести от того состояния, в котором он находится. Поэтому все расчеты, которые он делает, они неправильные. Из-за того, что сам он находится в состоянии, когда у него отсутствует рассудительность. И в этом состоянии он не должен делать никаких расчетов, а принять на себя высшую малхут без всяких расчетов. И только после того, как он принял на себя бремя высшей малхут принудительно и успокоился, тогда он может производить расчеты и знать, что такое выше знание, что такое ниже знание и что такое внутри знания.
1: Потому что следует знать, что когда человек раздражен чем-то, он чувствует тогда, что он находится в дискомфортном состоянии. И невозможно в это время верить в личное управление, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. Поэтому в этом состоянии он злословит на управление Творца, и сразу же человек отделяется от веры. Потому что есть исправление свыше, о котором сказали мудрецы, человек не согрешит, если в него не вселится дух глупости. Это означает, что дух святости, который был у него, уходит у него. И это делается для блага человека, потому что тогда, когда у человека нет духа святости, он не может причинить вред тому, чего у него нет. Поэтому, когда человек падает в состояние печали, то есть когда неоткуда ему получить радость, он отделяется от святости. И для человека тогда есть только один совет, чтобы он принял на себя принудительно бремя высшей малхут и вознес молитву к Творцу, чтобы помог ему, чтобы это принуждение, которое он принял на себя, Творец помог ему, чтобы оно стало радостью. Как сказано, служите Творцу в радости. А поскольку служение это сейчас у него по принуждению, то откуда он возьмет радость? Поэтому человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы он смог выполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». А также человек должен сделать преодоление, которое называется преодолением снизу, и верить, что он удостоился большой чести, что у него была сила преодолеть свое состояние и сделать что-то против разума. И это называется выше разума, выше знания. А также верить после того, как он преодолел выше знания, что это означает, что он работник Творца. То есть это преодоление, которое он совершил сейчас, называется работой Творца, поскольку он работает сейчас в свойстве веры выше знания. То есть только сейчас он называется совершающим работу, ибо тело не согласно с этой работой.
0: Увамур, Йоце. И сказано, получается, что тогда, когда человек приходит к состоянию, в котором тело не хочет выполнять работу святости, и человек тогда находится в состоянии, когда у него нет духа жизни, в такое время человек называется тем, у кого нет веры в Творца, потому что вера в Творца несет радость. Поэтому тогда, когда он раздражен и сердится на себя настолько, что не способен терпеть ничего, что находится вокруг него, тогда он находится в свойстве идолопоклонник. И об этом сказали мудрецы. Гневающийся, как будто поклоняется идолам. И это как было сказано выше, потому что нет у него веры. Поэтому человек должен стараться за каждое прикосновение к духовному благодарить Творца. И тогда он устанавливает связь с Творцом. Иными словами, даже если он находится в состоянии, когда тело отталкивает все, что есть в святости, то и этим он тоже может осуществлять связь с Творцом. То есть человек должен сказать тогда, то, что я чувствую, что у меня нет никакого желания к работе, это тоже называется контактом с Творцом. То есть человек видит, что он не всегда думает о работе. То есть хочет ли он работать или нет. А ему дают думать и заботиться о разных других вещах, которые не относятся к духовному. Поэтому сейчас, когда есть у него контакт, за это он благодарит. И тогда, благодаря этому, человек может снова войти в работу и начать жить жизнью святости.
1: Хотя есть много аспектов в связи человека, когда человек связывает себя с Творцом. Но любой контакт — это великая вещь. И об этом сказано, как имя Твое Всесильное, такова и слава Твоя. То есть насколько человек может оценить важность и величие Творца, в этой мере он может благодарить и восхвалять Творца. И, конечно, если человек может представить себе большую важность и величие Творца, разумеется, он будет способен воздавать еще большую хвалу Творцу. И с помощью того, что человек преодолевает и воздает хвалу Творцу за то, за что-то. И неважно, за что он благодарит Творца. Это действие уже создает связь с Творцом. Так как с помощью этого он может войти в работу святости истинным образом. Поэтому во всех состояниях помогает только молитва.
0: Перейдем к уроку от 8 июля 2002 года. Мы прочитали статью в третьем томе «Шлавей Сулам», глава «Насо». Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Есть вопросы?
1: Тут индивидуально говорится. То есть я учусь с Творцом. Мы, по сути, все, что делаем, это групповая работа. Все, о чем мы говорили, нужно прийти к любви к ближнему. Как можно связать эти понятия в правильность, что и то, что мы делаем правильную работу?
0: Написано, и слиться с ним. Что это цель? То, что Творец требует от нас. Что это конец действия в начальном замысле. Сначала, то есть, был замысел, чтобы было творение, как он. И из этого замысла создано творение с теми же свойствами и в тех же условиях, чтобы могло прийти к состоянию быть как он, как Творец. точно одно напротив другого. То есть природа творения и условия окружения, то есть воздействие Творца на него, устроены в такой форме, чтобы дать творению возможность самому в свободном выборе, в ощущении своей свободы в выборе, прийти к слиянию с Творцом, чтобы оно действительно пришло к слиянию с Творцом. Эта вещь происходит только между Творцом и Творением, и кроме них нет вообще никакой вещи в реальности. Нет, и не было, и не будет, и не существует. Дело в том, что все потому, что исходит из замысла творения насладить творение и привести это единственное творение к слиянию, к подобию по форме с Творцом. Поэтому все время, когда мы обсуждаем какие-то вопросы природы, характера, пути, этапов, которые проходит творение, как Творец воздействует на него, на каждом этапе и на каждом шагу. Если мы не знаем, почему это происходит, мы должны вернуться к замыслу творения, что это конец действия, то есть конец состояния, конечное состояние, которое будет с творением. И из этого, из конца, Творец как бы обращается к началу, и тогда он начал творение. Из конечной картины. Конечная картина определяет все, что он начал. И как дал творению, как он воздействовал на творение, чтобы оно прошло от начала к концу. Это определяет конец. Так если мы задаем какой-то вопрос, скажем, вопрос, мы знаем, что во всех состояниях, во всем говорится о просьбе, говорится о связи с Творцом, говорится о личной работе человека, что я чувствую себя единственным. И также мы учим во всех местах. И даже если мы изучаем птиху, введение в науку каббала, учение 10 сферот, где там написано, что кли объединяется с еще какими-то кли, и какие-то души еще с какими-то душами. Нет такого. Каждая кли, каждая душа работает напротив Творца. Зачем Творец сделал все эти души и этот закон, чтобы они объединились вместе? И так далее снова. Из того же высказывания «Конец действия» в начальном замысле, что там объединяются, где был начальный замысел, туда должен прийти конец действия. Оттуда, по сути, мы должны черпать все ответы. То есть, по-видимому, это необходимая вещь, что творение разделилось на много-много частей, что в объединении между всеми его частями оно сделает какое-то упражнение, которое поможет ему объединиться с Творцом, что из этого в работе, в объединении со всеми своими частями оно поймет, что значит объединиться с Творцом, как объединиться с ним, как найти силы. Может быть, нужно просить их извне, от Творца и так далее. Будет ему чему учиться. Будет откуда начать. Будет где проверить себя. То есть разделение творения — это необходимая вещь. Как оно само изначально было создано в природе противоположной Творцу и должно прийти к подобию природы, к подобию по форме, Так как узнать подобнее, подобие, неподобие, отдаление, сближение, все эти вещи? Оно не может изучить с Творцом, потому что тот находится в отключении. Противоположно типа форме, это называется отключением. Это приводит к отсутствию ощущения. Так как он может все-таки начать путь и все время идти этим путем до конца, чтобы там, где он отключен от Творца, в том мире, в котором он отключен, было у него что-то внутри, какой-то механизм, который восполнит ему это отключение? Я отключен от Творца на 100%. Как я могу видеть, что я отключен? Так мне сказали, что рядом с тобой есть несколько товарищей. Проверь, насколько ты отключен от них. И знай, что в той мере, в которой ты становишься подобен им, в той же мере ты идешь к подобию с Творцом. Тогда, хотя я нахожусь в скрытии, у меня есть какое-то место, состояние, возможность увидеть себя, проверить себя, контролировать себя. Поэтому творение не осталось одним творением, а разделилось на много-много частей. На сколько частей разделилось? Сколько в нем есть всевозможных развлечений? На столько развлечений оно и разделилось. Вот и все. Скажем, внутри нас есть 620 частей, 620 желаний. Тогда каждое желание Адам Ришона, у Адам Ришона есть Рош Тох Сов, его Тох — это его Келим, и Сов, в итоге весь его Гуф, разделилось на 620 частей. Органов, то, что называется, желаний. И каждое желание само по себе. И каждое желание, если оно само по себе, как оно может объединиться с другими? Не способно объединиться с другими. Оно должно знать что-то, что есть в другом, должно быть включено в какой-то форме, в каком-то свойстве с другим. Тогда говоря так, то, что произошло разбиение, и в результате, разбиения каждое желание 620 желаний разделилось, впитало в себя включение всех остальных желаний. И тогда также разделилось, и еще разделилось до такой степени,

0: было разделение, что в каждом частном желании теперь есть там всевозможные другие желания. Это, как я всегда говорю, что каждая клетка, которая есть в теле, обязана быть включена и чувствовать все остальные клетки в теле. Это так, действительно. Мы раскрываем это в биологии. И это не может быть иначе в каждой замкнутой системе, если она действительно работает в совершенной форме. Обязан быть такой закон. Каждая вещь состоит из всех. И отсюда нам понятно, как человек может прийти к слиянию с Творцом. Если он работает внутри себя и объединяет все свои части, хотя они сейчас разбросаны, если он объединяет их вместе, в отдаче, в подобие формы тому, что есть относительно Творца, чего он должен достичь. Но он не думает относительно Творца, что должен достичь. Он думает, как он делает это между всеми своими желаниями. Если он объединяет каждое желание с другим желанием, из этого он приобретает свойство отдачи. Свойство отдачи внутри своего тела, внутри общей души, которая называется Адам. Но это свойство отдачи работает также относительно Творца. Почему оно работает относительно Творца? Какое мне дело до Творца? Если я работаю в объединении с остальными душами, тогда мы объединяемся, и все. Дело в том, что должна быть цель изначально, цель творения, моя цель, что то же самое объединиться с Творцом. И тогда, ради объединения с Творцом, я иду присоединять к себе остальные души, остальные желания, исправить мое отношение к ним. То есть в той мере, в которой я приобретаю экран объединения с остальными желаниями, с остальными душами, в той же мере, если так, если я думаю об этом заранее, я иду объединяться с Творцом. Почему? Какая связь? Так я думал, что да, с помощью этого будет у меня объединение с ним. Нет. Связь строится не из того, что я думаю заранее, этого недостаточно. Это должно быть, но этого недостаточно. Ты знаешь, есть необходимые условия, но недостаточные. Так в науке такое есть понятие.
1: Условия необходимые, но недостаточные.
0: Условия необходимые, но недостаточные. Это в математике есть такие условия. Так необходимые условия — это то, что изначально я думаю о Творце. Я хочу объединиться с Ним. Ради этого это обязывает меня исправить свое отношение и объединиться с остальными душами, с остальными желаниями, которые в общем творении называются Адам. Когда я иду с этим намерением, что я хочу прилепиться к Творцу, объединиться с ними, у меня есть трудность объединиться с ними. Это трудность, когда я связываю два этих направления вместе. Я делаю условия. Я объединяюсь с ними, чтобы объединиться с Творцом. Я делаю это условие делает мне, создает мне очень большую трудность. Это условие должно действительно привести меня к состоянию, когда я пойму, что не способен объединиться с ними. Что силу объединиться с ними я должен получить от Него. И с помощью этого я достигаю объединения с Ним. То есть тогда моя тенденция объединиться с остальными душами превращается в средство прийти к необходимости связи с Ним, требовать от Него силы. То есть на самом деле как будто бы у меня есть работа, я и товарищи, я хочу объединиться с ними. чтобы прийти к какой-то духовной цели, верно. Но я вижу, что я не способен это сделать. Эта работа, которую я не способен выполнить, обязывает меня снова обратиться к Творцу. И тогда я действительно нахожусь в двух процессах, как в одном. Насколько я хочу объединиться с товарищами, в этой мере я чувствую необходимость обратиться к нему, попросить силы. Тогда в этой мере я связываюсь с ним и возвращаюсь для объединения с ними. И все это становится одним и тем же. А потом, в конце пути, или даже посередине, когда я понимаю, что я делаю, я вижу, что мое объединение с остальными душами и мое объединение с Творцом становится не двумя направлениями, которые я обязан связать одно через другое, а прямо единым целым. Они прямо одно, они находятся в одном предмете. Да?
2: И это тоже все, как мы говорили, что группа должна построиться одно общее коли. То есть все еще это то состояние, когда я работаю сам с собой. Неважно, что есть рядом со мной кто-то или никого нет. Я объединяюсь с ним, объединяюсь с Творцом. Мы связываем все только относительно того, как говоришь, что должно быть нечто общее для всех.
0: Теперь, чтобы начать путь, так прежде всего, как Рабаш пишет, что мы собрались здесь, чтобы прийти к тому, чтобы быть человеком. Человек — Адам. Это Эдамен Лейльон, подобен Высшему. Быть подобным. Так, прежде всего, это цель. Ради этого мы должны объединиться между собой.
1: Да?
0: Как человек, блуждающий в поле. Он объясняет это так. Мы идем объединиться между собой. Только по причине необходимости прийти к слиянию с Творцом. Не ради какой-то иной цели. Это должно быть абсолютной обязанностью. Тогда мы преуспеем в пути и не ошибемся. А затем, когда я, скажем, уже снабжен этим намерением, что я хочу объединиться с Творцом, и тогда я обращаюсь к людям, которые, как я, которые тоже хотят объединиться с ним, тогда нам понятно, что мы в этом находимся как то тело, которое разделили на 620, скажем, или на все еще большее и большее количество частей, где есть несколько частей в этом теле, которые понимают, что должны прийти к слиянию с Творцом. И тогда мы должны объединиться между собой, сделать эту работу. Почему именно с ними я должен объединиться? Я просто объединюсь, возьму каких-то чужих людей во всем мире, во всевозможных странах или что-то там, или членов моей семьи, не знаю. Просто. Нет. Говорят, что объединение относительно остальных людей. Конечно, что начнешь отдавать им, это, конечно, должно привести тебя, довести тебя до цели. Но это очень тяжелая работа. Это работа, где ты не найдешь топливо горючее. Ты не найдешь поддержку. А нам нужно желательно найти таких людей, которые тоже такие души, которые тоже в том же направлении, как и ты. И тогда есть взаимная работа. Мы пытаемся объединиться во взаимной форме, этим укрепить друг друга, потому что каждый из нас хочет объединиться с Творцом. А затем мы раскроем, что объединение между нами и объединение с Творцом — это то же самое. А что значит, что это то же самое? Что между мной и тобой, если будет точка объединения, точка связи, прямо вот такая спайка между нами, где мы будем в этой капле клея между нами, которая склеивает нас, там, только в этой капле, будет пребывать Творец. Не внутри тебя и не внутри меня, а между нами. Если мы построим связь, там, в этой связи, он раскроется. Тогда, конечно, желательно, если так, найти людей, которые в том же направлении идут, к той же цели.

0: по ментальности, по восприятию, как-то близки мне, животным, внешним образом. Так как мы сейчас способны понять друг друга. Потому что в итоге я ищу кого-то, братьев моих я ищу. Да? Что это значит? Что он в какой-то форме близок ко мне, что я пойму его лучше, что его воздействие на меня будет более понятным, а мое на него, я пойму его. Как, может быть, вообще у него есть такое восприятие, что то, что я делаю ему, он истолкует это в другой форме, кто знает. Поэтому мы хотим объединиться в таком виде, чтобы было более правильное понимание между людьми. Теперь это правильное понимание может быть по исходному характеру, и оно может быть тоже по исходному характеру, но по каким-то более внешним признакам, да? Когда люди чем-то интересуются вместе, работают вместе, занимаются вместе, в какой-то форме близки, скажем, в человеческой форме. Тогда не точно характер, вот прямо характер, что я иду измерять, насколько ты такой, сякой, там, расточительный, властный, нет. А может быть, как чувствуют. Это прямо согласно чувству. Но чувство означает, насколько мы поймем друг друга, один друг другого лучше в помощи, в отдаче, в помехе, неважно, друг друга, но чтобы мы правильно толковали друг друга, и все. Есть люди здесь, которые прямо не понимают друг друга. Я признаю, что и у меня, и мне этого не достает.
1: Кенгерш.
0: Да.
2: Вопрос. Есть различие или связь между двумя вещами? Одно — это объединение с Творцом, а второе — это быть подобным Творцу. Есть отличие между ними?
0: Объединение с Творцом, подобие Творцу — это то же самое. Это не материально, где может быть подобие, но не объединение, или объединение, но не подобие. В материальном, скажем, две машины похожи друг на друга, но это не одна, и они не объединены. В духовном нет такого. В духовном, насколько есть общность, то есть те же свойства, это становится единым целым. Это закон подобия формы, закон духовного пространства.
2: Состоянное состояние — это как неживое. Как сделать, чтобы постоянное состояние было новым объединением всяких раз?
0: Постоянное состояние — это неживое. Как сделать, чтобы это состояние было все время в изменении, не быть неживым?
2: Чтобы новым объединением это стало постоянным.
0: Не быть неживым, тогда будет каждый раз новое объединение. Я не понимаю, что ты говоришь. И что такое новое объединение? Новое объединение, что двум людям не нужно, чтобы я все время объединился еще с такими, а ты еще с другими. Если мы оба меняемся, то тогда все время объединение новое. Тогда если оба мы не одинаковые, не неживые, тогда все время находимся в обновлении объединения.
2: С одной стороны, человек стремится к объединению с Творцом. С другой — служить и Творцу в радости. Это две противоположности.
0: Творец дал нам работать, и кроме этого сказал, будьте в радости, когда вы работаете. Ну и что? Он прямо смеется над нами. Он прямо хочет, чтобы мы страдали, да? Это похоже на то, что кто-то дает тебе удар, а я говорю ему спасибо. В духовном каждая вещь, о которой говорят так-то и так-то и так-то, это знак того, что есть такое состояние, что, может быть, ты еще не пришел к какому-то состоянию, что вот это так или иначе, но оно существует, и ты должен прийти к нему. Если написано «служите Творцу в радости», тогда есть такое состояние, что, начиная с него и далее, работа прямо дает тебе радость и счастье.

0: месте, и тебе больше не нужно ничего, кроме самой работы. Само действие наполняет тебя, и оно само вознаграждение. Ты еще не пришел к этому, ну, я понимаю тебя. На странице 63 в абзаце «То есть строчка «Что это?» он пишет: «Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи». А какой может быть более хитроумный совет?
1: Адам невра бирацон ликабель.
2: Человек создан с желанием получать, и он хочет наслаждаться. Чем наслаждаться? Творец ведь создал желание получать. Невозможно сказать «я хочу». «Я хочу» означает, что есть нечто, чего мне не достает. И если я это получу, то я почувствую, что мне не будет недоставать. Поскольку существует только Творец, а затем Он создал творение, то понятно, что творение — это хиссарон почувствовать Творца. Там, где Творца нет, там находится творение. Скажем так, с чего началось творение? С того, что Малхут бесконечности сократила свет. Свет удалился, и осталось желание. Мы говорим, распространение света и его удаление делает кли пригодным к использованию. Там, где свет удалился, раскрылся хиссарон, то, что его нет, там, где нет Творца. Свет и Творец — это одно и то же. Там у нас есть творение. О чем был вопрос?
0: Я спросил, почему он пишет это в такой форме, а не напишет, скажем, ты хочешь достичь бесконечного изобилия, так давай достигни желания давать.
2: Секунду, ты уже говоришь по-другому. Спроси первый вопрос.
0: Он пишет здесь, но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо. Все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Ты какой совет может быть?
2: Так вот, человек создан для того, чтобы искать наслаждение. Он хочет найти наслаждение. На самом деле хочет найти Творца. Все наши желания, сейчас мы этого не знаем, но в общем мы хотим Его. Мы хотим Его почувствовать. Любыми наслаждениями. Все, что ты видишь, все, в общем-то, приходит от Него в разных облачениях. Он стоит за всем этим, и Он нас наполняет. Нет другого источника наслаждения. Отсюда проблема в том, что мы должны прийти к состоянию, когда мы не бежим за Ним. То, что называется, вплоть до того, что не дает мне уснуть или болен любовью я, это называется Адолишма. Но человек в конечном итоге приходит к состоянию, когда он жаждет не наслаждения, а связи с дающим наслаждением. И для него начинается важность и симпатия, и отношение к Творцу становится важнее, чем воспользоваться им как наслаждением, чтобы наполнить себя. Изначально важность Творца для нас нулевая. Желание использовать его, эксплуатировать его, насладиться им на 100%. А я должен прийти к состоянию, чтобы эти 100% желания насладиться им были бы у меня как ноль. А желание познать его важность, соединиться с ним, быть в нем, стали бы 100%. То есть увеличить важность до 100% относительно моего желания насладиться им и все. Как я могу это сделать? Говорят, что такое желание к важности. Я обязан получить. Сам по себе получить не могу. И получить его могу только из окружения. Если окружение мне не даст такое желание, у меня нет никаких шансов его самому отыскать.
0: Я иду к связи с ним, отказываюсь от наслаждения, чтобы идти к связи с ним ради большего наслаждения. Нет, тут как будто бы...
2: Ты говоришь о состоянии лолишма, когда мы идем и все время увеличиваем наше желание насладиться духовным, вместо того, чтобы наслаждаться материальным. У меня в нашем мире, слава Богу, тоже есть чем наслаждаться. Верно? Еда, секс, семья, дом, животные наслаждения. Вот телесные, то, что мы называем. А затем человеческие наслаждения, деньги, почести, знания. Относительно этого я хочу развивать сейчас свое отношение к другому, дополнительному наслаждению, духовному. Почему? Потому что оно чуть более отдаленным, не очень чувствуется. Так вот, я сейчас с помощью группы, учебы, развивая желание к духовному наслаждению, чтобы оно было больше, чем мои желания к материальным наслаждениям, ко всему, что есть передо мной. Если у меня получится прийти к состоянию, что я буду просто как бы болен этими духовными наслаждениями, просто умираю по Творцу по отношению ко всем наслаждениям в материальном, и это будет у меня постоянным. Бывают у нас иногда подъемы и падения, он говорит о постоянном состоянии. Если я его достигну, это означает, что я пришел к максимуму, к максимуму желанию ради получить духовное. Большего от нас не требуется. Большего и не требует. Если я к этому приду, затем мне дают войти в духовное, но дается мне это с помощью экрана, и дальше обо мне уже заботятся. Не я сам перевожу себя из лоришма максимального к самому маленькому лишма. Это не делаю я сам. Моя проблема сейчас в том, чтобы только увеличить важность духовного, то, как я это понимаю, чтобы то, что это нечто, что относительно этого жизнь ничего не стоит. Просто наступить ее и перейти в духовное. Как я это сделаю, что я чувствую духовное, я его понимаю, я вижу хоть что-то, как-то. Нет. Что мне сидеть и ждать ударов, чтобы я хотел убежать от этого мира в духовное, потому что деваться некуда. Это не будет называться путем Торы. Это очень долгий путь, тысяч лет развития. И поэтому только группа может мне предоставить все необходимое, чтобы я попал в какую-то группу, где бы меня полностью промыли, где говорилось бы только о духовном. Что по сравнению с этим вся эта жизнь? Ничто, а духовное — это все. Более чего того, человек должен видеть, что жизнь хорошая, мы наслаждаемся, нам все время дают понять, что есть еще чем насладиться в этой жизни. Но духовное — это просто выше всего этого. Это что-то потрясающее. Вот это я должен слышать от товарищей.
1: Нет.
2: Не очень. С тобой согласен. Лучше бы, если бы было все просто. Нажал на кнопку и произошло.
1: Это Маша, Миша?
2: Да, Миша.
0: Если ты слышишь эти вещи, высокие от товарищей, то выходит немножко противно, так, немножко искусственно.
2: Не нужно говорить обо всем этом. Ребята, Творец велик, вы только взгляните, какой у меня есть товар, я вам хочу его продать, какой он красивый, блестящий. Не то, что это как бы не сработает, не купят его. Я не впечатлюсь, если ты будешь так со мной разговаривать. Тем более, что мы здесь не такие уж и все утонченные. Да, это так, но что сюда приходят люди с сильным, хорошим, грубым желанием получать, относительно большим. Поэтому мы должны подобрать такой язык и такие средства и такие облачения, чтобы каждый максимально мог впечатлиться от того, что происходит вокруг него в нашей группе. На самом деле, мы же только убегаем от этой картины, но у меня нет никакой другой возможности соединиться с Творцом, если я не буду брать топливо и силу из окружения. Во мне самом изначально нет ничего, с чем бы я мог подняться хотя бы на один шаг, на одну ступень. Нет. Я должен получить необходимость к этой ступени из окружения. Во мне нет хисарона к следующей ступени. Необходимость к ней получаю от окружения. Осознание величия Творца, осознание этой ступени я получаю от окружения. И тогда у меня появляется возможность и побуждение стремиться к нему. Я получаю силу перейти к следующей ступени. Все возможности только от окружения. Изначально у меня нет кли. И все это потому, что если у меня будет это кли, то я не буду нуждаться ни в ком, и в Творце в том числе. Мне не нужен. Кроме кли нет недостатка ни в чем. Все есть. И только я должен раскрыть это кли. Если бы я раскрыл это кли в себе, то тогда в этом кли было бы раскрытие. Творец бы раскрылся. Но если я раскрываюсь как наполняющий кли, тогда бы я не нуждался в нем. А так я получаю хисарон от группы, хисарон не мой. Величие от группы тоже не мое. Обращаюсь к нему тем, что разбиваю себя относительно группы, то я уже становлюсь достойным получить от него силу ради отдачи, и все.
3: Что такое вложение в общество?
4: Твой вклад в группу — это купи себе товарища, сделай себе рава.
3: А что, если все, что я смотрю, это взять хисарон?
4: Ну, правильно, я объединяюсь с другими, чтобы получить от них то, чего у меня нет. Только таким вот здоровым образом, а иначе как?
3: А что вкладывать? Это понятно, надо вкладывать
4: что-то. Что я вкладываю? Если я должен от него что-то получить, я должен за это что-то ему дать. Так я ищу, что он хочет. Так ведь? И в обмен на что я могу получить? Есть тут очень простая работа, не надо от этого убегать, надо ее как бы просто отнестись к этому, не искать что-то такого высоко.
3: Как я с помощью объединения с товарищами могу изучить их желания?
4: То, что ты будешь объединяться с товарищами, чтобы прийти к слиянию с Творцом, это вызывает на тебя окружающий свет. И он открывает тебе твою душу. Ты начинаешь видеть, насколько ты противоположен этому свету, и начинаешь раскрывать зло. Если ты раскрываешь свой эгоизм, в соединении с другими, ну просто как будто бы твой эгоизм там. Это ты раскрываешь его только лишь как ты перед товарищем. Это не тот самый эгоизм, который ты должен раскрыть относительно окружающего света, относительно Творца, относительно отдачи. Это совершенно другое. Это животный эгоизм. Как это психологи пытаются решить это в армии, там в других группах. Да, в коллективах, да, вот разрушают, стараются разрушить этот эгоизм, чтобы люди могли соединиться, могли выживать. Это что-то совсем другое, если ты будешь соединяться с другим. И исходя из желания соединиться с Творцом, это несет тебе окружающий свет, там уже Творец внутри, между вами. И он уже раскрывает твой эгоизм, злое начало, все осознание зла в соответствии с ним. Не просто так, как относительно еще какого-то животного, с кем ты должен соединиться. Приходит ко мне пара, муж и жена, а у них там конфликт, война, там друг на друга набрасываются, обвиняют. Сейчас, как каждый сломает себя, начнут объединяться, и тогда что между ними будет? Написано же, между ними шхина. Но тут же речь не идет, а тут речь идет о животном состоянии. То если изначально мы не берем в расчет, что конец замысла, конец действия в изначальном замысле, что нам надо соединиться с ним, и я сейчас буду совершать действия, чтобы соединиться с товарищами, тогда все получится.
3: В каком состоянии объединения и восхваления Творца в обществе это человеку дает какую-то иллюзию наполнения и какое-то ощущение, что это оставляет его все время без того, чтобы он действительно почувствовал Творца.
4: Написано, что служащий на Творца он должен быть жесткий, твердый, как железо. Что это значит? Я должен быть все время заведен, заряжен и измерять, с какой мыслью я сейчас шел, услышать какую-то информацию, совет, какой-то что-то от товарищей. Услышать это значит впитать в себя, что это сделано во мне в сравнении с тем, что я хотел прежде, к чему я сейчас пришел, после того, когда я получил от них, скажем, воодушевление. Вот это вот воодушевление дает ли мне не просто удовлетворение, ну, слава Богу, я в верных руках, группа тут вокруг, я могу закрыть глазки, как младенец, и они меня куда-то там поведут. Или же я беру от них впечатление, не свое, но сейчас я это превращаю в свое. Понимаешь? Я сейчас действительно начинаю перерабатывать в себе то, что я беру от другого. Что значит мое? Я начинаю читать статью какую-то, книгу открываю, да, как из Шамати, там еще откуда-то. Я иду там на учебу, да, какая-то часть из учения 10 сферот. И посредством их воодушевления я вызываю на себя окружающий свет. Если придет этот окружающий свет, он соединит мне это впечатление, он дает мне ощущение больше в моих плохих, еще больше осознания зла. Но когда я использовал это осознание зла, потому что получил от них впечатление, вызвал окружающий свет, то есть у меня тут возможности работать, а не то, что я сижу тут, ну, слава Богу, получил хорошее ощущение от ребят, а мы все на пути, и все на этом. Зависит от того, как ты используешь то, что ты получил.
3: Но теоретически это может случиться, есть люди, которые сидят здесь, и они входят в эту нишу.
4: Да, есть много людей, которые так занимают такую нишу, и все на этом. Поэтому я говорю, что У каждого должно быть каждый день, да, часть в учебе, часть в его работе, там, где он работает, да, потому что это тоже становится трудно, и ему тоже нужно какое-то влияние и поддержку от группы, и дома себя держать, и в семье, и тоже совершать действия по распространению. Так если ты не получишь поддержку от группы, ты будешь работать во всех этих вещах, да, весь в раздражении, на нервах, да, когда это все станет только чисто формальным.
1: А хешбон им бенадам.
4: А расчет с человеком, когда хорошее состояние, не в плохих состояниях, в хороших состояниях, когда тебе дают или свыше через товарищей, ну это, скажем, это называется через товарищей, какое-то воодушевление, какую-то энергию, ты используешь это для хороших вещей. Или ты уселся так, да, взял так бутылочку пива, кресло-качалочка такая, и ты в порядке, у тебя все нормально. Или же ты берешь это воодушевление для того, чтобы открыть книгу и посмотреть, где раньше ты не мог понять там ничего. Скажем, предисловие к ТЭС. У меня было много таких мест, я не мог даже их никак раскусить. И ждал до таких моментов, когда я в большем воодушевлении, с большей ясности, более четких ощущениях, тогда открывал я эти места. Может быть, я что-то все-таки увижу в них. Он также и пишет, что так и надо делать. В Шамате есть такая статья.
1: Ну, нельмак.
4: Будем учиться.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
4: Да, было много всего. Снова мы вернулись к теме. Объединение с Творцом проходит через объединение с товарищами. И надо найти таких людей, похожих нам, у кого есть такие же мысли, есть такое же желание, да, похожее. И с ними мы хотим объединиться и раскрыть, что в объединении между нами, что в этом месте, да, там, где происходит спайка, именно в этом месте между желаниями товарищей, которые похожи на нас, там мы, собственно, приходим к состоянию, где раскрывается Творец. Ну вот так. Объединиться, соединиться с такими товарищами, где есть и взаимная поддержка, где помогают друг другу в общей цели. Это то, что приведет нас к Творцу.
3: Да, и по сути дела мы нашли таких людей, и Творец нам помог, и мы благодарны Ему. Большое спасибо, это начало работы.
4: Как вот товарищи сказали, есть у нас все уже. И товарищи есть, и книги есть. И рав у нас есть, и наши каббалисты. Вся эта цепочка. И все, что нам надо сделать. И в статье тоже. Все нам дано, кроме трепета перед небесами. Да, кроме того, чтобы выйти на эту цель. Это то, что мы можем и укреплять между нами, и напоминать товарищам. обретем это вместе.
3: Да, было много хороших вещей на уроке. Было очень хорошее выяснение о впечатлениях, которые я собираю от группы. То, что я впитываю от группы, я должен сделать своим впечатлением. И благодаря тому, что я открываю книги, первоисточники, начинаю читать, я могу вызвать свет, возвращающий к источнику, то есть получая впечатление от товарища, я могу впитать этот свет, возвращающий к источнику.
4: Может быть, общий такой итог? Мне кажется, что весь урок был вокруг этой точки, то есть объединение в группе с товарищами. Там можно раскрыть потребность в соединении с Творцом. Вокруг этого, собственно, весь урок. Ну, можно так сказать. Есть исключительные такие моменты. Это то, что если это у нас, скажем, вопрос, что даже соединение с группой должно быть, в первую очередь, как бы даже на животном уровне, то есть человек не может соединиться. Он дал пример 100 человек, но тут нас еще больше. Человек не может соединиться со 100 человеком. Ему надо люди, которые немножко похожи на него, да? Даже в каком-то животном таком характере. И из этого он должен потом стремиться уже к более духовному соединению. Изначально духовное соединение происходит в том, что Творец разделил душу, и с помощью вот этих попыток объединяться человек раскрывает потребность в Творце.
3: Ну хорошо, как написано в статье Рабаша, мы собрались здесь, чтобы стать человеком. А для того, чтобы стать человеком, человек Адам от слова «подобный» доме, в духовном быть подобным Творцу, и объединение с Творцом — это то же самое. И для этого каждый должен прийти к объединению с Творцом через соединение с товарищами. И силу соединиться с товарищами он может получить только от Творца. Для этого он должен пытаться и просить.
4: Да, дали нам это место. Объединение с товарищами, как сказали здесь уже, что надо искать группу людей, которые похожи на тебя. Это та сила, которую мы можем получить друг от друга, помогать друг другу, а иначе мы не сможем продвигаться и не сможем достичь цели. И тут мы, собственно, дополняем друг друга. Исправляем разбиение. Может быть, можем действительно прийти к состоянию, когда будем подобны Творцу.
3: Да, у человека есть также разные желания, телесные, животные, человеческие. Он должен развить новое желание к духовному и войти в окружение, которое говорит ему, что это желание, от которого можно получить самое большое наслаждение.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Сиха или Хохмата Каббала. Введение в науку Каббала.
1: Приветствуем, товарищи. Мы сейчас переходим к изучению введения в науке Каббала из уроков, которые Раф записал в 2001 году. И мы удостоились войти в привлечение света, возвращающего к источнику. И вчера на уроке Раф сказал, что когда мы изучаем Тору, важно находиться в совершенстве, в чистоте, приближаться к свету, а с другой стороны быть во внутреннем очень сильном требовании, что мы хотим исправить. Давайте так вот, сейчас, после мощнейшего урока, который был у нас, где мы уже подготовили келим, выстроим внутреннюю структуру, привлечем свет, возвращающий к источнику, и войдем в молитву из глубины сердца.
0: Так, у нас 9-й урок во всей этой серии. Там 10 уроков. Так это первая часть 9-го урока. Сегодня мы где-то 25 минут будем смотреть урока. Дерав продолжает объяснять разбиение. То есть он возвращается к разбиению келим, а потом уже объясняет то, как мир Ацилут начинает исправлять разбитые келим мирным. И немножко проходит по парцуфам мир Ацилут, Атика, Риханпин, ну и так далее. То, что я хотел сказать, что в конце этого урока Рав говорит, что окружающий свет, сколько мы хотим привлечь окружающего света, так он будет на нас воздействовать. И ТЭС, или там введение в науку Каббала, это время молитвы. Статья — это время подготовки, а ТЭС, птиха — это время молитвы. Как вместе можно и думать, и молиться, и держать намерение, и все это одновременно. Человек все-таки может это делать, может одномоментно. Давайте посмотрим урок.
1: Гальгальта. Далит Гимель. П. Аб. Гимель Бет. Папа, извиняюсь. Гальгальта далит далит. Аб далит гимель. Здесь у нас Т. Хазе Табур Сиюм. Хазе Сак Гимель Бет. Никудо Десак.
2: Никудо Десак. Сак Никудот.
1: Сак Никудот. Бет Бет. Кетер Хохма Бина Хесед Гура Тиферет Нецахот Исуд Малхут. Середина Тиферет делает второе сокращение. Произошло второе сокращение. Цимцум Бет. То, что непонятно, сразу спрашивайте. Хорошо? Цимцум Бет. И поднимаются в рож Десаак, и зивук происходит кетер хохмазе рампин и малхут в никвейнаем де рож Десаак. на решимот бет-алев плюс цимцум бет. Это не сходит сюда. Кетер гальгаль тайнаем, абавыима гальгаль тайнаем, зон гальгаль тайнаем. Это мир никудим, улама никудим. Да? Это понятно. Да-да.
0: Вот этот расчет бет-алев плюс второе сокращение. Так, секундочку. Откуда это?
1: Может, найдете там места. Да, извиняюсь еще раз.
0: Бет-алев, а решимо.
1: Решимо дает лапшут бет, а виют алев сокращенно. Имеется, зевис произошел звук только на дающий килим. Авиют всегда это нынешняя ступень, а Айтлапшут это предыдущая ступень.
0: Почему это мы называем миром Никудим, а не Парцуфом Никудим?
1: Это называется миром сейчас на имя того, что будет в Гадлуте. Ты прав. Так он и называется. По имени Гадлута, а сейчас есть звук на другие решимот, далит гимель, который они взяли от Ниида Гальгальта, и тогда на далит гимель выходит зевук на П, не вникви, это спускается на свое место. Это не как ступень катнута. Ступень гадлута не сходит до конца. И здесь кетер становится 10 сферот, и абавыима становится 10 сферот. И зон. Это его гальгальтайнаем, а это его ахаб, который он присоединяет к себе. 10 сферот зон. 10 сферот, и тогда здесь произошло разбиение. Отсюда и до сюда все это разбиение, швира.
0: Почему также Гальгальтайнаем была швира, разбиение?
1: Зон, гуф, кетер, рош и тлапшут, раба ваима, рош да виют, зон, гуф. То, что есть в рошим, распространяется в гуф. В гуф, поскольку Гальгальтайнаем и Ахаб вместе соединились в один гуф, он разбился.
0: Но почему же гуф раба ваима?
1: Гуф Абаваива не перекрывает зон во время Гадлута. Я здесь поэтому написал 10 сферот. В Гадлут Ахаб Абаваива находится в Гальгальтайнаем зон. В Гадлуте они поднимаются на свой уровень. Это хороший вопрос. Ладно, что у нас дальше происходит? Разбиение. Что происходит дальше в разбиении? В разбиении выходит у нас... Швера, разбиение произошло на Далит Гимель. Я сначала нарисую, а потом у нас будет место объяснить здесь. Есть у нас в разбиении один гуф, который распространился до конца на Далит Гимель. И это называется Мелех Даат. И он начинает чищаться, как и все парцуфы. Чищается, и на пути обратно есть у него Мелех Хесед, Мелех Гвура и Мелех Высшая Треть Тиферет. Четыре Мелеха. Даат, Хесед, Гвура, Тиферет. То есть четыре Мелеха здесь вышло. Это зевук на Далит Гимель. очистился Масах, вышел экран на Гимельбет, и на этот зивук снова вышло распространение. Это вышло распространение сверху вниз Таамим. Вышел Мелех, две нижних трети Тиферет, а затем на пути обратно вышел Мелех, Нецахот вместе, Исот и Малхут. Еще раз четыре Мелеха. Это на Решимо Гимельбет. Затем на Решимо Бет Валев вышел только Рош, который называется Рош Даат. А Гуф не вышел, потому что на Алиф Давид нет получающих Килим. И есть они только в Бет Гимель дали. Так вышло у нас в первом распространении четыре Мелаха, и во втором четыре Мелаха, и в каждом есть, в каждом из них есть четыре свойства Юд, Хей, Вав, Хей. Всего 32 свойства, и 10 сферот в каждом, это получается 320, или шах. Шах — свойства или развлечения. И если мы делаем расчет, что нельзя работать со свойствами Малхут, и если мы возьмем 320 — это 10 сферот, так одна сфера — это 32. Так 9 первых, 9 сферот — это 288, а 10 — это 32. То есть получается у нас так, что в целом эти мелахи мы можем уподобить одному парцуфу, 9 сферот и 1 малхут. Так с 32 свойствами нельзя работать, 288 мы должны исправить, и тогда исправить это возможно. И если мы не будем исправлять 32 свойства Малхут, мы сможем исправить 288, 9 первых сферот, и тогда этим исправим то, что мы способны, все. Это то, что у нас произошло во время разбиения Килим. Килим разбились, Масах очистился, и вышло вместо них затем мир Ацилут.
0: А что значит исправлять?
1: Исправлять — это снова приобрести экран, как разбиение — это потеря экрана, а исправление — это обретение экрана. Экран — это намерение ради отдачи. Так я уже стираю то, что нам не очень-то нужно.
0: Это ведь мы тоже стерли.
1: Первое осталось, и я сделал копию на второе. Я оставил первое, а сейчас я со второго уже рисунка стираю, да? Ладно. Так, разбиение. Вместо того, что было у нас здесь, мы здесь нарисовали, что было разбиение. Разбилось все. Мне нужно срочно наполнитель сюда. Нет, если там нет... Там есть у меня коробка со всеми этими наполнителями. Ладно. После разбиения, когда очищается, как обычно, парцуф поднимается в Рош Десак, и решимот вместо бет алиф плюс цимцум бет, выходит у нас алиф шореш плюс цимцум бет, еще далит гимель также. Тоже решимо. Так, на решимо бет алиф плюс цимцум бет выходит у нас зивук. Алиф шореш плюс цимцум бет выходит у нас зивук уже не в никвейнайм, А в Мецах, это бина кетера. Не только авиуда шореш, а еще половина авиуда шореш. Выходит зивук и нисходит нам сюда эта ступень, которая называется парцуфом атик. Атик. И затем выходит у нас парцуф. Атик выходит у нас напрямую до конца, потому что это первое сокращение цимцум алиф. Затем выходит арихампин от П атика до парсы. От П арихампина до табура арихампина. Табур. Выходит у нас парцуф Абавеима от табура и до сиюма выходит у нас парцуф зон.
0: Можно вопрос об атике? Какая связь с большим состоянием?
1: Я здесь изображаю парцуф, как мне удобно. Не как они на самом деле выходили, и не рисую здесь все развитие мира Ацилут. Это занятие, когда мне не хватит в 100 раз больше досок, чем есть у меня. Там есть цумалев, цимцумбет, все парцуфы выходят на решемот, которые поднимаются сверху вниз, один в другой. И если мы хотите это узнать детальнее, мы начали 9-ю часть учения 10 сферот изучать. Приходите в 3 ночи и будете учить с нами. Это 9-я часть Талмуда 10 сферот, которая называется Зивуги сферот. Там он объясняет 8-я часть в учении 10 сферот. Он объясняет, как выходит мир Ацилут, а в 9-й части начинает нам точно объяснять, как вышли у нас парцуфы Ацилута и какие соотношения есть между ними. Затем в 10-й, 12-й части уже рассказывает о зоне Ацилуте. Это главное, что мы должны исправлять. Атихарихамбин, Абаваима, это согласно Кетеру и Хохмабине, не Никудим. Кетера и Абаваима Никудим. Они были в Катнут, затем во время разбиения были в Гадлуте и снова вернулись катнуту, то есть их исправлять не нужно пока. И поэтому Гар Ацилута, Атик Арихамбин Абаваима существует, тогда как Зон Никудим нужно исправлять, тени нужно исправлять, а Зон Никудим исправляется в Зон Ацилуте. Ацилута. И зона Ацилута — это главное. Там все души, их разбиение, Адам Ришон, и весь процесс, который происходит. И поэтому на зона Ацилута есть у нас больше, чем половина всего Талмуда 10 сферот. Еще вопросы? Так, короче, то, что мы учили, что вышел у нас мир Ацилут в парцуфах Атик, Арихампин, Абаваима и Зон, да?
0: Есть связь, есть прямая связь между миром в большом состоянии, большого состояния Никудим.
1: Нет, с Гадлутом Никудим нет никакой связи, есть только связь между парцуфами Атик, как они исправляют мир Никудим, все парцуфы Ацилута, Атик. Исправляет Гальгаль Тейнаим Кетера и Гальгаль Тейнаим Абваим. То есть то, что не относится к разбиению. Арихампин исправляет то, что относится к состоянию Гадлут, он исправляет Ахаб Кетера Никудим, Абваима Ацилута исправляют Ахаб Абваима Никудим, а Зон Ацилута исправляют Зон Никудим, которые разбились. Это Ацилут, Это никудим. Так мы видим отсюда, что все Атихари Хампина, Абавима Ацилута буквально не относятся к разбиению, они берут келим, которые не разбились.
0: А что исправлять в неразбитых келим?
1: Что исправлять в келим, которые не разбились? Хороший вопрос. Нужно их выстроить. Это келим, которые были повреждены. Потому что они в таком виде, как были в Никудим, они привели к разбиению. Скажем, кетер Никудим. Если бы не было у него гадлута, не было бы затем гадлута у Абаваима и гадлута у Зон, то есть уже в кетере Никудим есть какой-то недостаток. Почему он не почувствовал, что ниже него парцуфы разобьются? Теперь уже первый парцуф Ацилута. Мы должны сделать какие-то исправления, чтобы от него и ниже не был гадлут, чтобы келим разбились. И эти келим уже заложены в Атике, в Арихампине в особенности. Арихампин, он исправляет Ахаб Кетера Никудим, да? Арихампин. Ахаб Кетера Никудим, он тот, что принес свет Гадлута и дал Абавима, а Абавима дали Зон. Если Ахаб Кетера Никудим не был бы, не получил бы Гадлут, не принес бы свыше свет Гадлута, внизу бы не было разбиения. Поэтому с самого начала в Ацилуте Арихампин уже строит себя таким образом, что в нем никогда не будет Гадлута. Что это значит? Он устроен таким образом, что у него есть в рож только кетер и хухма, а его бина находится от пэда хазе его, находится бина. И она дает тогда такое свечение тикун исправления Абавима, что исходя из того, что они получают от бина Арихампина, они находятся в хафец хэсет. И Арихампин тогда устроен таким образом, что только от бесконечности и до сих пор только может светить свет хохма, но не ниже Педерош Арихампина. Откуда это исходит? Исходит именно из того, что он, Арихампин, смотрит на Ахаб Кетера Никудим и видит, что вся проблема, что разбиение было изначально из-за того, что в Ахабе Кетера Никудим был свет.

0: то есть Ацилут, а поскольку берут Ахапа, Абаваима, Никудим, поскольку они по-настоящему привели к разбиению, чтобы не привести к разбиению, Абаваима, Ацилута уже сами делятся на две части. Одна часть называется высшие Абаваима, Абаваима и Лаин, а вторая часть вместо вот этих Абаваима, да, называется Ишсуд. Исраэль Саба и Твуна. Когда высшие Абаваима, они называются Самых, а Ишсуд называется Мем. Что это значит? Что это Гарбины, а это Зад. Бины. Все. То есть откуда это исходит, это исправление, что Абаваима Ацилута настолько делится и делает такие расчеты? Потому что они соединяются с Ахапом Абаваима Никудим и видят, что они привели к разбиению. То есть каждый парцуф в Атике, Арихампине, Абаваима, это называется Гар, Ацилута. Когда он выходит, он соединяется с парцуфом, соответствующим нему, ему в мире Никудим, или с частью, соответствующей ему в мире Никудим, и видит, какое исправление, ограничение нужно сделать для того, чтобы здесь не привести к разбиению мира Ацилут. Ну, как они соединяются? Я не хочу в это пока входить. Соединяются. Берет оттуда хисароны, поскольку он вышел из решемот этих парцуфов, он может взять их в расчет, поскольку эти парцуфы им не смогли продержаться. Он может воспользоваться их частями для того, чтобы выстроить себя в более эффективном виде. И тогда бина, которая выходит из Роша Рихампина и дает вот здесь Аби в имя высшим исправление самых, самых это исправление, которое называется Хафец Хесед, да? Чтобы здесь, что здесь никогда не будет света хохмы, всегда это будет только бина, только бина. Хасадим. Амем. Здесь будет наоборот. Желание получать. Желание получать для нижних. Задбины. Мы это видим еще из четырех стадий прямого света. Задбины, как оно устроено. Хочет получить, что передать нижним. Если здесь поднимется желание, которое называется ман, задбины, задбины даст им немножко света. Так все это наше управление, все наше влияние на наше будущее, на все исправления в том, что мы обращаемся в зад. Бины, и просим оттуда силы отдачи, и получаем оттуда свет, который нас исправляет.
1: А этот свет не проходит дальше?
0: Это уже исправление, которых я пока не хочу касаться. Но это немного о структуре мира Ацилут.
2: Давка Маше Рафа Марбасов.
1: Как раз то, что Раф сказал в конце. Ман — это самое интересное, потому что до тех пор, как выходили парцуфы за счет соударения внутреннего и окружающих светов, потом было ослабление, решемот поднимались в рож, и в соответствии с этим решемот рождался следующий парцуф. То есть порождение парцуфов за счет решемот. Но вот здесь все изменилось. Только за счет ман от просьбы нижнего выше начинает действовать. Ну, давайте, есть вопросы? Так, мировой кли здесь, в зале.
3: А, Коля.
2: Коля, о.

0: Есть такая вещь, путаница. Ну, все понятно, все очень красиво, кроме нескольких путаниц. Когда, если у меня Ириф и Илон говорят, на западе, на севере, я не очень-то понимаю. Бет Алиф, Гимель Далит. Самых тет сокращенные. Можете ли вы дать совет для того, чтобы мне воспринять, что такое бет алев, гимель бет, сокращенные, я ничего не понимаю. Гальгальта далит далит. Ап, гимель далит, саг, гимель, гемель, бет, гемель, я уже путаюсь. И вдруг алиф говорит, бет, алиф, сокращенный. Вы можете дать что-то, чтобы воспринять эту картину, чтобы понять это? Я должен сказать, юг, север, запад, восток. Для того, чтобы понять, мне нужно от корня понять всю картину. И тогда я могу хоть как-то воспринять сад, сак, бет, гимель, что-то и так далее. Как вы это воспринимаете?
1: Но мы говорим, что на каждый зевук есть два вида решимот. Два вида решимот. Решимо облачение, решимо авиюта. Решимо облачение — это то, что было прежде. Я помню, да, было, у меня было 100 шекелей, а сегодня у меня 50. Когда-то я был сильный, высокий, блондин. А это решимот облачение. Решимот авиюта — это то, что есть сейчас. Это та сила, которая есть сейчас в экране, и из каждого решимо облачения и авиюта есть там рош на каждое решимо. Я делаю расчет. Если я делаю расчет, значит, есть рош, голова. В начале птихи Бааль Сулам объясняет, есть рош из решимо и тлапшут. Это мужская часть Захар, которая не распространяется в гуф. От него нет гуф. Там нет у него сил для этого, потому что это не настоящее. Это то, что было. А потом решимо авиют. Это настоящее решимо. Это та сила, которая есть сейчас. Оттуда распространяется всегда гуф. Вот так можно понять, что у каждого парцуфа есть решимо. Облачение и решимо авиюта. Если мы будем говорить о мире Никуди конкретно, то мы знаем, что у Рош, Бесаг, после второго сокращения, туда поднялись два вида решимот. Правильно? Бет-Алев и Далет-Гимел. И бет-алев второго сокращения. Что значит второго сокращения? Это значит, что нет зивуга в «п». Невозможно сделать зивуг в «п», потому что часть килим невозможно использовать их. Как вот на чертеже здесь, если посмотреть, вот эту часть под тиферет, этим пользоваться нельзя. Почему? Потому что у нас есть кетер хохма бина, хесед, а это уже кетер гуф, гвура, это уже хохма гуфа, и тиферет называется биной гуфа. И здесь в бине гуф, до этой тиферет, до две верхней, третьей тиферет, там свет может распространяться, а дальше уже не может. Поэтому здесь происходит, образуется второе сокращение. Поэтому решимот второго сокращения поднимаются в сага. И у нас есть решимо бет алев второго сокращения. Поэтому невозможно сделать зивук в «п». Чтобы сделать зивук в «п», должен быть решимо далит гимел. А тут еще второе сокращение. Даже бет алев, если бы не второе сокращение, можно делать зивук в «п». Но поскольку есть еще второе сокращение, тогда зивук происходит не к «вейнайн», не в «п». Рав сказал несколько уроков тому назад, он сказал, что «П» — это вещи относительные. Он находится там, где есть желание, где там можно получать свет. Если есть 1000 желаний, а у человека 3 из них только ради отдачи, там можно получать, там находится П. Зивук у нас поднимается в Никвейнайм с теми же решимот, Бет-Алев. Если Бет-Алев были бы Зивук в П, продолжение, это было бы Ма выше, Бон выше, а если это второе сокращение, тогда Зивук в Никвейнайм. На это рождается мир Никудим в малом состоянии. И еще, поскольку есть два вида решимот, Бет-Алев, то на каждое решимо рождается Рош. Мы говорим, на решимо и тлапшут рождается Рош. Как называется Рош на решимо и тлапшут?
2: Кетер.
1: Кетер. Вот этот вот кетер, где он тут у нас?
2: Кетер.
1: Вот Гальгальтинам кетера. Кетер — это Рош и тлапшута, не Авиюта. На бет и тлапшут — это исправление бет и тлапшута. Потом Аба Вима — это уже Рош Авиюта. И они распространяются уже в гуф, в зон. Кетер не распространяется в гуф. А БВИМа распространяется в гуф. И так в каждом парцуфе есть два вида решимот. И тут нечего путаться. Ну, ты не должен путаться. Ну, прошу прощения. Еще вопросы? А, мировая кли есть.
3: Унгариан Полиш.
0: Венгрия, Польша, пожалуйста.
4: Can you elaborate Samech and Mem for us a little bit more, please?
1: Можете ли вы объяснить? Так просит yes. задать вопрос, повторить вопрос.
4: Samech and Mem for us a little bit more, please.
1: Немножко объяснить для нас буквы Samech и что такое Mem, конечное. Мама вы, баба вы, имя. Самех — это Абаваима, Самем — Ишсут.
0: Да, мы видим, что Ацилут выходит и берет разбитые келим мира Никудим, берет их из разбиения и заботится о всех частях мира Никудим, и все эти части мира Никудим становятся никевой по отношению к миру Ацилут. И конкретно то, что ты спрашиваешь о самых имем, самых — это высшая часть бины, парцуф Ацилут, который называется высшая Аба Ваима и состоит из 60 сферот. Поэтому это в гематрии самых равняется 60. Это верхние 6 сферот, Хабад Хагат, помноженное на 10, получается 60. И что символизирует самых состояние Хафец Хесед, в котором никогда не будет светить свет Хохмы, то, что именно Раф и объяснил в клипе, а мем как раз то место, которое также называется Ишсут, и здесь говорится о четырех нижних сферот, им, нецахот, исот, малхут, помноженное на 10, поэтому 40, мем, и здесь как раз есть потребность в хохме, и входит вся забота о нижних. Это именно то, что сказал Рав, что такое зад бина хочет получить, чтобы передать нижним. И тогда мы уже входим в эту картину, где наша функция как душ, которые поднимают ман. Если здесь возникнет желание, которое называется манг задбине, на задбине даст немного света. И тогда все наше управление, все забота о будущем, чтобы получить исправление, обращенное к задбине, мы получаем оттуда силу отдачи и получаем свет, который нас исправляет. Это уже вся система, которая заботится о нас и зависит от нас, насколько мы поднимем ман и захотим получить эти силы, чтобы отдавать.
2: Woman Chile.
5: Gracias, amigos. Una pregunta. ¿Por qué solo existe el Simsum Aleph y Bet? ¿Y no siguen produciendo más Simsum?
1: Тогда, когда есть только первое сокращение, он не продолжает создавать. Почему есть потом второе сокращение, а нету третьего, четвертого?
3: Да,
1: напрашивается вопрос всегда, почему нет третьего сокращения, четвертого, если только два сокращения. Первое сокращение не отменяется. Что такое первое сокращение? Это корневое сокращение. И желание получать не может получать. Свет никогда не войдет в желание получать ради себя. Свет может зайти только в намерении ради отдачи. Это исходит, эти вещи всегда исходят из четырех стадий прямого света. То, как кли развивается, оттуда, собственно, там все корни. Поэтому это то решение, которое было принято в Малхут бесконечности, которое было наполнено светом, и сказал, все, я не получаю. Потом уже второе сокращение. Оно еще больше ограничивает кли от получения. И все. Больше нет сокращений. Потому что второе сокращение нас переводит из большого состояния в малое. Теперь так рождается кли в малом состоянии. Мы будем изучать еще и бурья, ника, мухин. Станет большим, маленьким. То есть есть два сокращения. Больше нету и не будет.
6: Мак, Тейша.
0: Мак 9, пожалуйста.
7: Вопрос. Что такое Мелахим? Откуда они происходят и какую роль играют в общей системе? Спасибо.
0: Мелахим — это раскрытие Малхут, которое происходит в Зад-Никудин, когда как раз желание получать там раскрывается. И это то, что приводит к разбиению в конечном счете.
1: Я добавлю, разбиение келим — это вещь очень такая стройная. Это не то, что как мы привыкли. Да, что-то там... Чашка разбилась, осколки разлетелись в разные стороны, и все на этом. Тут разбиение келим — это все очень стройное. А сколько там Раф написал? 288, 32 ламет бет. В общем, 320 малахим — это 7 малахим царей, погибших, умерших, да? Вы верхние третьи тиферет, две трети тиферет там спускаются тоже. Это как один мелех. А последний мелех, вы видели, как Раф написал, мелех дат, он не разбился, у него нет гуф. Но все эти мелахим — это распространение как бы света и разбиение, распространение света и разбиение. И так разбиваются четыре мелеха на Авиют Далет, потом на Авиют Гимел, то есть Малхей Даргат, Малхей Тангим, на весь Авиют, и Авиют Алиф уже не разбился. Их называют Малахим, дословно цари. То есть Килим, которые как бы распространились на Зивуге, которые, собственно, нельзя было делать. Но мы знаем, что все управляется свыше, поэтому это все и произошло.
3: Вот. Ну, Йоав.
0: Мир Ацилут, который исправил мир Никудим. При создании мира Ацилут начинают создаваться аутиот, буквы. Там начинаются соединяться все буквы Алиф-Бет.
1: Но Раф не говорит об этом.
0: Но я вижу, что он исправил Гарбины, и пришла буква Самых, когда исправил Гзадбины, буква Мэм. Поэтому я спрашиваю.
1: Нет, правильно. В мире Ацилут там буквы. Мы говорили, в мире Ацилут есть буквы. Мир Ацилут, Бальцулам пишет об этом, это как на белом листе, есть недостатки, есть буквы.
0: Спасибо. Здесь, в мире Ацилут, Раф там нарисовал, что есть табур между Абавима и Ишсут. Да? Так что такое табор? Есть табор первого сокращения и табор со второго сокращения.
6: Я
0: не помню, чтобы он говорил о таборе.
1: Нет, он говорил, нарисовал.
3: Есть табор
1: Арихампина. Распространение идет до табора Арихампина в мире Ацелут. Это особый табор. Вообще Арихампин — это особый парцов. О нем можно много говорить. Потому что он исправляет Арихампин. Что исправляет Арихампин? Он исправляет Ахаб, Кетер.
3: Атик
1: исправляет Гальгальт и Инам Кетера, Арихампин исправляет Ахаб Кетера.
3: Все
1: зависит от него. Арихампин — это первый парцов, кстати, если обратить внимание, который родился под табором, потому что Атик произошел от Зивуга, который произошел в Мецах. Мецах — здесь, в Рождесагу. И он спустился на свое место под табором. Он взял келим, который он должен был исправить, как Раф нам начертил. Да, все гальгальты Инаем, все кетеры. И тогда из Зивуга Атик с самыми чистыми келима мира Никудим рождается парцуф Арихампин. Именно этот парцуф берет в исправление Ахаб Кетера. И поэтому он делает много работы. У него есть несколько рашим, и свет хохма там, и закрыт там, закупорен там. Если это все закупорено в Рош Арихампин, да? Тогда что же распространяется под Арихампин? Какой свет хохма мы получаем? Может быть, свечение хохмы?
0: Так, понятие табор — это там, где прекращается, прекращает распространяться свет хохма?
1: Нет, Рав сказал в П Арихампина.
0: Так это тоже можно назвать табор. Так он нарисовал.
1: Он сказал П.
0: Есть здесь деление в самом парцуфе Арихампин, когда мы видим, что до П распространяется свет бесконечности, это то, что Рав сказал в клипе. А от П до Хазе мы видим, что есть Аба Ваима, а от Хазе до Табора есть Ишсут, а от Табора до Сиума Арихампина находится зон. Такого деления. И также можно видеть, что в самом Арихампине тоже есть парса, докуда светит свет хохма и это П, а затем есть деление между Абавимой и Сутом, и это внутреннее распределение Арихампина.
1: Правильно, он сказал до зон, до этого табора. Это все еще Рашим, это исправление Рашим мира Никудем, который разбился. Но зон уже находится на связи с нами. Мы когда чертили такой чертеж, где мы вместе с Ави, много лет тому назад мы это делали, вместе с Нуква и Зарампином, зон, как это воздействует на то, что происходит вообще в нашем мире. Если Нуква поднимается в Зарампин, происходит что-то хорошее, Пурим. А если она спускается, ну, происходит разбиение первого храма, второго, то есть зон мира Ацелут, они управляют тем, что происходит под ними в мирах и душах.
3: Солт-Лейк-Сити.
8: Шалом, Верим, thank you for taking my question. I heard that Абавиим of Форекс, the Абавиим of Никудим, how does this mechanism work? How does Абавиим of Ацилут relates or interacts with the Абавиим of Никудим? Thank you.
0: Какова интеракция между Абавиим и Ацелута и Абавиим и Никудим? И как Абавиим и Ацелута берут решемот Абавиим и Никудим и исправляют их?
1: Ну, правильно. Абавиим и Ацелута исправляют келим Абавиим и Никудим. Если ты хочешь более точно, то Аба берет Ахаб, Абы Никудим, как бы Гар Абы забрал Атик, мы же помним, да? Все Гар, все Гаргальты и Наем забирают Кетер, то у Аба
3: Ацилута,
1: у него остается Ахаб, а у Имы тоже остается Ахаб и Имы. Только у Аба остается 6 сферот, кроме Малхут. У Имы остается 5 сферот, тоже кроме Малхут. Так я вас сейчас запутал, да, без чертежа. А Малхуты, которые остались в мире Никудим, от Амова Има, забрали Исраэль Саба и Твуна. Потом они, когда соединяются, делают между собой Зивуг, Аба. Мир Ацелут исправляет Аба.
3: Ахаб.
1: Ахаб, Аба. Никудим, а Има. Има, Никудим. Хохма исправляет Хохму. Бина исправляет Бину.
3: От.
1: Еще.
9: Флорида.
0: Флорида, пожалуйста. Спасибо, друзья. Вопрос относительно мира Ацилута, Арихампина, Абавиима и Шсудзон. Они родились сразу же от Атика или есть исхождение каждого, когда он дает возможность выйти другому парцуфу в мире
9: Ацилут?
0: Парцуф Атик порождает парцуф Арихампин. Мы видим, что поскольку каждый парцуф сейчас делится из мира Никудим на Гальгальте Инаем и Ахаб, Ахаб находится в Гальгальте Инаем нижнего парцуфа, и поскольку Атик входит в Ибур, затем Яника и Мохин, в него уже включается решимот следующего парцуфа, это Арихампин. И тогда, когда Атик входит в Гадлут, он уже может породить Арихампин. И так с каждым парцуфом. Это процесс, который объясняется в введении достаточно подробно.
1: Мой вопрос такой, как раз в продолжение вопроса из Флориды. Обычно каков порядок? Мы видим сначала урока, что есть абсагмабон, а сейчас есть гораздо больше, больше деталей в саг, и кажется, что это поднимается после ма и бон. На чертеже это не очень-то как бы
3: и...
1: Смотри, вопрос, что ты называешь майбон. Тут много, несколько видов майбон. Есть высший майбон, который выходит после парцуфа саг и находится в мире Адам Кадмон. У нас есть Гальгальта, Абба, Саг, высший Ма и высший Бон. Это один порядок. Затем у нас есть порядок парцуфов, которые спускаются вниз. Гальгальта, Аб, Саг, потом Ма, это уже мир Никудим, так? А Бон, теоретически, должен был бы быть миром Ацилут.
3: А он,
1: когда он появляется вот в своем порядке, да, после мира Никудим. Мир Никудим должен был быть Ма, а мир Ацилут должен быть Бон. Но именно потому, что мир Никудим разбился, то Ацилут берет на себя роль исправления мира Никудим. И он становится Ма, вместо мира Никудим, который становится Бом. Поэтому мир Ацилут называется новый Ма. Ма, который приходит вместо разбитых Никудим. Еще.
0: Москва 3, пожалуйста.
10: Здравствуйте, товарищи. У меня такой же проблема, как у Коля. Очень много терминов. Очень много терминов. И понятно, что путаница, и возникает такой вопрос. Ну, а что я от этого получу? Ведь на самом деле основная работа у нас ведется, групповая работа в десятке между товарищами и так далее. Я понимаю, что это духовная система, это законы, которые над нами и так далее. Так вот, если я приложу усилия, запомню термины, как-то у меня это все вложится в моей коробочке, в голове, может быть, даже в сердце, я начну хоть как-то что-то понимать, это займет время. А что мне это даст в работе групповой? Ну, кроме света, возвращающего источнику, 155-й предусловие ЭКТС, может быть, что-то, что мне это нам даст?
0: Это хороший вопрос. Рав на уроке сегодня как раз говорил о том, что у него были части в ТЭЦ, которые очень сложные, и он ждал подъема, чтобы у него что-то там раскрылось. И это то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы нам раскрылось, чтобы мы почувствовали, о чем говорится, чтобы мы не оставались в каком-то рисунке, чтобы это играло в наших чувствах. Мы хотим это требование, чтобы войти во внутреннюю суть этой картины. И мы видим, что по мере того, как мы изучаем, скажем, четыре стадии прямого света, нет проблемы. И с парцуфом Адам Кадмон нет проблемы. Но по мере того, как мы все больше и больше приближаемся к нашей роли в системе, ближе к нашей работе, где здесь уже говорится о подъеме ман, говорит о том, что очень сложная система, и все труднее войти в это. Так здесь на самом деле это понятие наших усилий, когда мы хотим, чтобы нам раскрылось. Если не раскрывается, это не место отчаяния, а как раз наоборот, превратить это в молитву. Это наши усилия, наша работа, не только в объединении между нами, но чтобы в объединении между нами это раскрылось, и мы смогли насладиться замыслом творения, которым Творец хотел нас насладить. Это часть процесса.
1: Или второй этап, когда я понимаю как бы все, у меня как бы есть схема, я могу еще изобразить, а внутри этого не чувствую, да, у меня нет контакта. Я готов лопнуть, я хочу так это почувствовать. Это, смотри, какая просьба, это ман, да, Европа, женщины Европы.
11: Amigos, como Abba Veima superior la entrega esa jochma son, porque ahí solo es Hafet Seset.
0: Как высшие Абба Веима отдают хохму зон, потому что после этого есть только
1: Ну, согласно просьбе, в этом весь механизм, правильно, Абба Веима Хафец Хесед. Нет, ну, Има, Бина Хафец Хесед, она не хочет для себя, она по отношению к самой себе Хафец Хесед, но по отношению к нижним, по отношению не к зон, это ее роль, как у всякой мамы, заботиться о детях. Наши мамы, наши женщины, они как бы... У них это все в качестве инстинкта, но здесь, в духовном, это должна быть просьба. Поэтому так это устроено, это защита, так чтобы разбиение больше не произошло. Поэтому нижние просят, и тогда только лишь има или бина дает им то, что нижний просит, потому что он готов получать, если есть там экраны. Има проверяет это все. Помните, мир никудим, и има передала свет в зон. У зон не было экранов. Не были готовы. Они разбились. Вот эти Малхей Даргат, Танхим, то, что мы учили. Теперь в мире Ацилут должно быть так, механизм, который не приведет к разбиению в мирах больше. Один раз был разбиение в мирах, потом будет еще разбиение в Нашамот, но в мирах больше не будет разбиения. Еще.
12: Шарлану Дака.
1: Асав. А у нас только минута осталась.
0: Асав, пожалуйста. Не знаю, за минуту ли, но давайте попробуем. Мир Ацилут — это мир исправления, верно? Зон Ацилута, он исправляет или исправляется?
1: Правильно, хороший вопрос. Зона Ацилута исправляются или они исправлены? Мир Ацилут и мир исправленный. Он уже готов исправлять все, что есть под ним. Так вот, мы сегодня еще не говорили о мирах, о душах, то, что есть под миром Ацилут. Но зон — это механизм, который занимается, исправляет то, что есть под ним. Да, тут ты прав.
0: Мы перейдем к Дуде, к сообщениям.
12: Я
1: хотел сообщить на ближайшую неделю, в субботу, 18 и 19 июля, в субботу и в воскресенье мы отмечаем День памяти Арии. Это День памяти. Утренний урок, дневной урок будут посвящены этой теме, и на трапезе, на третьей трапезе, это будет трапеза, посвященная Дню памяти Арии. Третья трапеза — это трапеза Арии. И что у нас будет на самих уроках в субботу утром? Мы будем на первой части изучать особый урок Рава. Потом у нас будет недельная беседа, да, с руководством, с тем, как мы идем выше знания, идем за нашей Рош. Мы как группа берем на себя эту ответственность и держим это направление, которое направило нас Рав. А в воскресенье тоже будет урок в память Арии, и, как мы сказали, третья, это в субботу. Третья трапеза — это будет трапеза Арии, а в воскресенье утром мы продолжим. Еще будет один урок в записи, особый урок с Равом. А вот на второй части Михаил и Авиу проведут урок в честь Ари. И так у нас будет весь день так. То есть у нас будет уикенд такой. И подготовьте себя к этим дням. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 8 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1346. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 34 минуты, пожалуйста. Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»? Мудрецы сказали о написанном. Да обратит Творец свой лик к тебе следующим образом. В одном месте Писание говорит «обратит Творец свой лик к тебе», а в другом месте говорит «он не обратит свой лик». Каким образом могут сосуществовать эти два изречения? Когда Израиль выполняет желание Творца, обратит Творец свой лик к тебе, а если не выполняет желание Творца, то он не обратит свой лик. Конец цитаты. И следует понять, если Израиль выполняет желание Творца, почему нужно обращение лика? И для того, чтобы понять то, что они объяснили, сначала нужно понять, что такое желание Творца и что такое лик Творца. И согласно тому, что мы учим, это означает, что желание Творца — отдавать. Как сказано, что цель творения — заключается в его желании насладить свои создания, то есть дать им благо и наслаждение. А ликом Творца называется раскрытие лика, то есть когда человек удостаивается постижению открытого управления, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Как написано в предисловии к ТЭС, первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением он удостаивается прозрения в Торе и становится словно усиливающийся источник. И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному выбору усилиям, человек удостаивается увидеть предназначенную для него в будущем награду за заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушении.
1: В свете сказанного следует объяснить то, что мы спросили о написанном здесь. Когда выполняют желание Творца, Творец обращает к ним свой лик. Ведь они же выполняют желание Творца. Так зачем же говорилось здесь, что они нуждаются в написанном «Творец обратит свой лик к тебе»? Дело в том, что лик Творца — это раскрытие управления Творца как доброго и творящего добро. Поскольку было сделано исправление, что прежде чем человек исправляет желание получать, чтобы оно стало ради отдачи, управление Творца будет скрыто и не проявлено. Поэтому, прежде чем человек достигает способности выполнять его желание, так как желание Творца отдавать, также и человек должен тоже обрести желание отдавать. А когда есть подобие по форме, тогда есть место тому, чтобы Творец удостоил его раскрытием своего лика, то есть свойством раскрытия глаз в Торе. И он удостаивается постижения того, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. И это может быть только после того, как человек выполняет желание Творца. То есть человек уже удостоился желания отдавать, и именно тогда исчезает скрытие и сокращение.
0: Тогда, как если Израиль не выполняет желание Творца, но хотят, чтобы Творец дал им все в получающие килим, а это обратно желанию Творца, чье желание отдавать, тогда должно быть управление в свойстве «он не обратит свой лик», то есть в свойстве «ахураим», обратной стороны, которую называют «скрытием лика Творца». И это называется «он не обратит свой лик. И это по причине исправления, чтобы не было стыда. И точно так же следует объяснить приведенное выше высказывание в отношении времени начала работы. То есть прежде, чем человек удостоился быть среди тех людей, которые уже удостоились быть выполняющими желания Творца, и нужно объяснить, что выполняющие желания Творца — это те, кто идут по пути, чтобы стать выполняющими желания Творца. Ибо идущие по этому пути уже называются согласно названию пути, по которому идут. И это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о том, что написано, «дает мудрость мудрым». И Бааль Сулам спросил, «Разве не дает мудрости глупым, следовало сказать?» И он сказал, что имеются в виду те, кто желает мудрости. Они уже называются мудрыми, потому что идут по пути обретения мудрости. И поскольку они дают пробуждение снизу, им дают мудрость свыше. Так же и тут, когда они хотят прийти к тому, чтобы постичь силу желания отдавать, это уже называется, что выполняют желание Творца. И в соответствии с правилом, пришедшим очиститься помогают, они получают помощь от Творца. Поэтому Писание говорит им, обратит Творец свой лик к тебе. То есть Творец светит им своим ликом, что означает, что Творец помогает им. И в чем заключается помощь? Это как написано в книге Зоар. Пришедшему очиститься помогают. И спрашивает, чем? Ответ. Святой душой. И это называется лик Творца. Как сказано, «Ибо в свете лика своего дал ты нам Тору жизни и любовь к милосердию». То есть благодаря свету лика Творца они получают любовь к милосердию, то есть к свойству отдачи. То есть Творец дает им силу любить свойство хесед. То есть любить быть отдающими.
1: И это называется «обратит Творец лик свой к тебе и даст тебе мир». Где мир, это, как написано, «услышу, что скажет Творец Всесильный». Ибо мир обращает он народу своему и благочестивым своим. Лишь бы не возвратились они к глупости. Получается, что мир означает, что Творец говорит «мир», чтобы больше не согрешил. И он удостаивается быть в мире с Творцом. И это означает, что когда выполняют желание Творца, тогда они получают помощь Творца. И это называется, что обратит Творец свой лик к тебе. В случае, когда не выполняют желание Творца, то есть не идут по пути, чтобы достичь желания Творца, то есть желание отдавать, тогда о них говорится, он не обратит свой лик. То есть он не может им помочь, то есть наполнить их желание, потому что их желание противоположно святости. Ибо как же он может дать им то, что против желания Творца? Ведь все, что человеку нужно делать в духовной работе, это только исправить свои действия, чтобы они были ради отдачи. А если Творец обратит к ним свой лик, то есть они получат помощь, чтобы могли работать еще больше ради желания получать для себя, то получается, что Творец как будто бы их подставляет. Поэтому тем, что Творец не обращает свой лик к ним, этим Он помогает им, чтобы они не остались в эгоистической любви к себе. И об этом сказано пришедшему: «Оскверниться открывают», но не дают ему помощи. А пришедшему очиститься помогают. И из сказанного поймем, что означает возвращение. То есть, что человек должен вернуть? Возвращение означает, что он что-то получил, и он должен вернуть то, что получил. А дело тут, как сказано выше, в том, что поскольку человек рождается с природой желания получать для себя, поэтому человек хочет работать только ради выгоды для человека. То есть он хочет, чтобы Творец наполнял его получающий келин. И на это человек должен совершить возвращение. То есть все делать ради небес. То есть то, что он получает, он не хочет получать ради собственной выгоды, но все, что он получает, это лишь для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Ведь Творец хочет, чтобы человек получал, как сказано, что его желание насладить свои создания. Получается, что все то, что он получает, это только ради того, чтобы вернуть, а иначе он не хочет получать. И это называется возвращение. То есть он возвращает все, что он получает.
0: И это так, как написано в книге Зоар. И каждый, совершающий возвращение, словно возвращает букву Гей, Малхут, в букве Вав, Зеранпину, сыну Юд-Кей, и восполняется благодаря ему имя Авая. Это, безусловно, возвращение Чува, состоящее из слов «вернется», «ташув», «гей», «квав». И в книге Зоар говорится: и это возвращение, то есть Малхут и Гей имени Авая, называется жизнью, как сказано, ибо из него источники жизни, то есть души Израиля, являющиеся следствиями Малхут, называемой жизнью. Это дыхание, которое выходит и входит в уста человека без труда и усилия. И в этом смысл буквы «гей» в слове «сотворение их» — «гибарам». Ибо буква «гей» произносится из уст с большей легкостью, чем все остальные буквы. И о ней сказано: «образ Творца видит он». А также только в подобии «малхут» будет «только в подобии будет ходить человек». И поскольку она пребывает над головой человека, ему запрещено проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой. Ведь если она уйдет от головы человека, жизнь сразу же уйдет от него. И следует объяснить сказанное в Зоар, что возвращением называется возвращение «гей», «квав». А дело тут в том, что вся наша работа — это принять на себя бремя высшей власти, высшей Малхут, несмотря на то, что она находится в скрытии и не проявлена. То есть, несмотря на то, что замысел творения заключается в том, чтобы насладить свои создания, в любом случае было произведено сокращение и скрытие на высшую Малхут для того, чтобы было место выбора. То есть, чтобы у человека была способность сказать, что то, что он принимает бремя высшей власти, это не из-за любви к себе, а из-за того, что он хочет доставить наслаждение Творцу. А если бы царь был раскрыт, то, конечно, человек бы принял раскрытие Творца по причине любви к себе, потому что мы должны верить, что нет большего наслаждения в мире, чем видеть лик царя. Получается, что во время принятия Высшей Малхут человек должен быть отделен от Творца по причине отличия по форме. Ведь известно, что отличие производит разделение в духовном.
1: Получается, что это скрытие приводит к тому, что нам трудно принять бремя Высшей Малхут и верить, что управление Творца доброе и творящее добро. И только тогда, когда человек идет путем, ведущим к тому, чтобы прийти к совпадению по форме, то есть чтобы все его действия были ради небес, то в мере его намерения ради отдачи, в этой мере пропадает для него скрытие и сокращение. И тогда человек может постичь благо и наслаждение, потому что он получает тогда все это в отраженном свете. То есть он наслаждается всем только потому, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. И поэтому получение наслаждения не производит разделения. Человек получает высшее благо в соответствии с правилом, больше, чем теленок хочет сосать. Корова хочет его накормить. Следовательно, у человека уже нет работы, чтобы обрести что-либо, потому что Высший уже может дать, потому что у него уже есть келим, совпадение по форме. Получается, что главная работа человека заключается в обретении отдающих келим. Из сказанного следует объяснить, что такое возвращение, как договориться, что вернется Хей, то есть Малхут, которая отделена от имени Авая. Малхут, которая включает в себя все души и должна питать души. Если творения работают в соответствии с тем, что возложено на них, то есть делают все ради отдачи, тогда они, каждый в корне своей души, приводят к обретению свойства желания отдавать. И тогда Малхут получает совпадение по форме с Творцом, с дающим. Получается, что высшее благо передается нижним без всяких трудов и усилий, как было сказано в цитате из книги Зор, поскольку дарование высшего блага относится к Творцу. Он его дает, и не нужна человеку никакая работа, чтобы достичь этого. А вся работа человека только со стороны келим, чтобы у них было подобие по форме. И это называется работа на земле. То есть работа в том, чтобы их небесная Малхут была ради отдачи.
0: И об этом сказано: все во власти небес, кроме трепета перед небесами. И здесь, под словом «все», следует понимать то наполнение, которое дает Творец. И есть много разных наполнений в высшем благе, и в общем они называются наранхай, или хохма, или хасадим. И все это Творец дает без всякого труда со стороны человека, кроме трепета перед небесами, где суть трепета заключается в том, что человек должен работать над тем, чтобы он боялся, что может статься, он не сможет действовать ради отдачи. И это относится к работе человека. То есть человек трепещет и боится получать, может быть, он не сможет быть в намерении ради отдачи. И способность не получать — это мы относим к человеку. А дарование мы относим к Творцу. Получается, что трепет перед небесами заключается в том, что он боится получить, ведь, может быть, это приведет его к отделению от Творца. И эту работу мы относим к человеку. Иными словами, в этом заключается вся работа человека, как обрести отдающие келим. Но не надо человеку искать советы, понять, как получить высшее благо. Ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Потому что Малхут называется жизнью. От нее исходит жизнь. Итак, это после того, как человек уже обрел отдающий килим, тем, что вернул Малхут, который называется получающим кли, чтобы она сейчас была в состоянии отдающего кли. То есть, чтобы творение исправили в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была ради отдачи, а не ради получения. Тогда Малхут дает им жизнь, как написано, ибо от нее исходит жизнь. И это человек получает без труда и усилий. И в этом значение буквы «гей» в слове сотворения их, «гибарам», как сказано выше. Потому что после того, как человек исправил Малхут, а это последняя «гей» в свойстве и подобие по форме с «ют гей вав», тогда к человеку распространяется высшее благо без труда и усилий, так как он исправил ее.
1: И это то, о чем говорит Зоар. О ней сказано: образ Творца видит он, ибо Малхут называется образом Творца. Следует объяснить, что он хочет сказать этим, что вся работа только в свойстве трепета, то есть чтобы не получать высшее благо, поскольку может статься, что у него не будет достаточно сил направить ради отдачи. И это то, как написано о Моше: «И скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть». Сказали мудрецы: «В награду за «и скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть». Он удостоился, и образ Творца видит он». То есть, как было сказано выше, усилие, оно только в свойстве трепета, как сказано, потому что боялся посмотреть. А потом приходит награда без всяких усилий и труда, когда удостоился увидеть образ Творца, то есть свойство Малхут.

0: лишь после того, как человек принимает небесную Малхут в виде скрытия вышезнания, тогда он удостаивается знания святости. И именно об этом сказано, только в подобии будет ходить человек. То есть именно когда человек принимает на себя небесную Малхут в виде целем, тени, с помощью этого человек может продвигаться по пути, по ступеням святости. И это означает, будет ходить человек.
1: И также надо объяснить то, что написано. Запрещено человеку проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой, где рош, голова, означает знание и разум. Покрытие головы — это когда он покрывает свой разум и не смотрит на него, а идет выше знания. 4 ама — так называется человек, то есть это ступень человека. То есть имеется в виду, что человеку запрещено идти без веры выше знания. А если он идет внутри знания, то есть открывая голову, сразу же жизнь уходит от него. Но именно благодаря тому, что покрывает голову, он удостаивается святого знания. Однако эта работа в вере выше знания должна находиться, производиться в рассудке, так как только тогда человек может понять, что такое выше знание. А иначе человек ошибается в этом понятии выше знания. И это, как сказали мудрецы, не пытайся умиротворить своего товарища, когда он в гневе. Поэтому, когда человек злится, то есть он недоволен своим состоянием, в котором находится, и начинает проверять себя, тогда он вообще ошибается и не в состоянии произвести правильный расчет, как сказали мудрецы, поскольку он, Муше, впал в гнев, он впал в ошибку. А главное в злости человека на себя, в работе, выражается в горести от того состояния, в котором он находится. Поэтому все расчеты, которые он делает, они неправильные. Из-за того, что сам он находится в состоянии, когда у него отсутствует рассудительность. И в этом состоянии он не должен делать никаких расчетов, а принять на себя высшую Малхут без всяких расчетов. И только после того, как он принял на себя бремя высшей Малхут принудительно и успокоился, тогда он может производить расчеты и знать, что такое выше знание, что такое ниже знание и что такое внутри знания.
0: Потому что следует знать, что когда человек раздражен чем-то, он чувствует тогда, что он находится в дискомфортном состоянии. И невозможно в это время верить в личное управление, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. Поэтому в этом состоянии он злословит на управление Творца, и сразу же человек отделяется от веры. Потому что есть исправление свыше, о котором сказали мудрецы, человек не согрешит, если в него не вселится дух глупости. Это означает, что дух святости, который был у него, уходит у него. И это делается для блага человека, потому что тогда, когда у человека нет духа святости, он не может причинить вред тому, чего у него нет. Поэтому, когда человек падает в состояние печали, то есть когда неоткуда ему получить радость, он отделяется от святости. И для человека тогда есть только один совет, чтобы он принял на себя принудительно бремя высшей Малхут и вознес молитву к Творцу, чтобы помог ему,

0: чтобы это принуждение, которое он принял на себя, Творец помог ему, чтобы оно стало радостью. Как сказано, служите Творцу в радости. А поскольку служение это сейчас у него по принуждению, то откуда он возьмет радость? Поэтому человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы он смог выполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». А также человек должен сделать преодоление, которое называется преодолением снизу, и верить, что он удостоился большой чести, что у него была сила преодолеть свое состояние и сделать что-то против разума. И это называется «выше разума», «выше знания». А также верить после того, как он преодолел высшее знание, что это означает, что он работник Творца. То есть это преодоление, которое он совершил сейчас, называется работой Творца. Поскольку он работает сейчас в свойстве веры высшее знание. То есть только сейчас он называется совершающим работу, ибо тело не согласно с этой работой.
1: И сказанного получается, что тогда, когда человек приходит к состоянию, в котором тело не хочет выполнять работу святости, и человек тогда находится в состоянии, когда у него нет духа жизни, в такое время человек называется тем, у кого нет веры в Творца, потому что вера в Творца несет радость. Поэтому тогда, когда он раздражен и сердится на себя настолько, что не способен терпеть ничего, что находится вокруг него, тогда он находится в свойстве идолопоклонника. И об этом сказали мудрецы. Гневающийся как будто поклоняется идолам. И это, как было сказано выше, потому что нет у него веры. Поэтому человек должен стараться за каждое прикосновение к духовному благодарить Творца. И тогда он устанавливает связь с Творцом. Иными словами, даже если он находится в состоянии, когда тело отталкивает все, что есть в святости, то и этим он тоже может осуществлять связь с Творцом. То есть человек должен сказать тогда, то, что я чувствую, что у меня нет никакого желания к работе, это тоже называется контактом с Творцом. То есть человек видит, что он не всегда думает о работе. То есть хочет ли он работать или нет. А ему дают думать и заботиться о разных других вещах, которые не относятся к духовному. Поэтому сейчас, когда есть у него контакт, за это он благодарит. И тогда, благодаря этому, человек может снова войти в работу и начать жить жизнью святости.
0: Хотя есть много аспектов в связи человека, когда человек связывает себя с Творцом, но любой контакт — это великая вещь. И об этом сказано, как имя Твое всесильное, такова и слава Твоя. То есть насколько человек может оценить важность и величие Творца, в этой мере он может благодарить и восхвалять Творца. И, конечно, если человек может представить себе большую важность и величие Творца, разумеется, он будет способен воздавать еще большую хвалу Творцу. И с помощью того, что человек преодолевает и воздает хвалу Творцу за то, за что-то, и неважно, за что он благодарит Творца, это действие уже создает связь с Творцом. Так как с помощью этого он может войти в работу святости истинным образом. Поэтому во всех состояниях помогает только молитва.
1: Перейдем к уроку от 8 июля 2002 года. Мы прочитали статью в третьем томе «Шлавей Сулам», глава «Насо». Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Есть вопросы?
0: Это индивидуально говорится. То есть я учусь с Творцом. Мы, по сути, все, что делаем, это групповая работа. Все, о чем мы говорили, нужно прийти к любви к ближнему. Как можно связать эти понятия правильно, что и то, что мы делаем правильную работу?
1: Написано: и слиться с ним. Что это цель? То, что Творец требует от нас. Что это конец действия в начальном замысле. Сначала, то есть, был замысел, чтобы было творение, как он. И из этого замысла создано творение с теми же свойствами и в тех же условиях, чтобы могло прийти к состоянию быть как он, как Творец. Точно одно напротив другого. То есть природа творения и условия окружения, то есть воздействие Творца на него, устроены в такой форме, чтобы дать творению возможность самому в свободном выборе, в ощущении своей свободы в выборе, прийти к слиянию с Творцом, чтобы оно действительно пришло к слиянию с Творцом. Эта вещь происходит только между Творцом и творением, и кроме них нет вообще никакой вещи в реальности. Нет, и не было, и не будет, и не существует. Дело в том, что все потому, что исходит из замысла творения насладить творение и привести это единственное творение к слиянию, к подобию по форме с Творцом. Поэтому все время, когда мы обсуждаем какие-то вопросы природы, характера, пути, этапов, которые проходит творение, как Творец воздействует на него, на каждом этапе и на каждом шагу. Если мы не знаем, почему это происходит, мы должны вернуться к замыслу творения, что это конец действия, то есть конец состояния, конечное состояние, которое будет с творением. И из этого, из конца, Творец как бы обращается к началу, и тогда он начал творение. Из конечной картины. Конечная картина определяет все, что он начал. И как дал творению, как он воздействовал на творение, чтобы оно прошло от начала к концу. Это определяет конец. Так если мы задаем какой-то вопрос, скажем, вопрос, мы знаем, что во всех состояниях, во всем говорится о просьбе, говорится о связи с Творцом, говорится о личной работе человека, что я чувствую себя единственным. И также мы учим во всех местах. И даже если мы изучаем птиху, введение в науку каббала, учение 10 сферот, где там написано, что клей объединяется с еще какими-то клей, и какие-то души еще с какими-то душами, нет такого. Каждая клей, каждая душа работает напротив Творца. Зачем Творец сделал все эти души и этот закон, чтобы они объединились вместе? И так далее снова. Из того же высказывания «конец действия» в начальном замысле. что там объединяются, где был начальный замысел, туда должен прийти конец действия. Оттуда, по сути, мы должны черпать все ответы. То есть, по-видимому, это необходимая вещь, что творение разделилось на много-много частей, что в объединении между всеми его частями оно сделает какое-то упражнение, которое поможет ему объединиться с Творцом, что из этого в работе, в объединении со всеми своими частями, оно поймет, что значит объединиться с Творцом, как объединиться с Ним, как найти силы. Может быть, нужно просить их извне, от Творца и так далее. Будет ему чему учиться. Будет откуда начать. Будет где проверить себя. То есть разделение творения — это необходимая вещь. Как оно само изначально было создано в природе противоположной Творцу и должно прийти к подобию природы, к подобию по форме, так как узнать подобнее, подобие, неподобие, отдаление, сближение, все эти вещи, оно не может изучить с Творцом, потому что тот находится в отключении. Противоположности по форме, это называется отключением. Это приводит к отсутствию ощущения. Так как он может все-таки начать путь и все время идти этим путем до конца? Чтобы там, где он отключен от Творца, в том мире, в котором он отключен, было у него что-то внутри, какой-то механизм, который восполнит ему это отключение. Я отключен от Творца на 100%. Как я могу видеть, что я отключен? Так мне сказали, что рядом с тобой есть несколько товарищей. Проверь, насколько ты отключен от них. И знай, что в той мере, в которой ты становишься подобен им, в той же мере ты идешь к подобию с Творцом. Тогда, хотя я нахожусь в скрытии, у меня есть какое-то место, состояние, возможность увидеть себя, проверить себя, контролировать себя. Поэтому творение не осталось одним творением, а разделилось на много-много частей. Насколько частей разделилось? Сколько в нем есть всевозможных развлечений? На столько развлечений оно и разделилось. Вот и все. Скажем, внутри нас есть 620 частей, 620 желаний. Тогда каждое желание Адам Ришона, у Адам Ришона есть Рош Тох Сов, его Тох — это его Келим, и Сов, в итоге весь его Гуф, разделилось на 620 частей. Органов, то, что называется, желаний. И каждое желание само по себе. И каждое желание, если оно само по себе, как оно может объединиться с другими? Не способно объединиться с другими. Оно должно знать что-то, что есть в другом, должно быть включено в какой-то форме, в каком-то свойстве с другим. Тогда говоря так, то, что произошло разбиение, и в результате разбиения каждое желание 620 желаний разделилось, впитало в себя включение всех остальных желаний. И тогда также разделилось, и еще разделилось, и еще разделилось. До такой степени было разделение, что в каждом частном желании теперь есть там всевозможные другие желания. Это, как я всегда говорю, что каждая клетка, которая есть в теле, обязана быть включена и чувствовать все остальные клетки в теле. Это так, действительно. Мы раскрываем это в биологии. И это не может быть иначе в каждой замкнутой системе. Если она действительно работает в совершенной форме, обязан быть такой закон. Каждая вещь состоит из всех. И отсюда нам понятно, как человек может прийти к слиянию с Творцом. Если он работает внутри себя и объединяет все свои части, хотя они сейчас разбросаны, если он объединяет их вместе, в отдаче, в подобие формы тому, что есть относительно Творца, чего он должен достичь. Но он не думает относительно Творца, что должен достичь. Он думает, как он делает это между всеми своими желаниями. Если он объединяет каждое желание с другим желанием, из этого он приобретает свойство отдачи. Свойство отдачи внутри своего тела, внутри общей души, которая называется Адам. Но это свойство отдачи работает также относительно Творца. Почему оно работает относительно Творца? Какое мне дело до Творца? Если я работаю в объединении с остальными душами, тогда мы объединяемся, и все. Дело в том, что должна быть цель изначально, цель творения, моя цель, что то же самое объединиться с Творцом. И тогда, ради объединения с Творцом, я иду присоединять к себе остальные души, остальные желания, исправить мое отношение к ним. То есть в той мере, в которой я приобретаю экран объединения с остальными желаниями, с остальными душами, в той же мере, если так, если я думаю об этом заранее, я иду объединяться с Творцом. Почему? Какая связь? Так я думал, что да, с помощью этого будет у меня объединение с ним. Нет. Связь строится не из того, что я думаю заранее. Этого недостаточно. Это должно быть, но этого недостаточно. Ты знаешь, есть необходимые условия, но недостаточные. Так в науке такое есть понятие.
2: Условия необходимые, но недостаточные.
1: Условия необходимые, но недостаточные. Это в математике есть такие условия. Так необходимые условия — это то, что изначально я думаю о Творце. Я хочу объединиться с Ним. Ради этого это обязывает меня исправить свое отношение и объединиться с остальными душами, с остальными желаниями, которые в общем творении называются Адам. Когда я иду с этим намерением, что я хочу прилепиться к Творцу, объединиться с ними, у меня есть трудность объединиться с ними. Это трудность, когда я связываю два этих направления вместе. Я делаю условия. Я объединяюсь с ними, чтобы объединиться с Творцом. Я делаю это условие. Это условие делает мне, создает мне очень большую трудность. Это условие должно действительно привести меня к состоянию, когда я пойму, что не способен объединиться с ними. Что силу объединиться с ними я должен получить от Него. И с помощью этого я достигаю объединения с Ним. То есть тогда моя тенденция объединиться с остальными душами превращается в средство прийти к необходимости связи с Ним, требовать от Него силы. То есть на самом деле как будто бы у меня есть работа, я и товарищи, я хочу объединиться с ними. чтобы прийти к какой-то духовной цели, верно. Но я вижу, что я не способен это сделать. Эта работа, которую я не способен выполнить, обязывает меня снова обратиться к Творцу. И тогда я действительно нахожусь в двух процессах, как в одном. Насколько я хочу объединиться с товарищами, в этой мере я чувствую необходимость обратиться к нему, попросить силы. Тогда в этой мере я связываюсь с ним и возвращаюсь для объединения с ними. И все это становится одним и тем же. А потом, в конце пути, или даже посередине, когда я понимаю, что я делаю, я вижу, что мое объединение с остальными душами и мое объединение с Творцом становится не двумя направлениями, которые я обязан связать одно через другое, а прямо единым целым. Они прямо одно, они находятся в одном предмете. Да?
0: И это тоже, все как мы говорили, что группа должна построить одно общее кли. То есть все еще это то состояние, когда я работаю сам с собой. Неважно, что есть рядом со мной кто-то или никого нет. Я объединяюсь с ним, объединяюсь с Творцом. Мы связываем все только относительно того, как говоришь, что должно быть нечто общее для всех.
1: Теперь, чтобы начать путь, так прежде всего, как Рабаш пишет, что мы собрались здесь, чтобы прийти к тому, чтобы быть человеком. Человек — Адам. Это Эдамен Лейльон, подобен Высшему. Быть подобным. Так, прежде всего, это цель. Ради этого мы должны объединиться между собой.
2: Да?
1: Как человек, блуждающий в поле. Он объясняет это так. Мы идем объединиться между собой. Только по причине необходимости прийти к слиянию с Творцом. Не ради какой-то иной цели. Это должно быть абсолютной обязанностью. Тогда мы преуспеем в пути и не ошибемся. А затем, когда я, скажем, уже снабжен этим намерением, что я хочу объединиться с Творцом, и тогда я обращаюсь к людям, которые, как я, которые тоже хотят объединиться с ним, тогда нам понятно, что мы в этом находимся как то тело, которое разделили на 620, скажем, или на все еще большее и большее количество частей, где есть несколько частей в этом теле, которые понимают, что должны прийти к слиянию с Творцом. И тогда мы должны объединиться между собой, сделать эту работу. Почему именно с ними я должен объединиться? Я просто объединюсь, возьму каких-то чужих людей во всем мире, во всевозможных странах или что-то там, или членов моей семьи, не знаю. Просто. Нет. Говорят, что объединение относительно остальных людей. Конечно, что начнешь отдавать им, это, конечно, должно привести тебя, довести тебя до цели. Но это очень тяжелая работа. Это работа, где ты не найдешь топливо горючее. Ты не найдешь поддержку. А нам нужно желательно найти таких людей, которые тоже такие души, которые тоже в том же направлении, как и ты. И тогда есть взаимная работа. Мы пытаемся объединиться во взаимной форме, этим укрепить друг друга, потому что каждый из нас хочет объединиться с Творцом. А затем мы раскроем, что объединение между нами и объединение с Творцом — это то же самое. А что значит, что это то же самое? Что между мной и тобой, если будет точка объединения, точка связи, прямо вот такая спайка между нами, где мы будем в этой капле клея между нами, которая склеивает нас, там, только в этой капле, будет пребывать Творец. Не внутри тебя и не внутри меня, а между нами. Если мы построим связь, там, в этой связи, он раскроется. Тогда, конечно, желательно, если так, найти людей, которые в том же направлении идут, к той же цели. Теперь, почему? Потому что в итоге я нахожу в нем поддержку, и он находит во мне поддержку. Отсюда мы приходим к еще к вопросу, а если у меня, скажем, 100 человек. Ну хорошо, я иду объединяться со всеми, и закончили. Ломаем все перегородки. Говорят, нет, это очень трудно. Я не могу сосредоточиться на 100 людях, уделить всем внимание и объединиться. Так что предпочтительнее такие, что я почувствую их реакцию, что они почувствуют мое усилие, что они поймут меня, и я пойму их. Тогда желательно, чтобы они были по характеру, по ментальности, по восприятию, как-то близки мне, животным, внешним образом. Так, как мы сейчас способны понять друг друга. Потому что в итоге я ищу кого-то, братьев моих я ищу. Да? Что это значит? Что он в какой-то форме близок ко мне, что я пойму его лучше, что его воздействие на меня будет более понятным, а мое на него, я пойму его, как, может быть, вообще у него есть такое восприятие, что то, что я делаю ему, он истолкует это в другой форме, кто знает. Поэтому мы хотим объединиться в таком виде, чтобы было более правильное понимание между людьми. Теперь это правильное понимание может быть по исходному характеру, и оно может быть тоже по исходному характеру, но по каким-то более внешним признакам, да? Когда люди чем-то интересуются вместе, работают вместе, занимаются вместе, в какой-то форме близки, скажем, в человеческой форме. Тогда не точно характер, вот прямо характер, что я иду измерять, насколько ты такой, сякой, там, расточительный, властный, нет. А может быть, как чувствуют. Это прямо согласно чувству. Но чувство означает, насколько мы поймем друг друга, один друг другого лучше в помощи, в отдаче, в помехе, неважно, друг друга, но чтобы мы правильно толковали друг друга, и все. Есть люди здесь, которые прямо не понимают друг друга. Я признаю, что и у меня, и мне этого не достает.
2: Кенгерш.
1: Да.
0: Вопрос. Есть различие или связь между двумя вещами? Одно — это объединение с Творцом, а второе — это быть подобным Творцу. Есть отличие между ними?
1: Объединение с Творцом, подобие Творцу — это то же самое. Это не материально, где может быть подобие, но не объединение, или объединение, но не подобие. В материальном, скажем, две машины похожи друг на друга, но это не одна, и они не объединены. В духовном нет такого. В духовном, насколько есть общность, то есть те же свойства, это становится единым целым. Это закон подобия формы, закон духовного пространства.
0: Состоянное состояние — это как неживое. Как сделать, чтобы постоянное состояние было новым объединением всяких раз?
1: Постоянное состояние — это неживое. Как сделать, чтобы это состояние было все время в изменении, не быть неживым?
0: Чтобы новым объединением это стало постоянным.
1: Не быть неживым, тогда будет каждый раз новое объединение. Я не понимаю, что ты говоришь. И что такое новое объединение? Новое объединение, что двум людям не нужно, чтобы я все время объединился еще с такими, а ты еще с другими. Если мы оба меняемся, то тогда все время объединение новое. Тогда если оба мы не одинаковые, не неживые, тогда все время находимся в обновлении объединения.
0: С одной стороны, человек стремится к объединению с Творцом. С другой — служить и Творцу в радости. Это две противоположности.
1: Творец дал нам работать, и кроме этого сказал, будьте в радости, когда вы работаете. Ну и что? Он прямо смеется над нами. Он прямо хочет, чтобы мы страдали, да? Это похоже на то, что кто-то дает тебе удар, а я говорю ему спасибо. В духовном каждая вещь, о которой говорят так-то и так-то и так-то, это знак того, что есть такое состояние, что, может быть, ты еще не пришел к какому-то состоянию, что вот это так или иначе. Но оно существует, и ты должен прийти к нему. Если написано «служите Творцу в радости», тогда есть такое состояние, что, начиная с него и далее, работа прямо дает тебе радость и счастье, и тебе больше не нужно ничего, кроме самой работы. Само действие наполняет тебя, и оно само вознаграждение. Ты еще не пришел к этому, ну, я понимаю тебя. На странице 63 в абзаце «То есть строчка «Что это?» он пишет: «Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи». А какой может быть более хитроумный совет?
2: Адам невра бирацон ликабель.
0: Человек создан с желанием получать. И он хочет наслаждаться. Чем наслаждаться? Творец ведь создал желание получать. Невозможно сказать «я хочу». «Я хочу» означает, что есть нечто, чего мне не достает. И если я это получу, то я почувствую, что мне не будет недоставать. Поскольку существует только Творец, а затем Он создал творение, то понятно, что творение — это хиссарон почувствовать Творца. Там, где Творца нет, там находится творение. Скажем так, с чего началось творение? С того, что Малхут бесконечности сократила свет. Свет удалился, и осталось желание. Мы говорим, распространение света и его удаление делает кли пригодным к использованию. Там, где свет удалился, раскрылся хиссарон, то, что его нет, там, где нет Творца. Свет и Творец — это одно и то же. Там у нас есть творение.
2: Машаль-то бедюк.
0: О чем был вопрос?
1: Я спросил, почему он пишет это в такой форме, а не напишет, скажем, ты хочешь достичь бесконечного изобилия, так давай достигни желания давать.
0: Секунду, ты уже говоришь по-другому. Спроси первый вопрос.
1: Он пишет здесь, но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо, ибо об этом заботиться не надо. Все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Ты какой совет может быть?
0: Так вот, человек создан для того, чтобы искать наслаждение. Он хочет найти наслаждение. На самом деле хочет найти Творца. Все наши желания, сейчас мы этого не знаем, но в общем мы хотим Его. Мы хотим Его почувствовать. Любыми наслаждениями. Все, что ты видишь, все, в общем-то, приходит от Него в разных облачениях. Он стоит за всем этим, и Он нас наполняет. Нет другого источника наслаждения. Отсюда проблема в том, что мы должны прийти к состоянию, когда мы не бежим за Ним. То, что называется, вплоть до того, что не дает мне уснуть или болен любовью я. Это называется Адолишма. Но человек в конечном итоге приходит к состоянию, когда он жаждет не наслаждения, а связи с дающим наслаждением. И для него начинается важность и симпатия и отношение к Творцу становится важнее, чем воспользоваться им как наслаждением, чтобы наполнить себя. Изначально важность Творца для нас нулевая. Желание использовать его, эксплуатировать его, насладиться им на 100%. А я должен прийти к состоянию, чтобы эти 100% желания насладиться им были бы у меня как ноль. А желание познать его важность, соединиться с ним, быть в нем, стали бы 100%. То есть увеличить важность до 100% относительно моего желания насладиться им и все. Как я могу это сделать? Говорят, что такое желание к важности я обязан получить. Сам по себе получить не могу. И получить его могу только из окружения. Если окружение мне не даст такое желание, у меня нет никаких шансов его самому отыскать.
1: Я иду к связи с ним, отказываюсь от наслаждения, чтобы идти к связи с ним ради большего наслаждения. Нет, тут как будто бы...
0: Ты говоришь о состоянии лолишма, когда мы идем и все время увеличиваем наше желание насладиться духовным, вместо того, чтобы наслаждаться материальным. У меня в нашем мире, слава Богу, тоже есть чем наслаждаться. Верно? Еда, секс, семья, дом, животные наслаждения. Вот телесные, то, что мы называем. А затем человеческие наслаждения. Деньги, почести, знания. Относительно этого я хочу развивать сейчас свое отношение к другому, дополнительному наслаждению, духовному. Почему? Потому что оно чуть более отдаленным, не очень чувствуется. Так вот, я сейчас с помощью группы, учебы, развивая желание к духовному наслаждению, чтобы оно было больше, чем мои желания к материальным наслаждениям, ко всему, что есть передо мной. Если у меня получится прийти к состоянию, что я буду просто как бы болен этими духовными наслаждениями, просто умираю по Творцу, по отношению ко всем наслаждениям в материальном, и это будет у меня постоянным. Бывают у нас иногда подъемы и падения, он говорит о постоянном состоянии. Если я его достигну, это означает, что я пришел к максимуму, к максимуму желанию ради получить духовное. Большего от нас не требуется. Большего и не требует. Если я к этому приду, затем мне дают войти в духовное, но дается мне это с помощью экрана, и дальше обо мне уже заботятся. Не я сам перевожу себя из лолишма максимального к самому маленькому лишма. Это не делаю я сам. Моя проблема сейчас в том, чтобы только увеличить важность духовного, то, как я это понимаю, чтобы то, что это нечто, что относительно этого жизнь ничего не стоит. Просто наступить ее и перейти в духовное. Как я это сделаю, что я чувствую духовное, я его понимаю, я вижу хоть что-то, как-то. Нет. Что мне сидеть и ждать ударов, чтобы я хотел убежать от этого мира в духовное, потому что деваться некуда. Это не будет называться путем Торы. Это очень долгий путь, тысяч лет развития. И поэтому только группа может мне предоставить все необходимое, чтобы я попал в какую-то группу, где бы меня полностью промыли, где говорилось бы только о духовном. Что по сравнению с этим вся эта жизнь? Ничто, а духовное — это все. Более чего того, человек должен видеть, что жизнь хорошая, мы наслаждаемся, нам все время дают понять, что есть еще чем насладиться в этой жизни. Но духовное — это просто выше всего этого. Это что-то потрясающее. Вот это я должен слышать от товарищей.
2: Нет.
0: Не очень. Ну, с тобой согласен. Лучше бы, если бы было все просто. Нажал на кнопку и произошло.
2: Это что, Миша?
0: Да, Миша.
3: Если ты слышишь эти вещи, если ты слышишь эти вещи высокие от товарищей, то выходит немножко противно, так, немножко искусственно.
0: Не нужно говорить обо всем этом. Ребята, Творец велик, вы только взгляните, какой у меня есть товар, я вам хочу его продать, какой он красивый, блестящий. Не то, что это как бы не сработает, не купят его. Я не впечатлюсь, если ты будешь так со мной разговаривать. Тем более, что мы здесь не такие уж и все утонченные. Да, это так, но что сюда приходят люди со сильным, хорошим, грубым желанием получать, относительно большим. Поэтому мы должны подобрать такой язык и такие средства и такие облачения, чтобы каждый максимально мог впечатлиться от того, что происходит вокруг него в нашей группе. На самом деле, мы же только убегаем от этой картины, но у меня нет никакой другой возможности соединиться с Творцом, если я не буду брать топливо и силу из окружения. Во мне самом изначально нет ничего, с чем бы я мог подняться хотя бы на один шаг, на одну ступень. Нет. Я должен получить необходимость к этой ступени из окружения. Во мне нет хисарона к следующей ступени. Необходимость к ней получаю от окружения. Осознание величия Творца, осознание этой ступени я получаю от окружения. И тогда у меня появляется возможность и побуждение стремиться к нему. Я получаю силу перейти к следующей ступени. Все возможности только от окружения. Изначально у меня нет кли. И все это потому, что если у меня будет это кли, то я не буду нуждаться ни в ком, и в Творце в том числе. Мне не нужен. Кроме кли нет недостатка ни в чем. Все есть. И только я должен раскрыть это кли. Если бы я раскрыл это кли в себе, то тогда в этом кли было бы раскрытие. Творец бы раскрылся. Но если я раскрываюсь как наполняющий кли, тогда бы я не нуждался в нем. А так я получаю хисарон от группы, хисарон не мой. Величие от группы тоже не мое. Обращаюсь к нему тем, что разбиваю себя относительно группы, то я уже становлюсь достойным получить от него силу ради отдачи, и все.
4: Что такое вложение в общество?
5: Твой вклад в группу — это купи себе товарища, сделай себе рава.
4: А что, если все, что я смотрю, это взять хисарон?
5: Ну, правильно, я объединяюсь с другими, чтобы получить от них то, чего у меня нет. Только таким вот здоровым образом, а иначе как?
4: А что вкладывать? Это понятно, надо вкладывать
5: что-то. Что я вкладываю? Если я должен от него что-то получить, я должен за это что-то ему дать. Так я ищу, что он хочет. Так ведь? И в обмен на что я могу получить? Есть тут очень простая работа, не надо от этого убегать, надо ее как бы просто отнестись к этому, не искать что-то такого высоко.
4: Как я с помощью объединения с товарищами могу изучить их желания?
5: То, что ты будешь объединяться с товарищами, чтобы прийти к слиянию с Творцом, это вызывает на тебя окружающий свет. И он открывает тебе твою душу. Ты начинаешь видеть, насколько ты противоположен этому свету, и начинаешь раскрывать зло. Если ты раскрываешь свой эгоизм в соединении с другими, ну, просто как будто бы твой эгоизм там. Это ты раскрываешь его только лишь как ты перед товарищем. Это не тот самый эгоизм, который ты должен раскрыть относительно окружающего света, относительно Творца, относительно отдачи. Это совершенно другое. Это животный эгоизм. Как это психологи пытаются решить это в армии, там, в других группах. Да, в коллективах, да, вот разрушают, стараются разрушить этот эгоизм, чтобы люди могли соединиться, могли выживать. Это что-то совсем другое, если ты будешь соединяться с другим. И исходя из желания соединиться с Творцом, это несет тебе окружающий свет. Там уже Творец внутри, между вами. И он уже раскрывает твой эгоизм, злое начало, все осознание зла в соответствии с ним. Не просто так, как относительно еще какого-то животного, с кем ты должен соединиться. Приходит ко мне пара, муж и жена, а у них там конфликт, война, там друг на друга набрасываются, обвиняют. Сейчас, как каждый сломает себя, начнут объединяться, и тогда что между ними будет? Написано же, между ними шхина. Но тут же речь не идет, а тут речь идет о животном состоянии. То если изначально мы не берем в расчет, что конец замысла, конец действия в изначальном замысле, что нам надо соединиться с ним, и я сейчас буду совершать действия, чтобы соединиться с товарищами, тогда все получится.
4: В каком состоянии объединения и восхваления Творца в обществе это человеку дает какую-то иллюзию наполнения и какое-то ощущение, что это оставляет его все время без того, чтобы он действительно почувствовал Творца?
5: Написано, что служащий на Творца, он должен быть жесткий, твердый, как железо. Что это значит? Я должен быть все время заведен, заряжен и измерять, с какой мыслью я сейчас шел, услышать какую-то информацию, совет, какой-то что-то от товарищей. Услышать это значит впитать в себя, что это сделано во мне в сравнении с тем, что я хотел прежде, к чему я сейчас пришел, после того, когда я получил от них, скажем, воодушевление. Вот это вот воодушевление дает ли мне не просто удовлетворение, ну, слава Богу, я в верных руках, группа тут вокруг, я могу закрыть глазки, как младенец, и они меня куда-то там поведут. Или же я беру от них впечатление, не свое, но сейчас я это превращаю в свое. Понимаешь? Я сейчас действительно начинаю перерабатывать в себе то, что я беру от другого. Что значит мое? Я начинаю читать статью какую-то, книгу открываю, да, как из Шамати, там еще откуда-то. Я иду там на учебу, да, какая-то часть из учения десяти сферот. И посредством их воодушевления я вызываю на себя окружающий свет. Если придет этот окружающий свет, он соединит мне это впечатление, он дает мне ощущение больше в моих килим, плохих, еще больше осознания зла. Но когда я использовал это осознание зла, потому что получил от них впечатление, вызвал окружающий свет, то есть у меня тут возможности работать, а не то, что я сижу тут, ну, слава Богу, получил хорошие ощущения от ребят, а мы все на пути, и все на этом. Зависит от того, как ты используешь то, что ты получил.
4: Но теоретически это может случиться, есть люди, которые сидят здесь, и они входят в эту нишу.
5: Да, есть много людей, которые так занимают такую нишу, и все на этом. Поэтому я говорю, что у каждого должно быть каждый день, да, часть в учебе, часть в его работе, там, где он работает. Да, потому что это тоже становится трудно, и ему тоже нужно какое-то влияние, поддержку от группы, и дома себя держать, и в семье, и тоже совершать действия по распространению. Так если ты не получишь поддержку от группы, ты будешь работать во всех этих вещах, да, весь в раздражении, на нервах, да, когда все станет только чисто формальным.
2: А хешбон им бенадам,
5: а расчет с человеком, когда хорошее состояние, не в плохих состояниях, в хороших состояниях, когда тебе дают или свыше через товарищей, ну это, скажем, это называется через товарищей, какое-то воодушевление, какую-то энергию, ты используешь это для хороших вещей. Или ты уселся так, да, взял так бутылочку пива, кресло-качалочка такая, и ты в порядке, у тебя все нормально. Или же ты берешь это воодушевление для того, чтобы открыть книгу и посмотреть, где раньше ты не мог понять там ничего. Скажем, предисловие к ТЭС. У меня было много таких мест, я не мог даже их никак раскусить. И ждал до таких моментов, когда я в большем воодушевлении, с большей ясности, более четких ощущениях, тогда открывал я эти места. Может быть, я что-то все-таки увижу в них. Он также и пишет, что так и надо делать. В Шамате есть такая статья.
2: Ну, не льмать.
5: Будем учиться.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
5: Да, было много всего. Снова мы вернулись к теме. Объединение с Творцом проходит через объединение с товарищами. И надо найти таких людей, похожих нам, у кого есть такие же мысли, есть такое же желание, да, похожее. И с ними мы хотим объединиться и раскрыть, что в объединении между нами, что в этом месте, да, там, где происходит спайка, именно в этом месте между желаниями товарищей, которые похожи на нас, там мы, собственно, приходим к состоянию, где раскрывается Творец. Ну вот так. Объединиться, соединиться с такими товарищами, где есть и взаимная поддержка, где помогают друг другу в общей цели. Это то, что приведет нас к Творцу.
4: Да, и по сути дела мы нашли таких людей, и Творец нам помог, и мы благодарны Ему. Большое спасибо, это начало работы.
5: Как вот товарищи сказали, есть у нас все уже. И товарищи есть, и книги есть. И рав у нас есть, и наши каббалисты. Вся эта цепочка. И все, что нам надо сделать. И в статье тоже. Все нам дано, кроме трепета перед небесами. Да, кроме того, чтобы выйти на эту цель. Это то, что мы можем и укреплять между нами, и напоминать товарищам. Обретем это вместе.
4: Да, было много хороших вещей на уроке. Было очень хорошее выяснение о впечатлениях, которые я собираю от группы. То, что я впитываю от группы, я должен сделать своим впечатлением.

0: Дупой должно быть, в первую очередь, как бы даже на животном уровне. То есть человек не может соединиться. Он дал пример 100 человек, но тут нас еще больше. Человек не может соединиться со 100 человеком. Ему надо люди, которые немножко похожи на него, да? Даже в каком-то животном таком характере. И из этого он должен потом стремиться уже к более духовному соединению. Изначально духовное соединение происходит в том, что Творец разделил душу, и с помощью вот этих попыток объединяться человек раскрывает потребность в Творце.
1: Ну хорошо, как написано в статье Рабаша, мы собрались здесь, чтобы стать человеком. А для того, чтобы стать человеком, человек Адам от слова подобный, думая, в духовном быть подобным Творцу, и объединение с Творцом — это то же самое. И для этого я, каждый должен прийти к объединению с Творцом через соединение с товарищами. И силу соединиться с товарищами он может получить только от Творца. Для этого он должен пытаться и просить.
0: Да, дали нам это место. Объединение с товарищами, как сказали здесь уже, что надо искать группу людей, которые похожи на тебя. Это та сила, которую мы можем получить друг от друга, помогать друг другу, а иначе мы не сможем продвигаться и не сможем достичь цели. И тут мы, собственно, дополняем друг другу. Исправляем разбиение. Может быть, можем действительно прийти к состоянию, когда будем подобны Творцу.
1: Да, у человека есть также разные желания, телесные, животные, человеческие. Он должен развить новое желание к духовному и войти в окружение, которое говорит ему, что это желание, от которого можно получить самое большое наслаждение.
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Сиха или Хохмата Кабала. Введение в науку Кабала.
1: Приветствуем, товарищи. Мы сейчас переходим к изучению введения в науке Кабала из уроков, которые Раф записал в 2001 году. И мы удостоились войти в привлечение света, возвращающего к источнику. И вчера на уроке Рав сказал, что когда мы изучаем Тору, важно находиться в совершенстве, в чистоте, приближаться к свету, а с другой стороны быть во внутреннем очень сильном требовании, что мы хотим исправить. Давайте так вот, сейчас, после мощнейшего урока, который был у нас, где мы уже подготовили келим, выстроим внутреннюю структуру, привлечем свет, возвращающий к источнику, и войдем в молитву из глубины сердца.
0: Так, у нас 9-й урок во всей этой серии. Там 10 уроков. Так это первая часть 9-го урока. Сегодня мы где-то 25 минут будем смотреть урока, где Рав продолжает объяснять разбиение. То есть он возвращается к разбиению келим, а потом уже объясняет то, как мир Ацилут начинает исправлять разбитые келим
2: мирным.
0: И немножко проходит по парцуфам мир Ацилут, Атика, Риханпин, ну и так далее. То, что я хотел сказать, что в конце этого урока Рав говорит, что окружающий свет, сколько мы хотим привлечь окружающего света, так он будет на нас воздействовать. И ТЭС, или там введение в науку Кабала, это время молитвы. Статья — это время подготовки, а ТЭС, птиха — это время молитвы. Как вместе можно и думать, и молиться, и держать намерение, и все это одновременно. Человек все-таки может это делать, может одномоментно. Давайте посмотрим урок.
1: Гальгальта. Далит Гимель. П. Аб, Гимель Бет. Папа, извиняюсь. Гальгальта далит, далит. Аб, далит Гимель. Здесь у нас Т, Хазе, Табур, Сиюм. Хазе Сак Гимель Бет. Никудо де Сак.
3: Никудо де Сак. Сак Никудот.
1: Сак Никудот. Бет Бет. Кетер Хохма Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот, Исуд, Малхут. Середина Тиферет делает второе сокращение. Произошло второе сокращение. Цимцум Бет. То, что непонятно, сразу спрашивайте. Хорошо? Цимцум Бет. И поднимаются в рожде Саак, и зивук происходит кетер хохмазе рампин и малхут в никвейнаем де рожде Саак на решимот бет алиф плюс цимцум бет. Это не сходит сюда. Кетер гальгаль тайнаем. Аба выима гальгаль тайнаем. Зон гальгаль тайнаем. Это мир никудим. Лама никудим. Да? Это понятно. Да-да.
0: Вот этот расчет бет алиф плюс второе сокращение. Так, секундочку. Откуда это?
1: Может, найдете там места. Да, извиняюсь еще раз.
0: Бет алиф, решимо.
1: Решимо дает лапшут бет, а виют алиф сокращенно. Имеется, зевис произошел звук только на дающей килим. Авиют всегда это нынешняя ступень, а айт лапшут это предыдущая ступень.
0: Почему это мы называем миром никудим, а не парцуфом никудим?
1: Это называется миром сейчас на имя того, что будет в гадлуте. Ты прав. Так он и называется. По имени Гадлута, а сейчас есть на звук на другие решимот, далит гимель, который они взяли от Ниида Гальгальта, и тогда на далит гимель выходит зевук на П, не в никве, на М. Это спускается на свое место. Это не как ступень катнута. Ступень гадлута не сходит до конца. И здесь кетер становится десятью сферот, и абавейма становится десятью сферот. И зон. Это его гальгальта инаем, а это его ахаб, который он присоединяет к себе. Десять сферот зон. 10 сферот, и тогда здесь произошло разбиение. Отсюда и до сюда все это разбиение, швира.
0: Почему также Гальгальта и Нам была швира, разбиение?
1: Зон, гуф, кетер, рош и тлапшут, раба ваима, рош давиют, зон, гуф. То, что есть в рошим, распространяется в гуф. В гуф, поскольку Гальгальта и Нам и Ахаб вместе соединились в одно, в один гуф, он разбился.
0: Но почему же гуф раба ваима?
1: Гуф Абаваева не перекрывает зон во время гадлута. Я здесь поэтому написал 10 сферот. В гадлут Ахаб Абаваева находится в Гальгальтайнаем зон. В гадлуте они поднимаются на свой уровень. Это хороший вопрос. Ладно, что у нас дальше происходит? Разбиение. Что происходит дальше в разбиении? В разбиении выходит у нас... Швера, разбиение произошло на Далит Гимель. Я сначала нарисую, а потом у нас будет место объяснить здесь. Есть у нас в разбиении один гуф, который распространился до конца на Далит Гимель, и это называется Мелех Даат. И он начинает чищаться, как и все парцуфы. Чищается, и на пути обратно есть у него Мелех Хесед, Мелех Гвура и Мелех Высшая Треть Тиферет. Четыре Мелеха. Даат, Хесед, Гвура, Тиферет. То есть четыре Мелеха здесь вышло. Это зивук на далит
3: гимель.
1: Очистился масах, вышел экран на гимель бет, и на этот зивук снова вышло распространение. Это вышло распространение сверху вниз таамим. Вышел мелех две третьих нижних, две нижних трети тиферет, а затем на пути обратно вышел мелах нецахот вместе и сот и малхут. Еще раз четыре мелеха. Это на решимо гимельбет. Затем на решимо бет валев вышел только рош, который называется рош даат. А гуф не вышел, потому что на алев давид нет получающих килим. И если они только в бет гимель дали, так вышло у нас в первом распространении четыре мелаха, и во втором четыре мелаха, и в каждом есть. В каждом из них есть четыре свойства Юд, Хей, Вав, Хей. Всего 32 свойства и 10 сферот в каждом. Это получается 320 или шах. Шах — свойства или развлечения. И если мы делаем расчет, что нельзя работать со свойствами Малхут, и если мы возьмем 320 — это 10 сферот, так одна сфера — это 32. Так 9 первых, 9 сферот — это 288, а 10 — это 32. То есть получается у нас так, что в целом эти мелахи мы можем при уподобить одному парцуфу, 9 сферот и 1 малхут. Так с 32 свойствами нельзя работать. 288 мы должны исправить, и тогда исправить это возможно. И если мы не будем исправлять 32 свойства малхут, мы сможем исправить 288, 9 первых сферот, и тогда этим исправим то, что мы способны. Все. Это то, что у нас произошло во время разбиения килим. Килим разбились, масах очистился, и вышло вместо них затем мир Ацилут.
0: А что значит исправлять?
1: Исправлять — это снова приобрести экран, как разбиение — это потеря экрана, а исправление — это обретение экрана. Экран — это намерение ради отдачи. Так я уже стираю то, что нам не очень-то нужно.
0: А это ведь мы тоже стерли?
1: Первое осталось, я сделал копию на второе. Я оставил первое, а сейчас я со второго уже рисунка стираю, да? Ладно. Итак, разбиение. Вместо того, что было у нас здесь, мы здесь нарисовали, что было разбиение. Разбилось все. Мне нужно срочно наполнитель сюда. Нет, если там нет, там есть у меня коробка со всеми этими наполнителями. Ладно. После разбиения, когда очищается, как обычно, парцуф поднимается в рождесак, и решимот вместо бет-алев плюс цунцум-бет выходит у нас алев-шореш плюс цунцум-бет. Еще далит-гимель также. Тоже решимо. Так, на решимо бет алев плюс цимцум бет выходит у нас зивук. Алев шореш плюс цимцум бет выходит у нас зивук. уже не в Никвейнаим, а в Мецах. Мецах — это бина Кетера. Не только Авиуда Шореш, а еще половина Авиуда Шореш. Выходит Зивук и нисходит нам сюда эта ступень, которая называется Парцуфом Атик. Атик. И затем выходит у нас Парцуф. Атик выходит у нас напрямую до конца, потому что это первое сокращение Цимцум Алиф. Затем выходит Арихампин от П Атика до Парсы. От П Арихампина до Табура Арихампина. Табур. Выходит у нас Парцуф Аба Ваима от Табура и до Сиюма. Выходит у нас Парцуф Зон.
0: Можно вопрос об Атике? Какая связь с большим состоянием?
1: Я здесь изображаю парцуфы, как мне удобно. Не как они на самом деле выходили, и не рисую здесь все развитие мира Ацилут. Это занятие, когда мне не хватит в 100 раз больше досок, чем есть у меня. Там есть Цимцум Алиф, Цимцум Бет, все парцуфы выходят на решемот, которые поднимаются сверху вниз, один в другой. И если мы хотите это узнать детальнее, мы начали 9-ю часть учения 10 сферот изучать. Приходите в 3 ночи и будете учить с нами. Это 9-я часть Талмуда 10 сферот, которая называется Зивуги сферот. Там он объясняет 8-я часть в учении 10 сферот. Он объясняет, как выходит мир Ацилут, а в 9-й части начинает нам точно объяснять, как вышли у нас парцуфы Ацилута и какие соотношения есть между ними. Затем в 10-й, 12-й части уже рассказывает о Зон Ацилуте. Это главное, что мы должны исправлять. Атик Арихамбин и Аба Ваима — это согласно Кетеру и Хохмабине не Никудим. Кетер и Аба Ваима — Никудим. Они были в Катнут, затем во время разбиения были в Гадлуте и снова вернулись Катнуту. То есть их исправлять не нужно пока. И поэтому Гар Ацилута, Атик Арихамбин Аба Ваима существует, тогда как Зон Никудим нужно исправлять. Тени нужно исправлять, а Зон Никудим исправляется в Зон Ацилуте. Ацилута. И Зон Ацилута — это главное. Там все души, их разбиение, Адам Ришон и весь процесс, который происходит. И поэтому на Зон Ацилута есть у нас больше, чем половина всего Талмуда 10 сферот. Еще вопросы? Так, короче, то, что мы учили, что вышел у нас мир Ацилут в парцуфах Атик, Арихампин, Аба Ваима и Зон, да?
0: Есть связь, есть прямая связь между миром в большом состоянии, большого состояния Никудим.
1: Нет, с Гадлутом Никудим нет никакой связи. Есть только связь между парцуфами Атик, как они исправляют мир Никудим, все парцуфы Ацилута, Атик. Исправляет Гальгаль Тейнаим Кетера и Гальгаль Тейнаим Аба Ваим. То есть то, что не относится к разбиению. Арихампин исправляет то, что относится к состоянию Гадлут, он исправляет Ахаб Кетера Никудим, Аба Ваима Ацилута исправляют Ахаб Аба Ваима Никудим, а зон Ацилута. Исправляют зон Никодим, которые разбились. Это Ацилут. Это Никодим. Так мы видим отсюда, что все Атихари Хампина, Абавима Ацилута буквально не относятся к разбиению, они берут келим, которые не разбились.
0: А что исправлять в неразбитых келим?
1: Что исправлять в келим, которые не разбились? Хороший вопрос. Нужно их выстроить. Это келим, которые были повреждены. Потому что они в таком виде, как были в Никудим, они привели к разбиению. Скажем, кетер Никудим. Если бы не было у него гадлута, не было бы затем гадлута у Абаваима и гадлута у Зон, то есть уже в кетер Никудим есть какой-то недостаток. Почему он не почувствовал, что ниже него парцуфы разобьются? Теперь уже первый парцуф Ацилута. Мы должны сделать какие-то исправления, чтобы от него и ниже не был гадлут, чтобы келим разбились. И эти келим уже заложены в Атике, в Арихампине в особенности. Арихампин, он исправляет Ахаб Кетера Никудим, да? Арихампин. Ахаб Кетера Никудим, он тот, что принес свет Гадлута и дал Абавима, а Абавима дали Зон. Если Ахаб Кетера Никудим не был бы, не получил бы Гадлут, не принес бы свыше свет Гадлута, внизу бы не было разбиения. Поэтому с самого начала в Ацилуте Арихампин уже строит себя таким образом, что в нем никогда не будет Гадлута. Что это значит? Он устроен таким образом, что у него есть в Рож только Кетер и Хухма, а его бина находится от Пэда Хазеева, находится бина. И она дает тогда такое свечение тикун исправления Абавима, что исходя из того, что они получают от бина Арихампина, они находятся в Хафец Хесед. И Арихампин тогда устроен таким образом, что только от бесконечности и до сих пор только может светить свет Хохма, но не ниже Педерош Арихампина. Откуда это исходит? Исходит именно из того, что он, Арихампин, смотрит на Ахаб Кетера Никудим и видит, что вся проблема, что разбиение было изначально из-за того, что в Ахабе Кетера Никудим был свет Гадлута. Затем каждый парцу в Ацилуте. И Абавима делится на высшие Абавима и Ишсут. Есть там разделение. Каждый парцу в Ацилуте, затем

0: берет, потому что он берет какую-то часть от мира Никудим, в соответствии с этим он делает ограничение. Что там произошло? Все, и тогда... Скажем, Абвейма Никудим, то есть Ацелут, а поскольку берут Ахап, Абвейма Никудим, поскольку они по-настоящему привели к разбиению, чтобы не привести к разбиению, Абвейма Ацелута уже сами делятся на две части. Одна часть называется высшие Абвейма, Абвейма Илаин, а вторая часть вместо вот этих Абвейма, да, называется Ишсуд. Исраэль Саба и Твуна. Когда высшие Абвейма, они называются самых, а Ишсуд называется Мем. Что это значит? Что это гарбины, а это зад. Бины.
1: Все,
0: то есть откуда это исходит, это исправление, что Абвейма Ацелута настолько делится и делает такие расчеты, потому что они соединяются с Ахапом Абвейма Никудим и видят, что они привели к разбиению. То есть каждый парцуф в Атике, Арихампине, Абвейма, это называется гар, Ацелута. Когда он выходит, он соединяется с парцуфом, соответствующим ему в мире Никудим, или с частью, соответствующей ему в мире Никудим, и видит, какое исправление, ограничение нужно сделать для того, чтобы здесь не привести к разбиению мира Ацелут. Ну, как они соединяются? Я не хочу в это пока входить. Соединяются. Берет оттуда Хисароны, поскольку он вышел из решемот этих парцуфов, он может взять их в расчет, поскольку эти парцуфы им не смогли продержаться. Он может воспользоваться их частями для того, чтобы выстроить себя в более эффективном виде. И тогда Бина, которая выходит из Роша, Рихампина, и дает вот здесь, Аби, в имя высшем, исправление самых. Самых — это исправление, которое называется Хафец Хесед, да? Чтобы здесь, что здесь никогда не будет света Хохма, и всегда это будет только Бина. Только Бина. Хасадим. А Мем здесь будет наоборот. Желание получать. Желание получать для нижних. Задбины. Мы это видим еще из четырех стадий прямого света. Задбины, как оно устроено. Хочет получить, что передать нижним. Если здесь поднимется желание, которое называется ман, задбины, задбины даст им немножко света. Так все это наше управление, все наше влияние на наше будущее, на все исправления в том, что мы обращаемся в зад. И просим оттуда силы отдачи, и получаем оттуда свет, который нас исправляет.
2: А этот свет не проходит дальше?
0: Это уже исправление, которых я пока не хочу касаться. Но это немного о структуре мира Ацелут.
3: Давка Маше Рафа Марбасов.
2: Как раз то, что Раф сказал в конце. Ман — это самое интересное, потому что до тех пор, как выходили парцуфы за счет соударения внутреннего и окружающих светов, потом было ослабление, решемот поднимались в рожь,

0: И в соответствии с этим решимот рождался следующий парцуф, то есть порождение парцуфов за счет решимот. Но вот здесь все изменилось. Только за счет ман от просьбы нижнего выше начинает действовать. Ну давайте, есть вопросы? Так, мировой кли здесь, в зале.
1: А, Коля.
2: Коля, о.
3: Есть кзедавар, бильбуль бы.
1: Есть такая вещь, путаница. Ну все понятно, все очень красиво, кроме нескольких путаниц. Когда если у меня и Риф, и Илон говорит.
3: Марав, бецафон.
1: На западе, на севере, я не очень-то понимаю. Бет Алиф, Гимель Далит, самых Тет сокращенные. Можете ли вы дать совет для того, чтобы мне воспринять, что такое Бет Алиф, Гимель Бет, сокращенные, я ничего не понимаю. Гальгальта Далит Далит. Ап, гимель далит, сага.
3: Гимель, квар улех лебельбуль. Вы питом рав покозу.
1: Гимель, гемель, бет, гемель, я уже путаюсь. И вдруг алиф говорит, бет, алиф, сокращенный. Вы можете дать что-то, чтобы воспринять эту картину, чтобы понять это, я должен сказать, юг, север, запад, восток. Для того, чтобы понять, мне нужно от корня понять всю картину, и тогда я могу хоть как-то воспринять сад, сак, бет, гимель, что-то и так далее. Как вы это воспринимаете?
0: Но
2: мы говорим, что на каждый зевук есть два вида решимот. Решимо облачение, решимо авиюта. Решимо облачение — это то, что было прежде. Я помню, да, было, у меня было 100 шекелей, а сегодня у меня 50. Когда-то я был сильный, высокий блондин. А это решимот облачение. Решимот авиюта — это то, что есть сейчас. Это та сила, которая есть сейчас в экране, и из каждого решимо облачения и авиюта есть там рожь на каждое решимо. Я делаю расчет. Если я делаю расчет, значит, есть рожь, голова. В начале птихи Бааль Сулам объясняет, есть рожь из решимо и тлапшут. Это мужская часть Захар, которая не распространяется в гуф. От него нет гуф. Там нет у него сил для этого, потому что это не настоящее. Это то, что было. А потом решимо авиют. Это настоящее решимо. Это та сила, которая есть сейчас. Оттуда распространяется всегда гуф. Вот так можно понять, что у каждого парцуфа есть решимо. Облачение решимо авиюта. Если мы будем говорить о мире Никуди конкретно, то мы знаем, что у Рош, Бесаг, после второго сокращения, туда поднялись два вида решимот. Правильно? Бет-Алев и Далет-Гимел. И бет-алев второго сокращения. Что значит второго сокращения? Это значит, что нет зивуга в «п». Невозможно сделать зивуг в «п», потому что часть килим невозможно использовать их. Как вот на чертеже здесь, если посмотреть, вот эту часть под тиферет, этим пользоваться нельзя. Почему? Потому что у нас есть кетер хохма бина, хесед, а это уже кетер гуф, гвура, это уже хохма гуфа, и тиферет называется биной гуфа. И здесь в бине гуф, до этой тиферет, до две верхней трети тиферет, там свет может распространяться, а дальше уже не может. Поэтому здесь происходит, образуется второе сокращение. Поэтому решимот второго сокращения поднимаются в сага. И у нас есть решимо бет алев второго сокращения. Поэтому невозможно сделать зивук в П. Чтобы сделать зивук в П, должен быть решимо далит гимел. А тут еще второе сокращение. Даже бет алев, если бы не второе сокращение, можно делать зивук в П. Но поскольку есть еще второе сокращение, тогда зивук происходит не к вейнам, не в П. Рав сказал несколько уроков тому назад, он сказал, что П — это вещи относительные. Он находится там, где есть желание, где там можно получать свет. Если есть 1000 желаний, а у человека 3 из них только ради отдачи, там можно получать, там находится П. Зивук у нас поднимается в Никвейнайм с теми же решимот Бет-Алев. Если Бет-Алев были бы зивук в П, продолжение, это было бы Ма выше, Бон выше, а если это второе сокращение, тогда зивук в Никвейнайм. На это рождается мир Никудим в малом состоянии. И еще, поскольку есть два вида решимот Бет-Алев, то на каждое решимо рождается Рош. Мы говорим, на решимо и тлапшут рождается рош. Как называется рош на решимо и тлапшут?
1: Кетер.
2: Кетер. Вот этот вот кетер, где он тут у нас? Вот Гальгальтинам кетера. Кетер — это рош и тлапшута, не авиюта. На бет и тлапшут — это исправление бет и тлапшута. Потом аба выима — это уже рош авиюта. И они распространяются уже в гуф, в зон. Кетер не распространяется в гуф. Абвим распространяется в гуф. И так в каждом парцуфе есть два вида решимот. И тут нечего путаться. Ну, ты не должен путаться. Ну, прошу прощения. Еще вопросы? А, мировая кли есть.
4: Унгариан Полиш.
5: Венгрия, Польша, пожалуйста.
4: Can you elaborate Samech and Mem for us a little bit more, please?
2: Можете ли вы объяснить? Так просит yes. задать вопрос, повторить вопрос.
4: Samech and Mem for us a little bit more, please.
2: Немножко объяснить для нас буквы Samech и что такое Mem, конечное. Мама вы, баба вы, имя. Самех это Абаваима, Самем Ишсут.
5: Да, мы видим, что Ацилут выходит и берет разбитые келим мира Никудим, берет их из разбиения и заботится о всех частях мира Никудим, и все эти части мира Никудим становятся никевой по отношению к миру Ацилут. И конкретно то, что ты спрашиваешь о самых имем, самых — это высшая часть бины, парцуф Ацилут, которая называется высшая Абавыима и состоит из 60 сферот. Поэтому это в гематрии самых равняется 60. Это верхние 6 сферот, хабад хагат, помноженное на 10, получается 60. И что символизирует самых в состоянии хафец хесед, в котором никогда не будет светить свет хохмы, то, что именно Раф и объяснил в клипе, а мем как раз то место, которое также называется Ишсут, и здесь говорится о четырех нижних сферот, им нецеход Исот Малхут, помноженное на 10, поэтому 40, мем, и здесь как раз есть потребность в хохме, и входит вся забота о нижних. Это именно то, что сказал Рав, что такое зад бина хочет получить, чтобы передать нижним. И тогда мы уже входим в эту картину, где наша функция как душ, которые поднимают ман. Если здесь возникнет желание, которое называется ман задбине, на задбине даст немного света. И тогда все наше управление, все забота о будущем, чтобы получить исправление, обращены к задбине, мы получаем оттуда оттуда сила отдачи, и получаем свет, который нас исправляет. Это уже вся система, которая заботится о нас, и зависит от нас, насколько мы поднимем ман и захотим получить эти силы, чтобы отдавать.
6: Woman, Chile.
7: Gracias, amigos. Una pregunta: ¿por qué solo existe el Simsum Aleph y Bet? ¿Y no siguen produciendo más Simsum?
2: Тогда, когда есть только первое сокращение, он не продолжает создавать. Почему есть потом второе сокращение, а нету третьего, четвертого?
6: כן, זה נכון. שאלה תמיד מתבקשת, למה אין צמצום גימל?
2: Да, напрашивается вопрос всегда, почему нет третьего сокращения, четвертого, есть только два сокращения. Первое сокращение не отменяется. Что такое первое сокращение? Это корневое сокращение, и желание получать не может получать. Свет никогда не войдет в желание получать ради себя. Свет может зайти только в намерении ради отдачи. Это исходит, эти вещи всегда исходят из четырех стадий прямого света. То, как кли развивается, оттуда, собственно, там все корни. Поэтому это то решение, которое было принято в Малхут Бесконечности, которое было наполнено светом, и сказал, все, я не получаю. Потом уже второе сокращение. Оно еще больше ограничивает кли от получения. И все. Больше нет сокращений. Потому что второе сокращение нас переводит из большого состояния в малое. Теперь так рождается кли в малом состоянии. Мы будем изучать еще и бурья, ника, мухин. Станет большим, маленьким. То есть есть два сокращения. Больше нету и не будет.
8: Мак, Тейша.
5: Мак 9, пожалуйста.
9: Вопрос. Что такое Мелахим? Откуда они происходят и какую роль играют в общей системе? Спасибо.
5: Мелахим — это раскрытие Малхут, которое происходит в Зад-Никудин, когда как раз желание получать там раскрывается. И это то, что приводит к разбиению в конечном счете.
2: Я добавлю, разбиение келим — это вещь очень такая стройная. Это не то, что как мы привыкли. Да, что-то там... Чашка разбилась, осколки разлетелись в разные стороны, и все на этом. Тут разбиение келим — это все очень стройное. А сколько там Раф написал? 288, 32, ламет бет. В общем, 320. Малахим — это 7 малахим царей, погибших, умерших, да? Вы верхний третий феррит, две трети теферит там спускаются тоже. Это как один мелех. А последний мелех, вы видели, как Раф написал, мелех дат, он не разбился, у него нет гуф. Но все эти мелахим — это распространение как бы света и разбиение, распространение света и разбиение. И так разбиваются четыре мелеха на Авиют Далет, потом на Авиют Гимел, то есть Малхей Даргат, Малхей Тангим, на весь Авиют, и Авиют Алиф уже не разбился. Их называют Малахим, дословно царей. То есть Килим, которые как бы распространились на Зивуге, которые, собственно, нельзя было делать. Но мы знаем, что все управляется свыше, поэтому это все и произошло.
6: Вот. Ну, Яв.
5: Мир Ацилут, который исправил мир Никудим. При создании мира Ацилут начинают создаваться отиют, буквы. Там начинаются соединяться все буквы Алиф-Бет.
2: Но Раф не говорит об этом.
5: Но я вижу, что он исправил Гарбины, и пришла буква Самых, когда исправил Задбины, буква Мэм. Поэтому я спрашиваю.
2: Нет, правильно, в мире Ацилут там буквы. Мы говорили, в мире Ацилут есть буквы. Мир Ацилут, Бальцу нам пишет об этом, это как на белом листе, есть недостатки, есть буквы.
8: Спасибо.
6: И честно.
8: Здесь, в мире Ацилут, Рав там нарисовал, что есть табур между Абавима и Ишсут.
2: Да?
8: Так что такое табур? Есть табур первого сокращения и табур со второго сокращения?

0: Я не помню, чтобы он говорил о таборе.
1: Нет, он говорил, нарисовал.
2: Есть табор
1: Арихампина. Распространение идет до табора Арихампина в мире Ацелут. Это особый табор. Вообще Арихампин — это особый парцов. О нем можно много говорить. То, что он исправляет Арихампин. Что исправляет Арихампин? Он исправляет Ахаб Кетера.
2: Атик.
1: Исправляет Гальгальта и Нам Кетера.
2: Арихампин
1: исправляет Ахаб Кетера.
2: А коль талуй бо. Арихампин,
1: все зависит от него. Арихампин — это первый парцов, кстати, если обратить внимание, который родился под табором, потому что Атик произошел от Зивуга, который произошел в Мецах. Мецах и здесь, в Рождесагу. И он спустился на свое место под табором. Он взял келим, который он должен был исправить, как Раф нам начертил. Да, все гальгальты наим, все кетеры. И тогда из Зивуга Атик с самыми чистыми келима мира Никудим рождается парцуф Арихампин. Именно этот парцуф берет в исправление Ахаб Кетера. И поэтому он делает много работы. У него есть несколько рашим, и свет хохма там, и закрыт там, закупорен там. Если это все закупорено в Роша Арихампин, да? Тогда что же распространяется под Арихампин? Какой свет хохма мы получаем? Может быть, свечение хохмы?
3: Так, понятие табор — это там, где прекращается распространяться свет хохма?
1: Нет, Рав сказал в П Арихампина.
3: Так это тоже можно назвать табор. Так он нарисовал.
1: Он сказал П.
3: Есть здесь деление в самом парцуфе Арихампин, когда мы видим, что до П распространяется свет бесконечности. Это то, что Рав сказал в клипе. А от П до ХЗ мы видим, что есть Аба Ваима, а от ХЗ до табора есть Ишсут, а от табора до Сиума Арихампина находится зон такого деления. И также можно видеть, что в самом Арихампине тоже есть парса, докуда светит свет хохма, и это П, а затем есть деление между Абавимой и Сутом, и это внутреннее распределение Арихампина.
1: Правильно, он сказал до зон, до этого табора. Это все еще рашим, это исправление рашим мира Никудем, который разбился. Но зон уже находится на связи с нами. Мы когда чертили такой чертеж, где мы вместе с Ави, много лет тому назад мы это делали, вместе с Нуква и Зарампином, зон, как это действует на то, что происходит вообще в нашем мире. Если Нуква поднимается в Зарампин, происходит что-то хорошее, Пурим. А если она спускается, ну, происходит разбиение первого храма, второго, то есть зон мира Ацилут, они управляют тем, что происходит под ними в мирах и душах.
2: Солт-Лейк-Сити.
4: Шалом, Верим, thank you for taking my question. I heard that Абавиим of Форекс, the Абавиим of Никудим, how does this mechanism work? How does Abavim of Atzilut relates or interacts with the Abavim of Nikodim? Thank you.
3: Какова интеракция между Абавиима и Ацелута и Абавиима и Никудим? И как Абавиима и Ацелута берут решемот Абавиима и Никудим и исправляют их?
1: Ну, правильно. Абавиима и Ацелута исправляют келим Абавиима и Никудим. Если ты хочешь более точно, то Аба берет Ахаб, Абы Никудим, как бы Гар Абы забрал Атик, мы же помним, да? Все Гаргальтейнаем забирает Кетер, то у Аба
2: Ацилута,
1: у него остается Ахаб, а у Имы тоже остается Ахаб и Имы. Только у Аба остается 6 сферот, кроме Малхут. У Имы остается 5 сферот, тоже кроме Малхут. Так я вообще запутал, да, без чертежа. А Малхуты, которые остались в мире Никудим, от Амова Има, забрали Исраэль Саба и Твуна. Потом они, когда соединяются, делают между собой Зивуг. Аба, мир Ацелут, исправляет Аба.
2: Ахаб.
1: Ахаб, Аба, Никудим, а Има, Имы, Никудим. Хохма исправляет Хохму, Бина исправляет Бину.
2: От?
1: Еще?
5: Флорида.
0: Флорида, пожалуйста.
6: The question is about the worlds of Absolute, Arkhanpin, Abavaima.
0: Спасибо, друзья. Вопросы относительно мира Ацилута, Арихампин, Абавима и Шсудзон. Они родились сразу же от Атика или есть исхождение каждого, когда он дает возможность выйти другому парцуфу в мире
5: Ацилута?
0: Парцуф Атик порождает парцуф Арихампин. Мы видим, что поскольку каждый парцуф сейчас делится из мира Никудим на Гальгальтейнаем и Ахаб, Ахаб находится в Гальгальтейнаем нижнего парцуфа, и поскольку Атик входит в Ибур, затем Яника и Мохин, в него уже включается решимо следующего парцуфа, это Арихампин. И тогда, когда Атик входит в Гадлут, он уже может породить Арихампин. И так с каждым парцуфом. Это процесс, который объясняется в введении достаточно подробно.
1: Мой вопрос такой, как раз продолжение вопроса из Флориды. Обычно каков порядок?
7: Мы
1: видим с начала урока, что есть абсагмабон, а сейчас есть гораздо больше, больше деталей в саг, и кажется, что это поднимается после ма и бон. На чертеже это не очень-то как бы
2: и...
1: Смотри, вопрос, что ты называешь майбон? Тут много, несколько видов майбон. Есть высший майбон, который выходит после парцуфа сага и находится в мире Адам Кадмон. У нас есть Гальгальта, Абба, Сага, высший Ма и высший Бон. Это один порядок. Затем у нас есть порядок парцуфов, которые спускаются вниз. Гальгальта, Аб, Саг, потом Ма, это уже мир Никудим, так? А Бон, теоретически, должен был бы быть миром Ацилут.
2: А он,
1: когда он появляется вот в своем порядке, да, после мира Никудим. Мир Никудим должен был быть Ма, а мир Ацилут должен быть Бон. Но именно потому, что мир Никудим разбился, то Ацилут берет на себя роль исправления мира Никудим. И он становится Ма, место мира Никудим, которое становится Бом. Поэтому мир Ацилут называется новый Ма. Ма, который приходит в место разбитых Никудим. Еще.
5: Москва 3.
0: Москва 3, пожалуйста.
8: Здравствуйте, товарищи. У меня такой же проблем, как у Коля. Очень много терминов. очень много терминов, и понятно, что ну, путаница, и возникает такой вопрос. Ну, а что я от этого получу? Ведь на самом деле основная работа у нас ведет.

0: Раф на уроке сегодня как раз говорил о том, что у него были части в ТЭЦ, которые очень сложные, и он ждал подъема, чтобы у него что-то там раскрылось. И это то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы нам раскрылось, чтобы мы почувствовали, о чем говорится, чтобы мы не оставались в каком-то рисунке, чтобы это играло в наших чувствах. Мы хотим это требование, чтобы войти во внутреннюю суть этой картины. И мы видим, что по мере того, как мы изучаем, скажем, четыре стадии прямого света, нет проблемы. И с парцуфом Адам Кадмон нет проблемы. Но по мере того, как мы все больше и больше приближаемся к нашей роли в системе, ближе к нашей работе, где здесь уже говорится о подъеме ман, говорит о том, что очень сложная система, и все труднее войти в это. Так здесь на самом деле это понятие наших усилий, когда мы хотим, чтобы нам раскрылось. Если не раскрывается, это не место отчаяния, а как раз наоборот, превратить это в молитву. Это наши усилия, наша работа, не только в объединении между нами, но чтобы в объединении между нами это раскрылось, и мы смогли насладиться замыслом творения, которым Творец хотел нас насладить. Это часть процесса.
1: Или второй этап, когда я понимаю как бы все, у меня как бы есть схемы, я могу еще изобразить, а внутри этого не чувствую, да, у меня нет контакта. Я готов лопнуть, я хочу так это почувствовать. Это, смотри, какая просьба, это ман, да, Европа, женщины Европы.
2: Amigos, como Ава Вейма Superior le entrega esa jojma son, porque ahí solo es Hafet Hesed.
0: Как высшие Аба Веима отдают хохму зон, потому что после этого есть только Хафец Хесед.
1: Ну, согласно просьбе, в этом весь механизм, правильно, Аба Веима Хафец Хесед. Нет, ну, Веима, Бина Хафец Хесед, она не хочет для себя, она по отношению к самой себе Хафец Хесед, но по отношению к нижним, по отношению к зон, это ее роль, как у всякой мамы, заботиться о детях. Наши мамы, наши женщины, они как бы... У них это все в качестве инстинкта, но здесь, в духовном, это должна быть просьба. Поэтому так это устроено, это защита, так чтобы разбиение больше не произошло. Поэтому нижние просят, и тогда только лишь има или бина дает им то, что нижний просит, потому что он готов получать, если есть там экраны. Има проверяет это все. Помните, мир Никудим, има передала свет в зон. У зон не было экранов. Не были готовы. Они разбились. Вот эти Малхей Дахгат, Танхим, то, что мы учили. Теперь в мире Ацилут должно быть так, механизм, который не приведет к разбиению в мирах больше. Один раз был разбиение в мирах, потом будет еще разбиение в Нашамот, но в мирах больше не будет разбиения. Еще. У нас только минута осталась.
0: Асав, пожалуйста. Не знаю, за минуту ли, но давайте попробуем. Мир Ацилут — это мир исправления, верно? Зон Ацилута, он исправляет или исправляется?
1: Правильно, хороший вопрос. Зон Ацилута исправляются или они исправлены? Мир Ацилут и мир исправленный. Он уже готов исправлять все, что есть под ним. Так вот, мы сегодня еще не говорили о мирах, о душах, то, что есть под миром Ацилут. Но зон — это механизм, который занимается исправлять то, что есть под ним. Да, тут ты прав.
0: Мы перейдем к Дуде, к сообщениям.
3: Доброе время, Титилеткен. שבשבוע

Я хотел сообщить на ближайшую неделю, в субботу, 18 и 19 июля, в субботу и в воскресенье мы отмечаем День памяти Арии. Это День памяти. Утренний урок, дневный урок будут посвящены этой теме, и на трапезе, на третьей трапезе, это будет трапеза, посвященная Дню памяти Арии. Третья трапеза — это трапеза Арии. И что у нас будет на самих уроках в субботу утром? Мы будем на первой части изучать особый урок Рава. Потом у нас будет недельная беседа, да, с руководством, с тем, как мы идем выше знания, идем за нашей Рош. Мы как группа берем на себя эту ответственность и держим это направление, которое направил нас Рав. А в воскресенье тоже будет урок в память Арии, и, как мы сказали, третья, это в субботу, третья трапеза, это будет трапеза Арии, а в воскресенье утром мы продолжим, еще будет один урок в записи, особый урок с Равом, а вот на второй части Михаил и Авиу проведут урок в честь Арии, и так у нас будет весь день так, то есть у нас будет уикенд такой, и подготовьте себя к этим дням. А закончим песней.

0: Хаверим якарим, בחלק הראשון של
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 8 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1346. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 34 минуты, пожалуйста. Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»? Мудрецы сказали о написанном. «Да обратит Творец свой лик к тебе» следующим образом. В одном месте Писание говорит «обратит Творец свой лик к тебе», а в другом месте говорит «он не обратит свой лик». Каким образом могут сосуществовать эти два изречения? Когда Израиль выполняет желание Творца, обратит Творец свой лик к тебе, а если не выполняет желание Творца, то он не обратит свой лик. Конец цитаты. И следует понять, если Израиль выполняет желание Творца, почему нужно обращение лика? И для того, чтобы понять то, что они объяснили, сначала нужно понять, что такое желание Творца и что такое лик Творца. И согласно тому, что мы учим, это означает, что желание Творца — отдавать. Как сказано, что цель творения — заключается в его желании насладить свои создания, то есть дать им благо и наслаждение. А ликом Творца называется раскрытие лика, то есть когда человек удостаивается постижению открытого управления, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Как написано в предисловии к ТЭС, первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением он удостаивается прозрения в Торе и становится словно усиливающийся источник. И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному выбору усилиям, человек удостаивается увидеть предназначенную для него в будущем награду за заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушении.
2: В свете сказанного следует объяснить то, что мы спросили о написанном здесь. Когда выполняют желание Творца, Творец обращает к ним свой лик. Ведь они же выполняют желание Творца. Так зачем же говорилось здесь, что они нуждаются в написанном «Творец обратит свой лик к тебе»? Дело в том, что лик Творца — это раскрытие управления Творца как доброго и творящего добро. Поскольку было сделано исправление, что прежде чем человек исправляет желание получать, чтобы оно стало ради отдачи, управление Творца будет скрыто и не проявлено. Поэтому, прежде чем человек достигает способности выполнять его желание, так как желание Творца отдавать, также и человек должен тоже обрести желание отдавать. А когда есть подобие по форме, тогда есть место тому, чтобы Творец удостоил его раскрытием своего лика, то есть свойством раскрытия глаз в Торе. И он удостаивается постижения того, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. И это может быть только после того, как человек выполняет желание Творца. То есть человек уже удостоился желания отдавать, и именно тогда исчезает скрытие и сокращение.
1: Тогда, как если Израиль не выполняет желание Творца, но хотят, чтобы Творец дал им все в получающие килим, а это обратно желанию Творца, чье желание отдавать, тогда должно быть управление в свойстве «он не обратит свой лик», то есть в свойстве «ахураим», обратной стороны, которую называют «скрытием лика Творца». И это называется «он не обратит свой лик. И это по причине исправления, чтобы не было стыда. И точно так же следует объяснить приведенное выше высказывание в отношении времени начала работы. То есть прежде, чем человеку удостоился быть среди тех людей, которые уже удостоились быть выполняющими желания Творца, и нужно объяснить, что выполняющие желания Творца — это те, кто идут по пути, чтобы стать выполняющими желания Творца. Ибо идущие по этому пути уже называются согласно названию пути, по которому идут. И это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о том, что написано, «дает мудрость мудрым». И Бааль Сулам спросил, «Разве не дает мудрости глупым, следовало сказать?» И он сказал, что имеются в виду те, кто желает мудрости. Они уже называются мудрыми, потому что идут по пути обретения мудрости. И поскольку они дают пробуждение снизу, им дают мудрость свыше. Так же и тут. Когда они хотят прийти к тому, чтобы постичь силу желания отдавать, это уже называется, что выполняют желание Творца. И в соответствии с правилом, пришедшим очиститься помогают, они получают помощь от Творца. Поэтому Писание говорит им, обратит Творец свой лик к тебе. То есть Творец светит им своим ликом, что означает, что Творец помогает им. И в чем заключается помощь? Это как написано в книге Зоар. Пришедшему очиститься помогают. И спрашивает, чем? Ответ. Святой душой. И это называется лик Творца. Как сказано, «Ибо в свете лика своего дал ты нам Тору жизни и любовь к милосердию». То есть благодаря свету лика Творца они получают любовь к милосердию, то есть к свойству отдачи. То есть Творец дает им силу любить свойство хесед. То есть любить быть отдающими.
2: И это называется «обратит Творец лик свой к тебе и даст тебе мир». Где мир, это, как написано, «услышу, что скажет Творец Всесильный». Ибо мир обращает он народу своему и благочестивым своим. Лишь бы не возвратились они к глупости. Получается, что мир означает, что Творец говорит «мир», чтобы больше не согрешил. И он удостаивается быть в мире с Творцом. И это означает, что когда выполняют желание Творца, тогда они получают помощь Творца. И это называется, что обратит Творец свой лик к тебе. В случае, когда не выполняют желание Творца, то есть не идут по пути, чтобы достичь желания Творца, то есть желание отдавать, тогда о них говорится, он не обратит свой лик. То есть он не может им помочь, то есть наполнить их желание, потому что их желание противоположно святости. Ибо как же он может дать им то, что против желания Творца? Ведь все, что человеку нужно делать в духовной работе, это только исправить свои действия, чтобы они были ради отдачи. А если Творец обратит к ним свой лик, то есть они получат помощь, чтобы могли работать еще больше ради желания получать для себя, то получается, что Творец как будто бы их подставляет. Поэтому тем, что Творец не обращает свой лик к ним, этим он помогает им, чтобы они не остались в эгоистической любви к себе. И об этом сказано пришедшему: «Оскверниться открывает», но не дают ему помощи. А пришедшему очиститься помогают. И сказанного поймем, что означает возвращение. То есть, что человек должен вернуть? Возвращение означает, что он что-то получил, и он должен вернуть то, что получил. А дело тут, как сказано выше, в том, что поскольку человек рождается с природой желания получать для себя, поэтому человек хочет работать только ради выгоды для человека. То есть он хочет, чтобы Творец наполнял его получающий келим. И на это человек должен совершить возвращение. То есть все делать ради небес. То есть то, что он получает, он не хочет получать ради собственной выгоды, но все, что он получает, это лишь для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Ведь Творец хочет, чтобы человек получал, как сказано, что его желание насладить свои создания. Получается, что все то, что он получает, это только ради того, чтобы вернуть, а иначе он не хочет получать. И это называется возвращение. То есть он возвращает все, что он получает.
1: И это так, как написано в книге Зоар. И каждый совершающий возвращение словно возвращает букву Гей, Малхут, к букве Вав, Зеранпину, сыну Юд-Кей, и восполняется благодаря ему имя Авая. И это, безусловно, возвращение Чува, состоящее из слов «вернется Ташув Гей Квав». И в книге Зоар говорится: и это возвращение, то есть Малхут, и Гей имени Авая, называется жизнью, как сказано, ибо из него источники жизни, то есть души Израиля, являющиеся следствиями Малхут, называемой жизнью. Это дыхание, которое выходит и входит в уста человека без труда и усилия. И в этом смысл буквы «гей» в слове «сотворение их» — «гибарам». Ибо буква «гей» произносится из уст с большей легкостью, чем все остальные буквы. И о ней сказано: «образ Творца видит он». А также только в подобии «малхут» будет «только в подобии будет ходить человек». И поскольку она пребывает над головой человека, ему запрещено проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя с непокрытой головой. Ведь если она уйдет от головы человека, жизнь сразу же уйдет от него. И следует объяснить сказанное в Зоар, что возвращением называется возвращение Гей Квав. А дело тут в том, что вся наша работа — это принять на себя бремя высшей власти, высшей Малхут, несмотря на то, что она находится в скрытии и не проявлена. То есть, несмотря на то, что замысел творения заключается в том, чтобы насладить свои создания, в любом случае было произведено сокращение и скрытие на высшую Малхут для того, чтобы было место выбора. То есть, чтобы у человека была способность сказать, что то, что он принимает бремя высшей власти, это не из-за любви к себе, а из-за того, что он хочет доставить наслаждение Творцу. А если бы царь был раскрыт, то, конечно, человек бы принял раскрытие Творца по причине любви к себе, потому что мы должны верить, что нет большего наслаждения в мире, чем видеть лик царя. Получается, что во время принятия Высшей Малхут человек должен быть отделен от Творца по причине отличия по форме. Ведь известно, что отличие производит разделение в духовном.
2: Получается, что это скрытие приводит к тому, что нам трудно принять бремя Высшей Малхут и верить, что управление Творца доброе и творящее добро. И только тогда, когда человек идет путем, ведущим к тому, чтобы прийти к совпадению по форме, то есть чтобы все его действия были ради небес, то в мере его намерения ради отдачи, в этой мере пропадает для него скрытие и сокращение. И тогда человек может постичь благо и наслаждение, потому что он получает тогда все это в отраженном свете. То есть он наслаждается всем только потому, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. И поэтому получение наслаждения не производит разделения. Человек получает высшее благо в соответствии с правилом, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его накормить. Следовательно, у человека уже нет работы, чтобы обрести что-либо, потому что Высший уже может дать, потому что у него уже есть келим, совпадение по форме. Получается, что главная работа человека заключается в обретении отдающих келим. Из сказанного следует объяснить, что такое возвращение, как договориться, что вернется Хей, то есть Малхут, которая отделена от имени Авая. Малхут, которая включает в себя все души и должна питать души. Если творения работают в соответствии с тем, что возложено на них, то есть делают все ради отдачи, тогда они, каждый в корне своей души, приводят к обретению свойства желания отдавать. И тогда Малхут получает совпадение по форме с Творцом, с дающим. Получается, что высшее благо передается нижним без всяких трудов и усилий, как было сказано в цитате из книги Зор, поскольку дарование высшего блага относится к Творцу. Он его дает, и не нужна человеку никакая работа, чтобы достичь этого. А вся работа человека только со стороны келим, чтобы у них было подобие по форме. И это называется работа на земле. То есть работа в том, чтобы их небесная Малхут была ради отдачи.
1: И об этом сказано: все во власти небес, кроме трепета перед небесами. И здесь под словом «все» следует понимать то наполнение, которое дает Творец. И есть много разных наполнений в высшем благе, и в общем они называются наранхай или хохма, или хасадим. И все это Творец дает без всякого труда со стороны человека, кроме трепета перед небесами, где суть трепета заключается в том, что человек должен работать над тем, чтобы он боялся, что может статься, он не сможет действовать ради отдачи. И это относится к работе человека. То есть человек трепещет и боится получать, может быть, он не сможет быть в намерении ради отдачи. И способность не получать — это мы относим к человеку, а дарование мы относим к Творцу. Получается, что трепет перед небесами заключается в том, что он боится получить, ведь, может быть, это приведет его к отделению от Творца. И эту работу мы относим к человеку. Иными словами, в этом заключается вся работа человека, как обрести отдающие келим. Но не надо человеку искать советы, как получить высшее благо. Ибо об этом заботиться не надо, а все заботы человека должны быть только о том, как достичь желания отдачи. Потому что Малхут называется жизнью, от нее исходит жизнь. Итак, это после того, как человек уже обрел отдающий килим, тем, что вернул Малхут, который называется получающим кли, чтобы она сейчас была в состоянии отдающего кли. То есть, чтобы творение исправили в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была ради отдачи, а не ради получения. Тогда Малхут дает им жизнь, как написано, ибо от нее исходит жизнь. И это человек получает без труда и усилий. И в этом значение буквы «гей» в слове сотворения их, «гибарам», как сказано выше. Потому что после того, как человек исправил Малхут, а это последнее «гей» в свойстве подобия по форме с «ют-гей-вав», тогда к человеку распространяется высшее благо без труда и усилий, так как он исправил его.
2: И это то, о чем говорит Зоар. О ней сказано: образ Творца видит он. Ибо Малхут называется образом Творца. Следует объяснить, что он хочет сказать этим. Что вся работа только в свойстве трепета. То есть, чтобы не получать высшее благо, поскольку может статься, что у него не будет достаточно сил направить ради отдачи. И это то, как написано о Моше. «И скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть», сказали мудрецы. «В награду за «и скрыл Моше лицо свое, ибо страшился взглянуть», он удостоился, и образ Творца видит он. То есть, как было сказано выше, усилие, оно только в свойстве трепета, как сказано, потому что боялся посмотреть. А потом приходит награда, без всяких усилий и труда, когда удостоился увидеть образ Творца, то есть свойство Малхут, как сказано, что Малхут называется образ Творца. Получается, что вся жизнь исходит от Малхут. Как сказано, что «гей» в «авая» называется жизнью. И это приходит без всякого труда и усилий. В изречении «только в подобии целем будет ходить человек». Слово «целем», как сказал мой отец и учитель Валя Сулам, происходит от слова «тень», «цель». То есть тень — это там, где солнце не светит, где скрытие. То есть после того, как человек принимает небесную Малхут в виде скрытия вышезнания, тогда он удостаивается знания святости. И именно об этом сказано: «только в подобии будет ходить человек». То есть именно когда человек принимает на себя небесную Малхут в виде целем, тени, с помощью этого человек может продвигаться по пути, по ступеням святости. И это означает: «будет ходить человек».
1: И также надо объяснить то, что написано. Запрещено человеку проходить расстояние в 4 ама, в 4 локтя, с непокрытой головой, где рожь, голова, означает знание и разум. Покрытие головы — это когда он покрывает свой разум и не смотрит на него, а идет выше знания. 4 ама — так называется человек, то есть это ступень человека. То есть имеется в виду, что человеку запрещено идти без веры выше знания. А если он идет внутри знания, то есть открывая голову, сразу же жизнь уходит от него. Но именно благодаря тому, что покрывает голову, он удостаивается святого знания. Однако эта работа в вере выше знания должна находиться, производиться в рассудке, так как только тогда человек может понять, что такое выше знание. А иначе человек ошибается в этом понятии выше знания. И это, как сказали мудрецы, не пытайся умиротворить своего товарища, когда он в гневе. Поэтому, когда человек злится, то есть он недоволен своим состоянием, в котором находится, и начинает проверять себя, тогда он вообще ошибается и не в состоянии произвести правильный расчет, как сказали мудрецы, поскольку он, Муше, впал в гнев, он впал в ошибку. А главное, в злости человека на себя, в работе, выражается в горести от того состояния, в котором он находится. Поэтому все расчеты, которые он делает, они неправильные. Из-за того, что сам он находится в состоянии, когда у него отсутствует рассудительность. И в этом состоянии он не должен делать никаких расчетов, а принять на себя высшую малхут без всяких расчетов. И только после того, как он принял на себя бремя высшей малхут принудительно и успокоился, тогда он может производить расчеты и знать, что такое выше знание, что такое ниже знание и что такое внутри знания.
2: Потому что следует знать, что когда человек раздражен чем-то, он чувствует тогда, что он находится в дискомфортном состоянии. И невозможно в это время верить в личное управление, что Творец управляет миром как добрый, творящий добром. Поэтому в этом состоянии он злословит на управление Творца, и сразу же человек отделяется от веры. Потому что есть исправление свыше, о котором сказали мудрецы, человек не согрешит, если в него не вселится дух глупости. Это означает, что дух святости, который был у него, уходит у него. И это делается для блага человека, потому что тогда, когда у человека нет духа святости, он не может причинить вред тому, чего у него нет. Поэтому, когда человек падает в состояние печали, то есть когда неоткуда ему получить радость, он отделяется от святости. И для человека тогда есть только один совет, чтобы он принял на себя принудительно бремя высшей малхут и вознес молитву к Творцу, чтобы помог ему, чтобы это принуждение, которое он принял на себя, Творец помог ему, чтобы оно стало радостью. Как сказано, служите Творцу в радости. А поскольку служение это сейчас у него по принуждению, то откуда он возьмет радость? Поэтому человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы он смог выполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». А также человек должен сделать преодоление, которое называется преодолением снизу, и верить, что он удостоился большой чести, что у него была сила преодолеть свое состояние и сделать что-то против разума. И это называется выше разума, выше знания. А также верить после того, как он преодолел выше знания, что это означает, что он работник Творца. То есть это преодоление, которое он совершил сейчас, называется работой Творца, поскольку он работает сейчас в свойстве веры выше знания. То есть только сейчас он называется совершающим работу, ибо тело не согласно с этой работой.
1: ובאמור יוצא Из сказанного получается, что тогда, когда человек приходит к состоянию, в котором тело не хочет выполнять работу святости, и человек тогда находится в состоянии, когда у него нет духа жизни, в такое время человек называется тем, у кого нет веры в Творца, потому что вера в Творца несет радость. Поэтому тогда, когда он раздражен и сердится на себя настолько, что не способен терпеть ничего, что находится вокруг него, тогда он находится в свойстве идолопоклонник. И об этом сказали мудрецы: гневающийся как будто поклоняется идолам. И это как было сказано выше, потому что нет у него веры. Поэтому человек должен стараться за каждое прикосновение к духовному благодарить Творца. И тогда он устанавливает связь с Творцом. Иными словами, даже если он находится в состоянии, когда тело отталкивает все, что есть в святости, то и этим он тоже может осуществлять связь с Творцом. То есть человек должен сказать тогда: то, что я чувствую, что у меня нет никакого желания к работе, это тоже называется контактом с Творцом. То есть человек видит, что он не всегда думает о работе. То есть хочет ли он работать или нет. А ему дают думать и заботиться о разных других вещах, которые не относятся к духовному. Поэтому сейчас, когда есть у него контакт, за это он благодарит. И тогда, благодаря этому, человек может снова войти в работу и начать жить жизнью святости.
2: Хотя есть много аспектов в связи человека, когда человек связывает себя с Творцом. Но любой контакт — это великая вещь. И об этом сказано: «Как имя Твое Всесильное, такова и слава Твоя». То есть насколько человек может оценить важность и величие Творца, в этой мере он может благодарить и восхвалять Творца. И, конечно, если человек может представить себе большую важность и величие Творца, разумеется, он будет способен воздавать еще большую хвалу Творцу. И с помощью того, что человек преодолевает и воздает хвалу Творцу за то, за что-то. И неважно, за что он благодарит Творца. Это действие уже создает связь с Творцом, так как с помощью этого он может войти в работу святости истинным образом. Поэтому во всех состояниях помогает только молитва.
1: Перейдем к уроку от 8 июля 2002 года. Мы прочитали статью в третьем томе «Шловей Сулам», глава «Насо». Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Есть вопросы?
2: Тут индивидуально говорится. То есть я учусь с Творцом. Мы, по сути, все, что делаем, это групповая работа. Все, о чем мы говорили, нужно прийти к любви к ближнему. Как можно связать эти понятия правильно, что и то, что мы делаем правильную работу?
1: Написано: и слиться с ним. Что это цель? То, что Творец требует от нас. Что это конец действия в начальном замысле. Сначала, то есть, был замысел, чтобы было творение, как он. И из этого замысла создано творение с теми же свойствами и в тех же условиях, чтобы могло прийти к состоянию быть как он, как Творец. точно одно напротив другого. То есть природа творения и условия окружения, то есть воздействие Творца на него, устроены в такой форме, чтобы дать творению возможность самому в свободном выборе, в ощущении своей свободы в выборе, прийти к слиянию с Творцом, чтобы оно действительно пришло к слиянию с Творцом. Эта вещь происходит только между Творцом и творением, и кроме них нет вообще никакой вещи в реальности. Нет, и не было, и не будет, и не существует. Дело в том, что все потому, что исходит из замысла творения насладить творение и привести это единственное творение к слиянию, к подобию по форме с Творцом. Поэтому все время, когда мы обсуждаем какие-то вопросы природы, характера, пути, этапов, которые проходит творение, как Творец воздействует на него, на каждом этапе и на каждом шагу. Если мы не знаем, почему это происходит, мы должны вернуться к замыслу творения, что это конец действия, то есть конец состояния, конечное состояние, которое будет с творением. И из этого, из конца, Творец как бы обращается к началу, и тогда он начал творение. Из конечной картины. Конечная картина определяет все, что он начал. И как дал творению, как он воздействовал на творение, чтобы оно прошло от начала к концу. Это определяет конец. Так если мы задаем какой-то вопрос, скажем, вопрос, мы знаем, что во всех состояниях, во всем говорится о просьбе, говорится о связи с Творцом, говорится о личной работе человека, что я чувствую себя единственным. И также мы учим во всех местах. И даже если мы изучаем птиху, введение в науку каббала, учение 10 сферот, где там написано, что кли объединяется с еще какими-то кли, и какие-то души еще с какими-то душами, нет такого. Каждая кли, каждая душа работает напротив Творца. Зачем Творец сделал все эти души и этот закон, чтобы они объединились вместе? И так далее снова. Из того же высказывания «конец действия» в начальном замысле, что там объединяются, где был начальный замысел, туда должен прийти конец действия. Оттуда, по сути, мы должны черпать все ответы. То есть, по-видимому, это необходимая вещь, что творение разделилось на много-много частей, что в объединении между всеми его частями оно сделает какое-то упражнение, которое поможет ему объединиться с Творцом, что из этого в работе, в объединении со всеми своими частями оно поймет, что значит объединиться с Творцом, как объединиться с Ним, как найти силы. Может быть, нужно просить их извне, от Творца и так далее. Будет ему чему учиться. Будет откуда начать. Будет где проверить себя. То есть разделение творения — это необходимая вещь. Как оно само изначально было создано в природе противоположной Творцу и должно прийти к подобию природы, к подобию по форме, так Так как узнать подобие, неподобие, отдаление, сближение, все эти вещи? Оно не может изучить с Творцом, потому что тот находится в отключении. Противоположно типа форме, это называется отключением. Это приводит к отсутствию ощущения. Так как он может все-таки начать путь и все время идти этим путем до конца, чтобы там, где он отключен от Творца, в той мере, в которой он отключен, было у него что-то внутри, какой-то механизм, который восполнит ему это отключение? Я отключен от Творца на 100%. Как я могу видеть, что я отключен? Так мне сказали, что рядом с тобой есть несколько товарищей. Проверь, насколько ты отключен от них. И знай, что в той мере, в которой ты становишься подобен им, в той же мере ты идешь к подобию с Творцом. Тогда, хотя я нахожусь в скрытии, у меня есть какое-то место, состояние, возможность увидеть себя, проверить себя, контролировать себя. Поэтому творение не осталось одним творением, а разделилось на много-много частей. Насколько частей разделилось? Сколько в нем есть всевозможных развлечений? На столько развлечений оно и разделилось. Вот и все. Скажем, внутри нас есть 620 частей, 620 желаний. Тогда каждое желание Адам Ришона, у Адам Ришона есть Рош Тох Сов, его Тох — это его Келим, и Сов, в итоге весь его Гуф, разделилось на 620 частей. Органов, то, что называется, желаний. И каждое желание само по себе. И каждое желание, если оно само по себе, как оно может объединиться с другими? Не способно объединиться с другими. Оно должно знать что-то, что есть в другом, должно быть включено в какой-то форме, в каком-то свойстве с другим. Тогда говоря так, то, что произошло разбиение, и в результате разбиения каждое желание 620 желаний разделилось, впитало в себя включение всех остальных желаний. И тогда также разделилось, и еще разделилось, до такой степени было разделение, что в каждом частном желании теперь есть там всевозможные другие желания. Это, как я всегда говорю, что каждая клетка, которая есть в теле, обязана быть включена и чувствовать все остальные клетки в теле. Это так, действительно. Мы раскрываем это в биологии. И это не может быть иначе в каждой замкнутой системе. Если она действительно работает в совершенной форме, обязан быть такой закон. Каждая вещь состоит из всех. И отсюда нам понятно, как человек может прийти к слиянию с Творцом. Если он работает внутри себя и объединяет все свои части, хотя они сейчас разбросаны, если он объединяет их вместе, в отдаче, в подобие формы тому, что есть относительно Творца, чего он должен достичь. Но он не думает относительно Творца, что должен достичь. Он думает, как он делает это между всеми своими желаниями. Если он объединяет каждое желание с другим желанием, из этого он приобретает свойство отдачи. Свойство отдачи внутри своего тела, внутри общей души, которая называется Адам. Но это свойство отдачи работает также относительно Творца. Почему оно работает относительно Творца? Какое мне дело до Творца? Если я работаю в объединении с остальными душами, тогда мы объединяемся, и все. Дело в том, что должна быть цель изначально, цель творения, моя цель, что то же самое объединиться с Творцом. И тогда, ради объединения с Творцом, я иду присоединять к себе остальные души, остальные желания, исправить мое отношение к ним. То есть в той мере, в которой я приобретаю экран объединения с остальными желаниями, с остальными душами, в той же мере, если так, если я думаю об этом заранее, я иду объединяться с Творцом. Почему? Какая связь? Так я думал, что да, с помощью этого будет у меня объединение с ним. Нет. Связь строится не из того, что я думаю заранее, этого недостаточно. Это должно быть, но этого недостаточно. Ты знаешь, есть необходимые условия, но недостаточные. Так в науке такое есть понятие.
3: Условия необходимые, но недостаточные.
1: Условия необходимые, но недостаточные. Это в математике есть такие условия. Так необходимые условия — это то, что изначально я думаю о Творце. Я хочу объединиться с Ним. Ради этого это обязывает меня исправить свое отношение и объединиться с остальными душами, с остальными желаниями, которые в общем творении называются Адам. Когда я иду с этим намерением, что я хочу прилепиться к Творцу, объединиться с ними, у меня есть трудность объединиться с ними. Это трудность, когда я связываю два этих направления вместе. Я делаю условия. Я объединяюсь с ними, чтобы объединиться с Творцом. Я делаю это условие. Это условие создает мне очень большую трудность. Это условие должно действительно привести меня к состоянию, когда я пойму, что не способен объединиться с ними. Что силу объединиться с ними я должен получить от Него. И с помощью этого я достигаю объединения с Ним. То есть тогда моя тенденция объединиться с остальными душами превращается в средство прийти к необходимости связи с Ним, требовать от Него силы. То есть на самом деле как будто бы у меня есть работа, я и товарищи, и я хочу объединиться с ними, чтобы прийти к какой-то духовной цели, верно. Но я вижу, что я не способен это сделать. Эта работа, которую я не способен выполнить, обязывает меня снова обратиться к Творцу. И тогда я действительно нахожусь в двух процессах, как в одном. Насколько я хочу объединиться с товарищами, в этой мере я чувствую необходимость обратиться к Нему, попросить силы. Тогда в этой мере я связываюсь с Ним и возвращаюсь для объединения с ними. И все это становится одним и тем же. А потом, в конце пути, или даже посередине, когда я понимаю, что я делаю, я вижу, что мое объединение с остальными душами и мое объединение с Творцом становятся не двумя направлениями, которые я обязан связать одно через другое, а прямо единым целым. Они прямо одно, они находятся в одном предмете. Да?
2: И это тоже все, как мы говорили, что группа должна построить одно общее кли. То есть все еще это то состояние, когда я работаю сам с собой. Неважно.

0: Zdravím vás, bratři. Zdravím celé světové kly. Dnešní přípravu dostala na starosti tři...
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем всемирové кли. Это подготовку. За эту подготовку отвечают десятки Чехословакии 3, 5 и 6. Мы поставили перед собой цель поднять важность нашего учителя, нашего рава Михаила Лайтмана. Я забыл рассказать вам, но когда я приехал на конгресс в феврале, я не совсем знал, для чего я приезжаю на конгресс и какова цель конгресса. Но когда я приехал, я понял, что наша цель — соединиться с Равом, нашим Равом, но на новом уровне, так же, как Рав соединен с Рабашем, с Балясуламом и всей цепочкой каббалистов. Также мы соединены с нашим Равом, с нашим учителем и... Дорогие братья, чтобы мы смогли соединиться вместе с нашим учителем и через него с Творцом, и тогда мы будем знать, чему он учит нас, для чего мы учимся, и мы понимаем, как нам обрести это желание. И я желаю вам всем соединиться с нашим Равом, со всем цепочкой каббалистов. И я передаю слово Станиславу.
2: Бальсулам, 40-я статья из книги Шимати. Какова должна быть мера веры в учителя? Когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас во время падения или во время подъема, этого он тоже знать не может. Другими словами, он думает, что находится в состоянии падения. И это тоже неверно. Ведь, может быть, он находится сейчас в состоянии подъема, то есть видит свое истинное состояние, насколько он далек от святой работы. И получается, что сейчас он приблизился к истине. А может быть, наоборот, что он ощущает сейчас, что он в состоянии подъема, а на самом деле он находится сейчас во власти получения для себя, называемого падением. И только тот, кто уже находится во власти единого, может различать и познать истину. И потому человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить тому, что учитель говорит ему. Другими словами, он должен поступать так, как его учитель велел ему делать. Еще раз. Бальсон. Шамати, 40-я статья, какова должна быть мера веры в учителя. Когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас во время падения или во время подъема, этого он тоже знать не может. Другими словами, он думает, что находится в состоянии падения. И это тоже неверно. Ведь, может быть, он находится сейчас в состоянии подъема, то есть видит свое истинное состояние, насколько он далек от святой работы. И получается, что сейчас он приблизился к истине. А может быть, наоборот, что он ощущает сейчас, что он в состоянии подъема. А на самом деле он находится сейчас во власти получения для себя, называемого падения. И только тот, кто уже находится во власти единого, может различать и познать истину. И потому человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить тому, что его учитель говорит ему. Другими словами, он должен поступать так, как его учитель велит ему делать.
3: Красный рано. Активный воркшоп.
1: Активный семинар. Как нам удерживать нашу связь с Равом в течение урока? Еще раз. Как нам удерживать нашу связь с Равом в течение урока? Активный семинар.
4: Йофи. Анахну махзиким бахаверим, хошвим алейм.
2: Мы держимся за товарищей, думаем о них, чтобы у них были силы держаться за Рава, за каждое слово, которое он произносит. И так вместе поддержим друг друга.
1: Наша цель прийти к слиянию с Творцом. Рав представляет для нас путь туда. И слиться с Равом — это то, что делать то, что он говорит, выполнять его указания. И мы делаем это вместе, как сказано.
2: Да, я должен поблагодарить Чехословакию. Когда мы как единое целое, то Рав с нами.
1: Наш Рав — это высший наш парцуф. Так это устроено в духовном, что есть цепочка. Всегда свет переходит от учителя к ученикам. И чем больше мы будем приплепляться к его советам, мы будем получать свет через нашего Рава.
2: Да, как вы сказали, наше слияние с Равом выражается в слиянии с идеей, которую он представляет, и мы должны стараться помогать друг другу, идти по пути, который он вымостил нам.

0: Тихий воркшоп.
1: Семинар в молчании. Направим наше сердце к соединению с Равом и через него к Творцу.
0: Еще
1: раз направим наше сердце к соединению с Равом и через него к Творцу. Семинар в молчании.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что закон и правосудие есть имя Творца в духовной работе. Статья в книге на иврите находится во втором томе Труды Рабаша, страница 1103. Прочитаем сейчас в десятках эту статью. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Мудрецы сказали о написанном. Да обратит Творец свой лик.
0: Книге Зор сказано, закон Хок, это когда Малхут называется так, а запреты Торы включаются в нее. И постановления мои соблюдайте. Постановление Мишпат — это Зеранпин, и тот закон Хука, то есть Малхут, опирается на него. И они соединяются друг с другом, высшие и низшие, то есть законы и Малхут с постановлениями в Зеранпине. Это общность святого имени, ведь закон и постановление Хок ве Мишпат есть имя Творца, и делайте, то есть исполняйте их. Зор спрашивает, после того, как он уже сказал «идите и соблюдайте», зачем еще нужно «делайте»? И он отвечает, дело в том, что тот, кто делает заповеди, Торы и ведет по путям ее, ведет по путям его, как будто делает, то есть создает Творца наверху, сказал Творец, как будто создал меня. И так постановили они, и потому и сделайте их законом и постановлением, то есть Зеранпином и Малхут. Конец цитаты. И следует понять, что означает сказанное, тот, кто делает заповеди Торы и идет по путям его, как будто делает, то есть создает его. И также следует понять разницу между словами «тот, кто делает заповеди Торы» и тем, что он добавляет и идет по путям его. И получается, что это две разные вещи. То есть получается, что хотя он и исполняет заповеди Торы, но если он не идет по путям его, то не сказано, что он создал Творца. Если так, что означает тогда фраза «и идет по путям его»? И также следует понять, сказано в книге Зор, подобно этому сказал Раби Шимон, и сделал Давид имя. Но разве Давид сделал его? И Зор отвечает, но поскольку Давид шел путями Торы и исполнял заповеди Торы, он как будто бы действительно сделал это имя. И потому сказано, и делайте их. То есть если вы будете стараться делать их, исправлять святое имя, как подобает, тогда все благословения, что наверху, будут у вас в их правильном исправлении.
1: Нам также следует спросить, что означает, что Давид сделал имя Творцу? В отношении кого он сделал это имя? Нужно ли Творцу, чтобы кто-то сделал ему доброе имя среди творений, что благодаря доброму имени Творца они уважали его? Это подобало бы созданиям, где один человек может уважать другого такого же человека. Но как можно говорить, что Творцу нужно получить доброе имя у творений? Также нам следует понять, как тем, что человек идет путями Торы и исполняет заповеди Торы, Творец получает доброе имя. И чтобы понять все это, необходимо прежде объяснить, что представляет собой творение в общем, то есть с какой целью Творец создал творение. Ответ таков. Известно, что причиной этого является его желание насладить свои создания. Отсюда следует, что Творец получил имя дающего, доставляющего наслаждение и удовольствие творению, а творение называется получающим, и получающий должен иметь хисарон потребность, а иначе нет места для получения. По этой причине желание получать благо и наслаждение называется обладающим хисароном. В Творце нет хисарона, ибо Творец полностью совершенен. Поэтому творение называется сущим из ничего. Потому хисарону, когда было создано нечто, чего не существовало до того, как он сотворил это. А поскольку у Творца нет хисарона, то когда человек чувствует хисарон, он уже находится в несоответствии по форме с Творцом. А когда он наполняет хисарон, хотя у него есть соответствие в некоторой степени, ибо теперь у него нет хисарона, но из-за того, что он теперь получающий, а Творец дающий, получается, что не существует подобия по форме, поскольку из-за этого несоответствия по форме он отделяется от Творца.
0: Чтобы исправить это, то есть то, что человек называется творением, имеющим хисарон, так, чтобы у него было подобие по форме, он должен находиться в совершенстве, то есть получить от Творца все благо. А когда он получает от Творца, он вновь становится отличным по форме от Творца. И тогда совершается это исправление, называемое получение ради отдачи. То есть, хотя по природе своей он имеет желание и стремление получить что-то, чем он может наслаждаться, он все-таки преодолевает его и не желает получать наслаждение, а только в том случае, если хочет доставить наслаждение своему Создателю. И любое наслаждение, о котором он может сказать, что Творец наслаждается этим, то есть тем, что он выполняет его, Творца, желание и замысел насладить свои создания, то есть все удовольствия, о которых мы можем сказать, что Творец наслаждается, когда мы получаем от Него, только в этом случае мы получаем. Следовательно, когда человек достигает этой ступени, то есть чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, он может радовать его тем, что получает от него благо и наслаждение. Таким образом, теперь мы имеем подобие по форме с двух сторон. Первое, что у него у нижнего уже есть, что у нижнего уже нет недостатка, так как он получает благо и наслаждение от Творца. Второе, что теперь он дающий, такой же, как Творец, то есть то, что он сейчас получает удовольствие, он делает это не ради собственной выгоды, а только ради Творца. А ради себя он готов отказаться от любого удовольствия. Получается, что теперь есть две вещи вместе — исправление творения и цель творения. И это называется зивуг даака. Ударное соединение, где посредством мака, удара, происходит объединение. Духовный мака означает две противоположные вещи, когда все, что отвергает одна, желает другая. Другими словами, Творец желает, чтобы нижний получал благое наслаждение, то есть дает нижнему, а нижний хочет, чтобы быть в подобии по форме, то есть отдавать Высшему.
1: Отсюда следует, что они находятся в противоречии, и с помощью этого они приходят к единению. Другими словами, каждый принимает точку зрения другого, то есть высший хочет, чтобы нижний получил, а нижний получает лишь в мере, когда он знает, что все, что он получает лишь потому, что так хочет высший. Отсюда следует, что теперь он получает так, как хочет высший, и дает так, как он хочет, и нет здесь разделения. А сейчас оба они имеют одно мнение. И благодаря тому, что у творения сейчас есть отдающие килим, он получает в них благо и наслаждение. И тогда становится очевидным для всех, что имя Творца — это добрый и творящий добро. Тогда как до того, как раскрылось благо и наслаждение, что называется Шхина в Апрахе, все страдают в мире, потому что нет келим, подходящих для получения блага и наслаждения. Следовательно, низшие должны верить, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Поэтому имя Творца, добрый и творящий добро, не раскрывается. Но когда низшие получают отдающие келим, тогда может раскрыться имя Творца как добрый и творящий добро. Но здесь
0: возникает самый сложный вопрос. Как человек может получить эти келим? Ведь по природе своей он совершенно противоположен тому, ибо человек рождается только с получающими келим. А значит, человек не может ничего сделать, если это не принесет пользы ему самому. Так как же он может делать что-то, что противоположно его природе, то есть отдавать и ничего не получать для своей выгоды? Об этом сказали наши мудрецы, что Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И при соблюдении Торы и заповедей следует различать две вещи. Первое — действие, исполнение Торы и заповедей. Второе — намерение, то есть чего он желает достичь тем, что он исполняет Тору и заповеди. И плата, которую человеку следует просить Творца, это ходить его путями, то есть путями Творца. А каков путь Творца? Мы должны сказать, что его путь — давать созданиям добро и наслаждение. Также и человек должен, чтобы все заботы человека были направлены только на дачу Творцу, чтобы он наслаждался и не заботиться о своей собственной выгоде, а только о благе Творца. Подобно Творцу, желание которого состоит в том, чтобы насладить свои создания. А поскольку человек рожден с природой получения для себя, как известно, то, что Творец желает насладить свои создания, обязывает, чтобы у получающего было желание и стремление к этому. Ведь в противном случае невозможно